0: Он и говорит те слова, что Бог сочетал, и посмотрите, дальше он говорит о человеке. Угу. Человек
1: да.
0: не властен Развать. Это разлучать. Мне кажется, что Иисус этими словами поставил точку вот над тем, что Моисей да. допустил как возможность по жестокосердию человечества.
2: Вот, что это такое? То есть жесткое сердце у человека, то есть... Ну, не знаю, ну, может, грубо прозвучит, ну, что там, поубивали бы друг друга. Это просто каторга жить в таком, если друг друга ненавидишь, и ты обязан с этим человеком жить.
3: Ну смотрите, здесь давайте читать внимательно все-таки. Угу. Да, нельзя этот текст поверхностно воспринимать. Угу. Здесь есть два условия, которые дают право человеку на развод.
2: Развод, да.
3: Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его. То есть вот он момент. Ну, да. Разонравилась женщина. Вот перестала нравиться. Угу. И казалось бы, ну, достаточная причина да. Да, для того, чтобы...
0: Да. Не услужила еще по-другому, да, можно сказать? Да. Не просто не найдет благоволения. То есть
2: ну,
0: что-то,
2: да.
0: что-то делает...
2: Ему не нравится,
0: что ему
2: короче.
0: Не
2: что
0: против.
2: Это, да, не
3: а вот вторая причина, потому что он находит в ней что-нибудь противное. И вот здесь вот я хочу сказать...
2: Ну, за это можно все что угодно скрыть.
3: Не все что угодно.
2: Все.
3: Это синодальный перевод нам ага. таким образом переводит. На самом деле найдет в ней что-нибудь противное. Здесь речь идет в оригинале, здесь используется слово «нагота».
2: Да, я это прочитала.
3: Слово «нагота».
2: Да.
3: Нагота и открыть или рассказать, сделать да. публичным. Поэтому здесь, в самом тексте, нам Бог дает, ну, такое, скажем так, причину для развода.
2: Угу.
3: Женщина должна была, скажем так, допустить какое-то, сделать что-то, что угу. открыло ее наготу.
2: Угу.
1: То есть прелюбодеяние?
3: Ну, нельзя это назвать прелюбодеянием, потому что за прелюбодеяние мы говорили, да, о том, что была да. положена смертная казнь.
2: Да.
1: Или, может быть, неуважительно отзываются о муже своем в обществе?
2: Нет, здесь не отзывается. Это открыть наготу, тоже... это сексуальное уже подтекст.
3: Да, то есть причина для развода была не то, что вот ему там не да. понравилось, как она там приготовила что-то.
2: Да, или...
3: Здесь идет ну, подтекст сексуальности. То есть она допустила какую-то серьезную греху, скажем так, именно в этой сфере.
2: Да.
3: И вот они,
1: то есть не устраивает его как да. женщина, так скажем, да?
3: Нет,
2: нет,
3: нет,
2: нет,
3: нет не этот оттенок, считаю. Оттенок другой, оттенок, что она открыла свою наготу, она сделала публичным то, что вообще-то должно быть скрыто
2: да.
3: от посторонних глаз.
2: Непристойно, так скажем, ведет себя, но на это мягко
0: ссор
2: сказано.
0: Ссор из избы.
2: Да,
1: это вот достаточно так, причина, по-русски. Чтобы разводиться, да?
2: Да.
3: Получается. Но это достаточно серьезная причина, когда идет злоупотребление в интимной сфере.
2: И поэтому, да, ну, конечно, и поэтому, ну, как, жестокое сердце, вот потом с такой женой жить, правильно?
1: И в данном случае здесь Моисей жалеет...
3: Не-не-не, здесь можно вернуться вот к чему. Дело в том, что когда Христу задают вопрос, вот
2: да.
3: это по всякой или причине,
2: да.
3: это был классический вопрос...
2: О прелюбодеянии.
3: Нет? О разводе.
2: О разводе.
3: И угу. там вот в этот период времени как раз была очень сильная дискуссия между двумя раввинскими школами.
2: Угу.
3: Вот Шимая угу. и Гилеля.
2: Угу.
3: Одни считали, что развод был допустим только по причине вот каких-то там ну, половых вот, моментов,
2: момент, да?
3: Да. Угу. каких-то вот грехов в этой сфере, пусть угу. не прелюбодеяние. А вторые считали, что по всякой причине. Поэтому, когда Христу задают этот вопрос, надо понимать, учитывать этот контекст.
2: Угу.
3: Одни говорят по всякой, другие говорят нет, вот только по этому.
0: Мы сейчас с вами вот сказали о том, что причина, как по-русски, ссор из избы, именно вот в этой области, считалась достаточной для того, чтобы давать разводное письмо. Я еще раз хочу повториться, что на сегодняшний день, вот сегодня, человек, читая это, может взять это за повод и сказать, ну, посмотрите, это же было, а почему сегодня я не могу так поступить?
2: Да.
0: И Иисус поставил точку над этим, сказав, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Поэтому, чтобы никто не зацепился за эти слова и
2: да,
0: не сказал, и что,
2: да.
0: что вот пожалуйста, поверить. Для меня это повод. Да. Супруга или супруг сделал что-то такое, что стало достоянием общественности, хотя это только наше личное.
3: Ну, допустим, вот если современный эквивалент найти, допустим, жена делает селфи такого, ну, может быть, не интимного характера, но где-то около, да?
2: Да, с выстригом.
3: с какими-то вот вырезами,
4: вот с этим вот.
3: Она демонстрирует свою сексуальность, да, это причина. Это причина. Хотя,
1: чтобы ее оценили. Там,
3: хотя, вот, если мы посмотрим...
2: Другие оценили.
0: Мне кажется, это причина для серьезных разговоров, но не для письма развода.
3: Да.
2: Все, развожусь, да.
3: Вот смотрите, если детально рассматривать процесс развода, он очень тяжелый. Это не так, что, знаете, вот раз...
2: И написал,
3: на тебе письмо. Не, это было все очень серьезно. Это было растянуто во времени. То есть было время для того, чтобы голова остыла. То есть сам закон предписывал, что, во-первых, должно пройти разбирательство. Угу. Вот, что он такого противного в ней нашел, это первое. Второе, написание самого письма, это юридический документ, который нужно было правильно составить. Третье, обязательно этот документ должен был вручен жене в присутствии свидетелей.
2: Чтобы она мала потом,
3: это
2: да?
3: Не так просто.
0: По сути, Александр, по сути, если мужчина захочет избавиться от своей женщины, для него никаких проблем вот это все сделать, вручить ей, сделать все это официально и пользоваться этим для того, чтобы менять женщин. Одну, потом другую. Ну, есть же
2: повод. Можем сказать, что это как своеобразная охрана женщины?
3: Конечно.
2: А то сейчас,
3: безусловно.
2: Да, а то они сейчас там понапишут, и давай следующий.
3: Кстати, здесь ответственность в тексте возлагается на мужчину. Угу. Понимаете? Мужчина, причина ее прелюбодеяния, мужчина, первый мужчина, который дал ей это разводное письмо.
2: Да,
3: ответственность на мужчине, а не на женщине.
2: Потому что она идет и выходит замуж, да, и что начинает?
0: Да, причем при наличии такого разводного письма она может выходить за другого мужчину и не будучи побиваемой камнями.
3: Да.
0: Потому что здесь говорится, что она вышла за другого человека, и дальше уже условия, она не может вернуться потом вновь к первому да. мужу.
3: И это тоже вот момент, который заставлял задуматься мужа первого. То есть, если он сейчас вот напишет, это будет означать все.
2: Все, да.
3: Возврата назад.
2: Да, передумать не могу.
3: Не можешь.
2: А вдруг я вспомнил, да?
0: Но вы знаете, вот если об этом же Иисус говорил о том, что тот, кто разводится, кроме вины любодеяния, он подает повод прелюбодействовать.
2: Да.
0: Это 5 глава Евангелия от Матфея. То есть, поэтому вот этот муж, который дает такое разводное письмо, его нельзя назвать невиновной стороной, и
2: вот
0: он абсолютно здесь чистен здесь, все честно сделал.
2: Плоское.
0: Иисус говорит, я говорю вам, 32 текст 5 главы, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. По сути, ты ее подталкиваешь к этому.
1: Значит, он виновен.
0: И ты,
3: да.
0: Ты
3: это как раз-таки гармонирует со Второзаконием, 24 главой.
2: Да, да,
3: вот
2: да,
3: как
2: да.
3: раз-таки здесь Иисус эти моменты прорисовывает очень четко.
2: Да, и поэтому говорит, это тогда было, а я вам говорю, что это вообще не так, Господь не так придумал с самого начала.
3: И вот мы начали с 19 главы, да, когда речь о разводе, и как раз-таки в 19 главе Христос не поощряет развод. В 19 главе он, напротив, он возвращает нас к идеалу Эдема. Изначально не было так, он говорит. Да? Бог создал мужчину и женщину, вот это идеал. Развод — это ненормально.
0: Но все же Бог снисходит к нам, снисходит, понимая нас, нашу природу, и поэтому, наверное, в 24 главе есть такое дозволение по жестокосердию человеческому.
2: Ну, чтобы вообще там друг друга, да?
3: Вообще 24 глава – это не заповедь Второзакония, где речь о разводе. Это не заповедь в строгом смысле слова. Да? Заповедь,
1: выход
3: она...
1: из ситуации, так
2: выход,
1: сказать.
2: Да, вот я согласна, наверное. Выход
1: который
2: из ситуации.
1: Может сложиться в жизни.
3: Заповедь говорит четко, да, не делай или делай.
2: В общем, развод не предусмотрен с самого начала, все.
3: А 24 глава, она относится к такой вот казуистическим законам, да, когда есть условия или несколько условий, и только при их полном совпадении допускается вот такой вот выход. Хотя я повторю, что это не лучший вариант.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Всем привет, друзья! Это программа «Пит-стоп», и мы очень рады снова быть с вами. Это Аркадий, Оксана, Юля и я, Сергей. Сегодня мы поговорим на такую очень важную тему, которая сегодня, мне кажется, важна для всех, и для взрослых, и для молодежи.

0: реального внутреннего качеств каких-то.
1: А мне кажется, еще страх неожиданности. Ты не знаешь, что он у тебя есть. Но вдруг случается ситуация, и ты понимаешь, что ты этого боишься.
2: То есть не знал, жил, а потом увидел, оказывается, паука, оказывается, я их боюсь.
3: Мне кажется, вот страх неожиданности, он больше всего человека давит. Вот страх от неизвестности даже. И вообще я вот кое-что почитал. Ученые говорят, что человек, когда рождается, у младенца есть только два страха, заложенных в нем. Это страх высоты и страх громких звуков. Все остальные страхи, они ему прививаются, то есть в практике, в жизни, в дальнейшем, когда он встречается с чем-то, у него появляются как раз, как вы сказали, фобии, страх пауков, страх змей, там, страх животных, собаки, воды и так далее.
1: Да, самые бесстрашные люди – это маленькие дети. Они идут и не боятся ни огня, ни горячих там чайников, ни иголок.
3: Пока, и пока, мамы с папой, которые даже
1: «не ходи туда, не ходи сюда, убери руки, здесь горячо».
2: И получается, наверное, больше всех за них боятся, в тот момент боятся за них родители.
1: Да.
4: Я когда была маленькая, я вообще могла пойти на любой аттракцион. Я сейчас могу, но сейчас уже ты понимаешь, что там страшно ведь, и там может быть что-то ужасно такое, адреналин вот этот. А раньше идешь, я помню, вообще на любой, никто не идет из взрослых, никто. Я иду маленькая, одна. Вообще бесстрашные дети на самом деле. Когда уже растешь, понимаешь, что там может быть наверху. Что-то страшное.
3: Можно вопрос спросить? Давайте мы определим, если вам не сложно, что какой страх вообще нормальный, а какой страх не, как сказать, неоправданный. Вот чего нужно бояться, а чего не нужно. Вообще.
2: Ну, страхов-то много ведь, фобий очень много. Ведь если посмотреть, что врачи, какую статистику там вот страхов приводят, это от того, что люди замкнутых пространства, от того, что они наоборот открытого пространства, воздуха, воды, не знаю, всего-всего можно бояться. Но это уже у каждого свое. Мне кажется, фобии нельзя подразделить нужные и ненужные. Есть страх, который можно преодолеть и вылечить. Потому что он, например, мешает тебе жить нормально в обществе.
4: А я бы сказала, есть, наверное, контролируемые страхи, а есть нет. Вот, наверное, фобия – это неконтролируемый страх. Ты вот боишься, и все. Ты ничего не сможешь это с этим
3: подожди,
4: сделать.
3: Подожди, и ты хочешь сказать, что его нельзя преодолеть?
4: Его можно преодолеть, он неконтролируемый.
2: Но если не ошибаюсь, фобии одному, очень сложно, по крайней мере, преодолеть. Это нужно с врачами.
3: С психологами, да?
2: Ну да.
4: Уж знаешь, если я боюсь пауков, если меня запустят в камеру, где куча пауков, вот избавляйся от страха, я умру там.
2: Ну вот видишь, ты одна будешь.
3: Подожди.
2: А с тобой будет врач.
3: Наверное, тебя запустят в камеру, где один паук, ты начнешь справляться с одним пауком.
1: Тебе добавят второго.
4: Я залезу на другую стенку. Не знаю, мне кажется, вот от этого страха никогда не избавлюсь.
1: А ты сказала, контролируемый страх – это какой? Который ты держишь под контролем? Вот, ты, наверное, понимаешь, что ты это боишься, и ты что-то делаешь, чтобы
4: ты понимаешь, что ты этого боишься, но ты как бы… Я думаю, что можешь с ним что-то сделать, то есть сам… Как сказать? Ты его контролируешь, этот страх, в любом случае. Вот ты как-то говорила, что ты боишься потерять близких, да? Но мне кажется, это не такая уж фобия прям. И ты как бы можешь… контролируешь, что ли, этот страх, ты все равно там надеешься на лучшее, ты как-то там молишься об этом, о своих близких, да?
1: Да, я контролирую, каждый день звоню бабушке, папе, маме, бабушке, папе, маме, самые близкие люди, если они не берут телефон, у меня паника.
3: Но мне кажется, вот страх за близких людей, это он заложен изначально в человека, вот когда у вас отношения, есть такая шутка, как родители переживают и боятся за своих детей. Это вот, например, по процентам. Когда ты, что думает мама, когда ее сын не берет трубку? Через там полчаса, там, когда она названивает. 90%, что он умер. Там 8%, что он попал в аварию. И там 2% всего лишь, что он не может, не слышит там и так далее. Вот, потому что почему-то у нас вырисовывается, что когда самые плохие вот такие какие-то варианты, когда мы там, например, с человеку звоним, не можем дозвониться, а он нам очень сильно дорог, и он там пропал.
4: Мы себя сами накручиваем.
2: Ну, страх, вот, например, вот у меня такой страх был по поводу как раз вот родственников потерять. Вот боялся один, и вот без любимых, вот без близких людей, например, то, что у меня может с одним из родителей что-нибудь случиться. Мне это просто, лет до 12, так точно, у меня потаенный такой страх, просто волнение, например, там, папа задержался с работы. У меня так

0: Я хожу уже такой, мама, где папа там? А где папа? Вот, я такой волнение указываю.
1: А сейчас пришел?
0: Да, то есть вот так ходишь. Это зачастую у детей, я так думаю, есть. Ни у одного у меня так было.
2: У меня брат, когда в детском садике был, кушал, его заставляли кушать, он кушает и говорит, я сейчас покушаю, мама придет, да? Я говорю, да, мама придет, сейчас покушаешь. И вот 10 раз, мама придет.
0: Ну вот и после чего я избавился от этого.
1: Ну вот, Аркаш, можно спросить, ты боялся, что у тебя папа не придет, потому что он когда-то реально не приходил? Были случаи, когда или когда-то у него проблемы были?
0: Неизвестность, то, что я не знал, такой же может быть, наверное. Наверное, может быть такое, что он не придет, например. И меня вот это вот всегда как-то вот волновало. А потом, как я избавился от этого? Это постепенно для меня незаметно было, но я понял, что когда я стал понимать, где, например, папа или что-то еще, мои родственники, что с ними, когда я начал понимать расписание и все такое, все какие-то там пунктики, почему он может задержаться, я переставал бояться. То есть я просто узнавал страх свой, рассеивал
1: и
0: с помощью информации.
1: На пустом ли он месте или нет, да? Просто я понимаю Юлю, которая говорит, что она переживает за своих родителей. Наверняка это тоже не на пустом месте. Когда-то, например, у твоей мамы там, или ты, может, теряла близких, или ты уже там сталкивалась с этим, поэтому ты боишься этого. Потому что у меня, например, у мамы проблемы с сердцем. Бывал момент, когда я сам ее откачивал, ну, а когда она там, например, у нее приступ бывает или что, и я понимал, что когда она может остаться одна, в один момент может не оказаться человека рядом с ней, который бы ей помог, да. И вот всегда, когда такие моменты, когда, например, со мной папа, то есть брат, а мамы нету, и что-то мы звоним там, например, работаю, звоним, она уже ушла и давно, и уже не приходит там долгое время. Вот тогда у меня появляется страх. Он не на пустом месте, он от того, что какой-то опыт был, когда я уже случались проблемы у мамы со здоровьем. Поэтому и так, мне кажется, во всей жизни у нас на пустом месте не может страха возникнуть.
3: Ну, иногда возникает страх неожиданности, когда у тебя новая ситуация, ты просто не знаешь, ты еще с этим не сталкивался. Я вот раньше боялась, я не знала, как я приду на работу, что я буду там делать. У меня был страх, пока я не пришла и не открыла дверь кабинета, где мне нужно было работать, пока не познакомилась с людьми, не узнала, чего от меня хотят. У меня был страх. Но когда я все это узнала, страх прошел.
1: То есть вывод надо просто попробовать, да, то, что чего ты боишься, там ты около чего-то никогда не делал, и надо попробовать это сделать, а? Всегда так.
3: Я читала статью про воспитание детей, и там говорилось, что есть дети, которые боятся перемен. И чтобы как бы снизить этот страх, то нужно с ребенком заранее приходить в школу, чтобы он видел детей, которые там учатся, видел кабинет и знакомился с учителями, чтобы когда он потом придет в первый класс, допустим, учиться, ему было уже все привычно.
1: Даже атмосфера, даже место то, да?
3: Даже школа. Место, да.
1: А вот интересно, что я прочитал. Чтобы родители детей воспитывают так, ну, чтобы они жили безопасно. Но они их не воспитывают так, чтобы они в будущем были там какие-то очень успешные, уверенные в себе, без, ну, там, достигли многого. То есть родители с этой стороны не воспитывают человека. Поэтому у него, чтобы добиться чего-то в своей жизни человека, много страхов появляется на пути. Вот даже перед тем, что он никогда не пробовал, да, чтобы там войти в какой-то бизнес, опасно, он знает, что там вот очень много конкурентов, очень много его будет давить. Это страшно, это, ну, надо туда пойти, как бы надо преодолеть свой страх. Вот, поэтому с детства нас воспитывают так, что мы, в принципе, когда вырастаем, боимся много чего, потому что нас ограждали от всего. Вот, поэтому надо потом уже самому себя воспитывать в том, чтобы преодолевать эти страхи и чтобы двигаться вперед.
2: Есть другой страх у нас. Мы с сестренкой поем на сцене часто. И просто, ну, я думала, это пройдет со временем. Но раньше, вот особенно поначалу, было такое, что она сидит прям, вот у нее и руки, значит, влажные. Я сижу, все нормально будет там. Какая бы ни была аудитория, там мало человек, много человек. Она сидит, ее прям колотит. Я думаю, ну, как-то это пройдет со временем. Ладно, вроде прошло много времени. Сейчас я понимаю, что это более, может быть, в скрытой форме происходит, но все равно это есть, там что-то вот такое. Я такая, ну ты же, говорю, вроде обещал, что все уже нормально. Я такая, ну, все нормально, сама сидит, все равно боится. Это преодолеть вот очень сложно. Вот особенно, это, наверное, от скромности, от стеснения, может, там, от чего-то такого.
1: Комплексы, зависит. Мне кажется, еще. Может быть, человек когда-то на сцене спел плохо, и ему сказали, фу, как ты спела, да. Или там сказали, как ты вот здесь вот что-то не то сделала, и после этого у него может быть на всю жизнь, да, банкоплекс.
2: Мне кажется, это чуть-чуть другой страх. Мне кажется, это страх перед тем, как ты, наоборот, сейчас поешь. Не там, как ты тогда, когда ты пел, а вот когда ты вышел, и сейчас столько народу, и все будут меня слушать, и что я там выдам.
1: Знаешь, я смотрел вчера фильм Анны Герман, документальный, художественный, вот есть фильм, и там она рассказывала, даже не она, а он там по очереди мужчины рассказывают, вот Шаинский писатель, композитор, и еще там один Иль, какой-то фамилия, не знаю, мужчина был, он певец, тоже народный артист, говорит, что когда на каком-то концерте, когда он был еще не столь известен, а она была уже известна по всей России, там в Италии, вот, они должны были выступать, и она к нему, он очень волновался, он должен был петь, она к нему подошла, она была уже на тот момент устоявшейся певицей, она говорит, слушай, ты, говорит, хочешь стать лауреатом? Да, говорит, хочу. Да, говорит, иди туда в угол и молись, стань. Говорит, я просто был в шоке, она мне так сказала, говорит, иди туда в угол и стань молись. Он, я, говорит, я реально, вот это мне, я встал, говорит, и, ну, вот 5-10 просто стоял, молился, говорит, и я... И даже не то, что я молился, а то, как она меня как бы будила, успокоила. Я реально потом стал, говорит, лауреатом. Я понял, что это просто она меня как будто так шокировала. Я тут все волновался, у нас я думал о сцене, а тут она меня сбила. Я 5 минут вообще перестал об этом думать. И я, говорит, успокоился, вышел, спел на ура и стал лауреатом.
2: А мы сидим перед выступлением каждый раз. Давай помолимся. Молились, все. Да, давай еще раз помолимся. Она не могу так раз в 3 перед тем, чтобы выйти.
3: Молитва успокаивает действительно страхи. Я помню, когда-то в детстве мы гуляли по ночам, и нам было без разницы, что там не было взрослых, что там могли хулиган под этим, как-то привыкли уже гулять, и все было в порядке. А потом, как бы, случился такой момент, что уже повзрослев, я шла тоже поздно ночью по улице, и как бы маньяка вдруг встретила. Бывает. Первое то, что я испугалась, да. Я даже, может быть, закричала, потом мне такой мир и покой, и как бы я доверилась Богу. Я не знаю, что произошло, может быть, за мной там ангел стоял, но дяденька как бы быстро так скрылся, ничего не сделал.
1: Вот. Ну вот вообще, давайте мы предложим людям, которые нас смотрят, слушают, как бороться со страхами. А то мы тут говорим, то, что есть такое, такое. А вот вы сами у себя в жизни, может, вы чем-то поможете, как вы справлялись со страхом, и человек тоже будет, вот он, ага, у меня такой же страх, я так же сделаю, может, поможет. Аркаш, ты скажешь?
0: Я бы что посоветовал? Я посоветовал бы как раз узнать поглубже о вашем страхе и попробовать его преодолеть просто быстрым решением. Потому что бывает очень часто мы боимся просто неизвестности и того, что мы просто не знаем, что там будет. Спортсмен перед выходом на ринг, на подиум куда-то, еще что-то, просто не знает, что там будет. А выйдя, начинается весь процесс, и он все делает как нужно. Также и у человека, который боится паучков или чего-то еще, буквально может это исцелиться простым в стрессовый, ну просто нужно шаг свой какой-то сделать.
2: Шаг к пауку.
1: Подружись с ним, Оксан.
2: Не могу.
0: Через стекло. Сделай себе аквариум с пауками.
1: На самом деле, Аркаш, про неизвестность ты вот сказал. Там же я вот читал то, что говорят психологи. Самый большой страх – это как раз неизвестность. А когда ты рекомендуют, когда ты, вот, например, ситуация, ты знаешь, ты не знаешь, что там будет, ты должен просто обрисовать себе самый плохой исход. Вот нарисуй себе самый плохой исход из ситуации, и, может быть, этот исход будет не очень-то, ну, таким печальным, и не очень-то тебе будет страшно. Когда у страха появляется лицо, то есть ты понимаешь, что случится этого, ага, и ты этого уже не будешь так сильно бояться, как неизвестности, потому что неизвестность – это самый большой страх. Когда ты обрисовал себе ситуацию, ну, ладно, в принципе, даже если это случится, ничего страшного, ты спокойно можешь туда пойти.
3: В общем, ты уже готов.
1: Да, даже к тому, что случится самый плохой исход.
3: Мне понравился выход, который предложила Анна Герман, начинающему певцу. Это как бы он волновался перед тем, как выйти на сцену, она его отвлекла вообще в другую сторону, как бы он переключился. То есть вот такой есть выход. Переключиться от той ситуации, которая тебя пугает, и уйти вообще в другую сторону. Потом к ней вернуться, и уже как бы ты без страха. Ой, что это? И все.
1: То есть предлагаешь, когда человек сдает экзамен, допустим, по музыке, да, перед тем, как он сдает, там за 5 минут он должен сесть и поиграть там в компьютере там во что-то.
3: Ну, может быть, поговорить с другом о каком-то приятном событии для них двоих, может, там, о матче футбольном, который был накануне.
2: Значит, возникла такая мысль, что фобии, многие фобии – это стереотипы. Вот все боятся, и я боюсь. Может быть, мне стоит подержать паука в руках разок в жизни. Ой, надо попробовать. Ну, может быть, клин клином действительно вышибает. То есть ты идешь навстречу страху, и, может быть, и ты можешь спокойно это преодолеть. А вообще, в Библии написано, Бог нам говорит, не бойся, ибо я с тобою.
3: Не смущай себя, я Бог твой. Да.
1: То есть ты предлагаешь, Оксан, ну, что касается пауков, допустим, или там люди боятся собак,
2: это
1: просто, ну, старайся как, ну, больше приближаться к своему страху и попытаться понять, ну, вообще боишься ты этого или это твой стереотип, да?
2: Вот я настолько боюсь, вот представляете, я сижу, и вот он в углу там сидит маленький.
1: Мне кажется, это стереотип. Ну, не то, что, ну, просто ты себе это... Ну, я не знаю, ты сама себя лучше знаешь. Понятно, ты предложила. А что, а ты еще предложила людям, чтобы...
2: Что всегда помнить о том, что,
1: Бога,
2: да, что рядом Бог, и нужно ему доверять, и тогда я думаю, что все будет хорошо. Вот особенно, что касается моральных таких вот страхов. Просто помнить, что Бог рядом, и он всегда защитит и говорит, не бойся.
3: Даже если что-то пойдет не так, как ты запланировал, да? Или представил.
1: Ну вот и хорошо. Друзья, мы вам желаем взглянуть по-новому на ваши страхи, преодолевать их и идти вперед. Спасибо вам.
2: Пока. Пока.
4: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

теряешь день за днем. Он на крест взошел, чтоб ты с креста сошел и жизнь отдал, чтоб ты жизнь

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Сергей Титовский.
1: Сегодня вместе с вами, открывая Священное Писание, я хотел бы обратиться к одному Евангелию, к одной истории. И то, о чем мы сегодня будем читать, оно связано вот с тем циклом проповеди, который говорил здесь, в этой церкви, пастор Александр Владимирович, посвященный Евангелию. И сегодня та история, к которой мы обратимся, она как раз в контексте, вот, наверное, этой общей, большой темы, посвященной Евангелию. И то Евангелие, которое мы сегодня будем открывать и с которым будем читать, оно уникально в своем роде. Это очень лаконичное Евангелие, в том смысле, что в этом Евангелии используется минимальный набор слов, в отличие от других Евангелий Нового Завета. Это Евангелие еще уникально и тем, что в нем отмечаются особые встречи Иисуса с отдельными людьми. В этом Евангелии очень много таких личных встреч Господа Иисуса Христа с конкретным человеком. Наверное, вы догадались, о каком Евангелии идет речь. Совершенно верно. Это Евангелие от Иоанна. Я приглашаю вас вместе со мной открыть это Евангелие и открыть 4 главу. В этом Евангелии мы прочитаем один отрывок. Он достаточно большой отрывок, но, наверное, он заслуживает того, чтобы мы сейчас его прочитали целиком. Итак, 4 глава Евангелия от Иоанна с первого текста. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус и не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не пить, не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда ни на этой горе и ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец и ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда придет, возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд них». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовало по его слову. А женщине той говорили уже: «Не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». Вот такая история. История встречи Иисуса с этой женщиной. И в самом начале этой истории мы читаем о том, что Иисусу надлежало было идти через Самарию. Он находился в Иудее, и, как мы читаем в 3 тексте, он решил идти в Галилею, на север Израиля. Самый короткий путь из Иудеи в Галилею, он лежал через Самарию. Мы читаем, что Иисусу надлежало идти через Самарию. Это не значит, что не было другого пути. Как бы я сказал, что самый короткий путь с юга, из Иудеи на север в Галилею, был прямиком через Самарию, которая находилась между Галилеей и Иудеей. Но иудеи, как правило, всегда выбирали обходной путь. Они не шли через Самарию. Они, пусть более длинной, пусть более долгой дорогой, но они шли в обход Самарии. Они миновали Самарию, выбирая путь вдоль Иордана, идя в Галилею. А здесь мы читаем о том, что Иисусу надлежало идти через Самарию. Это говорит о том, что вот встреча Иисуса с этой женщиной – это было предписано Богом. Это было по замыслу Господа. Это было в планах Господа, чтобы Иисус, идя через Самарию, встретился с этой женщиной. Чтобы состоялась эта встреча Господа с этим человеком. Если вы заметили, вот следя за этим текстом, за этой историей, то как стремительно росла вера этой женщины. В 7 тексте, когда мы читаем, что приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, кажется, что эта женщина, она просто видит жаждущего путника, сидящего у колодца. И, занимаясь своим делом, черпая воды, она, кажется, игнорирует присутствие этого человека. Кажется, что она не замечает его рядом с собой, что, кажется, его нет в ее жизни в данный момент. Он отсутствует. Но дальше мы читаем, что происходит после. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь у меня пить? У меня, самарянки. Ведь иудеи с самарянами не сообщаются». Скорее всего, она проявляет к нему какое-то презрение, пренебрежение. Она говорит: «Иудеи с самарянами не сообщаются. У нас ничего нет общего. Как ты, будучи иудей, просишь у меня, у самарянки, воды?» Но что происходит дальше с этой женщиной? 11-12 текст. Когда Иисус говорит: «Если бы ты знала дар Божий, и кто просит у тебя воды, то ты сама бы попросила у него эту воду». 11 стих. Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» То есть эта женщина доказывает, что, наверное, это не просто иудей, сидящий у колодца. Наверное, он некий учитель, он раввин. И она начинает интересоваться этим человеком, она начинает задавать ему вопросы, она начинает его о чем-то спрашивать. А дальше 19-20 стих. Женщина говорит ему: «Господин, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть мы видим, что эта женщина уже приходит к еще большему убеждению. Она видит этого человека не только иудеем, и даже не учителем, не раввином. Она видит в нем уже некого пророка. И она проникается к нему уже уважением. Неким уважением она проникается к Иисусу. Ну а дальше происходит вообще удивительное с 25 текста. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, и когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорит с тобою». В это время и дальше с 30 текста. Давайте по 30 текст. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» И посмотрите на 42 стих, где говорится о людях, которым женщина рассказала об этой встрече. «А женщине той уже говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». В итоге мы видим, что эта женщина принимает Иисуса не просто учителем, не просто пророком, она принимает Его уже Мессией, Спасителем. И она начинает уже служить Иисусу. Не похож ли этот путь веры этой женщины на путь человека в его принятии Господа? Наверное, вы вот этот путь за собой замечаете. Наверное, вспоминая вот свой пройденный путь, наверное, Иисус не был частью вашей жизни. Вы не замечали Его присутствия в вашей жизни до определенного времени. А может быть, и замечали, но вы игнорировали Его присутствие в своей жизни. Вы не интересовались Им в своей жизни. Он вам был не нужен, хотя и вроде бы видели Его присутствие. Но спустя какое-то время вы стали проникаться к Нему как определенным интересом, и у вас возникали вопросы к Нему. И в итоге вы приняли Иисуса своим Спасителем, своим Господом. Мы видим, как быстро вроде бы росла вера этой женщины, и, наверное, как бы мы хотели, чтобы вот так же быстро выросла вера и в жизни наших близких и родных, которые сегодня еще не приняли Иисуса своим Спасителем и Господом. И, может быть, сегодня они отвергают Его в своей жизни, может быть, они игнорируют им в своей жизни, или принимают Его каким-то, ну да, Он был каким-то учителем в Израиле, но не принимают Его своим Господом. И, наверное, мы так сильно хотим, чтобы наши близкие и родные в итоге приняли Его своим Спасителем и Господом и сделали это как можно быстрее, как можно скорее. Вы знаете, у самарян были хорошие аргументы в пользу того, что их вера была правильной, что их религия, она превосходит религию иудеев. Ну вот, например, открывая книгу «Бытие», 12 главу, 6 стих, мы читаем о том, что когда Авраам вышел из Харана и пришел в землю, которую Бог обещал ему, то первое место, где остановился Авраам, было как раз Сихем. Как раз это самое место. когда израильский народ вышел из египетского плена, и когда они вынесли кости патриарха Иосифа, то где был захоронен патриарх Иосиф? Именно здесь, в этом месте. И вот когда в Иерусалиме построили позже храм для поклонения Господу, то у самарян уже Сихем или Сихар был центром поклонения Богу. Уже многие сотни лет, даже, можно сказать, тысячи лет. Считается, что у самарян была своя версия пятикнижия Моисея, и согласно вот своей версии Авраам готов был принести в жертву Исаака не на горе Мориа, а именно вот здесь, на горе Горизим, в Самарии. Самаряне верили, что они исповедуют истинную веру своих отцов. И в 4 веке до нашей эры, когда вот израильтяне вышли уже из вавилонского плена и стали восстанавливать свой город, свою территорию, храм, они отгородились от всех остальных народов, в том числе и от самарян. Самаряне строят свой храм в 4 веке до нашей эры. Хотя спустя некоторое время иудеи этот храм разрушат. И ненависть иудеев к самарянам стало настолько сильной, что иудеи считали, что самаряне оскверняют все, к чему только самаряне прикасались. Вы знаете, что еще поразительно вот в этой истории? То, что встреча у колодца в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, напоминает ветхозаветные истории встреч ветхозаветных героев у колодцев. Есть очень много общего в этих встречах библейских персонажей у колодца. У колодца, где встречается Исаак, Иаков, Моисей. Что общего? Ну, во-первых, в каждой из этих историй главный герой в итоге встречается со своей будущей женой. В каждом из этих случаев встреч у колодца, эта встреча происходит на чужой земле. Не на своей земле, на чужой земле. В каждой из этих историй женщина, которая встречает путника у колодца, она оставляет этого путника и идет в свой дом, к свою семью и рассказывает о произошедшей встрече. В каждой из этих встреч семья выходит навстречу и приветствует этого гостя. В каждом из этих случаев женщина обретает в лице этого путника своего господина. И вот эта история встречи в Евангелии от Иоанна у колодца напоминает вот те встречи Исаака, Иакова, Моисея у своих колодцев, которые описываются в Ветхом Завете. Это интересно. Еще что стоит интересно отметить. Согласно закону, иудеи на протяжении своей жизни могли вступить в брак не более 3 раз. Ну вот, такой был закон. Не более 3 раз иудеям разрешалось заключать брак. А здесь, в нашей истории, эта женщина выходит замуж сколько раз? 5. И вы знаете, вот эта история, она может быть таким вот легкой, тонкой критикой со стороны иудеев в адрес религии и веры самарян. О их религии, об их истории немного написано в 4 книге Царств, 17 главе. Давайте мы обратимся к этой истории. Вот к этому отрывку. 17 глава, 4 книга Царств, с 24 по 33 тексты. «И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Авы, и из Емафа, и из Сепарваима». Сколько городов вы насчитали? 5. «И поселил их в городах самарийских, вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарию и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их, и донесли царю Ассирийскому и сказали: «Народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли. И зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли». И повелел царь Ассирийский и сказал: «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ и своих богов, и поставил капищах высот, какие устроили самаряне. Каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали Суккот-Бенов, кутийцы сделали Нергала, ямафине сделали Ашиму, авийцы сделали Невхаза и Тартака, а парваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам сепарваимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот. И Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их». Самаряне были потомками вот тех пяти народов, которые переселили из этих пяти городов ассирийцы на эту территорию. И мы читаем, что все эти жители этих пяти городов, они чтили своих богов. Мы читаем, что они Господа чтили и богам своим служили. Поэтому и Иисус говорит: у тебя было пять мужей, и тот, который сейчас у тебя, он не муж тебе. Намекая на то, что вы самаряне, вы чтили своих богов, и вроде бы вы пришли сюда, на это место, чтобы почитать Господа Саваофа, Господа Яхве, но вы им по-настоящему его не чтите, вы не служите ему. Поэтому Господь и скажет здесь, в продолжении вот этой истории, Иисус говорит им: поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Ибо настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет Отец себе. Иисус пришел, чтобы восстановить истинное поклонение Богу. И оно универсально для всех. Оно не зависит от географии, оно не зависит от места, оно не зависит от народа. Вы знаете, удивительная вот эта история и место расположения этой истории. Эта история записана в 4 главе. Это встреча. А в 3 главе, помните, о какой встрече Иисуса упоминается? В 3 главе Евангелия от Иоанна. Какая встреча состоялась Иисуса? С каким человеком? С Никодимом. 3 глава начинается со встречи Иисуса с Никодимом. 4 глава начинается со встречи Иисуса с самарянкой. А между этими историями записан текст, который знают все. Какой текст записан между этими двумя историями, который универсальный, который знают все? И не нужно обращаться к Библии, чтобы его прочитать, потому что его знают. Я думаю, все здесь, и не только присутствующие в зале, но и те, которые смотрят сегодня эту трансляцию. Иоанна 3:16. А что там написано? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот эта история с самарянкой, это история с Никодимом, это намек вот на этого всякого верующего. Вот этот намек на всякого, о котором мы читаем в Иоанна 3:16. «Дабы всякий не погиб, но имел жизнь вечную». Вот эти два человека, вот эти две истории, из 3 и 4 главы, Никодим и Самарянка. Это как будто бы два полюса, которые в себе вмещают всех. Посмотрите на контраст вот этих двух героев. В Иоанна 3, в 3 главе это мужчина, в 4 главе это кто? Женщина. В 3 главе это иудей, в 4 главе это презренная самарянка. В 3 главе это высокочтимый, уважаемый человек. В 4 главе это презренная, даже среди своих. Как вы думаете, почему эта женщина пришла к колодцу, как мы читаем, в 6 часу дня, а это... Если мы переводим вот в современное время, это полдень. Это полдень, это 12 часов дня. Это самое пекло, это самая жара, это время, когда там никто на улице не появлялся. Все старались в эту жару находиться в прохладе, в своих домах. На работу выходили рано утром или потом вечером. А эта женщина приходит к колодцу в самое пекло. Почему? Зачем? Чтобы избежать взгляда своих односельчан. Чтобы, придя к колодцу, никого не увидеть. Чтобы не услышать в очередной раз о том, какая она. Эта женщина была презираема даже среди своих. В 3 главе Никодим носил великое имя. Вы знаете, как переводится Никодим? Вождь народа. А в 4 главе, как звали эту самарянку? Мы даже не знаем ее имени. Безымянная. Как будто у нее и имени даже не было. В 3 главе он живет где? Где Никодим жил? В Иерусалиме, а она в Сихеме, в Сихаре. А этот город назывался городом пьяниц, город опьянения. То есть Никодим и Самарянка, мы видим крайние противоположности вот этого всякого, который бы не погиб, но имел жизнь вечную. Сегодня я хочу обратиться к каждому присутствующему здесь и каждому, кто, возможно, смотрит это богослужение в трансляции. Не имеет значения, кто ты. Не имеет значения, что ты сделал в своей жизни. Не имеет значения, где ты был. Не имеет значения, как с тобой обращались. Объятия Иисуса сегодня распростерты для каждого. Сегодня Евангелие Христово, оно для тебя. Сегодня ты можешь прийти к Иисусу и найти в Нем мир, покой, радость, свободу. Да благословит Господь вас. Не упустить этого шанса и прийти, и принять Иисуса не просто учителем, не просто великим пророком, но принять Христа своим Господом и Спасителем. Аминь. Я приглашаю к молитве. Господь, хвала Тебе, благодарность за Твою любовь, за Твое Евангелие, за то, что сегодня Твои объятия распростерты для каждого. И кем бы мы ни были, что бы ни было в нашей жизни, чтобы как бы мы ни поступали и как бы с нами ни обращались, Господи, сегодня мы можем прийти к Тебе, потому что Твои объятия распростерты для каждого. И я молю Тебя, Господь, чтобы каждый, присутствующий в этом зале, чтобы каждый, смотрящий это богослужение, мог обрести Тебя своим Спасителем, своим Господом, своим другом, чтобы обрести мир и покой в Твоих любящих божественных объятиях. Хвала Тебе, наш любящий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Ронжина.
1: Рекомендации психолога с одной стороны и молитва доверия Богу с другой. Что поможет в трудной ситуации? Что окажется более действенным? Психология и вера. На что опереться в жизни? Это тема сегодняшней встречи. У нас в гостях психолог-консультант Ольга Аванесова. Ольга, на ваш взгляд, на что стоит опереться? Есть ли действительно конфликт между ними?
2: Как вы интересно задали вопрос, что с одной стороны психология и с другой стороны вера. Но если опираться, то опора, конечно, вера. Но и психология нужна.
1: Вы вообще сами родились в верующей семье?
2: Нет. Я родилась в семье, папа и мама, они были атеистами, коммунистами. Ну, это же 50-е годы, когда я родилась. И как-то больше атеизм был в то время. Тем более папа заканчивал юридический факультет, должен был быть юристом. Но он при этом еще занимался спортом серьезно, и он был мастер спорта по тяжелой атлетике.
1: Какие ценности вам прививали родители? Как они вас воспитывали?

0: высокая стипендия он получил в то время. А мама филолог, она на филологическом факультете училась. И я поэтому родилась в студенческое время. Я студенческая дочка, так меня называли. И в основном воспитанием моя бабушка занималась.
1: То есть родителям было некогда вас воспитывать?
0: Да, да, да. Они такие... У меня родители очень активные люди, лидеры. И поэтому, если говорить про качество, то вот как раз-таки вот активная позиция, самостоятельность... Это были основные принципы их воспитания нас, настроя детей в семье.
1: Я знаю, что по первому образованию вы так же, как и ваш отец, это журналист. А откуда же взялась психология?
0: Да, у нас такая семейная традиция. Хотя, в принципе, я не хотела быть журналистом. Ну, как бы так осознанно, я хотела поступать в физкультурный институт. Я занималась спортом. Ну, не могу сказать, что профессионально, но у меня был разряд. Я занималась баскетболом. Как это не смешно, может быть, выглядит. Я невысокого роста. Тем не менее, неплохо получалось у меня. Но бабушка, под давлением мамы, так скажем, мама не хотела, чтобы я поступала в физкультурный институт. Я хотела быть тренером.
1: Ну, вы ему стали только психологией.
0: Ну да, потому что мне казалось, что уроки физкультуры – это самые любимые уроки у детей. И мне хотелось вот эту радость доставлять детям. Вот такой мотив был. А второе образование у меня психологическое.
1: Да, как же так получилось, что в своей жизни вы так круто поменяли профессию?
0: Знаете, когда я работала радиожурналистом, мне всегда притягивала вот эта тема психологии. Мне интересно было. Ну, у меня рос свой ребенок, у меня единственный сын. Вот. И мне всегда хотелось что-то новое узнать про воспитание, про развитие. И я тянулась к этому. Ну, сама мысль о том, что нужно второй раз поступать в университет, она как-то меня не очень грела. И я вам могу сказать, что вот это если говорить про веру, я даже не могла помечтать о том, что я смогу получить второе образование. Я думаю, что для меня Бог открыл этот факультет, честное слово.
1: То есть его до этого не было? Ведь в те времена еще психологией люди не увлекались?
0: Нет, увлекались. Был факультет психологии в университете. И был факультет психологии школьный такой, да, учебный, в пединституте. И здесь вот 90-е годы, конец 80-х, открывается факультет практической психологии. То есть это факультет дополнительного образования. Получается, что если у вас есть высшее образование, да тем более если университетское, то вы поступаете сразу на третий курс.
1: То есть это были двери именно для вас?
0: Это было просто фантастика. Я даже не могла мечтать об этом. Но к этому времени, видимо, Бог так усмотрел, что будущая профессия меня приведет к нему.
1: Ну, а вообще психология, она нужна вам была для чего? Для себя самой? Или вы хотели помогать людям? Что в этот момент происходило в вашей жизни собственной?
0: Вот как раз так случилось, что когда мне было уже где-то 33 года, в моей семье произошел кризис, развод. Несмотря на то, что мы знали друг друга и жили с моим мужем, он тоже журналист, мы вместе учились вместе, но так случилось, что он уехал за рубеж, там и остался. И потом уже вторая семья. И развод совпал с предподростковым возрастом.
1: У сына.
0: У сына, да.
1: Еще один кризис.
0: Да, получилось прям... наложилось кризис на кризис.
1: Ну и потом ваш возраст тоже. Это тоже кризис такой... Да. Да, среднего возраста называют.
0: Ну да. И получается, вот он, подростковый возраст пришел, так скажем, и я не готова была. Я почувствовала, что мне необходимы знания. Хотя я начитанный человек и интересовалась, потому что мама у меня по образованию педагог. Она долгое время была директором школы.
1: То есть вообще-то с психологией вы были знакомы с детства, да?
0: Да, да, получается так. Мама очень добрый человек, отзывчивый, и она... Удивительно имела такой склад ума, что она поддерживающая, очень сильная ее сторона, качество характера, она поддерживающий человек. Ее очень любили всегда дети. Она преподавала, несмотря на то, что на свою должность, она еще преподавала русский язык и литературу в старших классах. И бывало порой, что она занята именно по должности директорской, отчитываться или еще куда-то в районе. Дети не уходили. Ждали ее в коридоре, пока она проведет уроки. Так вот она...
1: Это удивительно.
0: Да, она мотивировала и прививала любовь к своему предмету.
1: То есть, несмотря на то, что ваша мама общалась всегда с подростками,

0: то ей удалось установить с ними отношения хорошие, они любили ее. Вы не могли справиться с сыном собственным, в своей семье?
1: Знаете почему? Потому что развод. Это очень сильное влияние оказало не только на меня, но и на сына. Сразу семья, как сказать, уже другой формат семьи. Качество жизни меняется. Поэтому я поняла, что мне как-то надо по-другому.
0: И решили обратиться за помощью к психологии, да, изучить все досконально.
1: Я поступила на факультет психологии. Вот начались у нас тренинги. Начались тренинги, потому что практически психолог – это же в первую очередь практик сам. Ну, естественно, идет проработка самих людей, да, самих специалистов.
0: Да, самих себя, прежде всего.
1: Да, теория с практикой. И здесь я познакомилась с разными интересными методами, которые помогают самому человеку исследовать те комплексы, те, может быть, какие-то слабости, которые необходимо прорабатывать. И вот здесь могу сказать, что толчок дали эти тренинги, конечно, к осмыслению, к исследованию себя, к изменению. Но психология, как я сейчас могу сказать, она помогает именно в диагностике. То есть ты диагностируешь, с чем ты не справляешься, и дают способы, которые помогают на какое-то время справиться с проблемами. Своими силами, я бы так сказала.
0: То есть вы изучали все это, да, и практиковались на собственном опыте, да?
1: Точно.
0: На самой себе, со своим сыном,
1: точно,
0: в своей этой изменившейся семье, в кризисной ситуации.
1: Да. Можно так сказать, что я экспериментировала. Мой сын попал как раз именно под этот эксперимент. Вот. Но, конечно, стали переводить очень много иностранной литературы в том плане...
0: Ну да, начало 90-х, это как раз...
1: психологов, вот мирового значения. Да. И вот я выбрала в свои наставники двух замечательных психологов и психотерапевтов. Это Вирджиния Сатир, семейный психолог номер один. Она дочка священника. Эти люди, они духовного склада. И второй такой...
0: То есть у них христианские принципы тоже лежат в основе мировоззрения.
1: Да, да, это основа была. И второй – это Виктор Франкл, который поразил меня своим жизненным опытом, как он справился с тем, как он попал в концлагеря, и как он там, будучи в таких невероятных условиях, страшных, драматических, он смог изобрести метод, который помогает снимать синдромы навязчивых состояний и работать с фобиями. Называется метод парадоксальной интенции, который помогает справляться вот с такими сложными заболеваниями. Он меня просто покорил. Его книга «В поисках смысла жизни», она стала у меня настольной. Точно так же, как книга Вирджинии Сатир «Как строить себя и свою семью».
0: Да, интересно. Да, интересно. Даже лично самой познакомиться с этими книгами потом. И вообще удивительно, что вы, как бы, будучи ребенком из атеистической семьи, выбираете себе в наставники людей с христианскими взглядами, с христианским мировоззрением. Что именно вас вот привлекло и в них, именно в этих психологах? Ведь тогда их стало очень много появляться в начале 90-х.
1: Да. Те духовные ценности, они все говорили о духе, они говорили о вере в Бога. Но Виктор Франкл вообще просто произнес такую фразу, его цитата была в том, что человек – это не только психика, человек – это дух.
0: И вы готовы были принять такие высказывания?
1: Вы знаете, Бог надо мной работал еще, как бы сказать, с молодости. Если возможно, я могу рассказать эту историю.
0: Да, конечно, интересно.
1: Вы не поверите. Вот я верующий человек, но уже как бы осознанно понимаю, что где-то 29 лет я с Богом в исследованиях, в отношении строю с Богом. Но я закончила университет марксизма-ленинизма, факультет атеизма и преподавала в техникуме атеизм студентам.
0: То есть и такой был ваша биография?
1: Да. Представьте себе, что... Когда пришли однажды с проверкой, ну, обычно бывают такие проверки, да?
0: Открытые уроки, да?
1: Открытые уроки, и В общем, была очередная проверка, и мне сделали замечание. Я так удивилась, потому что я думала, что я настолько педантично все это веду и отчитываю все. И какое было замечание? Написали, что ваш преподаватель больше знакомит студентов с историей мировых религий, чем с атеизмом.
0: Но то есть вы это неосознанно делали?
1: Да. Получается, Бог меня вообще вел, чтобы я знала, какие религии есть. И это мне помогло уже в выборе, так скажем, духовного пути, так скажем, пути к Богу. Это было вот в молодые годы. И потом через профессию меня Бог привел к себе.
0: Это каким образом? То есть вообще, значит, вы преподавали вот эти основы мировых религий, да,
1: будучи атеистки,
0: да, атеист преподавали, да?
1: Да.
0: С другой стороны, вы изучали психологию, да. А что в это время происходило в вашей семье? Что было с сыном? Как-то вообще помогло? Вот помогла ли вам психология выйти из этого кризиса? Ребенку помочь пережить подростковый возраст?
1: Безусловно. Потому что были тренинги такие очень мощные. Они прорабатывали мы разные комплексы. И это, естественно, помогало мне строить совершенно другие отношения с сыном, чем прежде. Потому что я вышла из семьи такой, что мама и папа лидеры, они трудоголиками были. Они всегда были на работе. Они были уважаемыми людьми. Мне очень посчастливилось. Удивительно прогрессивные были родители, лидеры. И занимались очень много общественной работой.
0: Угу.
1: Папа
0: это
1: у меня
0: было,
1: был
0: да, в то время.
1: Парторгом. Он работал с обкором советского спорта по Средней Азии и Казахстану. Мы жили в Узбекистане. Мама работала директором. Всегда на такой работе ответственной. Ее там в избирательный какой-то комитет. Куда только она не входила. И, естественно, старшей в семье была я. Я как бы была менеджером семьи, так скажем. У меня еще брат и сестра, двойняшки. И 6 лет разницы. Поэтому вот как бы
0: да,
1: я нянечка.
0: Да, вы были старшие, главное.
1: Нянечка, да-да-да. И мамочка, и нянечка, и хозяйка. И, в общем, так у меня была кличка такая, хозяйка большого дома. Маленькая хозяйка большого дома. Вот, поэтому получилось так, что, несмотря на то, что мама и папа атеистами были все-таки, вот, я с маленького возраста бабушку спрашивала, куда душа улетает. Она, наверное, птичка. То есть вот как человек умирает? Мне было 5-6 лет. Почему-то какие-то у меня вопросы были такие.
0: Не детские.
1: Ну да. Бабушка моя вообще читала какие-то священные книги. Я не помню. На армянском языке. Ну, у нас вообще, знаете, в роду так случилось. Потом я уже узнала. У меня дядя мой тоже психолог. Он тестолог, профессор, доктор наук. Он в Москве живет и преподавал МГИМО. И вот он был таким патриотом своей семьи, и он поднял родословную, так скажем, нашего рода, это по папиной стороне. И он поехал именно в то селение, где наш прадедушка был священником. Да, и в нашей семье с 15 века диаконы, священнослужители были, оказывается.
0: Какие вот корни интересные.
1: Да, благодаря этому, вот я, благодаря его исследованиям, вот он ездил в Ичмиадзин, собирал вот этот родословную, в архив заходил и так далее. То есть вот я узнала про это. А папа у меня был атеистом, коммунистом. Мама моя всегда говорила, что, ты знаешь, Оля, есть какая-то сила, и я чувствую подсказки этой силы. Вот она так говорила. То есть про Бога как-то не говорили в семье.
0: Ну, не принято было в то время.
1: И
0: да,
1: меня же прочили тоже в коммунисты.
0: Когда потому что вы такая активная, да, с самого детства. И лидерскими качествами всегда обладали.
1: Похоже, да. Я похожа на папу, на маму в том плане, что они тоже активные были. Когда я работала в техникуме, меня хотели принять в партию. Поэтому как бы попросили, чтобы я закончила университет марксизма-ленинизма и этот вот факультет. Но
0: у Бога были свои планы.
1: Да, я не вступила в партию. Так случилось, что я пошла вот по психологической линии.
0: И да. Помогла ли вот все-таки психология?
1: Да.
0: Вот на тот момент, то есть вы еще как бы к Богу не пришли. То есть вы понимали только, что есть какая-то сила, что как бы какие-то такие вот разговоры в детстве, бабушка. Вы просто пользовались рекомендациями психологии. И,
1: да.
0: В принципе, вы удовлетворились вот тем, какие это дало результаты, как изменилась ваша жизнь. Вообще удалось ли вам пережить развод в этот момент с помощью вот этих всех рекомендаций?
1: временно, сразу. Угу. Это была большая поддержка, угу, с точки зрения психологии, потому что я училась новым методом, угу, и я применяла это в взаимоотношениях с сыном. Еще очень хорошая книга мне попалась. Авторы «Муж и жена». Они написали книгу «Ваш беспокойный подросток». Фамилия их Байерды. И вот я по этой книге буквально прям применяла это, угу, на своем сыне. Да, это, конечно, дало мне толчок и облегчение. Но в это же время получилось так, что стали к нам приезжать много из Питера, из Москвы специалистов, психологов или, угу, около психологов, эзотериков. Тогда я еще, угу, точно не могла отделить, где они действительно классической психологией занимаются, а где около психологии. Угу. И поэтому, конечно же, мы с коллегами ходили и не пропускали ни одного семинара. Большие деньги это стоило, но мы выделяли, потому что мы понимали, ну где мы еще научимся, где мы еще познакомимся. И вот на одном из семинаров, как раз по окончанию, я возвращалась домой, и впервые я слышала про это, что такое может быть, и впервые я услышала, что ко мне обращается кто-то, кого я не вижу.
0: Ну как это произошло вообще? Ну, вот что это было?
1: Представьте себе, я иду, это был вечер, тихий переулок. У нас был этот семинар, закончился он поздно. И был во Дворце пионеров, так раньше назывались, да? Ну уже никого не было там, и я иду по тихой улице, и вдруг слышу голос, который говорит: «Что ты здесь делаешь?» Знаете, у меня только два раза в жизни были такие сигналы необычные. Это сверхъестественные вещи такие. Угу. Кто бы мне рассказал, никогда бы не поверил, что со мной может это случиться. Я, вы знаете, буквально остановилась и стала оборачиваться то в одну сторону, то в другую. Кто это? Что это? Может, кто-то меня, угу, окликнул? Я буквально остановилась и как вкопанная была. Такое ощущение, что никуда не могу ходить, никуда не могу двигаться. Я стояла, ну, может, минуту-две, я не знаю. Думаю, наверное, какие-то галлюцинации у меня, что ли, начались под впечатлением всяких каких-то семинаров. Или уже перебор, мне не надо ходить на эти семинары. И я остановилась, потом я стала опять двигаться. Только прошла 100 метров. Что ты здесь делаешь?
0: Даже жутко как-то.
1: Да. Ну, я как-то пошла, прошла, ушла. Это меня, конечно, очень озадачило. Угу. Да, было необычно так вот. И потом шаг за шагом Бог меня вел к себе.
0: Ну, то есть вы на тот момент не остановились, продолжали ходить на эти семинары?
1: Ну да, ходила, все, но уже с меньшим энтузиазмом, если честно. Меньшим энтузиазмом. Еще и почему? Потому что некоторые семинары, угу, потом, как я стала исследовать этот вопрос, ну, я стала читать Александра Меня. То есть у меня появился интерес к такой литературе.
0: Духовной. То есть как-то вас уже стала привлекать духовная сторона личности, духовная сторона
1: это
0: жизни,
1: тема,
0: да?
1: Это тема, да. Религия, вера, Бог, ангелы. Ну, вообще, как это происходит?
0: Угу. А что вы говорите, вы заметили еще, когда стали все это читать?
1: Я еще заметила то, что обострился как-то вот этот момент различия, где духовно, а где не духовно. Вот я бы так сказала. Угу.
0: В чем проявлялось это?
1: Потому что когда очередной семинар привезли, ну так скажем, какую-то ступень, там вторую или третью ступень, угу, и эти были тренинги. И когда стали на этой следующей ступени некие какие-то делать сеансы, чуть ли не спиритические, то я уже была подкована, что вот это спиритизм, угу, чистой воды, это не психология. Вот эти знания, чтение этих книг духовных, они мне помогли. И я поняла одну вещь важную, что психологу нужно быть обязательно верующим человеком. Почему? Потому что есть территория, на которой может двигаться или развиваться психолог там, или философ, и педагог, но есть территория божественная. Это не в силах и не в твоей власти какие-то решения принимать. А вообще ведь консультирование очень важно, не навязывать ничего клиенту. Это очень сложный процесс, индивидуальное консультирование. Я еще тогда тренинги не вела, а больше индивидуальное консультирование, лекции читала, семинары. Тема родительства меня так захватила, что я открыла мастерскую для родителей, и она вот до сих пор, я ее веду, так скажем. Такой просвещенческий курс, который помогает родителям справиться и с подростками, и с младшим школьным возрастом. Тема родительства, она меня очень захватила, потому что я сама проходила этот курс, так скажем, своим ребенком. И тогда я поняла, что это опасные, есть опасные методы, опасные концепции и семинары, и тренинги.
0: То есть в психологии не все так просто, не все везде спокойно и правильно.
1: И я видела людей, которые приходили после таких семинаров, их буквально нужно было собирать. То есть они в разобранном состоянии были, они не знали, куда. Меня это очень напугало.
0: И что, вы разочаровались в психологии?
1: Нет, я не разочаровалась. Я поняла, что нужно очень избирательно, с глубоким смыслом выбирать те технологии, психологии, направления, которые безопасны, менее опасны, я бы так сказала. Ну и сразу же я поняла, что мне надо креститься. Да, у нас, я жила в Ташкенте, и в Ташкенте очень большая церковь православная. Я пошла туда, никому ничего не говорила, ни маме, там, ни папе. И пошла, и совершенно сознательно, сама самостоятельно приняла такое решение. И мне было, в общем-то, все равно, что подумают про меня мои родственники. Я единственная, ну, первая была, кто на такой шаг отважился. Я даже об этом не задумывалась. Ну, как бы, как оценят этот шаг? Я поняла, что это просто необходимость, если я буду дальше работать психологом.
0: А вы хотели быть психологом, хотели помогать людям?
1: Да, да, да. Я просто увидела, как психология может помочь, а как может и разрушить.
0: Но вот удивительно, да, что вы при всем желании быть психологом, тем не менее хотели быть Божьим психологом. Тем психологом, да, который не рушит жизнь человека, не рушит личность, а именно созидает, восстанавливает, помогает жить. И что было дальше в вашей вот, в собственной жизни, в вашем профессиональном росте? Приняли крещение. То есть вы теперь психолог и уже стали христианкой. Все? Что дальше?
1: Ой, вы знаете, такой путь был интересный. Я не совсем была удовлетворена тем, как я развиваюсь духовно. Ну вот, казалось бы, я уже пришла, я уже поняла, я уже стараюсь выполнять все эти традиционные какие-то ритуалы. Да? Мне не хватало содержания. Мне хотелось глубоко изучать Библию. Мне хотелось ее применять, изучать. Мне не с кем было. Были какие-то общие, ну, какие-то направления, да. Мне не хватало наставника, духовного наставника.
0: И Бог послал вам такого наставника?
1: Да, опять через психологию. Так интересно.
0: Интересно, действительно. То есть у вас все время это переплетается одно с другим, и личное плюс еще жизнь.
1: Да, вы знаете, я думаю, что, конечно, сейчас, пройдя такой путь, я понимаю, что изначально духовная составляющая, она главная составляющая личности. А я так благодарна Богу, что Он меня нашел. Очень благодарна Ему.
0: Она, может быть, эта составляющая и была в вас, просто вы сами этого не понимали и не осознавали.
1: Не знала, может быть, как пользоваться, я не знала, может быть, как применять, я не знала.
0: Как назвать ее в себе.
1: Ну да, потом как раз получилось, что к нам стали приезжать специалисты, эксперты, психологи, тренеры из-за рубежа. И мне посчастливилось, я тогда работала в отделе работы с одаренными детьми. У нас был такой центр, единственный в городе. И мы работали с детишками, и с родителями, и с учителями. И вот стали приезжать специалисты и нас вывозить на тренинги. И опять мне повезло. Такой замечательный был тренер Джордж Лейки, и он тоже был духовным человеком. как-то у него это все равно проскальзывало. Uh-huh. Вот. Это, представляете, на природе, в горах. И мы познакомились с переводчицей одной женщины. Она тоже тянулась к этому, вот эти духовные разговоры. Особенно вечером, когда звездное небо, вот мы гуляли. Да. Такая обстановка замечательно чудесная. И мы говорили о духовном, на духовные темы. И она поделилась со мной, что у нее тетя тоже вот верующий человек, и в их церкви проходят разные семинары. Я говорю, что ты говоришь? Я говорю, а мне так хотелось бы изучать Библию. Она говорит, ну я познакомлю тебя. Или если будет семинар, я тебя приглашу. И вот этот произошел этот случай. Угу. Это был уже 96-й год. То есть я уже где-то 3 года как...
0: Во всем этом.
1: Да, разбираюсь, да. И она говорит, ты знаешь, приехал проповедник, и он проводит 3-недельный семинар по изучению Библии, как раз то, что ты хотела. Я не могу, меня записала тетя, но я не могу. Пойдешь? Я говорю, конечно.
0: То есть удивительно, вас уже и записали даже.
1: Лето. А это лето как раз. Я работала, тогда преподавала в бизнес-школе. Летом обычно у нас нет никаких занятий. Ну и вы знаете, 90-е, очень сложно зарабатывать было.
0: Да, материально
1: сложно. Это был абсолютно уникальный семинар, который на меня произвел такое впечатление, что у меня, можно так сказать, жизнь до этого семинара и жизнь после радикально изменилась.
0: А что вас так поразило там?
1: Меня поразил сам подход. Вот тех людей, которые проповедовали. Сам этот пастор, он кореец по национальности. Uh-huh. Он приехал с женой, у них не было детей. Вот они уже взрослые были люди. И они, значит, оказывается, раз в год приезжали именно в Ташкент. Именно там есть церковь, корейская церковь так называется, потому что там очень много корейцев. И вот собрали, значит, 52 человека было. Много, в общем-то.
0: На этом семинаре, да.
1: Да. И они сами... его как бы оплачивали, финансировали. Угу. Сами были донорами, так скажем. Первое, они подарили Библию мне. У меня до сих пор эта Библия. Она уже такая, я ее переплетала, она у меня такая знаковая. Подарили Библию. А каждый день в течение 5 дней в неделю, да, 5 дней, с понедельника до по пятницу, проводили семинары по изучению Библии.
0: Целый день.
1: Нас кормили обедом. Но самое интересное, это так трогательно было. Они давали стипендию. То есть, зная наше финансовое положение...
0: В конце... Ну да, что люди не работают не целый день, 5 дней в неделю, изучают Слово Божье, да?
1: Да.
0: А если что-то нужно...
1: В конце недели, кто входил 5 дней, они в пятницу давали стипендию. На эту стипендию можно было купить продуктов на всю неделю.
0: То есть вы еще и обеспечивали себя с сыном едой.
1: Ну, к стыду своему, вот честно сейчас признаюсь. Они приглашали нас потом в субботу на богослужение. Я, к сожалению, ни на одну субботу не приходила. Мне как бы казалось, ну, достаточно. Вот 5 дней я хожу, и достаточно. Потому что в субботу, воскресенье надо с сыном быть и как-то. Ну. И они приглашали ненавязчиво. Было очень тактично все. Проповедовали у нас такие мужи, о которых до сих пор с благодарностью я вспоминаю. Давид Петрович Кулаков, Александр Юстас. Ну, у нас такие известные были мужчины. Меня это тоже покорило. Как такие умные, такие рассудительные. И как они преподавали слово, что можно было применить это сразу в жизни.
0: Слово Божье живо и действенно. Да, вы понимали, как действовать, да?
1: И в конце 3-й недели был призыв креститься. Угу. Я подхожу к Давиду Петровичу и говорю, Давид Петрович, вот я уже крещенная. Я в православии крестилась. Нужно ли мне опять? И он так опять деликатно, тактично сказал, а как вас крестили и так далее. Ну вот, мы немножко про это поговорили. Угу. И потом я говорю, второй момент, что меня останавливает? Я же грешница из грешниц. Мне же надо покаяться, мне же надо подготовиться. Надо же мне вспомнить все грехи. Он так снисходительно отнесся к этому моменту, даже немножко улыбнулся и говорит, а вы думаете, Ольга Эдуардовна, что можно к этому подготовиться раз и навсегда? А может быть, вот как раз-таки, когда вы примете крещение, Бог вам будет помогать. С этого момента я поняла, что вот что значит строить близкие отношения с Богом. Угу. Все. И я приняла решение креститься, полное водное крещение. Это совершенно другое было ощущение у меня. Пастор Чо меня вот этот как раз крестил, кто организатор этого. С этого момента началась у меня совершенно другая жизнь. У меня просто не было почти ни одного желания, которое бы Бог не исполнил. Хотите верьте, хотите нет. Ну и, конечно же, в первую очередь это было связано с изменениями в жизни моего сына.
0: Угу. А что же у вас к этому моменту было? То есть он уже, наверное, ну, он уже не подросток стал, годы-то шли.
1: Ну да, уже старшеклассником стал, так скажем, да. И вы знаете, я молилась, много
0: молилась. То есть вас что-то не устраивало в его жизни? Вам не было спокойно за него?
1: Да, было тревожно за него, особенно в последние годы. 10-11 класс. Тут он перешел в другую школу, встречался с какими-то ребятами, поздно возвращался. Вы знаете, я вот молилась. Я вот знала, что и так сестры мои помогали, духовные наставницы. Они сказали, что молитва матери может сделать все. И действительно.
0: То есть плюс к психологии, к этим методам, которые до этого вы так практиковали в своей семье, вы добавили еще ревностную молитву, да?
1: Да, молитва матери, я это четко знаю. Дорогие матери, дорогие женщины, молитесь за своих сыновей, за своих детей. Это защита, это охрана. Господь может все, все. Просто доверьтесь Ему. Вот не хватает людям, которые занимаются психологией, именно этого доверия Богу, высшей силе.
0: Кажется, я все могу сама, я могу дать рекомендации. Если бы человек следовал, все бы получилось. Да, не получается, потому что не делает как надо. Так?
1: Вы знаете, как получается? А думаешь, что ой, еще вот этот метод надо освоить. Еще вот, вот этого направления. Вот я в психодраму знаю, гештальт знаю, вот надо вот когнитивно-поведенческую психологию еще изучить, да, сейчас... и у меня все получится. Вот
0: да, сейчас такое. Постоянно добавляются новые, новые, новые направления, да?
1: И вот благодаря, конечно, наставникам, с большим теплом я вспоминаю моего духовного наставника, члена, ну, как бы друга нашего. Мы дружили семьями, поддерживали друг друга. Владимир Иванович Яворский, он крестником стал моему сыну.
0: То есть ваш сын принял крещение, да. Оставил эти компании?
1: Да, да. Ушло на это вот как бы молитвы такие постоянные, постоянной молитвы где-то 3-4 года. И, казалось бы, вот нет таких особых изменений не было. Потом вот мощно произошел такой прорыв.
0: И все сработало.
1: Да. Это великое счастье. Можно так сказать, что это главное достижение вообще в моей жизни. Это передача ценностей, в том числе духовных ценностей ребенку.
0: Да, то, что духовно с своим сыном вы едины, это, конечно, да, великое счастье.
1: Да, и моя сноха тоже верующий человек.
0: То есть в вашей семье пример с сыном — это не единственный? Нет. Когда сработало вот это вот все, и молитва здесь, и какие-то, ну, наверное, ваше поведение тоже должно было быть каким-то особенным по отношению к членам вашей семьи. Они-то вообще как вас приняли, когда вы из атеизма перешли к вере в Бога? Когда они уже узнали в итоге обо всем.
1: Они сначала как-то их это удивило. Их удивило, сын мой вообще как-то не принимал. Мама, что-то такая стала.
0: Ты что, какая... Но вы же жили вместе, он, может быть, видел, как вы молитесь.
1: Да, особенно когда на коленях я молилась, и вдруг он зашел там в комнату, там, где я молюсь. Мама, ты что, стал фанатиком, что ли? Что это такое? Так необычно. Дело в том, что у нас застолья бывают, и всегда спиртные напитки были в семье моей, где... Не могу сказать, что что-то много выпивали и так далее, но это положено было. Армянские застолья известные. Я никогда не пила, и тем более, когда уже крещение приняла. И я была какой-то совестью за столом. Все стеснялись. Стеснялись пить, и потом дошло до того, что и сестренка моя, и моя мама вообще, когда я приходила вместе с сыном, они перестали покупать и ставить. Вот такое влияние оказал Господь. И, к сожалению, в нашей семье брат мой был зависимым человеком.
0: Алкоголя?
1: С молодости, да. И он очень одарён и талантливо. Так случилось, что вот был под влиянием. И вы знаете, психология мне помогла. И, конечно, Господь открыл мне такую программу «12 шагов».
0: То есть здесь тоже такая спайка, да? И того, и другого,
1: я
0: да?
1: Я бы сказала,
0: психология
1: в тандеме.
0: И вера.
1: Да. И вот эта программа «12 шагов», она очень помогла мне в первую очередь. Потом я предложила это и маме, и моей сестренке.
0: И потому что вы были созависимы.
1: Да, мы были созависимы, он зависимый. И сегодня мой брат тоже верующий человек.
0: То есть он избавился? Господь избавил его от этой зависимости?
1: Вы знаете, зависимость, созависимость — это болезнь, которая не исцеляется. Mm-hmm. Можно только быть в ремиссии.
0: Mm-hmm.
1: И поэтому, ну, как бы...
0: Сейчас в ремиссии, слава
1: да.
0: Богу.
1: Теперь мы молимся. Я молюсь давно, уже многие годы. И за моего бывшего супруга, мы ему свидетельствовали тоже. И молюсь за мою маму, она еще не обращенная. У нас уже в семье 7 человек, верующих людей, да. Слава Господу.
0: Да, слава Господу. Ольга, вы можете сказать, что вот вы стали счастливым человеком?
1: Я удивительно счастливый человек, потому что в моей жизни не прекращаются Божьи чудеса. С Богом можно все.
0: Ну вот вы постоянно растете в профессиональном плане, да, то есть вы уже не просто психолог, консультант, вы тренер-коуч, игропрактик, профориентолог. Вот все-таки, подводя итог, что вы можете сказать, как людям жить гармонично и проходить через какие-то жизненные трудности, на что опереться?
1: В первую очередь, конечно, я призываю всех людей исследовать духовное, что такое духовное, что такое дух, кто такой Бог, и понаблюдать за своей жизнью, сколько Господь невероятным образом чудес сотворил в жизни. В первую очередь, это родители, которые Он дал. Какие вы проходили ситуации в жизни, там был тоже Бог. Он все контролирует. И второй момент. Конечно, надо развиваться. Психология очень помогает. И когда ты соединяешь и знания, и веру в Бога, успех гарантирован. Поверьте мне, на моем жизненном опыте я уже в этом убедилась.
0: Спасибо, Ольга, что нашли время, приехали и так открыто и искренне поделились своей историей сегодня.
1: Вам спасибо большое за вашу передачу.
0: Дорогие друзья, желаем и вам обрести гармонию в единстве веры и знаний, которые помогут развиваться личности и обрести мир в сердце.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Приветствую исследователей Священного Писания и любителей истории на программе «Загадки древних рукописей». Мы говорим о истории древнего Израиля в период Второго храма. И сегодня мы будем говорить о литературных источниках этого времени. С нами историк, библеист, ученый, преподаватель, заведующий кафедры Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
2: Здравствуйте.
1: Ну и, собственно, к теме о литературных источниках вот этого периода времени. Что нам, во-первых, какие литературные источники у нас есть? Ну, в первую очередь, конечно, библейские.
2: Да. Спасибо за вопрос. Дело в том, что действительно мы уже говорили о духовной жизни народа. Угу. Дело в том, что литературная традиция или наследие литературное – это, в общем-то, довольно-таки большая сфера, связанная с духовной культурой народа на протяжении там, того или иного периода времени. Особенно, когда мы говорим о литературе, которая стала нормативной в том смысле, что эта литература вошла в канон, и то, что мы сегодня называем Словом Божьим. Угу. Поэтому нам необходимо говорить вот о целом ряде жанров, которые появляются в этот момент времени, в период Второго храма, или, в конце, или после того, как народ Божий приходит из Вавилонского плена, появляется литература, которая вот формирует представление о том, какова же была духовная культура того времени. И первое, о чем здесь необходимо сказать – находясь в плену, пророк Даниил, он фактически написал апокалиптическое произведение. До этого мы знаем, что у израильского народа были пророки, которые, у которых есть такие апокалиптические вкрапления, и они использовали вот частично вот такой жанр, но такое развитие, он получает этот жанр именно в период Второго храма, и, вероятно, апогеем является первый век уже нашей эры, потому что вот мы видим, как Иоанн, апостол, написал книгу Откровения, это апокалипсис христианский, хотя это произошло уже чуть-чуть позже
1: эпохи. Ну, то есть храм уже разрушен.
2: Разрушен, но тем не менее в этом смысле Иоанн являлся наследником вот таких произведений, как книга пророка Иезекииля, какие-то апокалиптические вкрапления есть в книге пророка Иезекииля. Да, это до периода Второго храма, но в период Второго храма появляется такой человек, как Захария. И 8 ночных видений в своих первых 6 главах он посвящает как раз вот такому апокалиптическому развитию событий внутри страны. Жанр этот очень интересный, потому что фактически он рождается тогда, когда народ переживает какие-то катастрофические явления. Иногда это унижение народа посредством там, какой-то языческой власти и прочее. Жанр интересен тем, что очень четко демонстрируются какие-то духовные явления. Говорится очень много об ангелах, о сатане говорится, о противнике Божьем и так далее. То, чего, в общем-то, обычно пророки умалчивают об этом. Тем не менее, в период Второго храма вот появляется вся вот эта, так скажем, идея, связанная с демонологией. Поэтому, когда мы открываем с вами Новый Завет, мы уже с первых страниц наблюдаем там упоминание сатаны, дьявола, бесов, которые там одолевали Иисуса в пустыне и прочее.
1: Ну, своеобразное срывание покровов, вообще сдвижущие силы
2: то есть, истории.
1: Да, то есть почему все происходит.
2: Совершенно верно. Причем это жанр, в котором очень много контрастов. Очень четко, значит, вот небесные реалии, вот земные реалии, вот небесные существа, вот земные существа. И очень часто, значит, какие-то божественные откровения в этой литературе происходят посредством видений или снов. Пророк или там какой-то, значит, человек, он видит что-то во сне, он передает это в каких-то жутких совершенно образах. Mm-hmm. Очень часто это какие-то животные, мутанты, звери какие-то хищные, которые появляются на арене истории и прочее, которые символизируют какие-то государства, какие-то власти и прочее.
1: То есть дается какая-то иллюстрация, которую мы должны приложить, сопоставить с тем, что у нас здесь на Земле.
2: Там у Захарии, например, если обращаться вот к этому пророку, у него там женщины с крыльями, которые там несут сосуд, в котором находится идол, там женщина, и несут его в землю Синаар. Это какой-то образ такой, знаете, лже, ковчега завета. Или появляются там какие-то четыре рога, которые разбросали Иуду, Израиль, Иерусалим. И вот идут, значит, какие-то от Бога существа, которые собьют роги эти и прочее. То есть появляется какая-то, знаете, символизм какой-то очень глубокий, очень сложный. Даже в отношении Захарии был такой в период Средневековья известный еврейский комментатор Раши, Раби Шломо бен Ицхаки. И вот Раши, известный комментатор, и его комментарии, даже его толкования, они являются настолько авторитетными, что даже иногда некоторые ученые говорят, что его комментарии на Библию стали чуть ли не такими же авторитетными, как сама Библия. Вот. И Раши говорил о том, что вот эти вот пророчества Захарии, они настолько своеобразны, они настолько сложны, что он говорит, пока не придет учитель праведности, мы не можем их понять, мы не можем их правильно растолковать. Кто такой учитель праведности? Это Мессия, это Спаситель. С нашей точки зрения Мессия, Спаситель уже пришел, поэтому мы можем, вот с молитвой обращаясь к этим текстам, в том числе и книге пророка Захарии, мы можем какие-то вещи понять. Но, тем не менее, мы говорим о жанре. И это то, что составляло такой, знаете, духовный мир вот этих людей, которые читали эти все тексты, они вникали, они знакомились с этими образами, и они настолько иногда вот многоразличные и различные комментарии давались этим образом. Вот народ этим всем жил, он этим всем питался. Это то, что наполняло, так скажем, души людей, которые на основании этого пытались что-то понять и уразуметь, в том числе в истории, потому что вся апокалиптика, она об истории. И она о том, что фактически за этой земной историей стоят какие-то силы. Не только божественные, но еще и злые силы, которые являются антагонистами божественной воли, и поэтому между ними происходит постоянно какое-то столкновение, постоянно какое-то вот, какая-то вражда. Почему и Иоанн написал в своем апокалипсисе, и произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. То есть вот это, в данном случае Иоанн является, так скажем, наследником вот этих вот апокалиптических произведений, и какие-то даже элементы с еврейской литературы эпохи второго храма он использует в своем апокалипсисе.
1: Целые образы фактически заимствуются, готовые.
2: Да. Поэтому вот момент это очень интересный, такой важный. То есть это отдельный род литературы, который составлял во многом, так скажем, духовную жизнь, подпитывал народа Божьего.
1: И возник он именно в то время, когда на самом деле жизнь-то народа Божьего была... Ну, достаточно такой тяжелый, беспросветный,
2: да.
1: И где-то надо было надежду вообще.
2: Правильно, понять. Потому что через эти произведения Господь пытался сказать о том, что Он является Богом истории. Он руководит всем, Он всем управляет. Поэтому народу Божьему нет необходимости сомневаться в своем спасении. Он посредством этих апокалиптических образов пытался как раз продемонстрировать, что у Божьего народа есть надежда, что все это на земле будет происходить до поры до времени. У Бога все времена и сроки сочтены. Помните, как Христос сказал апостолам? Что вы у меня спрашиваете о временах и сроках, которые Отец положил в своей власти? Угу. Вот это очень важный момент. Отец положил в своей власти. Вот все, что связано с временами и сроками, этим всем управляет Бог Отец. Вот. Поэтому нам нет нужды сомневаться, переживать, потому что в Божьих руках все.
1: Ну, еще и не ваше дело знать...
2: Да.
1: Ну, получается так.
2: То есть потому что всякий раз, когда мы пытаемся, знаете, всякий раз, когда мы пытаемся выведать, и мы начинаем манипулировать цифрами, мы начинаем манипулировать временами, сроками, пытаемся что-то подстраивать под что-то, и в конце концов, кроме разочарования, на самом-то деле, ничего не происходит. Потому что проходят времена и сроки, и то, что мы думаем, что должно состояться или произойти, не происходит, и это повергает нас в разочарование и расстройство.
1: Ну и мы как-то при этом ожидаем, что Бог поступит так, как мы хотим.
2: Да.
1: То есть, ну, а он имеет собственное представление.
2: Конечно, конечно.
1: Какие-то вот примеры апокалиптики, ну, хорошо, вот книга пророка Захарии. А какие еще есть свидетельства, ну, такие литературные, вот из этого времени?
2: Помимо апокалиптики?
1: Нет, все-таки...
2: Апокалиптические?
1: Да, какие можно вот...
2: Ну, если говорить о ветхозаветной, если говорить о литературе межзаветного периода, вот период Второго храма, то можно было бы назвать книгу Еноха, которая является книгой, которую любили христиане, в том числе и иудеи любили. Иногда христиане ссылаются на эту книгу. Возьмите даже послание апостола Иуды, который говорит, вот седьмой от Адама, там Енох, говорит о том, что Христос не стал спорить с дьяволом в отношении Моисеева тела, а просто сказал, да запретит тебе Господь. Возникает вопрос, откуда это взято? Но это взято из книги Еноха. Поэтому она была, в общем-то, популярна среди народа. Единственное, что она не была частью канона. А так ее читали. Вот, и она была во многом, так скажем, подпитывала духовное такое, знаете, духовные нужды народа на тот момент времени. Третья книга Ездры. Книги Севилины. Вот, ну, есть менее известные книги, которые на тот момент времени появляются. Если мы возьмем христианское понимание, то уже в первом веке существовало десятки апокалипсисов. Знаете, остается только иногда Бога благодарить за то, что у нас четыре Евангелия и только один апокалипсис, потому что даже в отношении этого апокалипсиса столько споров, столько непониманий, разногласий, что вот Бога благодарить надо, что у нас четыре Евангелия. Вот. Но у нас есть один апокалипсис, который все-таки начинается со слов «апокалипсис» или «откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог». Угу. Поэтому вот это то, что, так скажем, Иоанн приобрел благодаря тому, что вот он в том числе не только получил от Христа, но то, что он читал и познавал благодаря вот своей такой интеллектуальной и духовной деятельности. Вот. Поэтому, да, были такие произведения, которые вот, читались и в иудаизме, и в христианстве. Угу. Что касается других произведений, которые вот, также появляются в этот период, можно было бы, наверное, назвать историческую новеллу. То есть это такой тип или род произведений, в отношении которых, может быть, не ожидалось даже такого, знаете, буквального там толкования каких-то вещей. Угу. Но, тем не менее, авторы, которые создавали эти произведения, они пытались какую-то народу внушить какую-то очень важную духовную идею, попытаться продемонстрировать какие-то моменты, когда вот... Когда вы говорите о Боге, но иногда настолько, не то чтобы вскользь, а как-то завуалировано. Вот, например, возьмите книгу «Есфирь». Угу. Это вот такая новелла историческая, потому что упоминаются исторические персонажи, но вместе с тем смотрите, что происходит. В отношении книги «Есфирь» было много споров, включать ее в канон или нет. Почему? Потому что в оригинале книги «Есфирь» ни разу не упоминается о Боге. Ни разу не говорится о Боге. Да, там есть тексты, что «Есфирь»

0: там 10 глав. Всю книгу можно поставить рядом с такими отрывками Священного Писания, как Даниила 3 глава, когда юноши еврейские, они не хотят поклониться истукану, который поставил Навуходоносор, золотой истукан. Книгу Исфирь можно поставить наряду с 6 главой Даниила, когда Даниил продолжает молиться в то время, когда выходит указ царя, что нельзя этого делать. И эту же книгу Исфирь можно поставить наряду с таким отрывком, как книга Откровения, с 13 главы вплоть до 20.
1: Ну, то есть
0: почему?
1: Указ...
0: Почему? Потому что фактически произведение это, Исфирь, оно развивается по, ну, условно говоря, по тем же самым лекалам, по тому же самому сценарию, что мы наблюдаем в книге Даниила 3 и 6 и в книге Откровения. Что объединяет все эти отрывки? Мы видим фактически 7 элементов, которые объединяют эти отрывки, эту книгу. Потому что, смотрите, с чего начинается. Начинается с того, что некий царь, он издает какой-то указ. Указ этот касается того, что вот появляется какой-то идол, которому нужно поклониться.
1: В конечном итоге указ о поклонении.
0: Указ о поклонении. Там, в 3 главе Даниила это золотой истукан, в 6 главе Даниила это царь, которому только и надо молиться, и никакому другому божеству нельзя. В книге Исфирь это указ поклониться Аману. Тоже очень интересный персонаж, потому что в оригинале он называется Аман Агагит. Вот в синодальной версии перевода он называется Вугиянин. Что такое Вугиянин, не совсем понятно. А вот если переводить дословно с языка оригинала, то можно перевести как Агагит или Агагский. То есть это определенная отсылка к амаликитянам, злейшим врагам еврейского народа, которые были уничтожены во времена царя Саула, и Господь дал Саулу приказание пойти уничтожить всех последователей там, царя Агага. Вот. И вот каким-то образом через 500 лет после Саула появляется некий Аман, который является потомком царя Агага, поэтому он называется Агагит, и который пытается отомстить всему еврейскому народу за зло причиненное там и прочее. То есть, но ему надо вначале поклониться.
1: То есть получается, что там ненависть-то не просто так возникла?
0: Не-не-не, там всего этого очень далекая, глубокая история. Но Мардохей в данном случае один из главных персонажей книги, да, главных действующих лиц, он не желает ему поклониться, потому что существует вторая заповедь, что нельзя никому поклоняться, кроме Бога. И вот это нежелание поклониться, оно, собственно, так скажем, приводит к дальнейшему развитию всей вот этой трагичной, в общем-то, истории, которая заканчивается хэппи-эндом. Да? Но то же самое происходит и в книге Откровения. Есть некий указ, который какая-то власть, она опубликовывает, чтобы никто никому не поклонялся, никакому богу, кроме того, значит, образа зверя, который сделан был. И, собственно, в дальнейшем что происходит? Следующий элемент очень важный, что происходит, значит, издание указа о смертной казни в случае непоклонения. Народ Божий оказывается фактически в таком состоянии, когда они хотят, с одной стороны, поклоняться Богу и не нарушать второй заповеди, причем это свойственно, я повторяю, всем этим отрывкам, в том числе и всей книге Исфирь. Они не хотят поклониться, потому что они поклоняются Богу. А в ответ эта власть царская, она фактически издает какой-то указ, который требует смертной казни за неповиновение.
1: При этом указ-то странный в том плане, что, поклоняясь Богу, верующие никакого вреда, собственно, ни власти,
0: да,
1: ни кому-то еще
0: не причиняют,
1: не наносят.
0: Да, совершенно верно.
1: То есть их нельзя назвать, ну, как вот в современной истории, там есть экстремисты.
0: Да, вредители.
1: Да, экстремисты. Почему? Потому что они...

0: И там за свои убеждения какие-то, религиозные, или не обязательно даже религиозные, они готовы, вот для того, чтобы продвинуть свои убеждения, они готовы там кого-то, ну, вплоть до убийства, да. То есть каким-то агрессивным способом это продвигает. А здесь верующие, ну, ни сном, ни духом.
1: Никого не трогают.
0: Да, никого не трогают. Но тем не менее.
1: Да, и мы видим, что вот, в общем-то, развитие сценария вот во всех этих отрывках параллельных, они приводят к тому, что народ Божий отказывается поклониться. Этот указ пытаются ввести в действие, да, каким образом? А так, что людей фактически бросают в печь огненную. В 3 главе Даниила, в 6 главе Даниила самого Даниила, пророка, бросают в львиный ров. В книге «Исфирь» царский указ, он, его пытаются осуществить, потому что...
0: Он уже подписан. Все,
1: он подписан, готов. Да. То есть здесь одна очень важная, один очень важный элемент есть, который присущ всем вот этим отрывкам. И это очень важная идея духовная, которая и, так скажем, она относится и к книге Откровения, и это то, что относится к нам, оно связано с нами. У нас должно быть правильное понимание этих вещей. Господь не спасает от печи, Господь не спасает от львиного рва, Господь не спасает от этого царского указа. Он спасает внутри, внутри печи. Внутри львиного рва, внутри этого действия этого указа, внутри действия указа, который в книге Откровения обозначен. То есть Господь вторгается, Он вмешивается в этот ход истории и избавляет свой народ, так скажем, не от печи, а внутри, потому что мы видим, что Сына Божьего, который там ходит внутри, да, мы видим, что пасти львам загорожены таким образом, что Даниил себя спокойно чувствует там и так далее.
0: То есть сначала он позволяет всем событиям прийти к логическому
1: завершению.
0: То есть вот.
1: Да, то есть как бы развивается это все, и царская власть думает о том, что она торжествует, но нет. Навуходоносор говорит о том, что я вижу какого-то там похожего на Сына Божьего. Да? То есть мы видим, что Господь избавляет. И дальше что происходит? В соответствии с законами Ветхого Завета, в соответствии с юридическими нормами ветхозаветными.
0: То, что ты хотел сделать.
1: То, что ты хотел сделать тому, на кого ты клевещешь, этот же самый суд должен осуществиться в отношении тебя. Угу. Поэтому те, кто бросил друзей Даниила в печь, они должны сами от этой печи пострадать. И теперь уже без того, чтобы чудо какое-то осуществилось. Нет. Они попадают в печь, их бросают, и таким образом... Даже не бросают,
0: каким-то
1: чудесным образом в процессе, да. Дальше мы видим, что в 6 главе Даниила вот эти сатрапы, которые против Даниила козни плели, царь их бросает в львиный ров, и львы их съедают. Угу. То есть, как бы вот, то же самое в книге «Исфирь». Аман сделал виселицу для Мардохея, и вот появляются вот эти доброжелатели, в кавычках, которые говорят, а вот он виселицу сделал там 50 локтей, так это 25 метров. То есть вы понимаете, что это высота примерно 8-этажного дома, да, для того, чтобы все видели. И вот царь говорит, вот на ней, говорит, и повесьте его. То есть то, что было для Мардохея, теперь стало для Амана. И то же самое в книге Откровения, потому что написано, что она проливала кровь святых, за это она сама будет уничтожена. То есть идея в чем? Господь избавляет и наказывает виновников, тех, которые проливают кровь святых, или пытаются это сделать в данном случае. Ну и последнее, что
0: очень важно. То есть тут еще момент такой, если бы Господь не позволил этому всему развиваться до конца, то получилось бы, что их и судить-то, в общем, не за что.
1: Да.
0: То есть, ну, ничего же не было.
1: Ну и в конце концов, что происходит? Происходит торжество или в восторжествовании справедливости и происходит прославление этих людей. Потому что друзья Даниила их ставят на должность больше, самого Даниила тоже ставят, дают ему должность там, и теперь вот все сатрапы в его власти.
0: То есть и восстановление доброго имени. И
1: да,
0: даже
1: то есть восстановление. То же самое с Мардохеем, вот 10 глава, там всего 3 стиха. И эта 10 глава говорит о том, что Мардохей стал советником царя. И то же самое в книге Откровения, потому что народ, который, вот которого эта власть пыталась как-то уничтожить, Господь Иисус Христос приходит за ними и забирает их себе. Иначе говоря, вопрос в чем? Вот эта книга «Исфирь», она является моделью Армагеддона. Это ветхозаветная модель или матрица Армагеддона, который произойдет в последние времена. То есть это некая вот такая, знаете, ветхозаветная такая матрица, которая позволяет нам понять, каким образом будут развиваться события в последнее время. Потому что вся книга Откровения, она по этому типу развивается и демонстрирует нам, что будет в конце времени. Иначе говоря, Исфирь рассказывает нам, книга «Исфирь» рассказывает нам об Армагеддоне, потому что вот таким вот образом, таким же образом в книге Даниила и в книге Откровения развивается ситуация. Поэтому, собственно, те, кто читал, и те, кто, вот знаете, в иудаизме до сих пор существует этот праздник, Пурим. Кстати говоря, это самый радостный праздник, так скажем, иудейского праздничного цикла. Делают печенье, называются уши Амана, и вот это вот все с радостью съедается. Но люди, которые читают это, они вспоминают об этой истории. И поэтому вот момент это очень важный, потому что это не что иное, как модель Армагеддона. И это то, что, то, как переживали, и в том числе то, что, так скажем, составляло духовную, вот такую духовную, что ли, вот составляющую народа в том числе.
0: Спасибо, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, вы переживаете несправедливость? Знаете, Священное Писание говорит о том, что однажды справедливость восторжествует, зло будет наказано, а добро получит признание. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы коснемся достаточно волнующей темы для каждого человека, и неважно, он уже в браке находится или еще только планирует. Сегодня мы будем говорить о кризисных моментах, о 6 периодах брака. Конечно, каждый из нас понимает, что психология – наука очень важная, но тем не менее многие считают, что кризисы – это не для них, что они вне вот этой всей системы, они живут вообще по своему распорядку, в своем ритме. Сегодня на вопросы наши будет отвечать клинический психолог Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Роман.
3: Наверное, с первого вопроса мы начнем. Вообще, какие стадии существуют?
4: Угу. В норме брак проходит 6 стадий. Сейчас я их перечислю. То есть это, конечно, имеется в виду ситуация, когда возьмем такую, представим идеальную ситуацию, когда люди поженились в молодом возрасте, и они по жизни идут вместе. То есть не происходит разводов, не происходит смерти одного из супругов. И вот такой брак, он проходит обычно 6 стадий. То есть первая стадия – это начало, это выбор партнера. Почему вроде как здесь официального, как бы официального брака еще нет? Но почему этот период тоже включен в стадию брака, я попозже потом расскажу. Далее идет стадия молодожены, дальше идет стадия появления ребенка, следующая стадия – так называемые семейные узы, дальше идет стадия опустевшее гнездо, и последняя, 6-я стадия брака, она называется золотые годы.
3: Очень интересно. Но вот, тем не менее, вы говорите о том, что каждая семья, она волей-неволей от одной стадии к другой переходит.
4: Да.
3: А бывает такое, что из стадии в стадию вот эта молодая или пожилая уже семья переходят без кризиса?
4: Угу. Ну, вообще, обычно нет, такого не бывает. Кризис, он есть всегда. Только одно дело, он может гладко пройти у кого-то, другое дело, у кого-то он может быть потяжелее. Но вот почему это вот так, почему переход со стадии на стадию является все время кризисом? Вот если говорить метафорически, некоторые люди представляют брак как марафонский забег. Но брак нельзя сравнить с этой аналогией. То есть брак – это скорее не марафонский забег, а многоборье, то есть серия различных дисциплин. И каждая стадия брака, она требует от человека развития определенных качеств, личности и вообще. Она требует определенной задачи решить. Она требует определенные навыками овладеть. И нерешенные проблемы одного периода, они переходят на следующую стадию. То есть и таким образом проблемы могут накапливаться, как снежный ком. С другой стороны, сам переход является кризисом. Почему? Потому что человек все время, переходя со стадии на стадию, попадает в непривычные для себя условия существования. И ему приходится адаптироваться к непривычным условиям. И даже вот статистика, она неумолимо доказывает тот факт, что переход со стадии на стадию является кризисом. Потому что это говорит статистика разводов. То есть очень много разводов именно в первые 3 года брака. Это как раз стадия молодожены. Очень огромное просто количество разводов в первый год рождения ребенка. То есть пока малышу еще не исполнился 1 год. То есть люди, их психика, они просто не успевают адаптироваться. Они не успевают эти вот проблемы решить. Они не успевают перестроиться. Очень много разводов на стадии семейных уз. Это вот те загадочные разводы 10-15 лет брака. И мы тоже об этом поговорим. Что там такое происходит? Почему люди разводятся именно в этот период? Ну, достаточно тоже много разводов на стадии опустевшего гнезда, то есть после 20-25 лет брака, когда дети покидают родительское гнездо, и людей как бы уже больше ничего не связывают вместе. И, к очень большому сожалению, тоже существует достаточно большая статистика разводов вот в этой стадии золотые годы, когда люди разводятся даже после 40 лет брака. Это очень печально и тяжело, но так оно и есть. И вот эта статистика, она просто неумолимо доказывает, что каждый переход со стадии на стадию, он сам по себе является кризисом.
3: Интересно. Но вот смотрите, мы понимаем, что есть стадии, что есть кризисы. А вот в чем конкретно эти кризисы выражаются?
4: Угу.
3: Вот можете как немножечко написать?
4: Да. Как я уже говорила, почему переход со стадии на стадию стресс? Потому что человек попадает в непривычные условия существования. Например, возьмем стадию, ну, я сейчас коротко так охарактеризую несколько стадий буквально в двух словах. Допустим, стадия молодожена. Почему это является стрессом? Потому что люди, они еще ни разу не были в этом статусе. В статусе мужа или жены, они еще ни разу не жили с этим человеком. Приходится перестраивать очень много привычек, приходится адаптироваться к другому человеку. Приходится... Раньше люди жили сами по себе, они так привыкли, ну, к одинокой жизни, к холостяцкой жизни, например, а тут им приходится жить вместе. Вот. Мы поговорим еще очень подробнее, когда будем уже стадии разбирать, об этой стадии. То есть человек попадает в непривычные условия существования, либо, например, стадии появления ребенка. До этого люди никогда ни разу не были родителями. Тут и новый статус, тут и очень сильная нагрузка. Одно дело, всегда перед тем, как мы должны перейти в какой-то другой период, например, пожениться, начать жить в браке, или, там, допустим, ребенок у нас появляется, у нас всегда есть, таким образом психика наша работает, есть некая картинка, как это будет. То есть, допустим, родители, ожидающие первого ребенка, они примерно представляют, что это будет вот так, вот так и вот так. А если будет вот так, то вот мы будем вести себя так и так. Но реальность, она никогда не совпадает с нашими ожиданиями. То есть на практике получается все совсем другое. И люди вот как раз попадают на первую фазу адаптационной кривой, когда у них происходит одна сплошная фрустрация. То есть фрустрация, не оправдываются ожидания, не оправдываются надежды. Все, как бы их картинка, которую они имели до этого, это не совпадает с реальностью. И человек начинает жить, у него накапливается напряжение. Потом через какое-то время это происходит, достаточно быстро, через несколько месяцев, может быть, через полгода, наступает так называемый кризис адаптации. Это когда такая стадия, когда все накопившееся напряжение у человека начинает вырываться наружу. И это как раз вот эти вот ссоры по поводу мелких каких-то вещей, по поводу незакрученного тюбика там пасты. Но на самом деле нужно понимать, что не этот тюбик виноват. Этот тюбик, он просто явился как спусковым крючком для выхода того напряжения, которое вот у людей накапливалось уже до этого. И только потом, пройдя кризис адаптации, наступает так называемый период плата, когда человек способен отстроить уже адекватные, нормальные отношения, уже приспособиться к этой вот реальной ситуации и чего-то построить. Но до этого нужно обязательно время. То есть это вот эта вот адаптационная кривая, о которой я рассказываю, это не что иное, как законы психики. То есть наша психика, она вот так вот устроена. И как бы... Убрать это, перескочить это просто невозможно. То есть, когда человек сталкивается с новыми, с непривычными условиями существования, к которому нужно ему привыкать, он постоянно всегда попадает на адаптационную кривую. Всегда он испытывает кризис. А еще возникает такой момент, что перемены, они всегда, любые перемены для нас, вот как для организма, для живого, очень неприятны и дискомфортны. Потому что наш мозг, так мы устроены, наша психика, она живет привычками. И менять привычки – это очень тяжело, потому что до этого мы сформировали определенные нейронные связи. Мы к этому привыкли, жить так, как мы раньше жили. И тут менять, переходить что-то на кардинально новое – это очень тяжело. То есть это стресс, как для всего организма. И возникает такая иллюзия, всегда наша психика, она начинает такие вещи вытворять, такие штуки, что… А раньше было лучше. Зачем я сюда попал? Может быть, не надо? То есть то, что было плохое, оно обычно забывается. Оно обычно раскрашивается в яркие цвета, то, что было лучше. Зачем я вступил в брак? Так много конфликтов почему-то с моей второй половиной. Так раньше-то как было хорошо. То есть и всегда вот у человека такая вот вещь идет. Это нужно очень знать, что когда мы попадаем в непривычные, как в новую какую-то ситуацию, всегда немножко человека так потрясет хорошенько. Прежде чем отстроятся новые пути, новые нейронные связи сформируются, прежде чем человек что-то действительно выстроит и успокоится. И получается, а брак, он и есть постоянная смена вот этих вот фаз. То есть я уже говорила, про появление ребенка. Далее, если мы берем, допустим, стадию опустевшего гнезда, она начинается тогда, когда самый последний из младших детей покидает родительский дом. И здесь можно сказать, что люди, примерно там 20, 25, 30 лет жили вместе с детьми. 20, 25, 30 – это такой срок. То есть это такие привычки сформировались. Быть в роли, во-первых, мамы и папы, жить с детьми, заботиться о детях. И тут вдруг раз – детей нет. это очень сильный кризис. Ну, то есть, и очень многие переживают это тяжело. Даже люди впадают в депрессии, начинаются какие-то психосоматические заболевания, разводы. То есть это тоже к тому, что начинается какой-то новый этап, к которому нужно адаптироваться, у которого определенные цели, определенные задачи нужно решить. Нужно привыкнуть.
3: Ольга, вот смотрите, вы говорите об этих шести стадиях. Угу. Ну вот если я предупрежден, я знаю, что есть вот эти стадии, я к ним, с одной стороны, могу подготовиться, с другой стороны, если это молодой мужчина, который еще не в браке, может так получиться, что, зная все это, он боится вообще в брак вступать, и знание стадий, кризисных моментов останавливает его от этого решения?
4: Ну, каждый решает сам, то есть предупрежден, значит вооружен. Конечно, когда люди знают вот эту вот информацию, им становится намного проще. Даже тогда, когда приходят люди на консультацию, первым делом я спрашиваю, то есть я задаю им вопросы, чтобы понять, в какой стадии брака они находятся. И когда, насколько давно они в эту стадию перешли. То есть, если этот переход осуществлен недавно, то есть понятно, что у людей кризис. То есть я рассказываю им эту информацию. Какая сейчас у вас стадия брака? Какие цели, задачи? Я рассказываю человеку про адаптационную кривую. И человеку реально становится легче. Они понимают, что на самом деле-то в их проблемах виноват не супруг, и не другой человек, это не он плохой, вот, это не он там вдруг как-то изменился с перехода на другую стадию брака, а именно то, что они попали в непривычные условия существования, им нужно привыкать, им нужно перестраиваться.
3: Очень интересно. Хорошо, а вот тогда такой вопрос. Если я понимаю, что есть несколько стадий, и обязательно придет какой-то кризис, мне нужно готовиться непосредственно тогда, когда кризис уже пришел? Или вот эта вот подготовка к кризису, она обязательно нужна?
4: Ну, подготовиться, так скажем, к кризису не получится. Потому что вы до конца не знаете, в какие условия вы попадете, да? То есть как это будет вообще. Самое главное об этом знать. Самое главное знать об этом, что происходит. Потому что, ну вот до сих пор, это касается, причем вот эти кризисы, да, не только стадии брака, а вообще любого кризиса. То есть вот если мы говорим о браке, я сейчас вот сказала такие естественные стадии, да, естественные кризисы, когда пары переходят из одной стадии в другую. Есть еще помимо вот этих вот кризисов, есть так называемые ситуационные кризисы. То есть, например, это проблемы, связанные с жильем. Вдруг там, да, ну, у людей была съемная квартира, раз их выгнали со съемной квартиры, негде жить, вот этот вот период, да. Либо, например, это проблемы с деньгами, с безработицей, там, муж там, ну, кто-то теряет работу, или у кого-то разваливается свой бизнес. Или, не дай бог, серьезно кто-то заболевает в семье, там, болезнь ребенка, или, не дай бог, смерть, ну, там, члена семьи, близкого, например. Это все является ситуационными кризисами. Это тоже, как бы, человеку нужно адаптироваться к этому, человеку нужно перестроить свои новые нейронные связи, человеку нужно к этому привыкнуть. И вот само вот это вот знание, что происходит, оно очень сильно помогает, потому что вот если человек попал в кризисную ситуацию, избежать этого нельзя. То есть, но знание того, ну вот, когда я прохожу через какой-то переходный момент в моей жизни, переломный момент в моей жизни, неважно, в браке или просто в личной жизни, мне знание о том, что сейчас будет действовать вот эта адаптационная кривая, она очень сильно помогает. Я понимаю, откуда у меня этот стресс. Потому что сначала обязательно идет фрустрация и ожиданий. Потом идет кризис адаптации. И только потом будет вот эта вот уже отстроена плата. И это знание мне очень помогает, что этот период нужно просто перетерпеть. Как-то особо подготовиться к нему, я думаю, нельзя. Но можно знать об этом, и можно самому себе понимать, что со мной творится, почему это происходит.
3: Но ведь нужно обладать очень сильной волей, чтобы в тот момент, когда пришел кризис, появился какой-то конфликт, и вот во всем этом нужно немножечко отойти в сторону и посмотреть на себя, на супруга или на супругу со стороны и сказать: ничего страшного, мы подождем, это время пройдет. Выходит, как-то так нужно себя вести?
4: Паре нужно объединяться вместе против вот этой вот адаптационной кривой. Не то, что... Ну, обычно как происходит? Что люди начинают друг против друга войну вести. И возникает такое ощущение, что это ты виноват, это ты что-то не делаешь, это ты виноват, это ты раньше был другой. Нет. Ну, а на самом деле просто люди перешли на другую стадию брака, у них, ну, по сути, кризис, стресс, и причем еще брак ставит новые задачи.
3: Но ведь это очень сложно, согласитесь.
4: Конечно.
3: Вот набраться столько хладнокровия, чтобы в момент кризиса или какого-то острого разговора, горячего такого диалога остановиться и сказать: подожди, мы же забыли, мы же в кризисе.
4: Да, так и бывает.
3: Ну а насколько это реально?
4: Это реально. как бы, ну, падения бывают у всех, да, кто-то может забыть, но другой человек, более осознанный, в этот момент может его поддержать и напомнить.
3: Угу. Ну вот есть еще одна проблема, с которой, наверное, каждый из нас сталкивается, и я часто общаюсь с разными молодыми особенно парами, хотя и пожилые очень часто так считают, они говорят, вот мы вначале с этого начинали, когда мужчины часто говорят, да не надо мне о каких-то там кризисах рассказывать, это все не про меня. Что вы тут, психологи придумали, а мы теперь как-то от них зависим. Да нет никаких стадий. Вот что сказать таким людям, которые считают, что стадий, периодов вообще не существует, что все оно само собой идет?
4: В данном случае психология описывает жизнь, она описывает процессы, которые происходят в жизни. Так же, как, допустим, физика описывает там всемирный закон тяготения. Это же не то, что физики придумали. Можно, конечно, все отрицать, и попытаться спрыгнуть с 10-го этажа. Но что будет? Тоже так же можно отрицать вот эти вот кризисы. Но таким образом это физиология, так устроена наша психика.
3: То есть получается, что волей-неволей, хочу я, не хочу, все равно эти кризисные ситуации будут в жизни,
4: будут.
3: И придется с ними столкнуться.
4: Придется. Это касается всех. Вот по этой вот периодизации проходят все семьи, все. Даже бездетные браки, но про них мы потом попозже поговорим. Даже браки, заключенные на поздних этапах, то есть когда там людям 40 лет и больше. Смешанные семьи, то есть все. Если у человека есть брак, обязательно люди начнут проходить по всем этим этапам, и кризисы у них будут. С другой стороны, как бы здесь уже вопрос, сможет ли человек до конца пройти, до конца все это выдержать или нет? Или просто человек сбежит?
3: Но у нас остается мало времени, если, может быть, очень коротко. Как все-таки набраться хладнокровия, чтобы останавливаться тогда, когда нужно? Или не хватит времени? Это время целой программы, наверное, да?
4: Ну, развивать себе осознанность. Просто понимать, что происходит. Отдавать себе отчет.
3: Да, действительно, это очень важная тема и актуальная для каждого человека, который в семье, который сталкивается с проблемами. Особенно, когда рождается ребенок, и переходим мы от стадии к стадии. В нашей программе следующей мы поговорим о первой стадии, о первом периоде. Он будет касаться как раз-таки проблемы, которая называется выбор супруга. Ну, может быть, не проблема, а стадия, выбор супруга. И кто-то задаст вопрос, а что, разве это стадия брака? В следующей программе Ольга попытается ответить, как это происходит. Мы благодарим вас сердечно за участие. Пишите нам, задавайте вопросы. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас в гостях священнослужитель Скрипников Евгений. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте.
1: Существует такое понятие, существует, да, в христианстве, как исповедь. Зачем нужно исповедоваться?
2: Исповедоваться нужно для того, чтобы твой грех был прощен. Мы всегда считаем, что Бог нас видит только сверху. Но Библия говорит, что Бог видит нас и изнутри, Бог видит наше сердце. И чтобы грех был прощен, необходимо открыть свой грех Господу и исповедать его. Это залог прощения. Так говорит первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
1: То есть тут как бы условие описано, если, да, исповедуем. А если не исповедуем, что тогда произойдет?
2: Конечно, Господь верен и праведен, Он готов нас простить, но, видимо, тогда человек не до конца осознает свой грех. Если он не готов его открыто признать перед Богом, перед собой, может быть, перед ближним, значит, человек не расстался с этим грехом. И, конечно, Господь не может дать ему прощение.
1: Подождите, вы сказали перед Богом, перед собой, перед ближним. То есть исповедать грех, это значит не только Богу его рассказать, а еще и людям обязательно рассказать. А если человек, допустим, желал бы, чтобы этот грех остался только между ними и Богом, между ним и Богом. Разве такое невозможно?
2: Но дело в том, что если грех направлен был против другого человека, в Нагорной проповеди Иисус произнес просто радикальные слова. Если ты пришел на богослужение, какое-то таинство, Евхаристия или проповедь, богослужение, поклонение Богу, и ты вспомнил, что ты обидел ближнего твоего, соседа или кого-то другого, ты должен оставить дар твой в церкви твоей и пойти к ближнему и исповедать свой грех. То есть сначала примириться, как мы любим говорить, по вертикали, и примириться с Богом, и, конечно же, примириться с ближними нашими по горизонтали.
1: Ну, то есть это если был грех направлен против ближнего, если есть конфликт.
2: Если есть конфликт, да, примириться.
1: А если это просто грех, который совершен был против Бога, да, то есть нарушение заповеди, при этом не затрагивающие взаимоотношения с ближними, есть же и такие заповеди тоже, да, то тогда не обязательно всем это объявлять, получается.
2: Дело в том, что наши грехи...
1: Да, человеку грехи, не обязательно исповедовать.
2: Наши грехи имеют последствия. Это как круги по воде, они затрагивают не только наше сердце, но и, безусловно, затрагивают наших близких. И вот такой грех, конечно, он должен быть исповедан перед другими. Вот хорошим примером этой исповеди является пример Давида. Да, он, будучи царем, человек ответственный, несет ответственность как избранник Божий за весь народ, да, он согрешил против Бога. Да, он согрешил против мужа Версавии, Урии, хитьянина. Мы вспоминаем эту историю, она записана в Псалме 50-м. Но он должен был покаяться прилюдно, исповедоваться, потому что весь народ знал, что он сделал. И, конечно, последствия его греха коснулись не только его семьи, но коснулись и всего народа.
1: Но в его случае все уже и так знали о том, что этот грех был совершен. И он должен был объявить о том, что он исповедал Богу и так далее. То есть для того, чтобы люди понимали, что этот грех ему прощен, и что не будет проклятия на него и на народ, да, вот, продолжать свое действие, как проклятие за неисповеданный грех.
2: И как раз
1: Но
2: вот...
1: если никто не знает, что значит, если, допустим, человек в чем-то оступился, согрешил, и он должен обязательно, помимо того, чтобы Богу об этом рассказать, еще и людям рассказать об этом?
2: Если это личные отношения с Богом, то Христос говорит, не твори покаяние прилюдно, да, не твори милости неприлюдно. Если это грех, который был совершен против Бога, то ты можешь зайти в тайную комнату, где тебя ждет Господь, и именно Он должен принимать покаяние. Только он может слышать слова исповеди. Вот, кстати, возвращаясь к примеру Давида, ему весть обличения объявил пророк Нафан. Потрясающий человек, который любил Господа, который лично общался с Богом. Наверное, сегодня не каждый священнослужитель смог бы сказать о себе, что он лично общается с Богом. Нафан имел такие встречи. И в то же самое время Давид не обращается со словами исповеди к Нафану, к человеку, хоть и Богом избранному. Давид обращается со словами покаяния, исповеди к Богу. И вот в Псалме 50-м очень много раз звучит личное местоимение «тебе». «Тебе единому согрешил я, ты увидел грех мой».
1: Это к Богу обращается.
2: Да, обращено к Богу. «Ты, сердце чистое, сотвори во мне». И, то есть Давид очень прекрасно знал, кто является адресатом для наших покаянных молитв. Это Бог. только Бог.
1: Вы вот сейчас сказали, что в своей тайной комнате мы можем, там должны прозвучать слова исповеди перед Богом. Это в буквальном смысле вы имеете в виду, что необходимо как-то вслух, да, проговорить конкретные грехи, которые человек совершил, или достаточно просто мысленно к Богу обратиться, достаточно просто, ну, в мыслях своих признать этого. Вот исповедь вообще, это вот... пересказ грехов, или это просто в уме осознание их и принятие того, что это грех?
2: Вот очень интересная этимология слова «исповедь». Исповедать, повесть, да, поведать Богу. Если мы обратимся к...
1: Ну, это в русском языке.
2: В русском языке,
1: да,
2: конечно.
1: А в оригинале?
2: В тексте оригинала или в Ветхом Завете мы находим следующие слова. Псалом 31, да, псалом, который как раз-таки принадлежал перу Давида. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Чем было вызвано стенание? Контекст этой главы говорит о том, что
1: он
2: Давид
1: мучился, он понимал, осознавал свой грех,
2: он осознавал
1: и
2: грех.
1: Этот грех его мучил, но он молчал.
2: И он молчал, но в последний момент, когда Господь подействовал через пророка, а сегодня Бог обращается через пророческое слово, да, все Писание богодухновенно и полезно для обличения. И вот если Слово Божие нас обличает, что нам делать? Просто мучиться, жить с этим. Что сделал Давид? «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего». Вот интересно подметить, что здесь Давид является контрастом по сравнению с историей Иуды. Угу. Потому что Иуда что сказал? «Согрешил я и предал кровь невинную».
1: И все.
2: Фактически это его,
1: он признал.
2: Его покаяние или раскаяние, как говорят некоторые. Но Иуда не пошел к живому Христу. Он мог бы еще застать Иисуса на Голгофе в последние часы его жизни и мог бы исповедать свой грех. Но Иуда этого не делает. Он где-то признает, где-то сожалеет о последствиях, но подателю жизни, подателю прощения, тому, кто верен и истинен, этот грех он не открывает. И в этом трагедия и Иуды, и каждого грешного человека, который скрывает свой грех.
1: А вот вы сказали, не скрыл, да, открыл, но значит ли это, что нужно это проговорить или сказать? В этом тексте говорится об этом что-то или нет?
2: Да, Священное Писание говорит, открыл я тебе грех мой, и далее написано, я сказал, исповедую Господу преступления мои. Вот очень важно, что здесь мы читаем о решительности Давида. То есть это было важно не только для Бога, для небожителей, это было важно и для его сердца. Он принимает решение. Потому что грех — это что такое? Это восстание против Бога. Это бунт против Божьей заповеди. И вот здесь Давид решает вернуться, да, изменить свое поведение. И открыто говорит: «Господи, я исповедую мой грех». И вот далее написано: «Ты снял с меня вину мою». То есть он ощутил и путем веры, и, наверное, чувственным путем, что Господь его действительно простил.
1: А если не хочется о своих грехах рассказывать, что делать? Вот человек понимает, что грешен, все. Но вот ему не хочется не исповедоваться, не раскаиваться, что Бог настолько вот бюрократ, что... ему обязательно вот пройти определенные процедуры нужно. Раз он не может просто узнать человеческое сердце, понимать, что человек сожалеет действительно в этом грехе, не хочет больше это совершать. Почему нужно пройти вот эти вот определенные процедуры-то бюрократические?
2: Естественная природа греха в том, что человек закрывается от Бога. Вспоминаем Эдемский сад. Буквально несколько дней назад Адам и Ева радостно, весело общались с Богом. И вот настал день грехопадения. И вот буквально во мгновение человек, который раньше считал для себя самым высшим счастьем общаться с Богом, теперь он от Бога убегает, прячется, что Богу приходится разыскивать человека. То есть грех приводит к тому, что человек закрывается. Вот если вспомнить известный советский фильм «Приключения Шурика», и мы вспоминаем, когда кирпичами был заложен проход, и он не мог выйти через отверстие в стене. Вот можно сказать, что такое грех? Это кирпичики, которые закрывают твое сердце от Бога. И, конечно, если не будет покаяния, если не будет отклика, потому что Дух Святой, он стучится в сердце человека, чтобы вызволить его из этой заперти. Если человек не осознает своей нужды в Спасителе, если он не будет размышлять о Боге, о Его жертве, то никогда, конечно, он из этого греха не выберется. Самостоятельно из рабства греха невозможно спастись. Вот почему Иисус является нашим Искупителем. Он выкупил нас. И в то же самое время, если мы вернемся к тому тексту, который мы уже читали, Этот текст говорит, что 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих, Он верен и праведен, и Он готов нас простить, но в то же самое время нам нужно принять осознанное решение. Вот что такое покаяние? Покаяние с древнегреческого метаноя, то есть смена мышления. Как бы мы сказали сегодня, разворот на 180 градусов, потому что ты понимаешь, что ты едешь в неправильном направлении, ты останавливаешься, и вот ты принимаешь решение. Конечно, это решение происходит под действием Духа Святого, но человек все-таки, вот если продолжить эту иллюстрацию, он жмет на тормоза, и он разворачивается, чтобы остановиться и пойти туда, куда зовет его Господь.
1: Так это и есть исповедь, или это отличается понятие исповеди и покаяния?
2: Покаяние – это принятие решения остановиться, развернуться. Исповедь – это следующий шаг, это результат покаяния, когда человек желает примириться с Богом, когда человек желает, чтобы сердце вновь стало чистым, он делает следующий шаг. Шаг покаяния – это исповедь, когда он открывает, исповедует свой грех перед Богом.
1: Или свои конкретные грехи.
2: Свои конкретные грехи.
1: А кроме вот примера из 31-го псалма с Давидом, есть еще в Библии какие-то примеры или иллюстрации, описания того, как и необходимо исповедовать конкретные грехи?
2: Ну, мы могли бы вспомнить слова Соломона, да, сын Давида. Он, наверное, видел много грехов отца и видел, как он кается, слышал молитвы отца, молитвы исповеди и покаяния. И вот в 28 главе книги Притч Соломон сказал следующее: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха». Вот этот принцип был очень грамотно реализован в системе жертвоприношений Ветхого Завета. В 4 главе книги Левит мы находим процедуру покаяния.
1: Она была, к нам какое-то отношение
2: она, имеет. Она была следующая.
1: Ведь это же было тогда, мы же жертвы сейчас никакие не приносим, в христианстве это не принято, да, приносить животных в жертву. Почему мы должны сейчас разбираться вот с левитом, там, с жертвами, с этим? Это как-то какое-то отношение к нам имеет сегодня?
2: Потому что Евангелие от Иоанна называет Иисуса агнцем. Известная картина Иванова «Явление Христа народа», где Иоанн Креститель указывает своим перстом на Иисуса. Он говорит, что Иисус – это Агнец Божий. Что это означает? Ягненка в Ветхом Завете, однолетнего, без порока, чистого, приводили к освятилищу. И вот человек совершал очень важное ритуальное действие. Он возлагал свои руки на голову этого ягненка и исповедовал, или проговаривал свой грех, свою повинность. И вот только после этого священник приносил жертву, и он говорил о том, что ты прощен, потому что за тебя принесена жертва.
1: И что с грехом происходило?
2: Далее грех вносился в святилище, и по процедуре Дня Искупления, это очень интересная тема, человек получал верой освобождение от своих грехов и прощения. Но таким образом напрямую это связано.
1: То есть грех не может просто куда-то, вы хотите сказать, испариться. Грех должен быть либо на человеке, и тогда он несет
2: кто-то должен
1: вину
2: за него
1: и последствия, либо он переносится на заместительную жертву в данном случае, и потом во святилище, и потом святилище также нуждается в очищении от грехов, и вот вы упомянули про день искупления.
2: И только тогда народ Божий будет очищен. Однажды.
1: А исповедь-то в этом случае, она где вот находится, какую роль она здесь играет?
2: Исповедь играла ключевую роль, потому что человек не просто должен был дома или где-нибудь в сарае, где содержались эти животные, покаяться. Он должен был прийти к скинии собрания. Вот почему мы говорим, что церковь – это своего рода больница, которая поддерживает человека, подкрепляет его в исцелении. Но врачом в этой больнице является Господь.
1: Понятно. Именно, ну, так исповедь, именно вот Бог... пришел он, и исповедь-то она что совершает?
2: Исповедь, он проговаривал свой грех. Открывал свой грех, называл его, называл заповедь, которую он согрешил. И вот, видя свою жертву, потому что возмездие за грех – это смерть, он получал спасение. Только после того, как он пришел к дверям скинии собрания и проговорил свой грех, открыл свой грех.
1: То есть исповедь – это и есть механизм, посредством которого грех с человека виновного переносит на заместительную жертву. То есть без исповеди и переноса греха нет. Да. Пока мы молчим, пока мы не исповедуем, правильно я вас понял, да? И грех никуда не девается, так он на нас и остается.
2: Сегодня люди общепринято, знаете, как молиться: «Господи, прости все мои грехи». Да, молитва такого опта, покаяние оптом. Но дело в том, что Библия говорит, что грех должен быть назван. для того, чтобы человек оставил его, осознал его и изменил свое поведение. Потому что покаяние без перемены – это не покаяние. Однажды произошел в моей жизни примечательный случай. Я стараюсь ездить всегда аккуратно, соблюдать правила дорожного движения, потому что понимаю, что я являюсь священнослужителем. Но все-таки однажды допустил один промах, и наша доблестная полиция меня остановила. Разговорились с полицейским, и вот он говорит: вот ты священнослужитель.
1: Откуда он узнал?
2: Я рассказал о том, кто я был, одет соответствующе. Он говорит: а кто ты такой? Почему вы все время людям говорите о прощении грехов? Как Бог может простить? Вообще, зачем мне нужно это прощение? И вот в тот момент Бог подарил мне интересную мысль в сердце. Я ему говорю: вот смотрите, я превысил скорость, мой штраф там 1500 рублей.
1: Ничего себе.
2: Вот что вы должны делать? Что вы должны сделать? Вы говорите: Евгений, я тебя прощаю, и твой штраф я оплачу самостоятельно из собственного кармана.
1: Наверное, смешно.
2: И вот когда этот полицейский услышал, вы знаете, он отпрянул назад, и в тот момент я даже не увидел улыбки на его лице, потому что какое-то осознание произошло, там напарник выбежал его послушать, что происходит. И он остановился и говорит: я теперь понял, оказывается, наши грехи – это наши штрафы, которые не могут деться куда-то.
1: Долги наши.
2: Долги наши. И кто-то должен
1: заплатить.
2: Потому что если он просто меня простит, и штраф останется, все равно повинность останется, кто-то должен заплатить. И как раз-таки Иисус за все наши долги, за все наши грехи заплатил. Но чтобы лично я был прощен, чтобы лично мое сердце было очищено.
1: И каждый мой грех был прощен.
2: И каждый мой грех был прощен,
1: жертву,
2: я должен осознать и исповедовать.
1: Понятно. А вот если человек совершает один и тот же грех постоянно, какой толк его исповедовать? Есть ли смысл его исповедовать?
2: Священное Писание говорит, что все грехи могут быть прощены. Все грехи, кроме одного. Это грех хулы на Духа Святого.
1: Ну, понятно. А вот если человек совершает один и тот же грех, вот постоянно, регулярно, его нужно каждый раз исповедовать, получается? Или нет? Или достаточно один раз его исповедовать, и он как бы вот уже, этот грех до конца уже все оплачен?
2: Дело в том, что если человек этот грех продолжает, значит, он его не оставил.
1: Угу. Но он его хочет оставить, допустим, он стремится к этому, но время от времени снова совершается вот какое-то падение, снова он притыкается, и ему снова нужно его исповедовать?
2: Безусловно, потому что что такое исповедь, что такое покаяние? Это примирение с Богом. Как только человек согрешает, он удаляется от Бога. И чтобы вновь восстановить отношения, необходимо примириться, необходимо исповедь.
1: А Бог не скажет: слушай-ка, ты уже приходил ко мне там в прошлом месяце с этим грехом, ты там в прошлом году с этим же грехом приходил. Ты что, опять тут пришел с ним?
2: Священное Писание говорит, что Бог – это Отец, который всегда любит нас, и Он как раз-таки ждет нас. Как показывает притча о блудном сыне, Он ждет нас с распростертыми объятиями. Даже если этот младший сын, блудный сын, намеренно нагрешил, много сделал недоброго, все равно Отец Небесный ждет человека, чтобы принять его и простить. Потому что это величайшая мечта Бога – быть с человеком, разделить всю вечность с людьми. Для этого мы были созданы.
1: Столько раз, сколько хочет человек грех исповедать, столько раз, сколько в его сердце вот этот вот позыв есть к Богу, стремление к Богу для того, чтобы Бог его принял и простил, да, столько раз его Господь и принимает. И не скажет: я не принимаю.
2: Но дело в том, что если человек грешит и повторяет свой грех, то настанет такой момент, когда
1: исповедовать его
2: он не захочет. И жертвы за грех не останется, как говорит послание к евреям.
1: Понятно. Спасибо большое, Евгений. Спасибо вам, дорогие друзья. Мы желаем вам всего хорошего. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: награду!
1: Здравствуйте, ребята!
2: Привет всем!
1: Правильную осанку вырабатываешь, Надюш?
2: Нет, уроки учу быстрым методом.
1: А ты что, думаешь, что если носить книгу на голове, то то, что в ней записано, лучше запомнится?
2: Пока не знаю. А вдруг чудо произойдет, а то я уроки выучить не успела.
1: Я думаю, что если ты откроешь учебник, прочитаешь его и узнаешь кое-что новое, это и будет маленьким чудом.
2: Дядь Леш, ты думаешь, что от книжки на голове никакой пользы нету?
1: Ну почему? Кое-какая польза есть. Вот скажи, Надюш, ты часто сутулишься?
2: Только когда выпрямиться забываю.
1: А вот занятие с книжкой на голове – это самый лучший способ тренировать ровную спину и красивую походку.
2: За правду?
1: Конечно. Если делать это упражнение каждый день 10 минут перед уроками, увидишь результат. Кстати, а почему ты сегодня не успела уроки выучить?
2: Портфель с дерева никак достать не могла.
1: А как он туда попал?
2: Я птиц во дворе кормила и не заметила, как ко мне подкрался Макарошкин. Взял мой портфель и говорит: я сейчас тебе докажу, что не только птицы летать умеют. И забросил мой портфель прямо на дерево.
1: Да уж, поступок не из лучших.

0: вредительский поступок. Я ему прямо так и сказала.
1: А он что?
0: Говорит, это он для птиц старается. Свой портфель не хотел бросать. Эх, дядь Лёш, жалко, что у нас нет волшебной палочки, чтоб злых людей в добрых превращать.
1: Так у нас есть Господь, Надюш. Он может помочь даже самому злому превратиться в доброго. Такое чудесное превращение однажды произошло с человеком по имени Савву.
0: Про него написано в Библии.
1: За правду.

0: Эта история произошла после того, как Господь Иисус поднялся на облаках в небо. Он пообещал ученикам однажды вернуться и забрать с собой всех, кто послушен Ему.
1: Поэтому Он просил своих учеников рассказать о Нем всем, пока Его не будет.
0: Друзья Иисуса отправились в разные города, чтобы рассказать людям о том, как Он их любит.
1: Об этом узнал один злой человек по имени Савва. Он ненавидел людей, которые рассказывали об Иисусе, поэтому ловил их и сажал в тюрьмы.
0: Как-то в поисках друзей Иисуса он торопился в город Дамаск. И вдруг Савва осветил яркий, ослепительный свет с неба.
1: Он упал на землю и услышал голос.
0: «Савва, Савва, что ты гонишь меня?»
1: «Кто ты?» – спросил Савва.
0: «Я Иисус, которого ты гонишь», – ответил голос.
1: Савва очень сильно испугался и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?»
0: А Господь сказал: «Встань, иди в город, и там будет сказано тебе, что нужно делать».
1: Савва поднялся с земли, открыл глаза, ничего не смог увидеть. «Дядь Лёш, я тоже однажды ничего не могла видеть с открытыми глазами. В этот момент у нас выключили электричество. Пока я фонарик искала, я уже два раза стукнулась, еще чуть не упала».
0: «Да, Надюш, очень сложно передвигаться в полнейшей темноте. Поэтому Савва отвели в город Дамаск его друзья».

0: а в том городе жил добрый человек по имени Анания.
1: Господь явился к нему в видении и сказал:
0: «Ступай и найди Савла. Он находится в доме на улице, называемой Прямой».
1: И Анания пошел. Найдя Савла, он положил на него руки и сказал: «Меня послал к тебе Иисус, и теперь ты опять сможешь видеть. Иисус хочет, чтобы ты стал его другом».
0: Тотчас же к Савлу вернулось зрение. Он обрадовался, что может дружить с Иисусом, и совсем перестал быть злым.
1: А еще он сменил свое имя, и теперь все его называли Павел.
0: Мы знаем его как апостола Павла. Он всем людям рассказывал о Господе Иисусе, который помог ему из злого человека превратиться в доброго человека.

0: Дед Лёш, я поняла. Чтобы в доброго человека превратиться, надо с Иисусом подружиться.
1: Взаправду.
0: Тогда надо срочно сказать Макарошкину, что Иисус хочет с ним дружить.
1: Это замечательная мысль. Ведь если дружишь с Богом, то всегда хочется сделать что-нибудь хорошее.
0: Дядь Лёш, а мне уже хочется сделать одно доброе дело.
1: Я могу тебе чем-то помочь в этом?
0: Конечно. Давай сделаем кормушку для птиц.
1: Хорошо. Для этого нам понадобится ровная деревянная ложка.
0: Мы что, из ложки птиц кормить будем?
1: Ну, в общем-то, да.
0: Вот она.
1: Спасибо. А еще нам понадобится обычная пластиковая бутылка.
0: Дядь Лёш, я что-то не могу представить, как будет выглядеть наша кормушка.
1: Немножко терпения, и ты все увидишь. Для начала нужно вырезать две дырочки для ложки, одну напротив другой.
0: Можно я их вырежу?
1: Нет, Надюш, это задание для взрослых. А для тебя тоже дело найдется. Ты можешь сначала нарисовать фломастером, где нужно будет вырезать эти отверстия. Это должны быть отметки одна напротив другой. Одна дырочка повыше, а другая пониже, чуть побольше. Угу, теперь моя очередь потрудиться. Верхняя дырочка будет маленькой, для ручки ложки. А нижняя чуть побольше. Из нее будет высыпаться корм.

0: Так, а теперь вставляем ложку. Вот так. Вот именно из этого отверстия будет высыпаться корм. Ой, Надюш, а ты где?
1: Я здесь. Я корм для птиц приготовила. Там крупа и хлебные крошки. Подойдет?
0: Очень даже подойдет. Я думаю, птичкам понравится. Ну что, время высыпать? Держи, Надюш. А я буду сейчас засыпать.

0: потряси чуть-чуть верхнюю.
1: Ну вот, все готово.
0: Теперь я сделаю вот в этой пробочке дырку, чтобы вставить туда веревочку. А ты, Надюш, пожалуйста, привяжи ее к пуговке.

0: тебя готово?
1: Да. Готово.
0: Отлично. Теперь вставляем эти ниточки сюда в дырочку. И завязываем узелок. Накручиваем пробочку на место.
1: Вот так пустая бутылка превратилась в очень нужную вещь.
0: Ребят, а вы когда-нибудь превращали ненужную вещь в полезную?
1: А может быть, вы даже видели, как злой человек превратился в доброго? Напишите нам обо всех превращениях.
0: Да, ребята, нам будет интересно узнать об этом. Ну, а наши превращения закончились. Нашу кормушку можно вешать. Надюш, ты уже представляешь, как птички будут есть из этой ложки?
1: Ага.
0: И как же?
1: А вот так.
0: Взаправду.
1: Главное, чтоб не было дождичка.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем говорить о сомнениях. Нет человека, наверное, на земле, который бы не сомневался. Да и кто из нас не сомневается? Даже когда ты вроде бы был уверен, но стоит кому-то забросить какую-то такую фразочку, и ты вдруг уже ловишь себя на мысли, что ай, правда, а может и не надо, а может зря, а не поторопился ли я и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня, говоря о сомнениях, хочу начать с одной интересной евангельской истории. Она реально интересна, потому что, ну, здесь чудо за чудом идет, но предшествует трагедия. И я думаю, что Бог не случайно избрал вот этот метод успокоения учеников и доведения до них вот той глубины библейской божественной истины через определенные чудеса. Читаем. Матфея 14 глава, 31 стих. «Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился?» О ком речь? Те, кто читали Библию, наверняка поняли, что речь шла о Петре, который пошел по воде и вдруг начал тонуть. Конечно, возникает целый ряд вопросов, почему опытный рыбак, который в принципе вырос там на море, Генесарецком или Галилейском, и был рыбаком, и не умел плавать, ну кто в это поверит, да? И можно сказать, я сомневаюсь, что это так. Но Библия говорит очень четко, что он начал тонуть. Теперь для того, чтобы понять, о чем здесь идет речь, хочу сделать маленький экскурс в контекст. Что такое контекст? Это та ситуация, которая обкружала их в то время, и чему она может нас научить. Вообще, во-первых, нет человека на земле, который бы не сомневался. Почему? Потому что мы ограничены в знаниях. А вот кто не ограничен в знаниях? Это наш Господь. Он все знает, поэтому у него нет сомнений и нет подозрительности. Вот если вы точно знаете, что вы успеваете, вы уже не думаете, успею, не успею, сомневаюсь. Если вы точно знаете, что это работает, значит вы успокоены. Так поэтому Бог знает, что будет, и он никогда в этом не сомневается. Поэтому у Бога нет качеств сомнения и нет подозрительности. Это важно для нас понять, а это как раз-таки далеко не чуждо нам. Мы часто сомневаемся, и мы подозреваем, а вот этого нет у Господа. Поэтому на небе, куда мы все спешим и стремимся, и оно очень скоро стремится к нам, идет навстречу, этих уже негативных вещей, плохих качеств не будет в человеке. Поэтому, возвращаясь к этой истории, хочу рассказать вот о чем. В 14 главе Евангелия от Матфея представлена одна трагедия, которая разразилась вот с начала главы. Речь идет об обезглавливании Иоанна Крестителя. Потрясающий проповедник, от которого даже Ирод дрожал. Ему было плохо после того, как он смотрел, вообще слушал его. Написано в другом месте, слушал его с услаждением. То есть Ирод – это не глупый человек, это такой, знаете, и гений, и тиран в одном лице. Это такая, скажем, неординарная личность древности. Ну так вот, что интересно, что когда все-таки случилось, что им женщины очень аккуратно проманипулировали, то в результате Ирод был заложником своего слова и вынужден был пойти дать приказ отсечь Иоанну Крестителю голову. Когда это произошло, то что произошло? Читаем здесь дальше. Ученики, 12 стих. «А придя, взяли тело его, погребли его и пошли возвестили Иисусу. И Иисус, услышав, удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком». Что делает Христос? Он, конечно же, знал, что происходит с Иоанном Крестителем. Конечно, сегодня мы бы задали ему миллион вопросов. «Господи, если ты знал, почему ты это сделал? Почему ты допустил?» И вы знаете, что сегодня подобного рода вопросы, они просто, ну не знаю, засыпают интернет-пространство, засыпают служителей, засыпают политиков. Вот почему то или другое происходит, как сделать, чтобы это прекратилось или еще что-то. А вот здесь Христос знал, но после этого написано «удалился», потому что он был в плоти человеческой. А когда ты находишься в плоти человеческой, ты не можешь быть лишен чувств, вот этих моментов боли душевной. И он удалился на то, чтобы побыть одному. Ну и понимая, что ученики как сказать, они, видя все происходящее, а надо быть честным, все происходящее вокруг оказывает на нас влияние, абсолютно. И не только если ты смотришь на прекрасное или на ужасное, оно оказывает влияние. Все происходящее на нас оказывает влияние. Вот почему важно избирать место, где ты живешь, общество, с которым ты общаешься, коллектив, в котором ты проводишь время. Это все оказывает влияние на человека, даже неосознанно. И поэтому Иисус, понимая, что у учеников может быть разочарование, у учеников может быть такой момент настать, когда они усомнятся в Господе, усомнятся в том, что Христос действительно Мессия. И как он не мог Иоанну помочь? А вы помните, у меня, кстати, есть даже на канале проповедь про Иоанна Крестителя. Обязательно найдите, посмотрите ее. Она мне очень самому нравится, потому что я глубоко, как бы сказать, для себя раскопал эту всю главу. Она потрясает. Как мог Иоанн, предтеча, усомниться в Господе? Что это за такой предтеча? Не боялся Ирода и вдруг усомнился в Иисусе. И там ему Христос потом через учеников передал привет. И он сказал: «Блажен, кто не усомнится во мне». Блажен. И вот после этих слов Иоанн понял, что Иисус не обиделся на него. Иисус понимал его. Почему? Потому что он сидел в тюрьме, а его ученики ему капали постоянно и говорили: «Иоанн, если Иисус Мессия, почему ты до сих пор в тюрьме? Он должен тебе помочь». Ну, конечно, Христос знал, что происходит, он удалился. И после этих событий он принимает одно важное решение для того, чтобы укрепить веру людей, веру учеников. И он делает вот что. Написано: после того, видя множество людей, сжалился, потому что люди пришли к нему, и он начал исцелять больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынно, время позднее, отпусти народ, чтобы пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Очень интересное слово. Дать человеку невыполнимую задачу. Что, какой результат ты ожидаешь? Но вы знаете, что самое интересное? Вот именно как раз в армии, я вот вспоминаю свои службы, годы службы в армии, это было время, когда именно невыполнимые задачи почему-то становились выполнимыми. Так работает человеческая психика. Что как бы, когда кажется, что все плохо, вдруг оказывается, что есть надежда, есть шанс, и человек может даже превзойти себя. Между прочим, я как-то читал об одном эксперименте, который делали с мышами. Значит, ловили мышей, бросали их в ведро с водой, в определенную емкость, и они там плавали. И засекли, что там мыша может где-то порядка 15 минут она плавает, и потом она ослабевает и тонет. Что сделали? Буквально уже там 15 минут на исходе, она уже почти, ее опять поднимают, дают ей отдышаться, как бы, ну, прийти в себя, и потом опять бросают в воду. И она еще плавает, еще сколько-то времени. Вот, и так далее. И так вот интересно, что доводили этот эксперимент до того, что когда бросали других мышей, те 15 минут, а это продолжало плавать. То есть также одинаково уставшие, да, скажем, но она продолжала плыть. И там догнали это время вот этого эксперимента. Ну, можете, наверное, в интернете найти все детали этого вопроса. Но мне понравилась сама идея, что там что-то около, ну, очень много часов она, оказывается, может проводить в воде. Почему? Она знала, что ее спасут. То есть она предвкушала, что да, сейчас тяжело, но надо терпеть, потому что очень скоро будет возможность, и я выживу. Когда пропадает эта надежда на спасение, когда человек усомнился, все, начинается беда. Так вот, что делает Христос? Зная, что ученики могут пошатнуться в вере, он делает определенное чудо. Он говорит: принесите сюда. Что принесите? 5 хлебов и 2 рыбки. И написано 19 стих. Велел народу возлечь на траву, взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрел на небо, благословил, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Вот интересно, он сделал учеников участниками этого чуда. Представляете, как они потом проповедовали уже в книге там «Деяния апостолов», когда они пошли, будучи не учениками, а апостолами, они ходили и говорили: «Да я вот этими руками, понимаешь, я хлеб ломал». А тут, как здесь написано, да, интересно, что один из учеников его, пришел и сказал, что вот у мальчика здесь есть хлеб. Он скажет: я лично взял у мальчика 5 хлебушек, 5 лепешек и 2 рыбы. Так мы ломали, я раздавал народу, потом 12 коробов еще собрали. И вот здесь написано, евших было, ели все и насытились, 20 стих, и набрали оставшиеся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Я не знаю, сколько там было людей. Это, возможно, и 10 тысяч было людей, но если 5 тысяч мужчин. Вы представляете, какое грандиозное чудо делает Господь? То есть, было только что грандиозное фиаско глазами людей. То есть, Бог не уследил гибель Иоанна Крестителя. Как это может быть? И Бог показывает: ничего я не забыл. И это все было допущено мною с определенной целью. Потом вы все узнаете. И я думаю, что вот этот вопрос доверять Богу, даже когда ты не знаешь, почему то или другое происходит, эта история должна нас научить очень четко. Доверяй Богу, даже если ты не знаешь, чем все закончится. Я не знаю, но вот этот шаг веры, он дает Богу право действовать, потому что все равно в конце ты скажешь: ну это только Бог мог сделать, это не я. Поэтому крутых у Бога нет. Все самые сильные опыты, или как говорит молодежь, крутые опыты, в основном происходили с очень простыми, доверчивыми, порой наивными людьми, служителями Евангелия, членами церкви, братьями, сестрами, детьми и так далее. Ну так вот, что интересно, когда это произошло, Иисус тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Вы видите, за короткое время Иисус дважды уединяется. Ему не все равно, что происходит, ему не все равно, что вообще видят люди, что видят ученики, что произошло с Иоанном Крестителем. Тем более, что они знали хорошо друг друга. Я другое предвкушаю. Ладно, когда я не могу ничем помочь. Вот нет у меня физической возможности, денег нет помочь. Или я далеко нахожусь, и нет никаких других вариантов помочь. Но когда у тебя все варианты, вот... Начиная от самых мистических вариантов, когда, например, как мы читаем про Ирода, он там начали его восхвалять, что это голос Бога, а не человека. Написано, он был изъеден червями и умер тут же на глазах у всей толпы. До включая каких-то обстоятельств там самой сложной детективной цепочки. Богу все под силу. И когда ты все это можешь сделать по факту, но ты не делаешь это, потому что ты... не можешь это сделать по совершенно другим соображениям. И вот, что мы здесь наблюдаем. Он уходит на гору помолиться. И, как здесь написано, наедине. Для него было важно не столько вот с ними, с учениками снова объяснять. Ну, представляете, сколько у них вопросов. У нас вопросов меньше, чем у них. Знаете почему? Мы привыкли, что такое мультики. Мы знаем, что животные разговаривают. Фильмы сейчас вот детские особенно... Там и звери разговаривают, и все реалистично, и футуристично, как хочешь. Вот любые превращения. Сейчас уже никого, как мы говорим, ничем невозможно удивить. Ну, как бы вроде логично. Но не тогда. А тогда представьте себе, только что мы кормили 5000 мужчин, а там, я не знаю, сколько толпы, тысячи людей. Все наелись, и 12 коробов осталось. Почему 12? Может быть, Христос специально так сделал, чтобы как-то напомнить о тех 12 патриархах. А может быть, каждый ученик, их было тоже 12. И они каждый несли свой коробок, и это было их личное, персональное чудо, когда абсолютно никто не скажет, ну это там ученик Матфей, там Андрей, я не знаю, кто там еще с ними был, это он, наверное, насобирал. В принципе, я не помню. Каждый нес эту коробку, каждый поучаствовал в этом чуде. Каждого это коснулось и пронизало. И вот в результате он остается один, а они поплыли через озеро, через море, скажем, на другую сторону. И вот читаем. «А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный». То есть речь идет о серьезном таком волнении на море. И вот интересно, что да, когда ветер противный, то есть вообще ветер, сильный ветер, и он против тебя, представьте, как они устали, какая этот ну вот напрасная работа, ты на середине моря, а тебя ветер гонит, ты только перестал грести, тебя несет совершенно в другую сторону. Это все напрасно, это знаете, такое отчаяние, это беспомощность, это ломаются все планы, потому что ты уже туда не прибудешь к тому времени, как хотел, ты вернешься назад, а туда ли ты вернешься, и где это опять ночевать, кушать, ой, это все много-много вопросов. И вот в этот момент, в самый такой вот тяжелый момент, разочарования, да, назовем, вдруг написано здесь, четвертую стражу же ночи, пошел к ним Иисус, идя по морю. Вы понимаете, да, что это уже почти под утро, и вдруг появляется Иисус. Они уставшие, потому что они гребут, и вдруг по морю идет Иисус. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Интересно слово «встревожились». Они, оказывается, ученики не просто встревожились, знаете, как бы, ой, что такое там, ладно, все, успокойся. Нет, они переволновались, то есть фактически там стоит очень интересное слово, которое передает такое, знаете, глубочайшее внутреннее переживание, когда уже дальше сказано, что они говорят, ну нет объяснения тому, что это происходит. Это либо Иисус, что не может быть идущим по воде. Это мы уже на слуху. Христос идет по воде, картина написана там художником. Еще там много разных вопросов, да, но в этот момент они впервые созерцают призрак, привидение, спиритический сеанс, что это? И после этого они, написано, кричат от страха. Заставьте мужчин, рыбаков, которые вообще-то, наверное, не раз плавали в разные погодные условия, и вдруг они кричат, потому что, ну, реально тут объяснений нет всему происходящему. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Очень интересно, да, Иисус вовремя-вовремя появляется. Вот, казалось бы, не вовремя, но вовремя, потому что не вовремя, потому как им тяжело было грести. Да, тут в ночь вода бушует. Ну как тут Христос появится? Поверьте, когда надо, Иисус появится. И никогда нельзя думать. В моей жизни может быть такой переворот, что Христу будет не до меня, Он тут никогда не появится. В самый неожиданный момент Иисус может появиться в вашей жизни. И я хочу сказать, Он может сказать, ты грешник, тебе нужно покаяться, тебе нужно принять меня в свое сердце. Не ищи объяснения всем чудесам и всему, что происходит в твоей жизни. Ты не найдешь. Не ищи ответы, почему льется кровь, потому что так должно быть. И я знаю, что я мог бы это все остановить, но не могу я сейчас это остановить. Поэтому я прошу тебя, проживи это время со мной. Я рядом. В самое большое трудное время я рядом. И об этом свидетельствуют все люди, которые были в самых жутких условиях какой-то агонии. Я был поражен, когда я услышал этот потрясающий опыт, когда в Украине, да, там в подвале сидели люди, молились, и была пачка печенья и всего лишь там какой-то пакетик сока. И они там несколько дней все кушали и пили этот сок, и он не заканчивался. Это потрясающее чудо, поэтому Бог часто дает нам быть частью этого чуда, чтобы как та женщина-вдова, она вот наливала масло, оно не заканчивается, и мука не кончается. Бог говорит, да мне не трудно сделать чудо, мне важно потом понять, что ты будешь делать с этим чудом, как ты себя поведешь, или ты возьмешь его на себя и будешь ходить с гордо поднятой головой, или ты усомнишься, что самое страшное, и скажешь, это еще не факт. И вот поэтому, дабы ученики не сомневались. Не сомневались в том, что Христос все контролирует. Не сомневались в том, что Он все может. Не сомневались в Нем. Иисус появляется в самый неподходящий момент. И, как мы здесь читаем, Он их ободряет. Он их не пугает. И говорит красивые слова. Это я. Не бойтесь. Петр сказал ему в ответ. Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Что с Петром фактически? Он сомневается. Вот это важно понять. Он реально сомневается. С одной стороны, а если это привидение? Но он не боится, видите, он как бы мужчина. Но мужчина и сильный, это не значит без сомнений. Нет людей не сомневающихся. Очень многие люди делают вид, что они, знаете, уверены такие, самоуверены. Но поверьте, эта история настолько интересна, глубока. Сильный, резкий такой, знаете, уверенный Петр говорит: «Если это ты, пожалуйста, повели мне прийти». Вот это слово «если», оно и есть начало сомнения. Он же сказал: «Иди». Очень интересно. «Иди». И Петр, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Возникает простой вопрос, да, ну зачем тебе идти, зачем тебе вот этот эксперимент проверять? Ну скажи: «Господи, это ты? Да, ну иди к нам». Зашел, сел в лодку, вот тебе, пожалуйста, он доказал, что это он. Нет, чуть-чуть по-другому, Петр мыслит иначе. Я должен к тебе прийти, а потом же надо еще вернуться в лодку. То есть как бы, и вы понимаете, что Петр как бы идет, и он реально идет, и написано: «Повели мне», он говорит: «Иди». Петр, выйдя из лодки, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» То есть, он что, не видел ветер? Видел ветер. Но, заметьте, он шел к Иисусу, но обратил внимание на то, что творится вокруг. И это повергло его в ужас. Бывалого рыбака, серьезного мужчину, повергло в серьезный ужас. Более того, он почему начал вообще тонуть? Он же плавать умеет. Ну, держись на воде, ну, ветер дует, ну, ты держись и все. Нет, именно Писание говорит, цепенеть начал, да, начал тонуть. Так вот, что интересно, когда он это начало с ним происходить, спаси меня, где был выход? Опять же, обратиться к тому, кто сказал: иди по воде, спаси меня. И вот обратите 31 стих, мы его уже читали. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» «Маловерный, зачем ты усомнился?» Интересно, я посмотрел в английском переводе. «Little faith», то есть «маленькая вера». Вот, ну, вот, ну, маленькая, манюхенькая вера. Ну, ну, зачем ты сомнелся? Он не сказал, зачем, почему ты испугался. Потому что испугался, это немножко, знаете, даже для мужчины, для Петра, это не так вот, как сказать, убедительно. Он может спорить начать: «Я не испугался». Но здесь написано: «Видя сильный ветер, испугался». То есть, понятно, смотрит, все дует, он стоит под ногами. Ну, как оно там, я не знаю, ну, наверное, может, качало его как-то там, да, как на доске. Но страшно стало. Он, с ним происходило невероятное просто, такого еще никогда не было. Но Христос сказал в точку, он сказал: «Ты усомнился, почему у тебя мало веры?» Возможно, Христос предостерег Петра и в этой короткой истории показал нам кучу, максимум, множество примеров. Первое. Когда идешь за Христом, никогда не сомневайся в том, что Он может все. Вот это важно. Я хочу в этом вас убедить. Да, ты грешник, и я грешник. И нам нужен Иисус. И пока мы не поймем, что Он все может, мы будем постоянно с Ним торговаться. Господи, вот сюда заходи, ко мне сюда не заходи. Господи, только, пожалуйста, не забирай мою работу. Господи, пожалуйста, вот эту девушку. Все, она моя. Я прошу тебя, Господи, пожалуйста, скажи, что это моя. Пожалуйста, давай не будем по-другому. И люди доказывают, а как объяснить Иисусу, что Он все знает от начала и до конца? И Он желает лучшего своим детям. И в результате мы видим, чем заканчивается история. Когда они вошли в лодку, ветер утих. Еще одно чудо. Когда с тобой рядом Иисус, или когда ты рядом с Иисусом, даже если шторм вокруг, тебе не страшно, и тебе ничего не будет. И наоборот, если Иисус с тобой, то с Ним приходит мир. Заметьте, да? Он пришел через бурю и принес тишину, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Истинно ты Сын Божий. Вот это удивительное свидетельство. Признать учениками, что не он виноват в том, что Иоанна Крестителя обезглавили. А ведь согласитесь, как сегодня очень многие люди обижаются. Более того, постоянно вынуждают кого-то высказать какую-то точку зрения на то или другое происходящее в мире. Я хочу сказать, держитесь дальше от политики. Поставьте Бога в центр своей жизни. Вы такие благословения испытаете, вместо вот этих бесполезных споров о том, что потом завтра, возможно, мы все будем менять свою точку зрения по мере поступления новой информации. Я далек от этого. И поэтому, пожалуйста, посмотрите на библейскую историю. Он говорит, истинно ты сын Божий. И преклонились перед ним. А переправившись, прибыли в землю Генесарецкую, а жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Они его знали как целителя, а ученики его узнали как сына Божия. Подводя итог этой одной всего лишь, казалось бы, главе, я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание вот на что. Первое. Что мы видим в этой главе? С нами очень часто могут происходить совершенно непонятные, необъяснимые и даже, на первый взгляд, недопустимые вещи. Это как темница и обезглавливание Иоанна Крестителя. Ну не ему сидеть в тюрьме, ну не его надо обезглавить, ну как, ну в расцвете сил, ну предтеча. И вдруг такое происходит. И будет постоянно закрадываться сомнение – а действительно ли это Христос Божий Сын? А действительно ли все правильно происходит так, как должно происходить или нет? Второе, что мы здесь очень важное находим. Христу совершенно не представляет никакой проблемы сделать какое бы то ни было чудо. Но важно то, что Он делает нас участниками чуда. Запомните вот эти 12 коробов. Каждый ученик несет свой короб. Каждый ученик Иисуса должен быть свидетелем своего собственного чуда. И если вы подумаете немножко, поразмыслите и вспомните, вы поймете, что у каждого из нас есть свой коробок. И как там написано, полный короб, да, вот этого свидетельства о Божьем чуде. Это очень важно, потому что так формируется личная вера. Иногда нам хочется найти ответ, почему это происходит, почему это не заканчивается, почему это так, почему это так. Христос говорит, я вам потом объясню, вы сейчас даже не в состоянии будете понять. Но главное в том, что с нами происходит, ты должен быть участником чуда. И третье, что хочу тоже обратить внимание. Обратите внимание на то, что когда ты сомневаешься, не веришь Господу и пытаешься ставить какие-то условия, да, вот как многие ставят условия. А кто из нас не сомневался? Выходить замуж, не выходить? Поступать, не поступать? Покупать, не покупать? Переезжать, не переезжать? Это миллион вопросов абсолютно у каждого из нас. И в этот момент мы можем поскользнуться, если начнем крутить головой по сторонам и скажем, ой, не, ну как я поступлю, там 30 человек на место, не-не, я, наверное, не смогу. Но если Бог с тобой, поступишь, ой, как я выйду замуж, слушайте, женихов так мало, невест так много, я такая некрасивая, да, кто-то скажет. Но подождите, если Господь с тобой, все будет как надо, ты станешь участником этого чуда. Не смотри на то, как страшно, смотри, как хорошо, когда Он приходит к тебе. И что еще важно, вот четвертое, на что хочу сказать. Иисус ставит точный диагноз, как только ты тонешь, Он не будет говорить, а, ну что, деловой, да, гордый такой, смотри, какой смелый. Ходить он взялся по воде, оно тебе надо вот это ходить по воде? Это тебе надо воду? Да я бы пришел сейчас в лодку. Что ты за Петр, что ты за человек? Вот правда этого ничего нет, написано, он протянул руку, простер руку, поддержал ему и тут же ему поправил его, чтобы Петр понимал, о чем он говорит, маловерный, зачем ты усомнился? Он усомнился, что это чудо, он усомнился, что вода, и вот эта бездна под ногой, ночная такая как бы масса воды, она его выдержит. Да? Вот это еще о чем говорит? Что мы можем даже участвуя в чуде, мы можем сомневаться. Вот почему Христос говорит, маловерный, и нужно, чтобы мы были гигантами веры. Вот цель наша, уйти от маловерия крепкой, полноценной вере. И поэтому Господь благословит нас каждого по отдельности, если мы будем стремиться пережить вот такое подобное чудо со Христом. Мне эта история очень понравилась, она меня вдохновила, она меня поддержала. Я хочу, чтобы она поддержала и вас. Читайте эту главу, 14 глава Евангелия от Матфея. Иисус велик, и любая буря утихнет, когда приходит Иисус. И да благословит Он нас и поможет. Аминь. Помолимся. Боже любящий, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя, что Ты простираешь руку, чтобы помочь. Благодарю Тебя за то, что Ты делаешь нас участниками этого чуда, которое часто происходит в нашей жизни. Наши короба переполнены этими чудесами. Пожалуйста, Иисус, благослови каждого, кто сомневается. Я знаю, что каждый день нас постигают сомнения, и сомнения – это дьявольское оружие для того, чтобы выбить из нас уверенность, почву. Но я прошу Тебя, Боже, благослови нас никогда не сомневаться в Тебе. А в себе это нормально, когда мы сомневаемся, мы потом пересматриваем многие вопросы и возрастаем. Хвала Тебе да будет, вечному Богу нашему, ныне и во веки веков. Аминь.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Британское агентство по стандартизации продуктов питания провело исследование о влиянии синтетических красителей на здоровье детей. В исследовании приняли участие 300 детей. Дети получали разные виды напитков и десертов с разными видами красителей. В ходе исследования было установлено, что дети, употреблявшие продукты с синтетическими красителями, отличались от своих сверстников нервным и неконтролируемым поведением. Также у них начались проблемы с концентрацией внимания, что приводило к снижению успеваемости. Таковы были результаты трехнедельного избыточного употребления пищевых красителей. Что же такое пищевые красители и как их опознать? На этикетках они обозначены кодом от Е100 до Е199. То есть числовой код красителей всегда начинается на единицу. В случае, когда используется много таких добавок, например, в разноцветном дрожже, недобросовестный изготовитель может скромно, не вдаваясь в подробности, написать только одно слово – «красители». Такие краткие записи должны вас насторожить, потому что это может означать, что производителю есть что скрывать. Красители обильно присутствуют в газировке, ярких леденцах, мороженом, кондитерских изделиях и даже на кожуре цитрусовых. Наличие красителей выдает ярко-розовый цвет копченой или вареной колбасы, так как нормальный цвет мяса после варки серый, а после копчения серо-бурый. Если вам понравился на вид солнечного цвета сыр или желтоватое сливочное масло, внимательно изучите этикетку. Есть большая вероятность, что приятный цвет молочным продуктам придает небольшое количество сливок, а желтый краситель. Опасайтесь ярко-оранжевых, фиолетовых, синих цветов в продуктах питания. Такая краска – это веская причина их не покупать. Натуральные красители имеют неброские пастельные тона. Например, серовато-желтый, спокойно розовый, серо-песочный. Тревогу вызывают следующие вещества. Краситель тартразин Е102 запрещен в Евросоюзе. Применяется в кондитерских изделиях, дрожже, мороженом, макароном, пюре, джемах. Может вызывать аллергические реакции. Краситель Е110 опасен для восприимчивых людей. Может вызвать астму или кожные реакции. В Евросоюзе запрещен. Им подкрашивают мороженое, рыбопродукты, креветки, молочные коктейли, сыры. Краситель азорубин Е122 имеет красный цвет. Применяется в марципанах, джемах, рулетах с вареньем, йогуртах, коричневых соусах, красных напитках. Вызывает сыпь и аллергии. Он запрещен в Австрии, Норвегии, Швеции. Потребительские организации Австралии включили его в группу пищевых аллергенов, опасных для астматиков. Е124 – кошениловый красный. Можно обнаружить в салатных заправках, десертных напитках, кексах, бисквитах, творожных изделиях, салями. По некоторым данным, при регулярном воздействии может вызвать рак. Также он провоцирует приступы астмы. Запрещен во многих странах. Опасными являются золотые и серебряные съедобные украшения на тортах. Они могут содержать

0: влияние химических веществ на которых будет особенно сильным. Будьте внимательны и здоровы!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
2: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем очень важную задачу.

0: мы понимаем, что нам легче будет читать Библию.
1: В этой программе разделение Израильского царства, идолопоклонство и появление пророка Илии, чудеса Илии, служение Елисея.
0: Илия и Елисей – пророки разделенного царства Израильского. О них нам рассказывают библейские книги 3 и 4 книга царств. После смерти Соломона Израильское царство разделилось на два царства. Северное – центром Самарии. Большое – сюда вошли почти 10 колен племен израильских, поэтому оно называлось Израильским. И южное – центром в Иерусалиме, в котором осталось колено Вениамина, колено Иуды. Левиты там остались. Оно называлось Иудейское царство.
1: Разделение Израильского царства произошло в 930 году до Рождества Христова. Северное царство просуществовало до 722 года, когда было завоевано Ассирийским царством. Население было депортировано, и следы десяти колен с тех пор теряются. Южное Иудейское царство просуществовало более чем на век дольше. Оно было завоевано в результате военных походов вавилонского царя Навуходоносора, а в 586 году был сожжен храм Соломона.
0: Царей в обоих царствах было примерно по два десятка. Правда, в Иудее была одна династия Давидова, а в Северном царстве династии постоянно сменялись. Царь Иеровоам I, полагая, что если народ будет ходить на поклонение Богу в Иерусалим, он может вернуться к прежнему царю. Вот как об этом Библия говорит.
1: Иеровоам отстроил Шихем на Ефремовом Нагорье и стал там жить. Потом он перешел в Пенуэль и отстроил его. И подумал Иеровоам: «А ведь род Давидов может вернуть себе царство. Если этот народ будет ходить в Иерусалим, приносить жертвы в храме Господнем, то обратится сердцем к своему владыке Равааму, царю Иудейскому. Тогда они убьют меня и вернутся к Равааму, царю Иудейскому». Посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал людям: «Довольно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из Египта». Одного он поставил в Бетеле, а другого в Дане, так что к одному из них люди ходили даже в Дан. Все это привело ко греху. Он построил капище на холмах и ставил священниками не потомков Левия, а кого угодно из всего народа.
0: Народ Божий стал идолопоклонствовать. Во время правления царя Ахава появляется Божий пророк Илия. Илия живет в 9 веке до Рождества Христова. Бог призывает его тогда, когда в Израиле правит нечестивый царь, царь Ахав. О нем сказано то, что он делал то, что было злом в глазах Господа, и поступал хуже всех, кто был до него.
1: Мало того, что он повторял грехи Иеровоама, сына Невата, он еще взял в жены Иезавель, дочь Эдбааля, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. Он поставил жертвенник Ваалу в капище Ваала, которое построил в Самарии. Еще Ахав устроил рощу, посвященную Ашере. Ахав все более предавался греху, вызывая гнев Господа Бога Израилю, и поступал хуже всех прежних царей израильских.
0: Вообще вот эти плодородные культы, они вообще исходят из того, что мы видим в мире происходящее. Да? То есть падает дождь, земля от дождя начинает производить траву. То есть сверху падает семя, а внизу женское лоно, воспринимая его, рождает детей. То есть вот культы плодородия, они основаны на вот этом взаимодействии. То есть они такие естественные, то есть народ их видит, их легко объяснить. Илия по воле Божьей говорит Ахаву: в ближайшие годы дождя не будет. Это страшное бедствие для аграрной культуры того времени. Реки пересыхают, ничего не растет, народ бедствует. Самого Илию Бог питал сначала из потока, при этом каждый день вороны приносили пророку мясо. А когда вода в потоке пересохла, Бог отправил его к бедной вдове в селение в Сарепта, у которой была горсть муки в кадке и немного масла в кувшине. Она испекла из этого запаса одну лепешку, при этом мука в кадке не закончилась и масло не иссякло. И было так все в то время, пока у нее жил Илия. То есть еды было столько, сколько нужно для нее, для Илии, для всех ее домочадцев. Много чудес связано с этим великим пророком. Он воскресил сына этой вдовы, когда тот умер. Кажется, больше этого никто сделать не может. Вдова сказала: «Ты человек Божий, в твоих устах поистине слово Господне». Величайшее чудо случилось на горе Кармил, когда Илия предстал пред царем Ахавом и велел привести всех жрецов Ваала на гору и испытать, чей Бог истинный. Идолопоклонников было 850 человек. Соорудили два жертвенника, на них возложили разрубленных бычков для жертвоприношения, но огня не зажгли. Илия сказал: «Вы призовете имя своего Бога, а я призову имя Господа. Какой Бог пошлет в ответ огонь, тот и есть истинный Бог». «Хорошо», — ответил народ. Весь день кричали жрецы, призывали Ваала. Ничего не происходило. Они кололи себя мечами, копьями. Не было ответа. Тогда Илия велел полить свою жертву водой. Вылили 4 кувшина трижды и возвал Господу: «Господи Боже Израиля».
1: И когда настало время вечернего жертвоприношения, пророк Илия подошел к жертвеннику и произнес: «Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, пусть узнают они сегодня, что Ты Бог в Израиле, а я слуга Твой, и сделал все это по слову Твоему. Ответь мне, Господи, ответь мне, и пусть знает этот народ, что Ты Господь Бог. Тогда Ты возвратишь себе их сердца». Не спал огонь Господень и спалил жертву вместе с дровами и камнями, землей и водой в канаве. Когда народ увидел это, все пали ниц, восклицая: «Господь наш Бог! Господь наш Бог!» Тогда Илия сказал им: «Хватайте пророков Ваала, чтоб никто не убежал». Схватили их, привели к потоку Кишон, и там Илия их перебил.
0: А потом пошел дождь. И все, хорошо было бы здесь поставить точку. История не завершается, и Изавель, жена Ахава, велела найти и убить Илию. И пророк испугался. Он убежал в пустыню Беершеву, где пришел к нему ангел Господень, велел идти к горе, где Бог явился Моисею, к Хариву.
1: Господь сказал: «Выйди и встань на горе пред Господом, и пройдет там Господь. И ураганный ветер будет рушить горы и валить скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения пламя, но не в пламени Господь. А после пламени тонкий звук безмолвия».
0: Или трепетное безмолвие, или даже шепот тихий и тонкий. Так можно перевести последнее выражение. Илия совершал свое пророческое служение около 20 лет. Его учеником стал Елисей. При Илие появились пророческие школы, появилась даже профессия пророков. Но немногим из них являлся Господь. Профессионалы служили при дворце, они предсказывали то, что хотел услышать царь, и только Илия пророчествовал Слово Божье. Он обличал несправедливость и нечестие царей. Конец служения Илии стал началом служения Елисея. Тот пахал землю, пока его не призвал Илия.
1: Илия взял свою накидку, свернул и ударил ею по воде. Вода расступилась, и оба они перешли реку посуху. Когда они переходили реку, Илия сказал Елисею: «Проси, чего хочешь, прежде чем меня возьмут от тебя». «Тот дух, что в тебе, — ответил Елисей, — прошу, пусть во мне его будет вдвое». «Трудно исполнить то, о чем ты просишь, — ответил Илия, — но если ты увидишь, как меня возьмут от тебя, то так и будет. А если не увидишь, то не получишь того, о чем просишь». И когда они шли и разговаривали, явилась огненная колесница с огненными конями, и разлучились они. Илия вознесся в вихре на небо. А Елисей смотрел и восклицал: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И больше Елисей его не видел. Тогда он схватил свою одежду и разорвал ее надвое. Он поднял накидку, что упала с плеч Илии, пошел обратно и встал на берегу Иордана. Взяв накидку, упавшую с плеч Илии, он ударил ею по воде и сказал: «Где Господь, Бог Илии?» Он ударил накидкой по воде, как Илия, и вода расступилась, и Елисей перешел реку посух. Увидели Елисея ученики пророков, что пришли из Иерихона и стояли поодаль, и сказали: «Дух Илии опочил на Елисея». Вышли они ему навстречу, поклонились до земли.
0: Елисей тоже творил чудеса, обличал нечестие. Он солью очистил источник одного из городов. Тот стал свежим и полезным. Возле города Вифиля над ним стал издеваться ватага юнцов. Оглянулся Елисей, посмотрел на них и проклял их именем Господа. Тогда вышли из лесу две медведицы и растерзали из них 42 мальчика. Эта страшная история напоминает мне об ответственности за наших детей, которые ничего не знают о великом и сильном Боге. Погибают без всяких медведиц у нас на глазах от недостатка богопознания. От сцен безнравственности, насилия в кино, интернете, от наркотиков, алкоголя страдают от отсутствия любви. Елисей тоже умножил масло у одной вдовы. Муж, который учился пророческой профессии, умер. За его долги семья должна была пойти в рабство к тому, кому он задолжал. Ничего у вдовы не было, кроме кувшина масла.
1: Тогда он сказал: «Иди и одолжи у соседей всякой пустой посуды и побольше. А потом войди, закрой за собой и за детьми дверь и вместе с ними разливай свое масло в эту посуду. И какая наполнится, ту отставляй в сторону». Она пошла к себе и закрылась вместе с сыновьями. Те подносили ей посуду, а она разливала масло. Когда посуда наполнилась, она сказала сыну: «Подай еще кувшин». «Больше посуды нет», — ответил тот. И тогда масло иссякло. Она пошла к человеку Божьему и все рассказала ему. А тот ответил: «Иди и продай масло, расплатись с долгами, а на остальное живи со своими детьми».
0: В городе Шунеме у Елисея была семья, которая принимала его, когда он был в тех краях. В той семье не было детей, но, по слову Елисея, у них родился мальчик. И вот это дитя заболело и умерло. Женщина в отчаянии разыскала Елисея и попросила его прийти к ним домой, не говоря ему ни слова. Елисей вошел в дом, где на его постели лежал мертвый ребенок. Войдя, он запер за собой дверь и стал молиться Господу. Наверное, самое известное чудо Елисея – это чудо с исцелением царедворца Наимана. Четвертая книга Царств, 5 главе, рассказывает об этом. Наиман был сирийским военачальником. Он был уважаемым человеком. Одна проблема – он был болен проказой. И вот служанка его жены была захвачена в одном из походов на Израиль, сказала, что есть пророк Божий в Израиле – Елисей. Он может вылечить проказы. Наиман пошел к своему царю, тот написал письмо к царю израильскому, и дипломатическая почта отправилась с посольством в соседнее государство. Получив письмо, царь пришел в ужас. Он разодрал одежду и вскричал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Зачем он посылает ко мне человека с просьбой спасти его от проказа? Сами видите, он верно ищет ссоры со мной». Проказы в то время – это как рак сегодня. То есть люди, болевшие проказы, это как люди, болеющие раком сегодня. То есть страшная болезнь, неисцелимая, и пытаются от рака лечить. Да, какие-то попытки на этом пути делаются, но исцелить окончательно от рака, да, то есть всегда за человеком следят, не будет ли рецидива. Елисей услышал о том, что нужно исцелить Наимана, и успокоил царя: «Пусть Наиман приходит, мы им поможем». Наиман прибыл. Пророк даже не вышел, велел передать: «Иди, омойся 7 раз в Иордане, твое тело обновится и станет совершенно чистым». Наиман рассердился, он думал, над ним совершат особую церемонию. А так в Сирии есть реки почище от Иордана? Конечно, надо представить, как выглядит Иордан в том месте, где он течет. Довольно мутная, почти коричневого цвета речка, шириной не больше 30 метров, в половодье больше, в засуху меньше. На помощь пришли слуги. Они сказали, что это нетрудно окунуться в речке, так сказал пророк. Вдруг поможет. Наиман согласился и 7 раз окунулся в Иордане, как сказал человек Божий. И тело его стало чистым, как у малого ребенка. Он с дарами вернулся к пророку и сказал, что верит в Бога, именем которого исцелил его пророк. Дары Елисей не принял. Ему была дорога Божья победа над городом военачальником. Были еще чудеса с плавающим топором, победами над сирийцами, нескончаемой войне. Были пророчества о царствах, которые Господь изрек через своего слугу. Но последнее свое чудо Елисей совершил уже после смерти. Елисей умер, его похоронили, и о нем царь сказал те же слова, что сам Елисей сказал бы Илие: «Отец мой, колесница Израиля и конница его. В начале следующего года моавитяне стали совершать набеги на землю израильскую. Однажды израильтяне хоронили одного человека. Увидев приближение моавитян, они поспешно бросили покойника в гробницу к Елисею. И едва тот коснулся костей Елисея, как ожил, и встал на ноги. Елисей провозглашал волю Божью, это самый важный урок из его жизни. Царство не вечное. Исчезают с лица земли города и рушатся храмы. Но Слово Божье пребывает вовек. Оно раскрывается новым поколением и исполняется в новые времена.
2: Прещедрый Боже, молю Тебя через Твоего возлюбленного Сына, даруй мне свершить дела милосердия и проявить любовь к людям, сострадать несчастным, наставлять на путь заблуждающихся, поддерживать бедных, помогать убогим, утешать печальных, защищать обиженных, снабжать нищих, ободрять плачущих, прощать должникам, любить ненавидящих меня, воздавать за зло добром, никого не презирать, подражать добрым, остерегаться злых, стремиться к добродетели, отвергать пороки. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Даруй мне в несчастье терпение, в благополучии воздержание, к земному презрение, к небесному жажду. Аминь.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Духовное наследие.
1: Через все романы Фёдора Михайловича Достоевского проходит одна важная мысль. Любовь без Бога – страдание. В его произведениях это даже не любовь, а судорожные конвульсии сдерганных людей. Это болезненная любовь. Любовь к мучительству и мученичеству. Жажда власти над другим любимым человеком и жажда собственного унижения. Это даже не любовь, это похоже на ненависть. Достоевский в своих произведениях показывает глубокое разъединение между людьми. Глубокая вражда, пропасть существует между мужчиной и женщиной. Подобно нежным уголькам загорается любовь, но подобно лаве из вулкана наружу вырывается раскаленная ненависть. «Любовь-то, — пишет подпольный человек из повести «Записки с подполья», — любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Молодой человек из романа «Подросток» говорит о Версилове. Неужели до такой степени он ее любит? Или до такой степени он ее ненавидит? Я не знаю. Но знает ли он сам? Любовь как ненависть. Ненависть как любовь. Достоевский показывает чудовищные противоречия человеческой любви. Так, например, князь Мышкин в романе «Идиот» говорит Рогожину: «Твою любовь от злости не отличишь». Зачастую любовь похожа более на низкие проявления животного инстинкта. Это уже страсть, это уже ненависть к любимому человеку, желание его гибели, его мук. «Я вас истреблю!» — такой бросает вызов Версилов Екатерине Николаевне. Князь Мышкин из романа «Идиот» размышляет о Рогожине. Он начинает понимать, что стоит тому жениться на любимой женщине, как через неделю он зарежет ее. Такие примеры из произведений Достоевского заставляют нас призадуматься над мыслями о том, что правы те люди, которые считают, что Достоевский – жестокий талант. Действительно, жестокое и ужасное, жуткое описывает он в человеке. Более ужасное, когда он описывает духовное разложение души человеческой, мрак человеческой души. Но описывая этот злой мир, описывая этот мрак души, Достоевский хочет выразить важную мысль о том, что с этим злом ни в коем случае нельзя смириться. Да, зло скрутило человека. Более того, сердце человека приняло это зло. И нужен рывок. Нужен полет, взлет. И этот рывок может совершить в человеке только Божья любовь. И в это Достоевский верит свято. Пред ним всегда стоял образ Христа, как пишет о нем критик Флоровский.
0: Духовное наследие.
1: Когда Достоевский показывает трагизм греховной жизни падшего человека, он это делает для того, чтобы была видна нужда человека в Спасителе. Да, действительно, когда мы не имеем благости и любви Божией, мы живем в некоем ужасе, в некоем кошмаре. Да, и действительно, какие перспективы ожидает нас в будущем. Так, например, Версилов говорит молодому человеку, своему сыну Аркадию Долгорукому, это роман «Подросток». «Я часто говорил Софье Андреевне, в начале соединения нашего, впрочем, и в начале, и в середине, и в конце, милая, я тебя мучаю и замучаю, и мне не жалко, пока ты рядом. А ведь умри, я знаю, я уморю себя казнью». В романе «Бесы» Лиза говорит Ставрогину: «Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-то место, где живет злой паук с человеческий рост, и мы там всю жизнь будем глядеть на него и бояться». А вот как лаконично описывает свою будущую жизнь Дмитрий из «Братьев Карамазовых»: «Драться будем». Увы, к сожалению, как это похоже на отношения во многих семьях. Как гениально выражает это в своих произведениях Достоевский: «Без Бога человеческая любовь эгоистична, бесплодна. Она способна разрушать, губить. Без Христа далекие друг от друга люди так и остаются чужими. И все, что они способны делать, это покушаться друг на друга, мучить друг друга. Только во Христе далекие друг от друга люди могут иметь бескорыстную, жертвенную любовь. И если мы примем Божью любовь в наше сердце, Господь готов для нас совершить это». Старец Зосима в романе «Братья Карамазовы» стремится уподобиться образу Христа. «Братья, — говорит он, — не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уже есть подобие божеской любви и есть верх любви на земле». На примере старца Зосима, та же Макара Ивановича, Достоевский показывает другой, прекрасный мир. В нем нет надрыва, надломленности, губительных страстей. В этом мире любит спокойно и искренне. Таким даром бескорыстной любви обладает Алеша Карамазов. Алеша любит ни за что, как говорит о нем Грушенька. Создавая образы святых людей, Достоевский хочет выразить важную мысль о том, что только в Боге человек может иметь истинную любовь. Эта любовь бескорыстна и жертвенна. Эта любовь служит другим людям. Эта любовь не унижается, а любит чувством собственного достоинства. Потрясенный любовью Божией, апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Иисус Христос принял на Себя такую смерть, которая показывает силу Божьей любви, ибо только такая любовь может облагородить мир, может принести нам истинную радость и мир нашей семьи, нашей жизни».

0: телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я очень рад приветствовать вас сегодня на семинаре «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». Тема, которую я хочу сегодня вам представить, называется «С кем Всевышний заключает Новый Завет?». Для кого-то эта тема может показаться весьма странным. Что за вопрос? С кем? Дело в том, что, к большому сожалению, в христианстве сложились стереотипы. Стереотипы, которые заложил еще во втором веке один из лидеров христианской церкви. Его звали Маркион. И несмотря на то, что Маркиона, в общем-то, считают еретиком, тем не менее его идеи продолжают жить и процветать, к большому сожалению. Вот как идеи Маркиона выглядят в представлении американских евангелических проповедников. Вот посмотрите, Ветхий Завет. А теперь посмотрите вот сюда. Что вы видите? Скрижали. А вот как они выглядят вам? Оно похоже, как памятник на какой-то могиле, вы понимаете? И вот посмотрите, оказывается, Ветхий Завет – это вот такое вот оковы, да? И вот, наконец, крест. Это все, вот посмотрите, вот это все Божий Ветхий Завет – умер со Христом, похоронен со Христом. А вот теперь Новый Завет. И посмотрите, вот этот человек Ветхого Завета в цепях, а вот этот человек Нового Завета. Вот, видите, тут написано «Дух Христов», и тут у него такое сердце, понимаете, новое. Понимаете, от могилы к новому сердцу. Странно, в чем проблема? Это я вам показал сейчас, а Маркион примерно то же самое говорил, друзья мои. Маркион говорил о двойственности. Двойственности. Вот еще одна идея и тоже другого американского протестантского проповедника. Вот эта двойственность. Противопоставление, понимаете, Ветхого Завета и Нового Завета. Тут, понимаете, я все читать не буду. Если вы будете слушать, если вы посмотрите, если вы принесете, если вы будете соблюдать, понимаете? То есть этот проповедник представляет себе такое, что в Ветхом Завете все на условии его что-то делают. И мы уже показывали, что это абсолютно неверный подход. А вот в Новом Завете, видите, Ветхий Завет, если вы делаете, а в Новом Завете типа все для вас сделано. Да, то есть ничего не надо. Один русскоязычный проповедник протестантский из эмигрантской церкви в Америке сказал, что Новый Завет – это благодать, это как пособие по безработице. Ты не работаешь, не работаешь, тебе платят, платят, платят. И вот тут ты прощен, ты исцелен, ты благословлен. Ну и идея, что в Ветхом Завете Бог требует, а в Новом Завете Бог все тебе дает. Хорошая идея. И тоже вот это противопоставление маркионовское. Да, Маркион учил, есть два бога. Бог Ветхого Завета, Яхве, это такой жестокий, требовательный бог. А и Бог Нового Завета, Иисус, это ласковый, любящий, милующий, прощающий. Понимаете, вот эта вот двойственность протестантская, она своими корнями во второй век в Маркиона уходит. Ну вот еще одна идея, вот, что, дескать, Бог установил завет с Авраамом, а потом, как израильский народ образовался, с ними Ветхий Завет, а с христианами, с церковью, Новый Завет. Понимаете? То есть Старый Завет для Израиля, Новый Завет для церкви. И вот об этом сегодня следует нам серьезно поговорить. Для кого и с кем заключает Бог Новый Завет? Вот это два ключевых пункта нашего сегодняшнего исследования. Два вопроса мы будем отвечать. Первый вопрос – почему Бог заключает Новый Завет? Это прежде чем ответить на вопрос «с кем?», нужно понять «почему?». Вот этим и займемся. Итак, давайте повторим наши определения. Мы уже с вами подробно изучали, что такое завет. Что слово «завет» включает в себя два важных аспекта. Первое, что завет – это священная клятва. Второзаконие 29:12. Я думаю, что вы помните этот так называемый параллелизм. Параллелизм в Библии – это когда в одном стихе есть два предложения и разными словами выражается одна и та же мысль. И поэтому здесь завет, а здесь клятвенный договор. И мы говорили, это лучше сказать не договор, а лучше сказать священная клятва, которую Бог поставляет сегодня. Это первое. Но второе, есть еще один важный аспект завета. Это священное бракосочетание. И вот как нам описывается бракосочетание. Смотрите. Перед нами текст, стих из 16 главы книги пророка Иезекииля. И здесь это, ну как, это поэма. Это поэзия пророческая, так звучит. Речь идет, конечно же, об Израиле в контексте. И можно увидеть в этой поэме, как исход из Египта и заключение завета на Синае идентифицируется здесь с бракосочетанием. То есть мы говорили об этих параллелях уже. Вот что написано. «Проходил я мимо тебя». Кто здесь тебя? Израиль. «Я» – это Бог, «тебя» – это Израиль. «И увидел тебя». И вот это было время твое, время любви. Ну, понятно, здесь я почему таким образом очень подробно показываю. Ни в коем случае нельзя здесь эту поэзию так, ну, аллегоризировать по-гречески. То есть каждое искать символ. Тут понятно, что время любви тут... Ничего такого нет в Израиле, чтобы можно было сказать, что символизирует время любви. Но что этим хочет сказать Бог через Иезекииля? Бог хочет сказать, что Он любит израильский народ, и Он выводит израильский народ из Египта. Вот, но оно вот, понимаете, вот таким языком бракосочетания выводится... «Я простер воскрилия риз моих на тебя, покрыл наготу твою». В смысле того, что там в контексте разговор идет о том, что у Израиля ничего не было. Знаете, когда мы говорим, допустим, я помню эту фразу, которую когда-то во время гонки вооружений сказал, по-моему, Косыгин Устинову, когда Устинов потребовал, чтобы изготовляли больше ракет и каждую отдельно ракетную установку в шахты поставить по всей Сибири, чтобы, ну, они могли преодолеть противоракетную оборону противника. И тогда Косыгин говорит Устинову: «Да ты ж народ, Дмитрий Федорович, без штанов оставишь». Это так чисто история говорит, но я это иллюстрирую, чтобы показать образные выражения. Да? Тут то же самое. То есть речь здесь идет о том, что в плену Израиль ничего не имел, поэтому в самом контексте Бог представляет Израиль как, ну, голый босый. И вот он прикрывает наготу твою. И дальше вот обратите внимание. «Поклялся тебе, вступил в союз с тобою, и ты стала моею». Это параллельно 19 главу книги «Исход», где Бог говорит: «Вы будете моим народом, вы будете моим уделом из всех народов». Но это исход, в книге «Исход» не используется бракосочетательный язык, а здесь в поэзии Иезекииля используются эти образы бракосочетания. И вот начинается жизнь, если уже говорить дальше, такими образами семейная жизнь. Ну, не семейная, совместная жизнь, так лучше сказать. И вот что происходит. «Но ты понадеялась на красоту твою, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточало блудодейство твое на всякого мимоходящего и отдавалось ему». Представьте себе слова, в Библии написаны, детям так не почитаешь, правда? Но что есть, то есть, друзья мои. «И взяла из одежд твоих, и сделала разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет». Вот здесь ключ, что речь идет, здесь не идет какое-то, понимаете, описание какой-то порнографии. Здесь очень, саркастичный язык. Тут уже прямо, даже не сарказм, скорее всего, а гротеск. Смех сквозь слезы. Смех сквозь слезы. И вот здесь, понимаете, высоты. А что такое высоты? Высоты – это там, где стояли языческие храмы. То есть речь здесь идет опять же, ты – это Израиль. В контексте у нас вчера продолжается 16 глава Иезекииля. Ты здесь – это Израиль. Но вопрос возникает, почему Бог описывает Израиль и его неверность, и его идолопоклонство таким языком, который даже трудно читать вслух при детях. Ты в Библии, понимаете? А вот в чем проблема. Давайте посмотрим. Деколог, да? Десятисловный закон. Подумайте внимательно, сколько заповедей в Декологе говорят о верности. Верности. Вы, наверное, скажете, заповедь номер 7, правильно? Это не прелюбодействуй. А как насчет заповеди номер 1? Смотрите, деколог – это же как вектор, вертикальная составляющая и горизонтальная составляющая. Первые 4 заповеди – это отношение Богом. А тут 6 заповедей отношения с человеком. В плоскости горизонтальной речь идет о супружеской верности, а в плоскости вертикальной получается то же самое с самого начала. Понимаете, если мы говорим о семье, что значит не прелюбодейство? Значит, что третьего человека не должно быть, да не будет у тебя никого пред лицом моим, правильно? Если у нее есть там кто-то, и она продолжает, хоть и свадьба наметилась, все, она с ним на Фейсбуке, или у него есть кто-то, он там, она к свадьбе готовится, а он наведывается к ней, понимаете? Это жизни не будет. Это семьи не будет. Эта семья зарублена на корню. А взаимоотношения с Богом? Да не будет у тебя других богов перед лицом моим, если этого не понимаешь. Какой завет? О чем можно говорить? Понимаете? Поэтому всякий раз, когда Израиль поклоняется Ваалу, Бог это воспринимает как прелюбодеяние. Смотрите еще одного пророка. Это у нас Иеремия. говорят,

из 3 главы Иеремии очень наглядно показывает, что если мы не знаем законы Торы, то нам абсолютно непонятно, что говорит пророк. Дело в том, что пророк нам здесь очень конкретно подает ссылку на закон, который часто не понимают. Это закон Второзакония, 24 глава, 1 и с 1 по 4 текст. Очень часто многие богословы считают, что этой заповедью Моисей разрешает развод. Нет ничего дальше от истины. Часто люди приводят именно эту заповедь в пример, говоря, вот Ветхий Завет, в нем за развод разрешен, а вот в Новом Завете, ну, все знают слова Иисуса в Нагорной проповеди, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот дает ей повод прелюбодействовать. Вот вы видите, Иисус запретил развод, а Моисей разрешил. Понимаете, Моисей будет разрешать развод, если мы вырывать из контекста будем. Я вам специально показал весь закон. Этот закон написан в казуистической форме. Что значит казуистическая форма? А вот она красненьким показана. То есть есть «если». «Если» – это описание обстоятельств. А есть «то». Это непосредственное законодательство, заповедь. То есть заповедь находится вот здесь. Смотрите на обстоятельства. Обстоятельства выглядят так. Если кто-то сделается, возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Видите, это все обстоятельства. То есть Моисей адресует ситуацию, когда вот здесь вот образовывается развод. Не значит, что Бог его разрешает или санкционирует. Значит, что вот ситуация, при которой образовался развод. И за разводом следует повторный брак. Вот он. И она выйдет из дома его и пойдет, и выйдет за другого мужа. И опять вторая семья разваливается. Может развалиться, потому что последний муж выпишет разводное письмо, а может развалиться, потому что второй этот муж умрет, и она вдовой станет. Так вот, в этой ситуации первый муж, отпустивший, не может взять ее обратно в жену. С иными словами, чтобы упростить, если Светлана была замужем за Иваном, и они развелись, а потом она вышла замуж за Степана, и Степан умер. Что закон говорит? Закон говорит о том, что в этой ситуации Светлана не может теперь начать писать Ивану письма и говорить, как хорошо мы с тобой жили, как я сожалею, что у нас развалился брак, а давай попробуем все сначала. Ну, вы, конечно, можете спросить, а почему, собственно, этот закон, почему так? Ну, я лично наблюдал одну историю, когда верующий человек, его жена, к сожалению, была гулящая. Родила ему 2 девочек –

но фактически они остались на нем. Сначала она угуляла с любовником, потом вообще вышла за кого-то замуж, развелась, вышла еще. А вот этот мужчина, человек был верующий, он в церковь приходил, молились за эту женщину, и 12 лет молились о том, чтобы она вернулась. Но не случилось. И вот через 12 лет встречает этот мужчина верующую христианку, начинает с ней встречаться, и потом они решают заключить брак. Договорились, помолвились. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется эта первая жена. С покаянием приходит, намучилась, жизнь ее побила, и она вернулась к Богу. И этот мужчина думает, что я теперь буду делать. Понимаете? С той женщиной, с которой он уже обручился. Теперь что он будет говорить? Извини, моя первая жена пришла, она покаялась, она теперь хорошая. И я, понимаете, это несправедливо будет. Знаете, это серьезная была проблема. Эта первая жена, она все-таки искренне покаялась. Она смогла понять, что возврата не может быть. То есть это закон невозвратного действия. Нет в этом законе обратного действия. Что сделано? Знаете, как говорят так образно, если колокольчик зазвонил, этот звон уже обратно не возьмешь. Вот это здесь так. Понимаете? Закон конкретно адресует проблему. Проблему того, что если есть развод и повторный, но нет повторного брака, возврат нужен. Но если есть развод и повторный брак, все. Назад хода нет. Здесь еще интересно кое-что заметить. Вот этот текст, вот эти слова сделается и не найдет благоволения в очах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное. Этот текст был предметом многих споров еще в иудаизме. Были два таких раввина, основатели фарисейских школ. Одного звали Шамай, другого звали Гилель. Так вот, Шамай говорил о том, что значит это что-нибудь противное. Понимаете, немножко абстрактный перевод, сложное там выражение, это выражение «эрват давар». «Эрват давар» – это фактически дело, связанное с открытием наготы. Понимаете, в книге Левит 20 глава и 18 мы показывали вам, что речь идет о незаконных интимных связях. То есть и Шамай понимал, он говорил, не имеет права выписывать разводное письмо муж только в случае, если находит в ней вину прелюбодеяния. А Гилель говорил, даже если она испортила ему суп, то может найти, может выписать разводное письмо. Вы понимаете, Иеремия очень четко понимает эти слова. Обратите внимание, в первую очередь Иеремия говорит, вот,
может ли жена, которая отошла и вышла замуж, снова вернуться к мужу? Ответ – не может. Причина, почему отошла, тоже есть. А ты со многими любовниками блудодействовала. Кто здесь ты, как вы думаете? Это Израиль. Чуть позже в 3 главе Иеремия скажет, и мы читали эти слова, «Возвратитесь, дети-отступники, я сочетался с вами». И вот обратите внимание, вот Иеремия цитирует закон, вот Иеремия цитирует причину развода и говорит, что возврат невозможен по закону. А на каком основании он говорит, что Господь говорит, а все-таки возвратись ко мне? Как может вернуться Израиль к Богу? Об этом мы поговорим в следующей части нашей лекции.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Людмила.
1: Моя история началась с самого раннего детства, когда мои родители думали, что у них родится мальчик. Но получилась я, и все папины мечты о сыне разрушились. Тогда был очень большой дефицит на игрушки, и папа достал очень дорогую и редкую по тем временам железную дорогу немецкую. Мы собирали ее по всей комнате. Это занимало очень много времени. У меня с самого детства мои игры, они отличались от моих сверстниц, потому что меня больше тянуло строить гаражи, бегать с мальчишками, участвовать в драках. В общем, я отчаянно с самого детства пыталась доказать папе, что я, несмотря на то, что я девочка, что я сын. Потому что у меня какое-то с самого детства тянулось чувство вины перед отцом за то, что я не сын. Я росла в такой сложный период, когда занавес железный в нашей стране, он приоткрылся, и наша страна из серой массы, то есть она становилась такой какой-то разноцветной и веселой. И я была как будто бы на гребне этой свободы и пыталась сопротивляться родителям, обществу вообще. Я старалась сделать всем вызов. И я начала курить. Причем курить мне жутко не нравилось. Чаще стало прогуливать уроки. Я стала хамить учителям. Родители начали активно бороться. После череды запретов возник в один прекрасный момент бунт. Один раз я попробовала уйти из дома. Я очень скоро вернулась. Одну ночь меня не было дома. Но я стала отвечать родителям хамством и перестала их слушаться. В какой-то момент я попробовала наркотики. Сначала мне казалось то, что я могу себе это позволить когда-то в выходные, но достаточно скоро я начала употреблять каждый день. Я нюхала наркотики, поэтому я не видела трагичности ситуации. Мне казалось такое, то, что я не колюсь, значит, я не конченый наркоман. И мне казалось, что я могу подвязать в любой момент, в любой. Я помню, как я легла на первый детокс. Мне занесли, или у меня уже была на тот момент, серьезная кишечная инфекция. Но была действительно жуткая картина. Я весила около 40 килограмм, и я не могла ничего есть. Это, наверное, был такой первый звонок, что мне пора остановиться. Я тогда не поняла этого. Меня возили к каким-то знахарям, я сидела на строжайшей диете, и через 2 недели я смогла ходить. Первое, что я сделала, когда я смогла ходить по квартире, я позвонила своим друзьям, попросила, чтобы мне привезли наркотиков. Моя доза выросла настолько, что мне приходилось торговать наркотиками. В какой-то момент мое употребление, оно настолько становится угрожающим, что один раз, когда родители заходят ко мне в комнату, я сижу вся в крови, потому что не могу уколоться. И я просто начинаю угрожать маме о том, что если она подойдет еще хотя бы на шаг, я не знаю, что я с ней сделаю, если она не даст уколоться. И меня отправляют в психиатрическую больницу. Меня привязывали бинтами там в какой-то комнате, где вокруг лежали сумасшедшие. Я заходила в туалет, где нет перегородок, потому что это туалет для психически ненормальных людей. Я жила какое-то время в том месте, где нет ложек, потому что их можно заточить и ими можно убить. Но это было жутко. Я думала, что это такой опыт, я никогда не буду употреблять. через какое-то время ко мне приехали друзья и привезли мне немного денег на личные расходы. Посчитав их, я тут же поняла, сколько это в граммах, и в тапочках поймала машину и уехала за наркотиками. Постоянно было так. У меня постоянно был шанс. Я постоянно при первой же возможности убегала, уезжала, звонила. И опять приходила в то же состояние, с которого я пыталась выйти. Однажды мне это все жутко надоело, этот круговорот событий. Милиция начала чаще обращать внимание на наркоманов. Друзья потихоньку стали садиться или умирать. И я поняла, что я не хочу так. И я пошла в церковь. Я помню, что я подошла к иконе Николая Чудотворца и сказала, что ты чудотворец, помоги тогда мне. Я просто хочу бросить употреблять наркотики. Я не знаю, как это сделать. Я думала, что должно что-то произойти, потому что мне тяжело почему-то было сделать этот шаг. Но ничего не происходило. Я приходила так долгие годы и просила одно и то же. Всегда бросить наркотики. Я их не бросала и тогда не понимала, почему. Сейчас я понимаю. Наверное, потому что после церкви я все время ехала к своему барыге за наркотиками. Я уже начала общаться с такими людьми. В общем, мою квартиру ограбили мои друзья при мне. Вот так. От меня решили избавиться, как от ненужного свидетеля. И после непродолжительной борьбы меня задушили и ударили по голове так, что разломалась маленькая табуреточка для ног, такое из массивного дерева. Когда я очнулась, я не поняла вообще, что произошло. Я помню, что главной травмой на тот момент стала у меня такая вообще глупость о том, что мне отрезали волосы. Я не понимала тогда на самом деле всей серьезности ситуации и что на тот момент вообще со мной произошло чудо. С такой травмой, как у меня, люди обычно не разговаривают и ничего не помнят. Врач, который посмотрел однажды на мою томографию, мне сказал: «Ты, наверное, еще не знаешь то, что ты должна что-то сделать для этого мира, потому что я, говорит, не видел таких случаев». Я начала обвинять весь белый свет в том, что у меня произошла такая травма. Мне обещали очень серьезные последствия после нее, и я еще тогда не знала, что мне удастся избежать всего этого, и жила в ожидании этих последствий. И я начала заниматься также со своими друзьями криминальной деятельностью с особой жестокостью. Сейчас я рада, конечно, я никого не убивала, но вот эти события, они постоянно крутились и не давали мне заснуть. Я лежала и думала, что я просто буду гореть в аду за то, что я делаю. Но я не могла остановиться. Мне нужно было очень много наркотиков, и добыть их честными путями, такое количество денег было нереально. Я прожила около 3 лет в таком состоянии. Я не работаю, я не учусь. У меня нет друзей, у меня нет будущего. Сестра наотрекалась даже от меня, то, что я не ее сестра, потому что, действительно, я, наверное, была похожа просто на уже какое-то животное, несущее зло и разрушение за собой. Я понимала уже, что наркоманию невозможно вылечить медикаментами, невозможно вылечить какими-то, знахарями и так далее, потому что практически все методы были испробованы. Тогда мне предложили лечь в центр. Проходило время, что-то такое начало в моем разуме переворачиваться. Мне было очень страшно возвращаться домой. Мне хотелось, чтобы родители еще меня оставили в центре, потому что мое возвращение туда – это равно смерть. И тогда я попросила одного из людей помочь мне, чтобы мне сказали, что мне нужно сказать такое Богу, чтобы он помог мне остаться в центре. Тогда мне дали какую-то молитву, просто элементарную, своими словами, что-то типа: «Господи, Я так хочу жить трезвой жизнью, но помоги мне остаться здесь еще на месяц. Вы знаете, о моем деградированном состоянии, ну, можно судить. Я не могла запомнить просто эту фразу своим мозгом. Для меня настолько это было чуждо, вот этот набор слов, ну, нормальных, что я взяла бумажку, записала эти слова и каждый день читала их только для того, чтобы родители меня оставили еще на месяц. И они меня оставили. Для меня это было просто какое-то чудо. Просто меня разрывало от счастья. И, знаете, я думаю, что это было каким-то семечком, которое в меня попало, семечко веры, и начало разрастаться внутри меня. В первый день, когда начались работы, у нас там был гусиный двор, и мне дали грабли и сказали почистить этот двор. Я стояла и думала, господи, ну что я здесь делаю? Ну, это же просто ужас. Я стою с какими-то граблями. Ну, я как бы представила то, что где бы я могла быть в данный момент. И у меня почему-то какие-то серые стены. Ну, я так думаю, что это, наверное, тюрьма была. Ну, такая какая-то ассоциация, серые стены, какие-то некрасивые кровати. И, знаете, я поблагодарила почему-то Бога в тот момент и начала с таким усердием убирать этот двор, как будто это просто я профи в уборке этих гусиных дворов. Я приняла решение остаться в другом городе, так как возвращаться домой мне было страшно. И начинала я жизнь с полностью чистого листа, не умея там даже платить за квартиру, какие-то элементарные вещи, не зная даже цену на билет городского транспорта. То есть было такое чувство, что я какой-то инопланетянин. Мне приходилось все узнавать вообще просто с нуля. Очень тяжело было начать работать, но сейчас я достаточно уже уверенно себя чувствую в той области, где я работаю, и готова идти дальше. Я планирую еще пойти дополнительно учиться. У меня появилось желание развиваться, и во многом очень огромную роль сыграло то, что в сообществе мне предложили как бы путь, некий путь к Богу. Это мне помогло найти работу, найти отношения, сделать отношения с родителями более такими теплыми и близкими. Появилось доверие между нами, которое сохраняется до сих пор. Я очень дорожу этими отношениями. У меня было очень много игрушек. Мне захотелось отвезти в детский дом. Так как я иногородняя, я искала в справочнике, какой из этих домов был бы наиболее близок ко мне, ну, к моему дому. И я находилась в этот момент на работе, и зазвонил телефон, и я начала принимать факс. И когда я начала читать этот факс, я просто не поверила своим глазам. Это был факс из детского дома с просьбой о помощи. И адрес, когда я посмотрела на карте, был рядом с моим домом. Мое состояние, это было просто настолько, было это такое воодушевление, я такое поймала чувство легкости, мне перестало интересовать все, что творилось на работе. Я пошла туда, до сих пор считаю то, что это Бог направил меня туда. Я очень боялась употребления, что я никогда не смогу иметь семью, потому что мне казалось, то, что я точно болею СПИДом, что я болею помимо СПИДа еще там массой заболеваний. На сегодняшний момент одной из самых сильных таких главных мотиваций для меня – это то, что у меня появилась надежда, что я смогу иметь здоровую семью и ребенка. На сегодняшний момент я могу точно сказать, что Вот это вот счастье и желание жить мне дала вера. И это классно, то, что я могу верить. У меня появился вот реальный путь и реальный выход из ситуации. Я вижу, что ли, теперь, как мне нужно жить. И это мне приносит огромное удовольствие.
0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова. Между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавров». Оно и не мудрено. Сам термин в научной литературе, как указывают материалы Государственного Дарвиновского музея, впервые появился только в 1841 году. Его использовал лондонский профессор Ричард Оуэн, который предположил, что открытые животные относятся к самостоятельному виду пресмыкающихся. Он предложил всех представителей этой группы пресмыкающихся назвать динозаврами, что означает «ужасная» или «страшная ящерица». В русской научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет. Нет этого слова и в оригинале Библии, ни на древнееврейском, ни арамейском, ни греческом языке. Причина все та же. Такой концепции, как динозавр, до середины 19 столетия не существовало. Ввиду этого, главный вопрос, который следует вначале рассмотреть, будет звучать так. Содержит ли Библия описание животных, которых мы сегодня называем динозаврами? Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова, стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз Левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «Левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть попросту это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как Левиафан описывается в иных местах Библии. Например, книга Псалтирь, 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Согласно первому отрывку из 103 главы книги Псалтирь, Левиафан – это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии. Оно является переводом древнееврейского слова «танин», значение которого в словаре выглядит так – «змей», «дракон», «чудовище». Вот примеры его употребления. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Книга Иова, 7 глава, 12 стих. Далее. «Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы змеев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Это книга Псалтирь, 73 глава, стихи 13 и 14. Оно здесь переведено словом «змея». Далее. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое». Пророк Иеремия пишет в 51 главе в стихе 34. Здесь слово «танин» переведено как «дракон». Далее. «Как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их», пишет пророк Иезекииль в 32 главе во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место – это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «Найди свой путь». Мы ее ведущие. Меня зовут Борис, мой коллега Сережа. Сереж, привет.
2: Привет, Боря.
1: В гостях у нас сегодня наша...
2: Прекрасная девушка, хороший человек.
1: Кристина.
3: Привет.
2: Вы знаете, начнем так нашу тему. Многие люди, все, наверное, хотят чувствовать себя комфортно в обществе. Вот, например, как сейчас Боря чувствует себя комфортно на этом стуле.
1: Даже ногу на ногу могу.
2: Но каждый из нас имеет какие-то свои отдельные качества характера, может быть, принципы в жизни или что-то, что отличает его в этом обществе. И не всегда комфортно чувствовать себя среди других людей, которые не придерживаются этих принципов, или чувствовать себя белой вороной, когда все делают что-то одно, а ты делаешь другое, или ты не согласен с ними. Поэтому очень сложно находиться в обществе и придерживаться своих принципов, если они разнятся с другими. Вот. Об этом как раз, наверное, сегодня поговорим, как нам придерживаться своих принципов, будь то это какие-то привычки, будь то это какие-то внешний вид, или, может быть, это какие-то религиозные убеждения. Вот. И поэтому мы сегодня специально пригласили Кристину, она нам расскажет свою историю. Кристина, еще раз привет.
3: Еще раз привет.
2: Рассказывай.
3: У меня был страх говорить о том, что я верующая. То есть, когда меня спрашивали... А где ты бываешь по субботам? А почему ты не такая, как все? То я пыталась как-то быстро-быстро ответить, ну, средний, и всем своим видом давала понять, что, ребят, я не хочу об этом разговаривать.
1: А смотри, Кристина, вот не такая, как все. Что это значит?
3: Ну, например, там, не дерусь, нет вредных привычек.
2: То есть верующие, они, в принципе, первое, что они не дерутся. Ты знаешь, я тебя огорчу, верующие дерутся.
1: Вот. И на жизнь, а на смерть порой.
3: Мой мир не будет прежним.
2: Хорошо, еще что, вот что было еще сложно тебе открывать людям? Вот они начинали у тебя спрашивать, а что ты верующая или так далее. Ты сразу избегала этих всех вопросов, разговора, давайте сменим тему.
3: Я боялась, что люди меня не примут, что они не поймут, начнут насмехаться, будут говорить типа, о, сектантка или еще там что-нибудь такое. Поэтому я очень боялась об этом говорить.
2: Боря. У тебя было такое когда-нибудь в жизни, не обязательно связанное с религией, с тем, что ты верующий человек, когда ты что-то боялся или скрывал в обществе?
1: Ну, смотрите, как было. Сам, то есть, например, на работе, то есть я устроился на работу, где работал достаточно долгое время. Сам я не производил инициативу, то есть не навязывал людям свою веру, ничему их не учил. Но когда я пришел на эту работу, там встал вопрос субботы. То есть вроде бы у нас пятидневная рабочая неделя, но иногда нужно работать по субботам. Я руководителю сразу же сказал, то есть я с ним один на один вышел в сторону, сказал так и так, я верующий человек, хожу в церковь, по субботам работать не могу. Он сказал, одним словом, хорошо, работать не будешь. Но другим коллегам я об этом не рассказывал. Потому что единственное, что нас объединяло, это только работа, вне работы мы не общались. Поэтому я пришел, сделал свое дело и ушел. И нас это, моих коллег, это не касалось. Поэтому, но если бы встал вопрос, если бы мы об этом заговорили, то я бы рассказал. А без нужды...
2: Интересно, вот на самом деле тем людям, которые не близки тебе, с которыми ты не общаешься, с которыми у тебя нет отношений, им ты обычно не будешь говорить о своих каких-то принципах убеждений, доказывать что-то.
1: Ну, потому что они меня не настолько знали, чтобы я готов был им это открыть. Потому что что это...
2: Ну, и они, в принципе, бы и не поняли, может быть, тебя, да? Не было этих отношений.
1: Ну, возможно, бы, кстати, и поняли. Потому что люди со мной работали... Я работал в небольшой частной организации, где были люди не пьющие, очень грамотные и адекватные. Я думаю, что они бы поняли.
2: Вот, Крис, у меня вопрос такой. А эти ребята, с которыми ты старалась эту тему закрывать, не общаться, они вообще были твоими друзьями или это было просто так, приятели, знакомые?
3: Ну, в основном это были одноклассники, потому что они видели, что я не хожу в субботу. Но среди них есть и друзья.
2: И ты даже вот с самыми близкими своими друзьями среди этих одноклассников тоже эту тему не открывала?
3: Нет.
2: То есть даже самым близким тебе было сложно об этом говорить?
3: Я говорила, что вот у нас в семье не принято ходить по субботам. Нам нельзя работать там, вот так.
2: Ясно. Хорошо. Как ты думаешь, это хорошо было или плохо? Или это просто нормально было, что это сложно раскрыть?
3: Я думаю, это очень плохо, потому что когда мы боимся сказать, что вот я хожу в церковь, я верующий, то мы стыдимся самого Бога. Мы стыдимся того, во что мы верим.
2: То есть причина это того, что мы сами боимся или стыдимся. Значит, нам это не нравится. Тебе, скажи, тебе нравилось ходить в церковь, верить в Бога? Вообще, это жизнь верующего человека, который ты жила. Тебе она нравилась?
3: Да, мне очень нравится. И мне нравятся люди, которые ходят в церковь. И в церкви именно я чувствую себя просто как дома. Очень хорошо.
0: Найди свой путь.
1: А у меня появился такой вопрос, Кристина. Для тебя есть разница, если тебя спросит, например, твой сверстник, ну, тогда еще, да, когда тебе задавали такие вопросы, почему ты по субботам, тебя не видно? Если бы тебя спросил твой сверстник, какой-то молодой человек, какой-то парень, или спросил бы тебя взрослый человек, для тебя есть разница? Вот, может быть, ты стеснялась молодым ребятам говорить, потому что, ну, подростки, дети как-то еще не понимают вот этого. Для них церковь — это что-то такое, ну, далеко даже страшное, непонятное, что люди там делают. А взрослые, зрелые люди относятся к этому с пониманием. Вот я по себе могу так сказать. Для тебя была разница, что сказать? Была ли для тебя разница?
2: Может
1: в том...
2: быть, учителю это рассказать или однокласснику это рассказать?
1: Да.
3: Я боялась сказать всем просто. Ну, учителям мне приходилось говорить, но чтобы это сказать, я просто собирала все свои силы и, ну, долго перед этим репетировала, как скажу. Просто очень было страшно об этом говорить.
1: Но все-таки говорила.
3: Ну, приходилось говорить, потому что меня нет на этих уроках в субботу.
1: И какая была реакция?
3: У меня было в новой школе. Я подошла к учительнице географии и сказала, что я не хожу по субботам, потому что я верующая. Ну, рассказала ей все. И ее реакция меня просто очень удивила. Она сказала: все отлично, все хорошо, можешь не ходить. Я на самом деле очень уважаю тех людей, которые придерживаются своих принципов. И для меня это было действительно такой поддержкой. Ну, я не ожидала этого.
2: То есть, вот смотрите, я хочу сделать здесь уже небольшой такой вывод, который я сейчас сам для себя делаю. И это на самом деле и открытие в моей жизни, потому что я тоже наталкивался на это и делал примерно тот же вывод. Часто мы думаем, что наши принципы,

0: ну, себе даешь волю в том, чтобы рассказать этим людям. Люди, наоборот, принимают и уважают тебя за твои принципы. Важно только то, чтобы ты их отстаивала до конца.
1: Да, у меня такое было. Ну, я решила, что надо что-то менять. Я начала молиться Богу, что помоги мне не стесняться этого, не бояться. И просто на следующий день меня лучшая подруга в школе спрашивает про субботу, ну, кто я такая. И я ей решила все рассказать. Ну, решила, что спасибо Бог, я поняла, это мой шанс. Я ей все рассказала, и она действительно этим заинтересовалась. Она прочитала Википедию.
0: Что это за религия у тебя, да? Откуда, где?
1: И на следующий день она ко мне подошла и сказала, ты знаешь, это очень здоровская религия, мне так все понравилось. И я ее позвала даже в церковь, она пошла со мной. И после этого...
0: И теперь она со мной в церкви.
1: Пока нет. После этого она мне сказала, что, знаешь, там очень здорово. Все такие люди открыты, с ними так хорошо. Мне очень нравится. И я действительно хочу с тобой ходить. Но мне мама пока не разрешает. Поэтому, когда я перееду в Казань, то я буду с тобой ходить.
2: Значит, друзья, возвращаясь к вопросу бояться и стесняться своих вероубеждений, то есть рассказывать их своим знакомым и близким, я считаю, что в этой боязни и в этом страхе нет ничего плохого, потому что, как мы с вами знаем, в душе всех верующих людей, внутри всех нас всегда происходит борьба. И у меня нет ни одного знакомого верующего человека, кто уже в зрелом возрасте, так скажем, кто является членом какой-либо христианской церкви, нет ни одного знакомого, кто сказал бы, я стесняюсь своих вероубеждений или боюсь кому-то сказать. Никто не боится. Поэтому уже... я считаю, что с возрастом, с каким-то духовным опытом все эти страхи уходят.
0: Скорее всего, знаешь, что еще не только с возрастом, а с опытом того, сколько ты раз уже переходил этот рубеж, и ты сказал людям. Вот Кристина, не говоря еще никому, ни разу у нее не было опыта такого, чтобы кому-то раскрыться, и что человеку понравилось, и он принял. Вот, и, когда у нее не было этого опыта, ей было сложно. Как только она получила первый опыт, вот, я думаю, наверняка тебе уже было намного легче сказать и другой подружке, и другим,
1: да.
0: И когда ты видишь, что люди один, второй, третий тебя принял, ты на самом деле думаешь, слушай, ну не так это и страшно, не так это на самом деле и сложно. Вот. И у меня был такой опыт тоже. Как бы, я тоже понимаю, что с опытом того, когда ты сделал это один раз, второй раз, третий раз, когда ты пересилил себя, это то же самое, что бороться со своим страхом. Нужно просто посмотреть ему в глаза, встать перед ним, и один раз ты его поборешь, и дальше уже тебе будет намного легче.
2: Ну, конечно. Сколько людей, столько и мнений. Угодить-то всем нельзя.
0: Мне интересно, Крис, вот как продолжалась твоя жизнь дальше? И сейчас, как ты с этим справляешься? Есть ли у тебя сложности вот с тем, чтобы рассказывать о своей вере?
1: Ну, я действительно не навязываю свою веру никому. Но если меня спрашивают, я действительно отвечаю, да, я верующая, я хожу в церковь. И я думаю, это правильно, потому что люди, ну, начинают узнавать о нашей религии, они видят нас, как мы себя ведем, и они действительно начинают, ну, думать о нас хорошо, думать хорошо о нашей религии и думать хорошо о нашем Боге. То есть мы свидетельствуем людям о Боге.
0: Важно еще, знаешь, я считаю, спасибо, Кристина, за твой ответ, я считаю, что человек еще очень боится говорить о какой-то своей религии, когда он подсознательно сам не совсем ей, так скажем, симпатизирует, не совсем любит вот эту свою приверженность, и он не совсем соблюдает то, что как бы требовалось бы соблюдать. Это человек, который, например, курит, пьет, например, ругается матом и так далее. Вот если у него спросят, ты верующий? Если он скажет, да, я верующий, вот ему, мне кажется, сложнее сказать, потому что он понимает, что верующий человек, понятие верующий в Бога и не соблюдает те законы, которые Господь дает, сложно сказать о том, что ты верующий. Хотя сегодня у нас, по сути, вся страна верующая, да? вся страна христианская. Вот. Но легче сказать о том, что ты верующий, но это накладывает на тебя особую ответственность такую. А, ну, вообще, ты как себя ведешь, как ты живешь.
2: То есть это кладет такой штамп. То есть если ты говоришь, что ты верующий, то старайся соответствовать.
0: Да, ты должен соответствовать. Вот соответствуешь ты или нет, насколько ты соответствуешь, мне кажется, настолько тебе, может быть, и легче утверждать о том, что да, ты верующий.
3: Найди свой путь.
2: Друзья, а вот как вы считаете, у меня вот такой вопрос появился. Если человек верующий, и у всех у нас хоть раз был духовный кризис какой-то, когда мы порой не соответствовали, когда мы, может быть,

0: давались каким-то мирским интересам. Я не говорю именно каким-то плохим или похотям, а вообще. Вот. И
1: когда так... мы сомневались вообще в том, а вообще нужна мне эта вера,
0: да,
1: и в том ли я пути.
0: Все равно порой где-то у нас или у наших близких создается вопрос. Ну, когда нас вот в такой ситуации спрашивают о том, верующим или неверующим люди, стоит ли говорить, что ты верующий, когда человек видит, да какой же ты верующий-то, ты вон там пьешь, сидишь. Ведь бывают такие верующие люди, которые, да, ну, взял, выпил, ну что теперь?
1: То есть стоит ли говорить о том, что ты верующий, если ты вот сейчас находишься в духовном кризисе или в таком вот упадке?
0: Да, когда человек видит, что верующим тебя вообще не назвать. Потому что я когда служил в армии, со мной в госпитале лежал один солдат. Что-то мы о вере заговорили, я тогда верующим не был, вообще никакого понятия не имел. Mm. И я ему говорю, слушай, а ты верующий? Он говорит, да, я верующий, я верю в Бога. А где у тебя крест? Он, да нету. И так зашло, что я его, так скажем, замял, и он в итоге что-то сам задумался, а верующий ли я вообще или нет.
1: Ага, то есть ты ему подставил под сомнение в том, что он верит, потому что у него нет креста, у него нет каких-то видимых показателей, да, потому что... и он сам начал сомневаться, что он на самом деле верующий.
0: Да, может быть, это как-то и навязано было с детства.
1: Ему?
0: Ну, конечно.
1: То есть ты понял, что он на самом деле не очень так верующий?
0: Ну, я этот вопрос задал не с целью узнать, верующий он или нет, потому что я вообще до того, как начал ходить в церковь, я... так скажем, их немножко проверял для того, чтобы, так скажем, унизить человека. Потому что, да какие вы верующие, ну что, крест одел? Да?
2: Я считаю, именно в этот момент, когда происходит вот этот духовный кризис, надо просто вставать на колени, не подчиняясь ничему. И Бог должен обязательно помочь в этот момент. Он всегда поддержит и сам может дать слова, которые ты должен сказать.
1: Хорошо, Крис, вот у нас программа подходит к концу. В конце, что ты можешь сказать о том, как ты сегодня справляешься с вот этими трудностями, когда нужно заявить о своей вере, о своей приверженности церкви, той или иной религии, о том, что ты веришь в Бога. Встречались ли тебе еще трудности? Или ты уже сегодня направо и налево всем ходишь? Я верующий, в автобусе заходишь, люди, я верю в Бога. Ну, то есть, легко ли у тебя это сегодня происходит, или тоже есть на самом деле вот такие вот трудности? И как ты с ними борешься?
2: Ну, трудности говорить о том, что я верующая, у меня нет, но я не хожу направо и налево, здрасте, я верующая. Mm-hmm. То есть я рассказываю тем людям, которым действительно интересно, которые действительно интересуются, спрашивают, и я могу им спокойно об этом рассказать. То есть больше у меня нет такого страха.
1: И давай тогда вернемся к тому, как ты это определила. Первое, ты сказала, нужно молиться Богу, ты сделала, ты молилась Богу и просила о том, да, чтобы Он тебе помог. Чтобы не бояться этого, да?
2: Потому что мне нравится моя вера, и я не хотела этого стесняться. Я даже когда боялась говорить, я понимала, что это неправильно, но ничего поделать с этим не могла.
1: Угу. Первое, то есть мы сказали о том, чтобы попросить Бога. И второе, еще очень, мне кажется, важно, ты сказала, что ты начала говорить вот об этом, сказала своей подружке. И ты получила тот опыт, когда, наоборот, она приняла тебя вот это, с твоей религией такой, как это есть. И она это одобрила.
2: Да, я думаю, каждому надо, ну, если у каждого будет такой опыт, то эта боязнь, естественно, пройдет.
1: Хорошо, Кристина, спасибо большое за то, что ты сегодня поделилась своим опытом, за то, что ты такая открытая, такой открытый верующий человек. Борь, ты можешь последнее пожелание нашим зрителям сказать, вот что бы ты им пожелал сегодня?
0: Знаете, много выводов я уже делал в передачах, и все выводы сходятся к одному большому стержню, который, так скажем, является вершиной, скорлупой любого ядра. Я считаю, что просто во всем нужно уповать на Бога. Прям коротко и четко.
1: Друзья, вы все слышали. Уповайте на Бога, не бойтесь своих принципов, вероубеждений. Пусть вас Господь в этом благословит. Пока.
0: С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас была Кристина. И мы ее ведущие. Меня зовут Борис, мой коллега Сергей. Ставьте большой палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на наши обновления. Пока!

0: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о святилище с Виталием Олейником. День добрый, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Сегодня вот тема, которую хотел бы поднять, это об элементах, которые у нас есть во святилище. У нас святилище наполнено кровью, постоянно там идет заколание жертв, постоянно идет вот этот вот элемент, главный, кровь, который переносит и грехи и прочее. И, естественно, там есть вода и есть еще огонь. Вот на огне хотелось бы остановиться поподробнее. Вот как здесь и в первом послании Иоанна текст говорит, первое послание Иоанна, глава 5, 8 текст. Три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, и сии три об одном. И вот у нас в святилище тоже есть огонь, вода и кровь. О чем свидетельствует этот огонь во святилище?
2: Мы находим, что изначально, когда Бог вот давал повеление о святилище, то там при описании этого события, согласно книге «Исход», 24 главе 17 стиху, сказано, что вид же славы Божьей на вершине горы Синай был для сынов Израиля как огонь поедающий. То есть Бог, когда физически спустился на гору Синай, сказано, она таяла, горы таяли. Бог, таким образом, это не только сияние, но и физический огонь. И вот когда вот этот Бог сказал: «Я поселюсь среди вас во святилище», то Он, соответственно, в качестве постоянного напоминания о своей природе оставил определенные формы и стихии, которые постоянно присутствовали там. Ну, в частности, когда святилище было посвящено, о чем рассказывает 9 глава книги Левит, то сказано: «Сошел, вышел огонь от Господа». Угу. И он зажег

0: огонь на жертвенники, всесожжения. И согласно Божьим заповедям, этот огонь нужно было постоянно поддерживать.
1: То есть получается эдакий вечный огонь, который там горел постоянно.
0: Божий, и главное, по природе, Божий огонь. Угу. То есть сказано, огонь на жертвеннике пусть никогда не угасает, постоянно его нужно было поддерживать. И в частности, в этом-то и суть греха Надава и Авиуда, они чуждый огонь, они свой принесли. То есть был тот, который уже Бог сам дал. Ага. И причем это прямо тут же, вот в конце 9 главы книги Левит описано, а в 10 главе вот сказано, они чуждые внесли. Вот. То этот огонь, соответственно, он использовался для того, чтобы от него возжигать лампады. Ага. Соответственно, в первом отделении, во святом, свет, который горел, это был Божий свет опять, Божий огонь. Ага. И огонь, который использовался на жертвеннике всесожжения, он в виде вот горящих угольев, он вносился во святое и возлагался на жертвенник курения, далее размещался вот этот вот курительный состав ароматический. То есть вот это все было разной формой, в основе которой всегда лежала одна базовая идея. Бог – это огонь. Причем огонь вечный, не прекращающийся. В подлиннике используется термин «тамид», постоянный, вот, регулярно обновляемый и постоянно присутствующий там. То есть для израильтян, даже тех, кто не мог внутрь святилища заглянуть, вот, они всегда видели, что на жертвеннике огонь горит, что Бог – это огонь. Это была вот такая непосредственная постоянная ассоциация.
1: Ну, если еще вспомнить скинию собрания в пустыне, то так. Там тоже каждую ночь огонь над скинией горел.
0: Столб огненный
1: Столб
0: ночью.
1: Огненный был.
0: Верно.
1: Ну, это четкое такое представление о Боге, как огне им было. С другой стороны, вот этот вот вечный огонь, он зажегся только однажды, или Бог периодически его зажигал? Или они сохранили все это время этот огонь?
0: Он был потушен тогда, когда вавилонский плен люди были уведены, там и жертвенник был разрушен, и вот святилище полностью. Перед этим, когда Соломон посвящал храм, построенный им на горе Мориа, там вновь произошло повторение чуда при посвящении скинии Моисея. Господь сам зажег огонь на жертвенник. То есть это было новое место совершения служения, и вот оттуда снова этот огонь передавался. Были ли перерывы? Скорее всего, да, потому что были периоды, когда храм в Иерусалиме настолько осквернялся,
1: что
0: вместо жертвенника Господня там жертвенники иным богам языческим. Вот. Но это, собственно, и было причиной, по которой народ был уведен в плен, по которой Господь позволил его жилищу быть разрушено. А вот что касается заповеди, Божий замысел, как был представлен, он хотел, чтобы этот огонь горел непрестанно, всегда. Но были особые моменты, когда кто-то вот восставал против Господа, да, Господь из святилища, он напоминал о том, что он есть огонь поедающий. Вот, например, 16 глава книги Числа, 35 стих говорит, «И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение». Это описание восстания. 250 человек сказали, мы тоже хотим вот,
1: священниками
0: быть священниками. Да. И тогда Моисей говорит, ну, давайте попробуем. То есть, если матрица Вселенной вас не устраивает, тот закон, который Господь вам дал, не устраивает. Причем в Торе сказано, что уберегите. Задача левитов и священников была в том, чтобы еще уберегать народ от огня поедающего. Потому что если народ не в курсе, как проводить служение или сделать что-то неверно, все, тут же смерть на месте. Ну, а эти вот 250 все-таки решили попробовать. И, соответственно, они погибли на месте, огонь вышел оттуда, и Господь очень ясно продемонстрировал, что святилище – это место, откуда Божьи суды выходят и вот спускаются на тех, кто, зная, это люди начальники были, они были в курсе, они знали о законе Божьем, кто, зная, все-таки упорно идет против Господа.
1: Но ведь не всегда Господь так вот явно наказывает прямо вот от себя огнем с неба или еще что-то каждого грешника, который грешит.
0: Да, написано в книге «Экклесиаст», «Не скоро совершается суд над худыми делами, оттого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Угу. Господь по своей милости в действительности обычно наказывает только тогда, когда достигается состояние, которое названо в Библии мерой беззакония, которое переполняется. То есть Бог по природе желает спасти всех. Он говорит, я не желаю смерти грешника. Вот потому он долготерпелив, много милостив, но тем не менее, когда человек вот упорствует, то тогда личность ли, или если это весь народ, народ и так далее, общество, оно не может дальше существовать.
1: То есть потому когда, что... когда наглость по отношению к Господу уже переходит все мыслимые и немыслимые границы, тогда Господь уже говорит, ну все, хватит.
0: Да, да. Ну и одна из причин заключается в том, что если это явление становится упорным и неисправимым, угу. то, коль скоро мы живем в обществе, мы все друг от друга зависимы, мы все друг на друга влияем, то вот для того, чтобы вот эту раковую болезнь, греха не распространить на все тело общества и таким образом лишиться вообще всего рода человеческого, Господь вот в такие моменты переполнения меры беззакония, Он наказывал и отрезал вот ту часть, оперировал общество для того, чтобы сохранить его жизнь целиком.
2: Далее в программе.
1: Почему Бог решает судить эту землю вот именно вот огнем?
0: В категориях Торы заключения, в смысле наказания, угу. не предусмотрено.
1: В огне будут жить как раз-таки праведники.
0: Понятие ада в Библии описано очень просто.
1: То есть, получается, смерть тоже будет уничтожена огнем?
2: Небо на земле.
1: Ну, по большому счету, поэтому и устройство общества, даже гражданского, оно подразумевает изолирование некоторых людей от общества, когда они переходят какие-то границы дозволенного и прочее, прочее.
0: Сам принцип верен. Однако интересно отметить, что в категориях Торы заключения, в смысле наказания, угу. не предусмотрено. Там заключение только в смысле следственного изолятора. Угу. То есть сказано, что они заключили его под стражу, доколе Господь не определил, что с ним делать. Потому наказание было,
1: скажем... То есть либо жизнь, либо смерть. Вообще, получается,
0: финансовые,
1: третьего не дано.
0: Финансовые были.
1: А, мог
0: да,
1: быть другой
0: штраф,
1: вариант.
0: Штраф, да, то есть нужно было заплатить вот такое. Затем было физическое наказание, можно было, сказано, дать до 39 ударов палками и так далее. И вот еще одна высшая мера наказания – смерть. Но не было того, чтобы вот за счет государства, за счет налогоплательщиков, скажем так, содержать какое-то население где-то вот дополнительно. Кроме случаев городов-убежищ, их было 6, но там находились фактически не преступники, а те, как говорит Священное Писание, кто случайно убил ближнего своего, не имея зла против него, и это были города спасения. Это, пожалуй, самая отдаленная вот, аналогия того, что у нас называют исправительными учреждениями.
1: Ну, вот здесь еще одно место хотелось бы прочесть. Это 2 Петра, 3 глава, 7 текст. «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». То есть мы уже говорили, что вот огонь – это огонь, поедающий от Господа, хранящийся в святилище, от которого исходит суд, да. И, по сути, и наказание тут же сразу. Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда. Почему Бог решает судить эту землю вот именно вот огнем? Раньше судил потопом, например.
0: Библия открывает, что огонь – это... сама природа Бога. Мы читаем, например, в книге пророка Исаии в 33 главе описание событий последних дней, где сказано, я начну, может быть, с 17 стиха этой главы, сказано, «Глаза твои увидят царя в красоте его». То есть описывается пришествие царя царей, Господа господствующих. И перед этим сказано так: «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое». «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Ну, обыкновенный ответ, естественно, никто. Вот. Но Библия дает иной ответ. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и так далее, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя». То есть, когда придет царь, придет огонь поедающий.
1: Интересная ассоциация получается, что в огне будут жить как раз-таки праведники.
0: Верно? Они будут жить при огне поедающем, потому что в Библии сказано, причем неоднократно, вот мы читали в книге «Исход», дальше мы можем посмотреть послание евреям, 12 главу, 29 стих, сказано: «Бог наш есть огонь поедающий». Это его природа. Соответственно, что происходит при втором пришествии Иисуса Христа? Он физически приближается к нашей земле. И он не выбирает способ наказания. Фактически, Священное Писание описывает, что когда нечестивые видят его, то от славы, могущества его они погибают. Фактически, написано так у апостола Павла: «Которые подвергнутся наказанию, цитирую, вечной погибели от лица Господня, от славы, могущества его». То есть, Бог свою природу изменить не сможет. Он есть огонь поедающий, и когда Святой Бог приходит на землю, то все, кто не в завете с Ним, все тело, кого не будет преображено, как апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 15 главе, смертное тело облечется бессмертным, тленное, нетленным, это у праведных, у тех, кто в завете с Господом, кто ожидает Его во спасении. Все остальные, они останутся вот в обычном теле. А Господь сказал Моисею на горе Синай: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых». То есть, Божий суд огнем – это непроизвольное действие Божье. Такова его природа. И он просто придет на землю. И все, кто не в завете с ним, все, кто противится ему, в силу вот того, что мы все смертны, а грешники – погибнут.
1: Интересно получается, вообще вот с ног на голову все переворачивается, потому что у большинства христиан есть понятие об аде, то есть о некотором месте, где действительно горит вот этот вот огонь, который производит суд и производит мучения для грешников, нечестивых людей, и туда попадают души тех людей, которые умерли, отвергнув Бога.
0: Да.
1: Как быть тогда с этим понятием? Потому что если Господь приходит в конце времени для того, чтобы воздать каждому по делам, его написано, то есть суд, то что же тогда вот этот вот ад, куда отправляются души умерших? Или что же тогда тот рай, куда могут отправляться души других там праведников? И особенно в контексте того, что мы только что прочитали, что именно души праведников, получается, будут жить при огне поедающем, который есть Господь. Вот как-то хотелось бы это все примирить, потому что иначе получается каша в головах у христиан.
0: Понятие ада в Библии описано очень просто и понятно. Но просто не означает легко для восприятия, поскольку если мы выросли с определенными установками, с терминами, которые, что называется, с молоком матери впитаны и автоматически подразумеваются, то, находя в Библии такие слова, как рай, ад, мы их ассоциируем непосредственно с тем, как мы изначально научены. И потому вот выбор у каждого, кто изучает Священное Писание, постоянный выбор, всякий раз, когда открываешь Слово Божье, стоит так: я буду воспринимать термины Слова Божьего сквозь призму самого Слова Божьего, буду искать определение этим терминам непосредственно в словаре, который Бог предлагает в Своем Слове, или же воспринимать сквозь призму своего мировоззрения. И тогда у одного направления ад многоуровневый, у другого направления ад просто одно место, у кого-то есть среднее положение между раем и
1: вроде
0: адом.
1: Вроде чистилище, да.
0: И так далее. То есть концепций очень много. И, естественно, тема эта гораздо обширнее, чем вот в контексте святилища можно показать. Но я предлагаю, может быть, хотя бы один отрывочек посмотреть из книги Откровения, 20 глава, где как раз суд описан. Читаем. 20 глава, начиная с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы по написанному в книге сообразно с делами своими». И вот, внимание. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». То есть мы видим, что из ада идут на суд. Соответственно, пребывание в аду не является наказанием, то есть еще участь не решена.
1: Соответственно, не может быть там никакого, скажем так,
0: процесса
1: мучения,
0: наказания.
1: Да, или, да. Или горения, или чего там, что там
0: и
1: происходит.
0: И следующий стих говорит: «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Обратите внимание, в аду нету озера огненного, ад повергается в озеро огненное. То есть такие понятия, как гиена огненная и ад, это совершенно разные понятия в терминологии Священного Писания. Но если еще чуть уточнить, хотя бы немного, мы увидим, что термин «ад» является переводом древнееврейского термина, использующегося в Священном Писании, который звучит так – «шеол». И термин «шеол» попросту означает «могилу». Потому-то и из ада, и из могилы всех на суд при воскресении, и затем уже после суда, соответственно, если человек не найден в книге жизни, тогда ад повергается в озеро огненное. То есть вся земля, вот то, что вы читали, земля и все дела на ней – сгорят.
2: Небо на земле.
1: То есть получается, что вообще ада как такового, как понятия, просто не существует. Как понятие вот в умах, скажем так, русскоязычного слушателя. Потому что у нас ассоциация с адом, как мы уже сказали, о чем-то горящем в преисподней, где мучаются души умерших. То есть такого понятия в принципе не существует.
0: Существует понятие огня, существует понятие наказания, существует понятие... озера огненного, гиены огненной. Все это верно, и наказание реально, но термин «ад» описывает могилу. Потому, ну, на первый взгляд, эта терминологическая разница может показаться банальной, но когда мы понимаем, что озеро огненное наступает после суда, а суд наступает с моментом апокалиптических событий, с пришествием Господа на землю, то вот тогда это имеет решающее значение, где сейчас находятся те, кто умер. И ответ – они ожидают своего решения, они ожидают дня суда.
1: Но, по крайней мере, это становится гораздо более логичным, чтобы судить в конце времени, а не судить уже сейчас, когда еще неизвестно, чем все закончится.
0: Либо тогда получается, что человека судят сразу после смерти, он отбывает наказание, он уже мучится там в предполагаемом аду, а потом его снова оттуда извлекают, снова судят и теперь снова ввергают.
1: То есть это совсем нонсенс выходит.
0: А в Библии сказано, что человеку положено однажды умереть и потом суд. То есть суд только один. Потому это выбор между тем, что привычно, и тем, что говорит Священное Писание. Есть одно место во всей Библии, в книге Евангелия от Луки, в 16 главе, где ад рисуется вроде бы как с огнем. Однако при внимательном изучении

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Издревле, пытаясь постичь незримого Бога, люди опирались на различные символы. Символика света, символика ветра или духа, символика воды, символика, которая использует образы животных и растений, помогала составить представление о Боге, который незрим. В отличие от языческих богов, которых можно было увидеть, потрогать, которым можно было приложиться в целовании, потому что именно так поклонялись, например, Ваалу, Израиль не мог всего этого себе позволить. И язычники нередко осмеивали Израиль за то, что он поклоняется незримому Богу. Но зато Бог Израиля дышал на свой народ. Бог Израиля кормил свой народ. Бог Израиля заботился о своем народе, взаимодействовал с ним, вовлекался в его нужды. И обо всем этом Израилю рассказывали символы, которые говорили.

Во-первых, и на открытом пространстве. И мы находим в районе Сикилага одну такую подземную голубятню с огромным количеством ячеек для голубей. Голубь, служа человеку в быту, служил ему также и для ритуальных нужд. Потому что если человек был беден настолько, что не мог в жертву за свой грех принести овцу, ему разрешалось принести в жертву голубя. Голубь участвовал не только в ритуалах очищения от греха, которые человек должен был смыть кровью жертвенного животного. Голубь использовался еще в ряде ритуалов. Например, когда совершалось обрезание, люди могли приносить голубя. Или когда совершалась жертва повинности за неосознанный грех, также использовался голубь. В межзаветный период широко распространена была эмблема «голубь с распростертыми крыльями, сомкнувшимися с распущенным хвостом, парит в воздухе». А под этими крыльями 12 человек, символизирующие колено Израиля. Это означало, что Бог должен опочить на Израиле. Шехина должна царствовать в сердце каждого израильтянина. Эту идею заимствует христианство, когда говорит о духе Пятидесятницы. Но здесь Дух Святой, как описано во второй главе книги «Деяния апостолов», опочил над молящимися в виде огненных языков. Поэтому символ пламени и символ голубя – это параллельные символы. Не все знают, что в ряде символов, для которых использовались птицы, пеликан наряду с орлом тоже символизировал Бога. Ранние христиане верили в легенду, что пеликаны, когда нет пищи, кормят птенцов своей кровью. Это напоминало им то, что сделал Иисус. Он дал нам жизнь ценой пролития собственной крови. Поэтому в церкви, на месте верхней горницы, где Иисус сказал, что Он каждого возлюбил до конца и омыл ноги каждому ученику, доказав свою любовь, в этом месте была построена церковь, колонны которой были украшены изображением пеликанов, кормящих своих птенцов. Кроме образов птиц, для обозначения свойств Бога использовались и такие сильные животные, как лев. Лев – животное, которое обитало в районе Палестины и наводило ужас на пастухов и на жителей деревень. Но несмотря на то, что лев является грозным существом, Господь избрал это существо для того, чтобы передать о себе некую весть своему народу. Лев считается царем зверей. И, возможно, эта мысль помогала Израилю осознать то, что как лев считается главным среди всех животных издревле, так и Бог царствует над всею землёю. Льву присущи определенные качества, которые сделали возможным амбивалентное использование, то есть двунаправленное использование этого символа. Лев в Писании работает не только для обозначения Иисуса. Вы помните, в 4 главе Евангелия от Иоанна говорится «Вот лев от колена Иудина». Об Иисусе говорится в терминах «льва», но и о дьяволе говорится в терминах «льва». Апостол Павел говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Льву противостоит такой удивительный, такой нежный агнец. И агнец тоже используется для того,
чтобы символизировать

имитировать Христа. Агнец смиренный и кроткий, агнец безгласный. Такие выражения можно встретить в христианских гимнах в отношении Иисуса. Иоанн Креститель, являя Иисуса народу, говорит: «Вот Агнец Божий». Вероятно, он имеет в виду то, что Исаия сказал о Мессии, когда в 53 главе он изрек: «Как овца он веден был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен». Агнец использовался в ритуале Пасхи для того, чтобы указать Израилю на то, что их освободителем будет Агнец, который предаст себя в жертву за их грехи. Агнец, символизирующий Иисуса Христа, это то, что отвечало нуждам Адама после грехопадения. Адам столкнулся с проблемой наготы. Овцы — это то животное, которое обеспечивало одежду, поскольку шерсть этих животных использовалась для изготовления тканей. Но эти животные после потопа начинают использоваться с разрешения Бога в пищу и отвечают на вторую проблему — проблема сложности возделывания земли. Ведь Адам был предупрежден о том, что теперь в поте лица нужно будет добывать пропитание. Агнец, который способен напитать, агнец, который способен обогреть — это еще не все. Агнец уже там, у Едемских врат, в день грехопадения сделал самое важное. Агнец омыл грех кровью. Поэтому ритуальное значение этого животного весьма велико. Практически во всех жертвах участвует кровь, кроме одной жертвы. Это жертва курения, бескровная жертва. И когда кровь Агнца вносилась во святое за грех человека и ею кропилась на завесу, это означало, что некогда вина всех людей будет возложена на плоть Иисуса Христа, на воплотившегося Господа. И когда эта ноша будет возложена на Него, завеса порвется под тяжестью наших грехов. Символика Агнца не исчерпывает собою все то, что Господь готов и может сделать для нас. Поэтому на помощь символу Агнца приходит другой образ — образ пастыря. «Я пастырь добрый», — говорит Иисус в 10 главе Евангелия от Иоанна. Давид называет Господа пастырем, но самый первый, кто назвал Господа пастырем, был Иаков. Правда, здесь используется вербальная, то есть глагольная метафора в словах Иакова, когда он рассказывает о своей жизни сыновьям. Он говорит: «Так пас меня Господь». Таким образом, Господь пастырь, образ, который рождается не во времена Давида, но который использовался уже во времена патриархов. Есть еще одно животное, которое символизирует Иисуса Христа. Это козел. Козел приносился в жертву в тех случаях, когда наступал день примирения. Это самое важное годовое служение очищения всего народа от греха. В этот день бросался жребий между двумя козлами. Один в жертву Господу, кровью которого кропили на крышку ковчега откровения, а другой — козел отпущения, на которого эти снятые с народа кровью первого козла грехи будут возложены. Христиане редко вспоминают об этом символе. Однако козел и козы играли важную роль в жизни древнего Израиля. Козел
отличается от овец своим умом, своей способностью лидировать. Козёл, возглавляющий овчье стадо, очень часто изображается на ближневосточных картинах. И когда мы видим козла, который возглавляет такое стадо, мы вспоминаем о том, что образ овцы – это образ Дитя Божьего, образ стада – это образ Церкви, а Господь Иисус возглавляет это стадо. Козёл, закланный в жертву за грех в день примирения, символизировал Иисуса. Но тот, который почти ничем не отличался от него, символизировал Люцифера. Мы видим с вами опять амбивалентность использования одного и того же символа. Как лев мог символизировать в Писании и Христа, и дьявола, так же и козёл использовался для того, чтобы обозначить эти две такие противоположные личности. Интересно заметить, что в Талмуде говорится о том, что в межзаветний период жертва, которая очищала раз в год Израиль от всех грехов, приносилась немножечко иначе, чем это было в эпоху первого храма. В эпоху первого храма народ, стоящий во дворе во время кропления на крышку ковчега Откровения, слышал, как звенят колокольчики на подоле священника. Это помогало им понять, что священник жив, и что свет Шехины во святом святых, куда он раз в год входил с кровью козла, не убил его. Этот свет животворит верующего, но убивает нечестивого. Итак, в период второго храма, когда во святом святых уже не стояло ковчега, ведь он был спрятан Иеремией при разрушении первого храма, и во втором храме священник должен был кропить только на камень, на котором прежде стоял этот ковчег, народ не был уверен, что Бог простил грехи, ведь Шехина уже не была зрима во втором храме. Интересно, что слава второго храма должна была превзойти славу первого храма. Об этом говорит христианская писатель Елена Вайт. Она говорит, что второй храм должна была наполнить собою слава Господа Иисуса Христа, воплощенного в человеческую плоть. Интересные записи содержатся в Талмуде в отношении Дня примирения в межзаветний период. Там говорится, за 40 лет до разрушения храма произошло странное событие. В тот год на Пасху случилось землетрясение, и завеса разорвалась надвое. Там же говорится, что некий вихрь прошел по помещению святилища и погасил светильники. И добавляется, в тот же год, в день примирения, веревка на рогах козла отпущения перестала из красной становиться белой. Дело в том, что для того, чтобы дать народу понять, что Бог его простил в день примирения, был установлен следующий ритуал. После того, как жребий брошен и определен козёл отпущения, ему на рога навязывали червлёную, то есть красную, верёвку. А другого козла закалывали, и когда его кровью кропили во святом святых, верёвка на рогах козла отпущения становилась белой. Эту верёвку навязывали на ветку дерева, находящегося на излуке дороги от Иерусалима к Вифании, по пути, когда вели козла отпущения в Иерихонскую пустыню. И каждый мог быть уверен, что Бог простил его грех,
А если сомневался, он всегда мог прийти к этому дереву, посмотреть на веревку, на множество веревок за многие годы и убедиться в том, что прощение Господа действует. Дорогие друзья, я желаю вам никогда не терять веру в силу Божьего прощения.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас поет Лилия Мургай.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, я очень рада новой встрече с вами в рамках программы «Вкус настоящего счастья». Сегодня мы с вами продолжим разговор об удовлетворении наших психологических потребностей и поговорим о том, насколько важно любить другого человека без всяких условий. «Ты любишь, бабушка, меня?» — спросила девочка одна. «Ну, люблю, когда послушно. Такое всегда быть нужно». «А начинаешь ты шалить, скажи, за что тебя любить?» Задумалась резвушка и слышит вдруг старушка. «А я тебя люблю без всяких перерывов». Устами младенца глаголит истина. Как часто мы, взрослые, пытаемся привязать любовь к каким-то условиям. Достаточно часто наши дети слышат: «Вот я тебя сегодня люблю, какая ж ты умница или какой ты молодец». Ребенок начинает понимать, что любовь взрослых необходимо заслужить, что их любят только тогда, когда они хорошо себя ведут, хорошо учатся. То же самое мы переносим в наши взрослые отношения. Говорим друг другу: «Ну, сегодня ты молодец, вот я люблю тебя за это». А в нас живет потребность, созданная Богом, потребность в том, чтобы мы любили друг друга без всяких условий. Потому что так любит нас Бог. В Иеремии 31 главе, в 3 стихе, Господь, обращаясь к нам, говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Обратите внимание, я простер к тебе благоволение не потому, что ты такой хороший. Я простер к тебе благоволение не потому, что ты умница и чего-то добился в жизни. Я не простер к тебе благоволение, потому что ты порядочный, и все у тебя хорошо получается. Я любовью вечную возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение, говорит Бог. А мы его дети, мы его подобие. И каждому из нас хочется, чтобы его любили просто так, не за что-то. Любили его просто потому, что он есть на этой земле. Айвазова в книге «Психологические аспекты зависимости» утверждает, что самое главное, что необходимо человеку, так это любовь, которому явно недостает. Это принятие личности такой, какая она есть, даже если ей от роду день. И человек будет стремиться всю свою жизнь дополучить эту любовь. Вот это, возможно, самая сильная потребность и будет главным мотивом жизни. Насколько важно, чтобы мы отдавали эту любовь, которую Господь дает нам, без всяких условий. Чтобы мы любили другого человека просто потому, что он нам дорог, независимо от его поступков, хороших или плохих. Обратите внимание, что Иисус Христос, живя на земле, Он старался удовлетворить все потребности человека. В предыдущих передачах мы уже вспоминали о том, что Иисус обратил внимание, как важно благодарить. Посмотрим, как Он обратился к Нафанаилу. Нафанаил встретил очень недружелюбного Иисуса Христа. Но Христос обратил на него внимание и сказал: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». И после этого Нафанаил воскликнул: «Да, Господи, я понял, что ты пророк». Иисус Христос восхитился сотником и подчеркивал, что даже в Израиле не нашлось такой веры. Иисус принял женщину-самарянку, такую, какая она есть, и высветил ее самые лучшие качества, ответил на все потребности ее души, независимо от того, что с ней не хотели общаться. Она отталкивала окружающих людей. Иисус принял Марию Магдалину, мытаря Левия и многих других, такие, какими они были. Конечно же, это самым главным мотивом. Это была безусловная любовь Иисуса Христа, которую Он проявил к нам, хотя мы еще были грешниками. Он умер на кресте за всех людей, за тех людей, которые Его распинали, потому что Он любил всех, независимо от того, хорошие дела люди делали или плохие. Итак, повторим наши психологические потребности. Это потребность во внимании, понимании, уважении, принятие таким, какой есть, и безусловная любовь. Это хочется каждому получить. Но скажите, пожалуйста, насколько это реально, чтобы все окружающие меня люди меня уважали, принимали, понимали, принимали таким, какой я есть, оказывали знаки внимания, любили безусловной любовью? Как вы считаете, это реально? Чтобы все, и мои близкие, и мои сослуживцы на работе, мои соседи, мои там дальние близкие родственники, все удовлетворяли мои эти потребности. Конечно, это нереально. Если я буду страдать по поводу того, что вот этот человек меня вообще ни во что не ставит, он меня не уважает, этот человек на меня внимания не обращает, а вот тот вообще пытается меня переделать, этот меня не понимает, но этот вообще как-то вот меня не любит. Если я буду страдать по этому поводу и буду ждать только, чтобы окружающие люди оказывали мне знаки внимания, в конце концов, это меня может привести к депрессии. Это мне может затянуть в омут уныния, недовольства. Мне может быть очень тяжело из-за этого, потому что это нереально, чтобы все люди, которые меня окружают, удовлетворяли все мои психологические потребности. Если я буду ждать, то в этом я очень глубоко разочаруюсь. Но вступает интересный такой вот принцип. В науке называется закон бумеранга. Ну, а в народе это как аукнешь, так тебе и аукнется. Обратите внимание, что если я понимаю, что у меня есть эти потребности, и вокруг меня очень много таких «я», очень много таких людей, у которых тоже есть эти же самые психологические потребности. Каждый человек, который меня окружает, он нуждается в том, чтобы его понимали, принимали, обращали на него внимание, принимали таким, какой он есть, любили его безусловной любовью. Если я начинаю оказывать моим людям, которые меня окружают, всем вот этим «я», которые меня окружают, начинаю оказывать им эти знаки внимания, стараюсь их понять, стараюсь их принять, стараюсь дать им понять, что я их принимаю такими, какие они есть, и люблю без всяких условий. Я просто их люблю, потому что эти вещи делают вообще чудеса. Я помню, как-то я была на одном из семинаров, и там изучали технологию взаимоотношений, обучали нас достаточно такие именитые люди, а практику проводил мальчик-студент, который старался очень нам понравиться. Вот этот наш Лёшек, он прямо ну так вот он старался как-то так эти тренинги проводить. И мы сидели на первом этаже, а на втором этаже была открыта форточка. По лестнице стал подниматься его коллега. Он говорит: «Вань, закрой, пожалуйста, форточку». А Ваня так зло поворачивается и говорит: «Закроешь сам, не облезешь». Мы замерли. Тут наш Лёшек так старался нам понравиться, а тут такая плюха. Прямо так вот зло, грубо. Думаем, что сейчас будет? Нам было очень интересно, по какому сценарию будет развиваться сейчас этот скандал. Лёшек чуть-чуть помолчал, потом так улыбнулся и говорит: «Спасибо, Ваня, я тебя тоже люблю». Что оставалось делать Ване? Он молча поднялся по лестнице и закрыл форточку. А что на это скажешь? Если человек вот от всей души вот так вот сказал о том, что он его любит, и, в общем-то, понял, может быть, его причину раздражения. Этот принцип я постаралась использовать у себя дома, среди своих близких. В 12 лет я взяла девочку из детского дома с очень таким тяжелым характером, колючую такую девочку. Потом, спустя некоторое время, она даже мне призналась, что она специально меня хотела довести до белого коленя, чтобы посмотреть, я ее ударю или нет. Вот можете себе представить, девочка-подросток, которая, в общем-то, обозлена на весь взрослый мир, и которая специально задается целью для того, чтобы вывести взрослого человека, чтобы посмотреть, она ударит или нет. Но я-то это потом только узнала. Ну, естественно, что я тоже как-то старалась держать себя в руках. И вот когда она действительно доводила меня до белого коленя, я глубоко набирала воздух, просила, чтобы Господь дал мне силы, к ней подходила, обнимала ее и говорила: «Спасибо, Машенька, я тебя тоже люблю». Маша так резко обычно поворачивалась, потом говорила: «Правда?» Я говорю: «Правда. Правда, я тебя очень сильно люблю». Она разворачивалась и уходила в свою комнату. После нескольких таких вот наших стычек, вот она потом и призналась: «Мам, вот я, говорит, хотела бы посмотреть, ты меня ударишь или нет? Я поняла, что ты действительно меня любишь». Только действительно нужно эту фразу говорить не на пустом месте, а испытывая какие-то чувства человеку, потому что иначе она прозвучит фальшиво. Но это еще раз вам говорю о том, что вступает вот именно этот закон бумеранга. Чем больше мы людям отдаем, тем больше получаем. Чем больше мы зацикливаемся на себе и пытаемся страдать по поводу того, что у нас чего-то нету, или то, что нас кто-то не понимает, или кто-то к нам плохо относится. Чем больше мы на этом зацикливаемся, тем нам становится хуже. Но чем больше мы стараемся отдать людям, чем больше мы стараемся удовлетворить их потребности, рано или поздно, влияя друг на друга, мы начинаем получать это в ответ. Рассказывает такую притчу. К одному мудрецу пришла женщина и говорит: «Я вдова, и у меня недавно погиб единственный сын. Мне не для кого и не для чего жить. Если ты мне не поможешь найти смысл жизни, я уйду из этой жизни, потому что нету смысла. Я не знаю, для чего мне дальше жить. Я осталась одна, никому не нужная». Мудрец говорит: «Хорошо, я тебе скажу, только сначала ты принеси мне, пожалуйста, маленькое горчичное зернышко из того дома, в котором нет проблем». Ну, женщина обрадовалась. Ну, это не такая уж сложная задача. Тем более, что на пригорке стоял красивый особняк, такой очень богатый. Она поднялась туда, постучала в ворота. Выходит служанка, говорит: «Что вам нужно, женщина?» Она говорит: «Да мне немножко надо, мне нужно только одно горчичное зернышко из того дома, где нет проблем». Служанка говорит: «Милая женщина, я вам могу целый мешок этих горчичных зерен вынести и с ним еще несколько мешков проблем. Вы знаете, какие у нас проблемы в нашем доме? Ужас один». Ну, женщина так молча послушала, развернулась, извинилась и пошла дальше. Через год мудрец встречает женщину и говорит: «Ну чего ж ты ко мне не пришла за смыслом жизни?» Женщина рассмеялась и говорит: «Я разгадала твою хитрость, мудрец. Сначала я просто выслушивала проблемы, в каждом доме, где я просила это горчичное зернышко. А потом я поняла, что мне нужно помогать людям. Я теперь помогаю людям и нашла смысл жизни. Действительно, это имел в виду мудрец. Выслушивая вот эти проблемы, которые были у других людей, женщина стала им помогать. И разрешая другие проблемы, она разрешила свои. Высоко в горах стоит монастырь. Он стоит в зоне сильного холода, и в этот монастырь нужно попасть только лишь до захода солнца. Потому что как только солнце садилось, мороз настолько становился сильным, что человек не мог выдерживать. И он должен был попасть обязательно в монастырь до захода солнца. По узкой горной дорожке быстро шли два путника. Солнышко уже близило к закату, а до монастыря было еще достаточно далеко. Но они быстро спешили, чтобы вовремя успеть. И вдруг они увидели под кустиком спящего человека. Видимо, он присел отдохнуть и соснул. Соснул, и он стал уже замерзать. Один путник говорит: «Да оставь ты его! Мы опаздываем! Мы сами замерзнем!» А второй говорит: «Ну ты знаешь, ты делай как хочешь. Ты можешь бежать, идти, но я не могу оставить этого человека. Но если суждено замерзнуть вместе с ним, значит, я замерзну. Но я не могу его оставить». Но первый говорит: «Ну, как хочешь, я пошел». И быстрыми шагами пошел дальше по дорожке. Второй товарищ начал растирать снегом руки, лицо этого спящего человека. Стал его тормошить. Ничего не получается. Он видит, что солнце уже приближается к закату. Он с трудом, но взвалил этого человека себе на спину. И, конечно, уже не быстрыми шагами, но пошел. Он смотрит, что вроде бы как этот человек начал шевелиться у него на спине. И что-то ему не холодно. Уже солнце село, а ему не холодно. Он идет. Вроде как и этот человек стал шевелиться у него на спине. Уже совсем стемнело, а он продолжает идти. Ему не холодно. И приближаясь уже к монастырю, он споткнулся о что-то. Было темно уже совершенно, абсолютно. И когда он опустил голову, он увидел своего товарища, который буквально несколько метров не успел дойти до ворот монастыря и замерз. А этот человек спасает другого человека. Его спас и себе помог. Это очень важно помнить, что чем больше мы отдаем другим, это парадоксальное изречение библейское. Чем больше даете, тем больше дастся вам. Кажется, как так может быть? Вроде бы, если я даю, я теряю. Но библейский принцип звучит достаточно парадоксально, но это факт. Чем больше я отдаю другому, тем больше я получаю. Чем больше я помогаю другому, тем больше я помогаю себе сам. Я вспоминаю, как однажды у моей сестры была такая тяжелая полоса жизни, достаточно сложная. Муж был в командировке, дети учились, у нее были какие-то свои проблемы, она была одна дома, не с кем было как-то ни поплакать, ни поговорить. И вот в таком депрессивном состоянии она что-то сидела, плакала. Это было воскресенье, что-то это было так плохо. И потом вдруг ей пришла такая мысль: ну чего я сижу вот это вот тут, нюни распускаю? Надо бы кого-то пригласить на вечер и, по крайней мере, провести какой-то вот такой приятный вечер воскресный. Думала она, кого бы пригласить, и вспомнила. У нее была хорошая знакомая, которая недавно умерла. И у этой знакомой осталось двое дочерей. Одна была замужем, другая была не замужем. Ей было 18 лет. И она почему-то вот ей пришла такая мысль, а почему бы их не пригласить в гости? Она им позвонила, девушки согласились, и вечером пришли. Где-то до начала 12 ночи они сидели, пели песни под гитару, общались, пили чай, разговаривали. Ну, где-то вот начало 12-го уже разошлись. Через несколько дней младшая дочка приходит и говорит: «Тётя Катя, а вот вы знаете, что вы сделали в воскресенье?» Он говорит: «Ну как что? Ну, вас пригласила, ну чаем угостила, ну вечер провели». «Нет, тётя Катя, знаете, я, говорит, уже травилась, потому что я совершенно одинокая. И у меня есть мечта стать врачом, но мне это не светит, потому что это была Львовская область, и еще даже в те времена туда без денег трудно было в мединститут попасть. Мне совершенно нет возможности попасть в мединститут. Родителей нету, у сестры своя семья. Я поняла, что одинока никому не нужна, и поэтому я травилась, но меня, в общем-то, спасли. В это воскресенье я приготовила, говорит, тазик и все то, что нужно для того, чтобы вскрыть себе вены. И когда вы позвонили, пригласили нас, я подумала, что, в общем-то, ну, может быть, действительно стоит последний раз ходить в гости. Да тем более я так и подумала, что мы придем вечером поздно, и никто не хватится. Я сделаю свое дело, и к утру, когда меня найдут, я уже буду холодной. Но, говорит, у вас было так хорошо. Вы так рассказывали об Иисусе. Вы так рассказывали замечательно о жизни с Иисусом Христом, о том, что Он является нашим другом. И так вы действительно захватывающе обо всем этом говорили, что мне перехотелось уходить из жизни. Вы можете мне еще рассказать про Иисуса? Больше. Сестра, конечно, с радостью согласилась. Эта девушка приняла Иисуса в свое сердце. И что самое интересное, что у сестры исправилось настроение. И как-то проблемы на следующий день у нее разрешились. И что дальше интересно получается, как Бог заботится о своих детях. Спустя несколько дней моей сестре звонят, а она с мужем были достаточно известными врачами в области. Ей звонят из медицинского института и говорят, мы открыли хозрасчетное отделение, и нам нужен один человек, которого мы благотворительно обучали. И мы знаем, что у тебя есть сын, который хочет стать врачом, вы семья медиков, поэтому давай документы сына, мы его оформим. А сестра говорит, да мой сын и так поступит. Вот здесь вот есть девушка, которая сиротка действительно, и она очень хочет быть врачом. И вот надо, чтобы вы ее взяли. Ну, говорит, ну хорошо, конечно, с удовольствием. И так эта мечта этой девушки исполнилась. Она поступила в мединститут. Через некоторое время познакомилась с молодым человеком, создала замечательную семью. Конечно бы, если бы моя сестра страдала бы сама дома, оплакивала бы свои какие-то свои проблемы. Конечно, она не была бы виновата в том, что молодая девушка ушла бы из жизни. Это не было в этом ее вины. Но что бы она бы приобрела? Кроме плохого настроения и, может быть, бессонной ночи, ничего бы не изменилось в ее жизни. Но помогая другим, она не только спасла чужую жизнь, не только дала возможность этой девушке дальше жить счастливой, полноценной жизнью, но она и решила свои проблемы. Потому что все очень просто и хорошо разрешилось на следующий день. Помогая другому человеку, удовлетворяя потребности другого человека, мы помогаем в первую очередь себе. Если мы эгоистично зацикливаемся на своих бедах и проблемах, они только увеличиваются. Очень важно помнить, что если у нас есть хотя бы какая-то мелочь в кошельке, мы входим в число самых богатых мира сего. Мы должны знать, что если сегодня утром мы проснулись и почувствовали себя более здоровым, нежели больным, то мы более благословены, чем те миллион человек, которые не доживут до следующей недели, прикованные в постели. Если мы не переживаем опасности войны, тюремного одиночества, мук от пыток, страданий, от голода, то мы в лучшем положении, чем 500 миллионов страдающих от всего этого, что было перечислено. Если наши родители все еще живы и при этом все еще стоят в браке и не разведены, то мы редкостный человек даже в цивилизованной части этого мира. Если мы можем улыбаться, высоко держать голову и благодарить Бога, то мы благословены, потому что большинство людей могло бы так поступать, но, к большому сожалению, так не поступают. Господь говорит, «Все я с вами во все дни до скончания века». Мы должны помнить о том, что нигде в Библии не написано, что Господь нас избавит от проблем, от трудностей, от каких-то переживаний. Нет. Господь нас от этого не избавляет. Но Он сказал, что «Я буду с вами во все дни до скончания века». Вот это самое главное заверение. Естественно, что я не могу вам дать средства, рецепт или таблетки от любой боли, которую мы испытываем. Но я могу дать вам надежду на Иисуса Христа, который никогда не оставит нас в наших переживаниях и трудностях. Иисус заботится о нас. Иисус любит нас. Он сделает так, что мы сможем пройти через трудности. В Библии 365 раз написано «не бойся». 365 раз Господь обращается к нам и говорит «не бойся». Другими словами, Он каждый день говорит нам «не бойся, я рядом с тобой». Пусть эти простые правила счастья станут вашей практикой и озарят вашу жизнь. Освободите свое сердце от ненависти. Не разрешайте, чтобы негативные чувства находились в вашем сердце. Независимо от того, с кем вы общаетесь, с кем вы встречаетесь, не допускайте, чтобы негативные чувства находили место в вашем сердце. Меняйте их на позитивные. Меняйте свое отношение к людям. Освободите свой разум от волнений, особенно от переживаний, что будет завтра. Сколько бы мы ни переживали, как бы мы ни страдали, сколько бессонных ночей бы мы ни проводили, бы все равно мы ничего не можем завтра изменить. Мы ничего не можем завтра предугадать. Поэтому оставим заботы завтрашнего дня на завтрашний день. Живите просто. Давайте больше, ожидайте меньше. И тогда разочарование будет весьма редким гостем в вашем доме. Будьте счастливы. Всего вам самого доброго.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Открытая книга.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем беседу по 14 главе книги Откровения. Напоминаем, что в этой главе изложена последняя весть Бога к человечеству. Бог передает ее через трех ангелов. Сегодня мы продолжим разговор о вести третьего ангела. На наши вопросы отвечает доктор богословия, специалист по пророческим книгам Библии Ростислав Николаевич Волкославский.
2: В прошлой программе мы разобрали и рассмотрели очень серьезные вопросы, касающиеся вечной участи последнего поколения людей. Это во всем Священном Писании нет более строгого, более такого решительного со стороны Бога предупреждения, как вот эта третья ангельская весть. Это связано с вечными интересами каждого человека нашего времени.
1: Ростислав Николаевич, а давайте подведем итоги. Что значит печать Божья и что означает начертание зверя?
2: Печать Божья, мы уже об этом говорили, а сейчас только напомню, что печать Божья представляет собой Божий нравственный десятисловный закон. И в нем особенно выделена четвертая заповедь о сотворении мира и об обязанности человека по отношению к Творцу. Это установочная, мировоззренческая истина, без которой невозможно себе построить неправильное и последовательное богословие и не построить даже правильную религиозную философию.
1: А начертание зверя в таком случае что это?
2: Начертание зверя – это опять-таки измененный закон десятисловный. Те изменения, которые неправомерно в ходе истории были внесены руками человеческими в Откровение Божие. Это изменение четвертой заповеди особенно, да и изменение второй заповеди. Эти заповеди написаны в Священном Писании очень ясно, доступно и определенно. А некоторые конфессии в мире, в историческом плане, изменили эти заповеди и внесли свои коррекции, которые Бог им не поручал это делать.
1: Это было
2: кощунственное превозношение над авторитетом Божьим. Когда человеческий авторитет превозносится над Божьим авторитетом, это значит, есть начертание зверя.
1: Ростислав Николаевич, здесь сказано в вести третьего ангела, что зверь поставляет начертание свое на чело свое, или, то есть на чело людей или на руку людей. Почему именно на чело и на руку? Почему не на другие органы тела?
2: Естественно, что чело представляет мысль человека, сознание человека. Вот. А рука указывает на его дела, которые он совершает. Но интересно, что здесь очень определенно говорится, что он поставит начертание на чело человека. Чело – это когда люди так понимают, что вот эти традиции, вот эти изменения, которые им спустили в ходе истории, люди же, соборы различные и так дальше, что для них это важнее, значительнее, чем то, что говорит Бог непосредственно в Священном Писании. То есть они на уровне сознания считают, что авторитеты человеческие выше, чем авторитет Библии.
1: Иными словами, начертание, поставленное на чело, означает осознанное нарушение Божьих заповедей. А на руку это неосознанное. Правильно я
2: вас понимаю? То есть они не то, что они они сознательно ищут аргументы, чтобы опровергнуть заповедь Божью, записанную в Священном Писании.
1: Какое же наказание ожидает тех, кто поклоняется зверю и кто принимает его начертание на чело или на руку? Вы могли бы прочитать это в Священном Писании?
2: Ну, если немножко добавить, что такое на руку, несколько слов еще. Что есть категория людей, которым совершенно безразлично, что там говорит Господь, что там предписывает ему та или другая структура в мире, авторитет, какая ему разница? Он не хочет идти в противоречие с общим потоком жизни, ему все это безразлично. Он индифферентен в отношении к Слову Божьему, он безразличен к тому, что устанавливает в обществе. И он делает это механически, сохраняя свою, так сказать, свою безопасность. Ему так проще. Все так делают, и он так делает. В данном случае он неосознанно все-таки подчиняет себя тому, что противоречит Слову Божьему. Тогда он получает печать на руку свою. То есть он работает в святой день, Богом определенный, потому что все так работают. И он делает что-то такое вопреки воле Божьей, потому что все так делают. И много других вопросов он решает просто механически. Такой склад религиозного сознания, который признает заповеди Божьи авторитетными для себя, более авторитетными, чем все остальные авторитеты в мире, тот запечатляется печатью Бога живого. А такой склад религиозного сознания, который признает более все другие авторитеты, кроме Библии, более значимыми и более весомыми, он получает начертание зверя. Это не надо думать, что это будет, вот как вы только что спрашивали перед этим, чип, какое-то вживление или штрих-код и так дальше. Да, на уровне современной технологической цивилизации, технических новшеств и так дальше, технотронной цивилизации, вот эти все возможности, которые она развила, они будут содействовать закреплению человека. Но они не являются определяющими. То есть этими средствами можно следить за человеком, этим средством можно ограничивать его свободу. Он может быть на учете и так дальше. Посредством различных вот этих современных средств учета личности, его деятельности и свободы. Но они не являются определяющими. Можно, если человек искренне верит и доверяется Богу, и доверяется Слову Божию, то его насильственно, хоть запятнай сверху донизу всякими начертаниями, Бог не посмотрит на эти начертания. Бог спасет его. Мало ли заклеймленных было даже в средние века или в древнем мире рабов, но они верили во Христа всем своим сердцем, всем своим разумом, и Бог же не смотрел на это клеймо, какое у них там на руке или на челе. Так и в будущем.
0: Открытая книга.
1: Значит, мой вопрос сводится к следующему. Какое наказание ждет тех, кто принимает начертания зверя и поклоняется ему?
2: Ну, тут сказано, какое начертание. Мы же читали, что будет мучим в огне и сере, написано, перед Агнцем и перед святыми ангелами. И дым мучений их будет восходить пред Господом день и ночь.
1: А значит ли эти слова, что эти люди будут мучиться в вечном огне, в аду, как сегодня говорят?
2: Я думаю, что весь язык трехангельской вести – это символический язык. Это не буквальный язык. Вот мы видели, что кто такой Агнец, да? Что это Христос. Что такое начертание? Это тоже определенный символ, который обозначает конкретное понятие. Угу. Вот. Печать Божия – это же символ, который обозначает конкретное понятие библейское. И здесь тоже символ, когда говорится о мучениях во век веков. Потому что вообще-то Бог не собирается быть таким сверхинквизитором, который будет в огне мучить бесконечно свое существо. Но это символический язык, который говорит, что возврата назад не будет, что этот приговор будет окончательный, и никакого-то огонь не может исправить человека. И он не может и мучиться до бесконечности. Это очень хорошо сказал по этому поводу Бердяев. Он очень правильно говорит, что дурной вечности в огне не будет. И Сергей Булгаков тоже повторяет его слова в своей книге, значит, об откровении он написал книгу, значит, догматический, опыт догматического исследования откровения. У него есть книга, и он повторяет те же слова Бердяева, когда говорит о так называемых вечных мучениях. То есть здесь имеется в виду не о том, что Бог не пересмотрит своего решения. Если суд Божий примет решение, что кто-то подлежит уничтожению, то этот суд уже никогда не будет пересмотрен, и это существо погибнет. В огне погибнет, так как предписание. Мы не можем извращать или выдумывать, что это будут просто какие-то духовные мучения и так дальше. Вот. Потому что удаление от Бога, некоторые говорят. Вечное удаление от Бога. Они понимают, о чем это речь? Вот удаление от Бога превратило ангелов падших, что они удалялись от Бога, в демонов. Но демоны сами в себе несут проклятие и мучения самих себе. Поэтому Бог не может навеки, навсегда оставить грешное существо в таком состоянии отвержения Бога. Почему такое грозное предупреждение? Потому что последние поколения людей, они имеют намного больше света, они вправе выбрать, сознательно выбрать повиновение Богу или неповиновение Ему. А вменяемость или ответственность зависит от степени осведомления, осведомленности и от свободы выбора. Последние поколения людей имеют огромные возможности узнать волю Божью. Поэтому так серьезно и говорится. Нельзя шутить своей вечной участью. Если мы будем смягчать эти вещи, представлять какими-то такими безобидными, значит, мы рискуем, что люди легкомысленно потеряют свою вечную жизнь. Поэтому Господь говорит так, как здесь сказано. Во всяком случае, с учетом символического языка, ясно, что здесь будет полное уничтожение.
1: А есть ли в Библии подтверждение тому, что, в общем-то, эта точка зрения о существовании ада, она ошибочна?
2: Нельзя сказать, что она ошибочна. Она ошибочно понимается зачастую. А в Библии есть понятие ада. Ад – это могила или конец бытия, конец жизни человека.
1: Где это записано?
2: Это записано несколько раз в Ветхом Завете. Четко прописано о том, что…
1: То есть прям так и написано, что да. Ад – это могила.
2: Да. Угу. В аде кто будет славить тебя? Езекия спрашивает, когда больной. Я войду в могилу, по аде, кто будет славить тебя? Не ад прославит тебя, и не могила, он говорит. То есть в данном случае совершенно ясно, что библейское понимание ада – это не то средневековое понимание ада, которое потом появилось.
1: Вот. Откуда же к нам пришла эта точка зрения?
2: Ну, она, во-первых, пришла из языческой мифологии, раз. А во-вторых, неверно истолкованная притча о богаче и Лазаре. Это же притча, а не буквальный язык. Тоже.
1: Угу. Спасибо. И еще один такой вопрос. Не противоречит ли наказание грешников, то есть наказание тех, которые, кто поклоняется зверю, не противоречит ли оно любви Божьей?
2: Их поклонение противоречит любви Божьей. Их сам выбор. Выбор такой, который исключает их из общения с Господом. Выбор сам. И Бог утверждает их выбор, потому что он считается со свободой выбора. Любой человек может выбрать, жить ему или не жить с Господом.

0: Поэтому так серьезно об этом говорится.
1: Открытая книга.
2: Ну, а все-таки мы знаем, что Бог есть любовь. Может ли любовь столь очевидным способом в огне людей наказывать?
0: Значит, есть такая категория людей, которые должны получить то, что они для себя заработали, как говорится. То участь, которую они выбрали. Это чересчур большая потеря для человека – потерять вечность. Поэтому Господь должен был поставить вот такой опасный, так сказать, барьер. Когда мы вот идем и видим на столбе – стой, не влазь, убьет. Это серьезное предупреждение? Серьезное. А потерять вечность – это еще более серьезное. Потерять вечную жизнь, которую тебе дает Господь по своей милости. Поэтому Господь должен был поставить вот этот пугающий и серьезный барьер. Ты сгоришь, если ты, значит, отвергнешь любовь Божию, отвергнешь закон Божий, отвергнешь идеи и свободу, которые дает Царство Божие. Ты лишишься всего. Чересчур большая ставка. Поэтому и такое грозное предупреждение, или такой грозный барьер ставит Бог на пути человека. Подумай. Бог не говорит, что бесконечными будут муки в огне. Но то, что грешник, который не раскаялся, он получит наказание, это так. Об этом говорит Священное Писание ясно.
2: И это не противоречит любви Божией.
0: Наоборот, да? Это одна из сторон его справедливости. А как мы? Когда ребенок в поезде высовывается в окно, в открытое, как родители реагируют в этот момент? Говорят, ну не надо. А хватает его мать и решительно вниз, на сиденье, потому что он может погибнуть. То есть такие решительные действия матери, это не противоречит ее любви, что она его крепко так это рванула оттуда. Так и Господь, Он предупреждает очень серьезно и строго род человеческий, что вы теряете вечность. Вы только тогда поймете, что вы теряете. А поэтому сегодня я понимаю, что вы теряете. И предупреждаю вас самым строгим образом, даже пугающим образом. Иначе нельзя. Бог лучше знает нашу человеческую природу, чем мы. Наши гуманистические понятия о природе наказания и, так сказать, воспитания, они очень такие мелкие вообще. У Бога глубокие понятия, потому что у него ставка большая в отношении к человеку.
2: Руслан Николаевич, но это то, что мы говорим о предупреждении или предостережении Божьем. Но ведь Бог действительно в реальности исполнит свое предупреждение буквальным образом, да?
0: Исполнит.
2: То есть и это тоже никак не противоречит Божьей любви.
0: Это уже принцип справедливости действует. Те беззаконники, которые совершили очень много зла в этом мире и ушли очень легко из этого мира, даже через самоубийство. Легко. Раз и все. Ушел. Так возьмите Гитлер. Наделал столько несчастья, принес миллионам, десяткам миллионов людей, вот, и его система. А он раз. Ушел самоубийством, мгновенно ушел, и все. Попрощался со всеми своими этими
2: приспешниками.
0: Ушел в комнату, и там или отравился, или застрелился. Все. В один момент его нету. Где его, так сказать, искупил он свою вину? Нет. Поэтому Бог, который животворит человека на протяжении всей своей жизни, затрачивает на него вся Вселенная столько энергии, чтобы жило такое существо, как человек. Колоссальное количество энергии. Не только любви, но и энергии затрачивается на то, чтобы жил человек. Сколько продуктов ему нужно, сколько энергии всякой. Вот. И он бессмысленно, легковесно отвергает вот это все, что дает ему Бог и Вселенная. Вот. И он так... и уходит неосознанно совершенно. Это тоже несправедливо перед Вселенной. Вот. Поэтому каждый получит по делам

0: своим, так говорит Христос. И это справедливо. Кто-то больше пострадает, кто-то меньше, в зависимости от того, знающий раб, который сделал много плохого, написано, бит будет больше. Или много сказано. А раб, который не знал, но делал неправильно, он будет меньше наказан. Вот это больше и меньше уже говорит о том, что не будет бесконечных мучений в огне. А просто будет каждому определена мера ответственности, мера наказания. Это справедливо.
1: Ростислав Николаевич, и последний вопрос. Какая награда ожидает тех, кто не примет начертание зверя? Получит печать Божью.
0: Печать Божью. Я хочу, чтобы все получили. И Бог хочет, чтобы все получили. Они запечатлены, как существа, которые приняли волю Божью. Добровольно и сознательно. Они стали на сторону справедливых принципов Божьего закона. На сторону любви Божьей. То есть они полностью расположили себя в сторону всей того богатства, славы, которую Господь им предложил в результате своего прощения, милосердия. Они приняли эту любовь Божию, и она будет вечно жить. И эти существа могут войти в универсальное единство Вселенной, Царствие Божие, в котором нет антагонизма, нет жестоких конфликтов, в котором нет уничтожения, нет смерти, нет болезни, потому что они полностью стали на сторону принципов добра. Они в себе их культивировали, они приняли благодать Божию всем сердцем своим. И они оказались пригодными, подготовленными для того, чтобы жить вечно. Потому что Священное Писание ясно говорит, что Господь хочет в вечности на спасенных, на всякое спасенное существо излить преизобилующее богатство благодати своей во Христе Иисусе Господе нашем. То есть, чтобы излить всю свою любовь, одарить все то, что Он имеет, Его богатое любящее сердце. Ему нужно дать вечность такому существу, чтобы в вечности продолжать проявлять свою любовь. Потому что любовь – это не такое дело, что она как-то дозирует сроки. Если уж ты принял любовь, вошел в эту сферу любви Христовой, вот, то она бесконечна. Она тебя преобразила, она сделала тебя существом пригодным для жизни в вечности.
1: Ростислав Николаевич, спасибо вам за интересную беседу. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щурясь.

0: Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Я очень рада новой встрече с вами. Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо и готовы разучить с нами новый комплекс упражнений. Потому что зарядка очень полезна для нашего организма, особенно по утрам. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к нам. Ну что же, давайте начнем нашу зарядку. Хорошо. Итак, улыбаемся. Настроение у нас у всех замечательное. Для начала проверим нашу осанку. Для этого поднимем плечи вверх, отведем назад и опустим. Вот так. Теперь посмотрите, у всех спина прямая, у всех прямая спина. Вот так, молодцы. Первое упражнение. Шагаем на месте, бодро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Закончили. Следующее упражнение. Разминаем шею. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Это упражнение уже нам знакомо. Птичка чистит перышки. Опускаем голову вперед и касаемся подбородком груди. Так, хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще 4 раза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Маятник. Опускаем голову к правому плечу и к левому. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре. Хорошенько растянули шею, да? Так, замечательно. Продолжаем разучивать зарядку. Упражнение для ног. Стоим, ноги на ширине плеч. Будем делать упражнение для ступней. Руки на поясе. Круговые движения ступней правой ноги сначала. Так, хорошенько. В одну сторону, в другую. Поворачиваем ступню. Хорошо. Так, молодцы. Хорошо. Другая нога левая. Пожалуйста, внутрь сначала. Внутрь у нас ножка. Вот. Вот так. Хорошо, хорошо ее. Делаем движение. Так. И в другую сторону. Молодцы. Хорошо. Теперь упражнение для коленей. Разминаем колени. Пожалуйста, наружу. Присели чуть-чуть ноги на ширине плеч. И раз. Два. Хорошенько. Не наклоняемся вперед. Спина прямая. Спина прямая. Так, присел и круговые движения. Вот так. Вот так. Вот так. Внутрь. Хорошо. И в другую сторону. Ну. А где круговые движения, Юнечка? Вот. Вот таким образом. Так, следующее упражнение у нас колонна. Подтягиваем правую ногу к груди и прижимаем ее. Стоим. Носочек тянем вниз. Опустили. Другая нога. Тянем носок. Еще давайте по разу каждую ногу. Сохраняем равновесие, стараемся. Упражнение называется колонна. Так, так, так, так, не падаем. Левую ногу подтянули. Хорошо. Так, чуть-чуть расслабили ноги, так, стряхнули. Следующее упражнение – качели. Ноги широко поставили. Руки на поясе, вот можно на бедра. И качели приседаем на одну и на другую ногу. И вот так носочек. Носочек на себя. Носок на себя. Ага, Юлечка, постарайся с нами вместе делать. В одну сторону сюда. Так. То в лес, то по дрова. Молодцы. Так, следующее упражнение. Гусиный шаг.
1: Мое самое нелюбимое.
0: А тем не менее, оно полезно для ног. Пожалуйста, пошли. Прошли. Встаем. Следующее упражнение. Поклоны. Руки вверх. И наклоняемся, касаемся руками пола. Так, раз, вдохнули. Выдохнули. Вдох.
1: Выдох.
0: Вдох.
1: Выдох.
0: Вдох.
1: Вдох.
0: Вдох.
1: Выдох. И еще раз.
0: Вдох.
1: И выдох.
0: Хорошо. Теперь мы будем бегать с такой поднятыми коленями и касаться ладони. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Побежали, побежали. Побежали, побежали. Побежали, побежали, побежали. Хорошо. И простое подтягивание. Руки сцепили в замок. Поднялись на носочки и хорошенько потянулись вверх. Потянулись и опустили через стороны.
1: Опустились, расслабились, повисели. Ну что же, ребята, мы чувствуем себя хорошо и переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. Пожалуйста. Сейчас у нас будет такое упражнение. Мы поднимаем левую ногу, вытягиваем назад и при этом правую руку вперед. Так, одна ровная линия, опускаем. Теперь меняем руку и ногу. Вот так. Держим равновесие. Хорошо. Еще раз. Правая рука, левая нога. Хорошенько тянемся, не падаем. Молодцы. Еще, пожалуйста. Так, сделаем по три раза для каждой руки и ноги. Еще. Потянулись. Вот так. Пожалуйста. Вот так. Ножку вытягиваем и носочек тянем. Хорошо. Теперь садимся на пятки или между ног, кому как удобно. Сидим, да? Попытаемся сейчас опуститься назад, придерживаясь руками. И ляжем либо на локти, а кому может, тот может лечь вообще на пол. Хорошо. И поднимаемся. Так, расслабились чуть-чуть. И еще разочек. Опускаемся аккуратно. Так, молодцы. Поднимаемся. Теперь садимся на пол. И широко расставляем ноги. Вот так. Упражнение следующее называется маятник. Руки за голову согнули в локтях. Так. И касаемся локтем пола справа и влево. Пожалуйста, спина при этом прямая. Олег, держи спину прямо. Вот так. Вот так. Сложное упражнение. Спина прямая. Хорошо. Касаемся локтем пола. Так, носочки тянем. Спина прямая. Держим спину прямо. Так. И еще по разу для каждой стороны. Можно не спешить. Хорошо, Марина, у тебя получается. Так, молодцы. Теперь у нас упражнение на пресс. Ложимся. На спину прижимаем поясницу. Руки за голову. И тянемся головой к носкам, приподнимая плечи. Так, и легли. Раз. Так, вдох. И на выдохе поднимаем тело. Пожалуйста. И раз, два. Вдох через нос. Выдох через рот. Еще. Еще. Пожалуйста, еще три раза. И раз, и два, и три. Хорошо. Упражнение следующее – ножницы. Для того, чтобы легче его делать, можно положить руки под ягодицы. И прямыми ногами делаем вот такие движения, как ножницы. Упражнение на пресс. Вытягиваем ножки, ноги прямые, носочки, пожалуйста. Так, расслабились, чуть-чуть полежали. Следующее упражнение – мостик. Согнули ноги в коленях. Опираемся на лопатки и на ступни ног. И выгибаем, сделаем мостик, одну прямую линию. Хорошенько вот так полежали, да, и потянули мышцы. Хорошо, опустились. И последнее упражнение. Качели, хватили колени руками. Раскачиваемся. Раз. И два. И
0: руки
1: и сели.
0: Ну что же, ребята, мы закончили зарядку на сегодня. Если хотите быть бодрыми, активными, жизнерадостными людьми, делайте ее каждый день. Оставайтесь с нами, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы изучаем природу Бога, Его сущность, Его характер. Рассмотрев некоторые доводы в попытке утвердить идею о том, что у Бога нет внешнего вида, нет внешней формы, что Он безлик, что Он не существует в каком-то определенном месте, и показав их логическую и библейскую несостоятельность, пока предварительно, мы сейчас готовы перейти к библейским свидетельствам наличия образа у Бога. Отметив, что существует такая категория текстов Библии, как описание явлений Бога в реальности, когда Бог описывается неоднократно пророками, мы переходим к библейским свидетельствам, показывающим истинность подобного утверждения. Иными словами, речь пойдет о доказательствах того, что у Бога в действительности есть образ. И первое доказательство таково – это факт множественных описаний явления в реальности. Сам факт того, что пророки описывают Бога в Его небесном измерении, преемственность этого описания, схожесть используемых слов, цветов, описываемых Богом, драгоценных камней и так далее, говорит сам за себя. Откровение, которое пророк испытывает, не есть умозрение созерцательного мистицизма. «Видение, которое ему является, не суть грезы воспаленной чувственности», пишет Трубецкой, исследователь. «Это непосредственное выражение того духа, который его переполняет. Выражение единственно соответственное и верное». Отсюда изумительный реализм пророков, реализм психологический и практический, который так поражает читателя в Ветхом Завете. Ведь в ветхозаветном откровении Бог является в такой жизни, в образах такой конкретной реальности, вместе в этих образах столь массивных и антропоморфных, столь телесных, если можно так выразиться, Он действительно сознается как всеединый и абсолютный. Дальше пишет он. Ничто в избранных в начале нашего исследования стихах, которые описывают Бога, не свидетельствуют о необходимости толковать написанное символически или аллегорически. Если принимать ясный смысл Писания, буквально исторический метод истолкования, то не найдется и предпосылки для подвержения сомнению представленной картины, этого образа. Это можно назвать презумпцией образа Божия. Это изначальная, исходная информация Слова Божьего. То есть всякая попытка истолковать это по-иному должна зарабатывать свое право на существование, доказывать свою истинность, убеждать, принять иную точку зрения в противовес очевидной. Очевидной является то, что пророки описывают Бога. Итак, первый аргумент о том, что у Бога есть образ на самом деле, это факт множественных описаний Бога и Его явления в реальности. Во-вторых, небесный храм и престол Божий, как место Божье обитание. Небесный храм и Божий престол. Вот этим вторым свидетельством, подтверждающим реальность описания образа Божия пророками, является значительное количество мест Писания, говорящих об определенном месте Божьего обитания. Можно предложить как минимум три группы стихов, показывающих, что для писателей библейских книг Бог находится в определенном месте. Первая группа – это стихи, указывающие на небо как место обитания Бога. У нас нет возможности прочитать их все, посему я приглашаю тех, кто желал бы исследовать эту тему глубже, записать стихи из Библии, которые я сейчас назову. Первая группа – это стихи, указывающие на небо как место обитания Бога. Вот они. Книга Притчи, 13 глава, 2 стих. Притчи, 13:2. Книга Псалтирь, 52 глава, 3 стих. Псалтирь 52:3, дальше книга Псалтирь 112 глава 5 стих, 112:5, 122 глава 1 стих, 122:1, 135 глава 26 стих, 135:26. Далее книга Даниила 5 глава 23 стих, Даниила 5:23, Евангелие от Иоанна 1 глава 9 стих, Иоанна 1:9. Бог в Библии также называется Богом небес. Екклесиаст 5 глава 11 стих, Екклесиаст 5:11, книга Плач Иеремии 3:41, 3 глава 41 стих, Книга Даниила, 2 глава, 28 стих. Даниила 2, 28. Книга Деяния апостолов, 7 глава, стихи 55 и 56. Деяния, 7 глава, стихи 55 и 56. Дальше 1 Петра 3, 33. 1 Петра 3, глава, 33 стих. И Откровение, 20 глава, 9 стих. Откровение 29. Как отмечает один из современных богословов, во отдаленных небесах у Бога есть свое жилище. Библия говорит об этом совершенно определенно. Вторая группа стихов совершенно определенно говорит о наличии Божьего храма на небе. У Бога есть на небе храм. Книга Псалтирь, 10 глава, 4 стих, например, прочитаем. 10 глава, 4 стих. «Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах». Книга Михея, 1 глава, стихи 2 и 3, на эту же тему. Михея, 1 глава, стихи 2 и 3. Из Нового Завета прочитаем послание к Евреям, 8 главу, 1 и 2 стиха. Главное же в том, Евреям 8, 1 и 2, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействитель святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. У Бога есть скиния, храм на небе. Дальше. Книга Откровения, 3 глава, 12 стих. Упоминание храма Божьего на небе, где он присутствует. Откровение 3, 12. 7 глава, 15 стих книги Откровения, 7, 15. 11 глава, 19 стих. Откровение 11, 19. 14 глава, 17 стих. 14, 17. 15 глава. 5 стих, 15, 5. Хотелось бы особенно подчеркнуть послание к Евреям 8, 2, которое мы прочли, что там, где говорится о святилище и скинии истинной, слово «истина» является переводом греческого слова «алетинос», что означает «реальный», «подлинный», «действительный». Бог имеет определенное место, которое находится в пространстве, куда представители всей Вселенной могут приходить на поклонение. И третья группа – это стихи, говорящие о наличии престола на небе, где Бог восседает как правитель и царь. Вот некоторые из них. Книга Псалтирь, 102 глава, 19 стих. Прочитаем ее. Книга Псалтирь, 102 глава, стих 19. 102, 19. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает». Далее на эту же тему книга Даниила, 7 глава, стихи 9 и 10. Даниила, 7 глава, стихи 9 и 10, когда сказано «поставлены были престолы и воссел ветхи днями». Книга Евангелия от Матфея, 23 глава, 22 стих, Матфея 23, 22, Евреям 8 глава, 1 стих, Евреям 8, 1, Откровение 4 глава, 2 стих, Откровение 4, 2, Откровение 5 глава, 13 стих, 5, 13. Первая глава Иова, 8 стих, показывает, что у Бога были периодические конференции с представителями существ, которые называются сыны Божьи. Они приходили предстать пред Бога. Это определенное место. Это означает, что место обитания Бога фигурирует как вполне реальное понятие, не только в представлении пророков, но и в категориях непавших небесных существ, потому что сказано, сыны Божьи приходили пред Бога. Итак, Библия указывает на небо, храм и престол как реальность для Бога. В храме, на небе, на престоле Он восседает. И, наконец, третье свидетельство подлинности описания образа Божия заключается в том, что человек, сотворенный по образу Божию, по образу и подобию Божию, имеет внешний вид. Следует ожидать, что Бог обладает образом тоже, раз человек, сотворенный по его образу и подобию, обладает образом. Рамки данного исследования и нашей темы не позволяют осветить это свидетельство подробнее, однако одно место достойно особого внимания. Речь идет о книге пророка Иезекииля, 1 главе, 26 стихе. Иезекииля 1, 26. Там сказано: «А над сводом, который над головами их, было подобие престола, как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем». Вот эта фраза «подобие человека», «демут Адам», в данном тексте идентична фразе «по подобию Божию», когда говорится о том, как Бог создал человека, книга Бытие, 5 глава, 1 стих, когда речь идет о сотворении человека. То есть человек описывается как сотворенный по подобию Божию, а внешность Бога в видении Иезекииля представлена как подобие человека. Следовательно, Бог имеет образ, и Он подобен человеческому, потому что мы сотворены по подобию Божию. Итак, эти три свидетельства. Во-первых, сам факт множественных описаний Бога, того, как Он выглядит. Во-вторых, небесный храм и престол Божий как место обитания. И в-третьих, образ Божий в человеке являются доказательством буквального значения описания образа Божия пророками. Бог имеет образ. И эта истина ясно явлена в Священном Писании. В следующий раз мы посмотрим на несколько стихов, которые, на первый взгляд, не вписываются в Библии в рассмотренную картину. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок».
3: Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об источнике нашего физического, эмоционального и духовного здоровья. Здоровье наших детей и школьников каждый день подвергается нешуточным нагрузкам. Занятия в школе требуют усидчивости и внимательности. Ребенок в течение дня нередко испытывает стресс. Оказывается, справиться со всем этим поможет ему правильно организованное питание. Об этом и пойдет сегодня речь с нашей гостьей, врачом-педиатром Татьяной Зинатольевной. Здравствуйте, Татьяна.
3: Здравствуйте.
2: Я рада, что у нас сегодня есть возможность продолжить интересную беседу о питании. В прошлый раз мы говорили о тех продуктах, о тех веществах, которые принесут пользу организму ребенка. А есть ли что-то такое, что может ему принести однозначно вред?
3: Да, сегодня мне хотелось, конечно, с вами поговорить о продуктах с высоким гликемическим индексом.
2: Что это такое?
3: Да, что это вообще за продукты? Это сладости, это конфеты, это варенье, это мед.
2: А что такое гликемический индекс, который вот высокий, чтобы сами
3: понимать?
2: Что
3: значит, да, гликемический индекс? Когда продукты поступают в пищеварительный тракт, они очень быстро, молниеносно всасываются в кровь. То есть, значит, индекс очень большой.
2: Понятно.
3: Если они всасываются медленнее, то это средний гликемический индекс. И если очень медленно всасываются в кровь, то с низким гликемическим индексом. Но почему же мы говорим, они вредны? Ну, всосались они в кровь, да, ребенок получил сразу энергию, он будет бегать, прыгать.
2: Да,
3: какие же последствия?
2: Да,
3: радостно, веселый, родителям спокойно. Какие же проблемы мы получаем с этим? Ну, во-первых, поджелудочная железа получает очень большую нагрузку. И вот эти вот резкие скачки выброса инсулина истощают ее. Опять же, риск развития сахарного диабета. Потом момент какой? Идет быстрое опустошение желудка. То есть оно всосалось, желудок пустой, ребенок опять голодный.
2: Снова хочет есть.
3: Да, и он хочет снова есть. И потом все эти рафинированные продукты, они не содержат те витамины, которые необходимы для жизнедеятельности ребенка.
2: То есть вы уже сказали о том, что продукты с высоким гликемическим индексом – это рафинированные продукты, да? То есть это не такие продукты, как создал их Бог, не в том они виде, да? А что относится вот к продуктам с более низкими гликемическими индексами?
3: Да, продукты же с низким гликемическим индексом, они дают помимо углеводов нам еще и витамины, и дают ощущение сытости. То есть это уже фрукты, это злаковые, это орехи, это ягоды. То есть это все то, что медленно всасывается и дает нам все необходимое. Но возникает также вопрос, ну, получили мы нагрузку только или получили нагрузку на поджелудочную железу, допустим, или недостаточно хорошее у нас питательное поступление в организм ребенка, на самом деле здесь мы получаем массу осложнений. Допустим, за последние 30 лет почти каждая шестая девочка получается преждевременное половое созревание.
2: Это тоже из-за этих продуктов?
3: Раньше, да, именно из этих продуктов. То есть раньше это на сотую девочку приходилось и на 150-ю мальчика преждевременное половое созревание. Сейчас эта тенденция именно связана с употреблением вот этих вот продуктов с высоким гликемическим индексом. А также вот это вот понятие, как юношеские угри, юношеская миопия, вегетососудистая дистония, она также связана с употреблением этих продуктов. А также кистоз яичников и там, гиперплазия предстательной железы у мальчиков тоже именно часто связаны именно с употреблением вот этих вот продуктов. И также какое последствие мы получаем? Это повышенный риск аутоиммунных заболеваний. То есть такие, как ревматоидные артриты,
2: сахарный диабет.
3: Да, вот все вот эти проблемы получаем именно если дети наши очень много использует продукты с высоким гликемическим индексом.
2: Давайте перечислим еще раз, что это за продукт. Ну, наверное, все-таки не мед они у нас ложками едят, да? Что это еще?
3: Ну, это различные пирожные, это конфеты, это печенье, это Макдональдс. Это все продукты, которые предлагают кафе. Вот эти вот быстрые все эти газированные напитки, ларьки, да.
2: То есть и чипсы сюда же, да, относятся, соки.
3: Ну, даже, знаете, даже белый хлеб, эти белые пышные булочки, вот эти вот сдобы, вся эти зефиры, пастила, то есть все эти продукты, которые не содержат в себе клетчатки и очень быстро всасываются в кровь.
2: Но, к сожалению, которые очень приятные на вкус.
3: Приятные на
2: вкус. Они привлекают ребенка.
3: Но с неприятными последствиями как на эндокринную систему, так и вообще на весь организм в целом.
2: А вот в прошлый раз вы говорили о том, что с помощью питания можно как-то даже повлиять и на настроение ребенка, и на его учебу. А какие здесь вот вещества особенно важны, чтобы мы, так сказать, влияли в положительную сторону?
3: Мы привыкли, конечно, говорить о витамине С, допустим, да, о кальции, о железе. Ну, наверное, родители уже многие знают, какое имеет значение для организма ребенка. А вот таких вот веществах, как, допустим, омега-3 кислоты, йод, витамин группы В, фолиевая кислота, они, мы знаем, очень мало.
4: Да,
3: но именно
4: они,
3: да, и составляют хорошую, такую слаженную работу для нервной системы. Вот, допустим, омега-3 кислоты, когда дополнительно вводился в рацион школьников, замечено было снижение агрессивности в поведении. Витамин группы В, он влияет очень хорошо на память. То есть, если деткам стали больше давать продуктов из грубого как бы помола, вот эти вот крупы, хлеб с грубого помола, больше давать зелени, бобовых, то также было замечено улучшение памяти и желание вообще учиться, познавать больше материала. А фолиевая кислота, которая очень много у нас содержится в бананах, в помидорах и в капусте, брокколи. Вот когда вот эти вот продукты больше стали упор делать в рационе ребенка, то меньше стало вот этих вот депрессивных состояний, особенно в подростковом возрасте.
4: Да, это очень важно.
3: И также витамин, минерал йод. Сейчас, к сожалению, большие регионы России находятся в йод-дефицитной зоне.
4: Да.
3: И поэтому родителям нужно особенно следить за поступлением йода. Ну, для нас более приемлемо использовать йодированную соль, использовать почаще делать салат из морской капусты и также давать деткам фейхоа, который растет у нас, да, на побережье, в Черноморском побережье и в Абхазии. То есть оно привозится часто в наш регион, в России. Фейхоа очень много йода. Делаются очень вкусные там сладости, даже такое несладкое варенье можно из него изготовить. Йода
4: компоты
3: там очень
4: делаются,
3: компоты, да.
4: Я взбиваю с яблоками и с бананами, кстати говоря, тоже я вспомнила. Но я только не знала, что она такая полезная.
3: Она очень полезная. Поэтому вот на три продукта, как фейхоа, морская капуста и йодированная соль, пусть родители обратят внимание.
1: Живой источник.
4: Хорошо, а как вообще нужно относиться к режиму питания школьника? Потому что, к сожалению, когда ребенок идет в школу, то он уже как бы во многом выходит из-под контроля родителей. Как правильно построить его режим питания?
3: Очень важно следить за режимом питания. Казалось бы, но что такого, да, режим питания? Как он, почему он так влияет серьезно на здоровье ребенка? Нервная система у ребенка не созрела до конца. У нее еще вот этот процесс возбуждения, торможения еще учатся работать
4: слаженно,
3: в гармонии,
4: да.
3: Слаженно, да. И поэтому, если нет режима, то нервная система не может никак наладить свою работу. Поэтому
4: почему?
3: за режимом нужно очень следить. Но это связано, питательные вещества должны поступать, допустим, в определенное время. Желудок привыкает к этому времени и уже заранее даже готовится, вырабатывает пищеварительные соки. И когда ребенок покушал, и пища поступила в желудок, где уже его ждет и пищеварительные соки, как бы вся уже среда готова для переваривания, переваривание будет хорошее, все питательные вещества усвоятся, и нервная система получит все необходимое.
4: То есть она не будет голодать?
3: Она не будет голодать, да и получит все необходимое. Если же режима нет, то пищеварительная система не готова зачастую принимать пищу, которую мы проглатываем. И поэтому мы не получаем достаточно питательных веществ, потому что пищеварительность все очень нарушается.
4: Да, и нервная система, наверное, как бы сказать, вот это вот голодание как раз, когда тогда мы видим какое-то, может быть, неадекватное поведение.
3: Да, агрессивность ребенка, непослушание, да. Ну, в режиме нужно что отметить? Завтрак, обед и ужин должен быть обязателен. Если же у ребенка большие нагрузки, то мы включаем здесь иногда и даже второй завтрак и полдник. Но это в случае больших физических нагрузок. Почему нужен завтрак?
4: Да, вот дети чаще всего его пропускают, потому что в школу идти рано, хочется им поспать, не успевают. Ну, он важен завтрак,
3: да,
4: вот первый дома.
3: Известная пословица: завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу, он относится также и к ребенку. Потому что именно начинается с утра большая нагрузка. Именно с утра ребенку нужно идти, сконцентрировать свое внимание. Нужно усидчивость.
4: То есть он не может сидеть там, например, два урока, а после второго урока у него завтрак уже в школе.
3: Да, конечно. То есть перед ним предстоят такие большие нагрузки. Ему нужно, головной мозг уже сейчас, вот в данный момент, на первом уроке, нуждается в этих углеводах, чтобы мыслить, думать, размышлять. А если он пришел в состояние, когда головной мозг вообще испытывает дефицит в углеводах, то, естественно, познавательный процесс, успеваемость будет значительно снижаться.
4: А есть ли какой-то оптимальный завтрак школьника вот для дома? Что бы вы порекомендовали?
3: Ну, оригинальный вообще завтрак школьника. В основном это злаковые какие-то, может быть, даже сухие завтраки в виде гранолы, либо это даже геркулесовая каша, которую не любит ребенок, но вы украсите ее там орехами, бананами, там, сухофруктами. То есть,
4: но замороженными ягодами.
3: Замороженными, да? Ягодами, да. То есть детки вообще любят красивые блюда. Поэтому если вы в эту не совсем любимую кашу что-то красивенькое положите, добавите к этому свежий фрукт, там, допустим, какое-то молоко или там что-то из молочных продуктов, вот это вот считается полноценным. То есть здесь мы из злаков сделали углеводы и получили клетчатку, также витамины. Из фруктов мы получили то, что нам нужно, фрукты ежедневно. Да. И из молочных продуктов белок. То есть белок здесь тоже необходим для вообще жизнедеятельности, для клеток головного мозга. Поэтому помимо углеводов не забываем и про белки. В виде молочных хотя бы продуктов или, допустим, из соевой какие-то паштеты, допустим, бобовые, из бобовых какие-то там интересные блюда.
4: Ну да, я думаю, что в этом нашим зрителям может помочь наша другая программа «Готовим вместе», где мы действительно готовили очень много таких вкусных блюд, которые подойдут для школьника. Ну, на второй завтрак, так сказать, в школе здесь нет возможности, наверное, нашей как-то повлиять здесь уже, так сказать, нашим.
3: Мы уже получили все, что хотели дома.
4: Да, Министерство образования, кто-то там другой следит за этим рационом. А что должно входить в обед ребенка и в его ужин? И насколько плотным должен быть ужин ребенка?
3: Ну, в обед упор, конечно, я предлагаю деткам именно на первое блюдо сделать. Почему на первое блюдо? Потому что наша гормональная система так устроена, что гормоны в основном вырабатываются с утра и до обеда. С обеда идет сильный спад выработки гормонов, которые необходимы нам вообще для жизнедеятельности всего организма. И вот именно в этот момент нужно кушать то, что всосется быстро, и всосется причем с витаминами, с питательными веществами, и даст ощущение сытости. Поэтому первое блюдо, оно необходимо также не только для желудка, да, как говорят, что для профилактики гастритов обязательно первое блюдо, но и также мы поддержим гормональную систему.
4: То есть мы должны быть сытыми, хорошо сытыми после обеда, да?
3: Да, и обязательно именно первое блюдо. Ну, второе и третье – это как бы естественно. И в отношении ужина, ужин должен быть не позднее 1,5-2 часов перед отходом ко сну. И преимущественно это растительная, молочно-растительная диета. То есть здесь мы нежелательно использовать даже и растительный белок, там бобовый, и тем более белок животного происхождения. Ребенок должен отдыхать. И не только голова ребенка, да, но память его, но и желудок тоже вместе с ним должен отдыхать. Потому что замечено, что детки, которые очень поздно кушают, они не высыпаются. Просыпаются они в состоянии плохого отдыха, как будто бы они не отдыхали, а вообще работали. Поэтому поздние ужины, поздние перекусывания перед сном нужно, конечно, сокращать.
1: Живой источник.
4: Хотя переводить ребенка, скажем так, на двухразовое питание – это неправильно, да? Ужин нужен просто,
3: да,
4: детский
3: организм.
4: То есть здесь разница все-таки со взрослыми.
3: Да, он растет. Ему, конечно, двухразовое питание не подходит.
4: Случае.
3: Ни в коем случае. Здесь даже мы присоединяем полдники, потому что после школы детки часто идут на дополнительные какие-то занятия, музыкальные, художественные школы. Здесь тоже необходимо немножечко углеводов, да, для головного мозга, чтобы хорошо работать.
4: Может быть, здесь фрукты?
3: Да, можно фрукты,
4: бананы,
3: можно
4: это
3: банан, либо там какой-то компот там с вкусной полезной булочкой.
4: Да. А как все-таки выработать вот у детей эти правильные стереотипы питания? Потому что это очень сложно, особенно когда наступает подростковый период. Какие здесь, может быть, у вас есть рекомендации как врача, как мамы?
3: Стереотип, конечно, правильного питания выработать у ребенка необходимо. Необходимо уделить этому внимание, потому что, к сожалению, все положительные эмоции, которые ребенок переживает в состоянии праздника, подарков, это все ассоциируется со сладостями.
4: Да.
3: То есть эта конфетка – это не что-то вредное, которое плохо влияет на иммунитет, плохо там влияет на мое здоровье,
4: да?
3: На зубы. Да. Нет, у него создана ассоциация именно с праздником. Поэтому здесь нужно, конечно, обратить внимание родителей на то, чтобы не давать вот эти сладости, как некоторые говорят, что я даю сладости очень иногда, понемножку, и так вот по праздникам. Uh-huh. Так мы, наоборот, формируем у ребенка любовь к этому. Если даже даете сладкое, то в ограниченном количестве и не связанное с праздником. Чтобы не было...
4: как бы просто без особых акцентов.
3: Да, без особых акцентов, да, да. Чтобы
4: интересно.
3: Не было вот этих эмоциональных переживаний, когда они принимают вот эти вот не совсем полезные продукты. И вот несколько рекомендаций. У деток развита зрительная память. Они любят все красивое.
4: Да,
3: поэтому если на столе сервировать им красивый стол, то есть красиво, так интересно положить овощи, можно даже там какое-то животное изобразить или какой-то цветочек, то есть сервировка имеет большое значение для ребенка. Поэтому даже то, что полезное вы ему даете, вы положите красиво. И вот так вот просто раз, положили, убежали. Нам некогда, ребенок пусть сам кушает.
4: Так что кидали как-то на тарелке, да? Вроде бы еда лежит, что ты не ешь ее, да?
3: То есть здесь красивая, хорошая ассоциация создается. Именно красота, то, что нравится ребенку, то есть эмоциональные какие-то переживания. И вот это вот все полезное, когда он ест, он вспоминает эти прекрасные эмоциональные переживания. То есть у него уже вырабатывается любовь к этому продукту. И второй, конечно, совет – никогда не ругать ребенка во время еды. То есть во время еды должна быть любовь, тепло, забота и внимание. То есть вот такие вот советы. И также постараться сделать так, чтобы ребенок понимал, для чего это нужно. То есть нужно объяснять, чтобы глазки твои видели хорошо, давай съедать одну морковку, чтобы животик твой не болел, давай ему дадим вот такой вот кашки. То есть объяснять, формировать именно правильное представление о еде. Не просто ты должен, тебе надо, так хорошо, так принято, так врач сказал. Это тебе надо, потому что у тебя будет так-то, так-то.
4: Ты будешь красивой,
3: да, у тебя будут красивые зубки, у тебя будет красивая улыбка, у тебя будут красивые волосы, там, у тебя будет стройная фигура, ты же девочка. То есть делать вот такие вот объяснительные моменты в отношении к здоровому питанию.
4: Потому что на самом деле Бог нам как раз это все и дал для того, чтобы мы были здоровыми, красивыми, радостными. И мы действительно должны вот это ощущение радости, благодарности передавать ребенку, а не просто чувство какого-то насилия, как, к сожалению, часто бывает, конечно, у нас за столом, когда мы даже ругаемся с детьми из-за того, что они чего-то не едят.
3: Да. Пугаем их во время
4: еды. Да. Действительно, вот хорошо, что вы обратили наше внимание на это, очень важно, и, к сожалению, мы об этом не задумываемся.
3: Несколько слов, конечно, хотела сказать о гигиене питания. Очень часто замечаешь, когда дети на ходу буквально жуют, набивают рот, проглатывают, убегают.
4: И побежали, да.
3: Нужно с детками всегда разговаривать, что переваривание пищи начинается именно в ротовой полости.

0: Да, растут.
1: Потому что она отвлекает. То есть она как бы, она хочет вторую ложечку взять, в рот положить, а там еще не пережеванная пища. Поэтому за этим нужно обязательно следить. У желудка деток очень слабенькие, они еще развиваются, пищеварительная система еще нуждается в дополнительных каких-то ферментах, поэтому им нужно помочь со слюной, чтобы поступали питательные вещества. И ни в коем случае не запивать, то есть не разбавлять то, что проживал ребенок, и между едой пить воду. Вот такие небольшие рекомендации для деток.
0: Спасибо, Татьяна. Я просто уверена, что такие рекомендации обязательно помогут и нам, и нашим детям. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
3: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжая цикл «Пророки в Коране», мы хотим поговорить сегодня о молитве. У нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков, магистр теологии, религиовед. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Молитва. Как она представляется в исламе? Что это такое? Есть ли такое понятие в исламе? Что оно означает? Какова практика?
3: Молитва – это один из пяти столпов вообще. Это неотъемлемая часть мусульманина, неотъемлемая часть его, скажем, правоверной жизни, его жизни с Богом. И она стоит одним из столпов. 5 раз в день должен каждый правоверный мусульманин обращаться к Богу.
2: Какое-то время определенное?
3: Определенное время. Это утренняя молитва, потом молитва, скажем так, вот ланча времени, 11 часов, обеденная молитва.
2: То есть конкретный час, не просто утром?
3: Обязательно, по времени. Если вы заходите в мечети, в каждой мечети вы увидите такие, знаете, циферблаты часов, их 5, и каждый из них имеет свое время. И эти время молитвы меняется с временем года. Оно где-то в районе около минут 40-45, оно меняется. Вот. И как оно происходит? Человек, у него есть специальная форма молитвы, она называется намаз, форма молитвы. И вот 5 раз в день он должен совершать эти упражнения. Сначала говорит стоя, потом наклоняется.
2: На колени?
3: Нет, поклон делает. Потом спускается на колени, прям садится на колени. Потом опять встает, опять делает поклон, опять садится на колени, бьет челом, лбом об землю, об пол. Вот. Делает, он должен это на специальном коврике. Вот. И я скажу, что...
2: В христианстве тоже подобная практика земных поклонов, она присутствовала. Я помню, моя прабабушка молилась, когда она обязательно молилась на коленях, тоже так же у нее была часть молитвы стоя она делала, и потом обязательно земные поклоны, прямо наклонялась и лбом касалась пола, я это помню тоже.
3: Ну, да, в христианстве тоже есть практика вставать на колени молиться. Это происходит во многих церквях, во многих молитвенных домах. Их просят встать на колени.
2: И в личной молитве?
3: Да, и в личной молитве, да, тоже. Ну, вот я знаю, что в Священном Писании есть момент, когда царь Давид...
2: Лежа молился. Но это, мне кажется, лежа не на спине он лежал, да, вот так вот, да?
3: На животе.
2: Он лежал вниз лицом.
3: Вниз лицом, да.
2: Полную степень смирения, мне кажется, это показывало.
3: И на самом деле, вот когда я прочитал, это у него, во-первых, было понимание, что он не прав перед Богом, да, не прав. И мне кажется, это его было, вот на самом деле, как вы сказали, это было полное смирение. Он понимал, что даже на колени встать перед Богом, это уже и этого мало.
2: В Коране упоминается же Давид, да?
3: Да, да. Это тот, через кого Бог дал забур. То есть это,
2: псалтырь.
3: Ну да, не псалтырь, как бы это... Песнопение такое, понимаете?
2: Псалмы.
3: Такое, да, псалмы, да, вот забур. И вот молитва, смотрите, то есть человек вот за это время молитвы, за это время упражнения, скажем так, он возвышает Бога. Он возвышает Бога.
2: Прославляет.
3: Прославляет Бога, благодарит Бога и произносит как бы заученные слова. Заученные слова. А уже после намаза, после вот этого... церемонии, после этой церемонии, он уже может на коленях просить Бога о каких-то своих нуждах.
2: То есть уже личные какие-то
3: личные.
2: Высказывать.
3: И это называется дуа. Поэтому вот мы должны понимать, что такое дуа и что такое намаз. То есть намаз, в намазе вы не можете сказать свои личные нужды. Вы должны говорить то, что говорят все собрание, весь народ, уже заученный со времен Мухаммеда.
2: И это прославляет Бога.
3: Это прославление Бога, да. Прославление Бога, прославление его пророков, прославление посланника его. Но уже в конце этой церемонии вы обращаетесь к Богу в личных молитвах. Поэтому, когда встает вопрос, Как происходит это вот в других, скажем, религиях, да, в иудаизме или в христианстве? И получается, что, ну, как бы у исламской религии есть какое-то небольшое превосходство. Мне кажется, вот как вы сказали, может быть, наши тоже прадеды или прабабушки, они точно так же молились, когда чувствовали какое-то Божье величие, они чувствовали себя и там наклонялись.
2: Я когда про свою прабабушку рассказывал, она каждый вечер так молилась.
3: Вот, видите.
2: Днем я не видел ее, днем у нее работы очень много было, она занималась и там в саду, в огороде делами, она уже старенькая была, когда я ее помню, да, то есть она моя прабабушка, да. Вот, но она очень много делала по дому, никогда не было, чтобы она в праздности проводила днем время, а вечерами она очень-очень-очень долго молилась, на коленях, и вот касаясь лбом пола, мне это, ну, вот это вот я как сейчас вижу в глазах моих стоит. Но смотрите, ведь в Библии еще задолго до Мухаммеда, до Корана и так далее, в ветхозаветные времена, во времена пророков, были специальные часы для молитвы.
3: Да.
2: И мы часто встречаем в Библии такое понимание «час молитвы». Да, шел он в час молитвы девятый, и вот встретились там, шли они на молитву. То есть было время, которое специально отведено для молитвы. И молиться можно в любое время, но были специальные часы, в которых обязательно молиться необходимо было. Если вспомнить пророка Даниила,
3: вот
2: о котором мы говорили, да, в одной из прошлых программ,
3: у него
2: было три обязательных времени в течение дня, в которых он молился в любых обстоятельствах.
3: При открытых окнах
2: лицом к храму.
1: Пророки в Коране.
3: Если вы помните историю, когда там издал указ царь, что должны молиться теперь только на истукана.
2: Да, не царь даже, а по наущению завистливых его врагов.
3: Даниила врагов.
2: Даниила врагов.
3: Ну, да. Ну, указ-то был царский, да, чтобы все кланялись, глядя в одну сторону. А Даниил все равно кланялся так, как он кланялся по тому, как был научен.
2: И это был, не просто был так научен, это закон.
3: Да.
2: Вообще, это был закон молиться в определенное время. Это закон Торы, и это не он сам придумал себе. Потому что если бы это было вот как бы такое вольное, да, желание, да, он мог молиться в другое время, или сделать это тайно, или как. А это действительно он хотел соблюсти вот этот вот закон. Сейчас в современном христианстве, в современном иудаизме отсутствует вот как бы обязательность такая в молитве в практике. Но в истории и вообще в уставах определенных она есть. Если взять, например, монастыри, да, там четко в определенное время люди молятся, да, такое, тогда-то и тогда-то. И все знают, что вот в этот час, это час молитвы.
3: Но я думаю, видите, сегодня даже не просто по времени, и сегодня даже присутствуют такие вспомогательные брошюрки, молитвы написанные, заученные молитвы, ну, для заучения, для научения. Ну вот и буквально я, когда сюда ехал, я в поезде познакомился с одной женщиной, и мы разговаривали с ней, о многом говорили. Вот. И когда зашел разговор о молитве, когда она узнала, куда я еду, вот я сказал, что я еду записывать программы, когда мы разговорились о Боге, когда мы разговорились о молитве, я спросил, а вообще как часто вы молитесь? Нет, не молюсь. Молюсь только, когда прихожу в церковь, когда стою, вот она сказала, я была в Москве, была на мощах Матрёны, и вот там помолилась. То есть для сегодня, для современного человека, сегодня молитва, она...
2: Это не ежедневная практика.
3: Она не
2: это
3: входит
2: не
3: вообще в жизнь его, вообще как творение Божие, как существо Божие, оно не входит. То есть люди сегодня к молитве... И я, что я ей посоветовал? Я сказал, вы знаете, молиться нужно минимум два раза хотя бы в день. И эти молитвы, вот одна из них должна быть обязательно благодарственная. То есть утром вы молитесь, чтобы день прошел под охраной Бога, чтобы Бог охранял вас на путях, чтобы вы вот желали исполнить все то, что Бог сегодня для вас приготовил. А вторая молитва, когда вы приходите домой, когда вы доходите до своей кровати, вы благодарите Бога, что день прошел успешно, что вы сегодня не находитесь где-то в какой-то больничной койке или где-то, я не знаю, там.
2: А если находитесь? Ну, есть за что благодарить тогда?
3: Опять же, есть даже благодарить за то, что ты не в морге находишься. Но даже если ты в морге находишься, ты, если набираешь силы и говоришь, Господи, я вот, мне осталось-то дыхание на три раза, я благодарю тебя за жизнь, которую я прожил. Вот мне всегда вспоминается вот, это, вот этот момент, когда Иисус был распят, да, и сам Осих, когда был распят, с ним были распяты еще два разбойника. Два разбойника.
2: И Коран упоминает об этом, да?
3: Нет, Коран об этом не говорит. Коран
2: это
3: говорит,
2: Евангелие,
3: да, это Коран вообще говорит, что он не был распят. Mm. Ну, это иудеи думали, что они не распяли, а на самом деле римляне. Но это не сейчас не об этом. Я хочу сказать историю в Инджиле. И она, я к чему ее рассказываю? К тому, что с ним были распяты еще два, по его правую и левую руку еще двое преступников. Ну, потому что только за преступнические дела наказывали людей. И они были преступниками, да, оба были преступники. И оба понимали, что в течение нескольких часов...
2: Умрут.
3: Умрут, да. То есть все, они уже понимали. И вот один из них, будучи на одре смерти, обратился и попросил прощения. Он искренне пожалел, что жил так. Понимаете? И для нас это о чем говорит? Это говорит о том, что человек даже на каком-то последнем издыхании всегда имеет возможность покаяться.
2: Иисус ему обещал, да.
3: И Иисус ему
2: будешь
3: сказал,
2: в раю.
3: Будешь в раю, да. Но видите, ведь сегодня даже вот вы когда спросили, есть ли за что благодарить Бога вообще, если ты лежишь в койке? Есть.
2: На больничной.
3: На больничной койке есть. Даже если вы понимаете, что вот перед вами открыта уже смерть, дорога в неизвестность, врата в неизвестность, даже за это благодарить, что я так прожил. Вы знаете, у меня был один дядя, ему 84 года, он прожил, ну, я помню его вот пожилые годы, они все, как пожилые люди, живут очень, ну, страдающе живут. Во-первых, здоровья нет, сил нет. Часто дети не поддерживают. Бывает, да, остаются одиноки. И вот всегда, когда я с ним виделся, он всегда мне говорил, ну, какую жизнь я прожил? Ну, вот ему, вот он за 80 лет ему, да, а он всегда был недоволен своей жизнью, понимаете? Я всегда ему говорил, дядя, ты гневишь Бога сейчас, так говоря. Потому что я не поверю, что за 80 лет почти тысячу месяцев твоей жизни у тебя не было радостных дней. Неужели? То есть, видите, человек забывает, что с ним хорошее происходит. И потом, к концу своих лет, он начинает говорить, ну разве это у меня жизнь была?
2: Но это вот она, потому что негативизм, эта привычка, она и с каким-то темпераментом свойственна, но чаще всего она свойственна тем, что люди не умеют благодарить.
3: Правильно.
2: Они, начинается с того, что они не умеют благодарить
3: правильно.
2: В семье своих ближних, сказать спасибо за сытный, там, вкусный обед жене,
3: да.
2: Или там сына поблагодарить за то, что он помог, там, что-то сделал, пропылесосил пол. Маму поблагодарить за то, что она сделала,
3: да, воспитала
2: тебя, посвятила. Да, это даже, да. Но даже вот за то, что она в гости к тебе зашла, или да. Там подарок тебе там какой-то прислала, или позвонила просто, да, и узнала, как твои дела. За то, что она молится там за тебя каждый день, вот за это. И люди не благодарят друг друга, не благодарят Бога, и они не видят того хорошего, проживают то хорошее, ну, проходят мимо этих знамений, чудес, которые Господь готов сотворить для них каждый день. Даже если радуются чему-то хорошему, то эта радость быстро почему-то проходит. А вот ропот, какая-то тоска, уныние, оно вот имеет свойство гнездиться подолгу в сердце. И мне кажется, это потому, что дьявол желает ввергать нас постоянно в дух уныния. Постоянно вызывать нас недовольство и ропот какой-то. Да? Постоянно, чтобы...
3: Отвернуться от Бога,
2: да.
3: Забыть Бога, не думать о Боге.
2: Причины найти, чтобы его не быть благодарным и довольным тем, что
3: да.
2: Есть.
3: Да, да,
2: и Бога не благодарить.
3: Поэтому вот когда человек начинает просто, ну, видите, вот опять же, вот я с этой женщиной, когда вчера разговаривал, я понимал, что, ну, 5 раз, 7 раз, 3 раза молиться, ну, человек не понимает этого, никогда не говорил с Богом, не молился. Но хотя бы 2 раза утром за то, что ты начинает перед тобой новый день, ты не знаешь, куда ты идешь, ты не знаешь, что этот день тебе приготовил, и ты просишь Бога вместе с тобой пройти этот день. То есть ты доверяешь Богу свою жизнь и говоришь, Боже, я вручаю в твои любящие руки вот сегодняшний день, и что со мной будет, я знаю, что ты в курсе этого. Даже если меня что-то плохое сегодня ждет, какие-то испытания, я знаю, что ты это знаешь. А вечером, когда ты возвращаешься домой, ты, Боже, благодарю тебя, что я дошел до своей кровати, я живой, здоровый. Поэтому, видите, вот молитва, опять же, она может быть и 10 раз в день произнесена.
2: А может, один раз, но, допустим, так, что душа насытится.
3: Конечно.
2: То, что удовлетворение почувствуешь, что от Бога какая-то придет тебе, может быть, мысль, откровение, идея, ответ на какой-то вопрос.
3: Я вот поэтому и хочу сказать, да, 5 раз молиться – это хорошо, это отлично. Я рад, кто этим занимается, потому что всякий раз они вспоминают Бога, прославляют Его. Но мне кажется, вот для той женщины дело не в количествах. Дело в том, что она будет узнавать характер Бога. Она будет приближаться к Нему. То есть, понимаете, какая ситуация? Мы сами себя приближаем к Богу. Нашими словами, нашими молитвами, нашими прошениями мы приближаем себя к Богу. Если мы не приближаем себя к Богу, естественно, мы отдаляемся. И 84 года мы говорим, что за жизнь была у меня? Разве я? Это разве жизнь? То есть я только в страданиях родился и в страданиях умираю. Но даже в страданиях, если у человека сердце наполнено мыслью о Боге, о том, что Бог знает, Бог меня сотворил, Бог меня ведет, и Бог знает мой конец, вот тогда вот эти страдания даже будут мне казаться легкими. Вот тогда эти страдания будут казаться мне... Будет у меня в сердце всегда надежда, как была надежда у Аюба.
2: Есть призыв в Библии: всегда радуйтесь.
3: Всегда.
2: За все благодарите. Радуйтесь даже тогда, когда, может, не радостно.
3: Да.
2: Да, но стремиться необходимо к этому, к радости.
3: У Давуда есть такие слова: «Благо мне, что я пострадал».
2: Дабы научиться законам твоим.
3: Точно.
2: То есть иногда страдания нас заставляют задуматься о Боге, в то время как в дни благополучия люди часто о нем забывают. Итак, мы говорили сегодня с вами о молитве. Джабир Исмаилович, спасибо за то, что раскрыли нам отчасти, как это представлено в исламе. И мы видим, дорогие друзья, что и в исламе в молитве есть возможность говорить с Богом своими словами. После намаза, да, есть вторая ее часть, дуа, когда люди могут своими словами молиться и поведать Господу, что есть у него на сердце. О том же говорит нам и Библия, Священное Писание, что мы с Богом можем говорить как с другом своим. Мы можем рассказать Ему о всех наших проблемах, попросить о том, что нам необходимо, поблагодарить за то, что дает Он нам в нашей жизни. И вот такая практика ежедневного общения с Богом – это и есть молитвенная жизнь верующего человека. Пусть Господь научит нас этому и благословит.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. Сегодня вновь Библия в гравюру Гюстава Доре помогла нам выбрать нашего нового библейского героя. И ею будет Ревека. История Ревеки необыкновенна и даже романтична. Она очень похожа на сказку. И сегодня мы встретимся с ней в ее родном городе Харане, в тот самый необыкновенный и удивительный для нее день. Как это часто бывает на Востоке, стояла необыкновенная жара, даже изнуряющая жара. И все жители Харана с нетерпением ждали вечерней прохлады. Женщины особенно ждали этого времени, потому что заканчивались дела, и они могли спокойно все пойти за водой на колодец. Это было местом какого-то особого общения для женщин, потому что там они могли узнать новости, что произошло в этом городе, ну и какие-то, может быть, о своих женских делах посудачить. Поэтому женщины особенно любили вот этот вечерний час. Любила его и Ревека. И в этот день она пошла на колодец, ни о чем не подозревая. На самом деле, именно эта встреча у колодца в будущем изменила всю ее жизнь. Колодец был не так далеко от города, и она проделала этот свой привычный путь очень быстро. Набирала воду и вдруг заметила что-то необыкновенное, потому что совсем близко с колодцем расположился мужчина уже в годах, и рядом с ним было 10 верблюдов. И это было действительно необыкновенно, потому что не так часто путники с таким количеством верблюдов устанавливались у этого колодца. Но здесь мужчина еще привлек ее внимание тем, что поза его была тоже необыкновенная для Ревеки. Она увидела, что этот мужчина поднял свои глаза к небу и о чем-то разговаривал. И Ревека тогда сообразила, что, видимо, он молится. Ей было, безусловно, очень интересно, о чем же молился этот человек. Я думаю, что и нам с вами будет тоже интересно понять, прочитать из Библии, потому что, естественно, мы же к ней сейчас и обратимся. О чем молился этот человек? Давайте откроем Библию на книге Бытие, 24 глава, и прочитаем несколько стихов. Вот о чем молился этот человек. «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери, жители города, выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наполни кувшин твой, и я напьюсь, и которая скажет мне, пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему я узнаю, что ты творишь милость с господином моим». Из этих стихов мы с вами видим, что этот слуга, которого звали Елиезер, молился о том, чтобы Господь послал ему навстречу невесту для сына господина своего. Он проделал очень длинный путь. Дело в том, что Авраам в это время жил в Ханаане, и нравы жителей этого города очень огорчали его, потому что они были достаточно развращенные. И Авраам понимал всю ответственность, которая ляжет на невестку, потому что она должна стать как бы матерью будущего народа, стать особым благословением для всего народа израильского. Поэтому он попросил Елиезера проделать такой длинный путь для того, чтобы взять в жены женщину из рода своего, потому что он считал, что невеста Исаака должна быть чистой, доброй, любящей, внимательной, и это самые лучшие приданные, которые бы она могла привести ему. Не окончил он еще говорить, как мы видим, произошло следующее. Еще не перестал он говорить, и вот пришла Ревека, о которой мы только что с вами говорили, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику воды, наполнила кувшин свой и пошла наверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала ему: «Пей, господин мой», и тотчас опустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его и сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются», мы здесь с вами можем обратить внимание на то, что Ревека даже говорила теми словами, о которых Елиезер просил у Бога, чтобы вот так его могла встретить невестка Исаака. Следует обратить внимание также и на то, что Ревека здесь проявила огромную доброту, любовь к этому престарелому уже человеку и огромное трудолюбие, потому что начерпать воды для 200 верблюдов – это значит принести по меньшей мере 200 или 300 литров воды. Вы можете представить себе, какой огромный труд. Но тем, что она проявила такое внимание, она показала, что она женщина трудолюбивая, добрая, очень сострадательная. И тотчас наполнила воду из кувшина своего, и напоила верблюдов, и побежала к колодезю, и для того, чтобы начерпать еще и еще воды. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь его путь или нет. Потому что даже сам Елиезер, несмотря на то, что он молился Богу, он и не ожидал, что ответ придет тотчас, потому что как только он открыл глаза, он увидел Ревеку. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом в полсикля, два запястья на руку ее весом в 10 сиклей золота и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место для ночлега?» И она сказала: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала: «У нас много соломы и корму». И преклонился человек тот колено и сказал Господу: «Благословен Господь Бог Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиной своею, и прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Естественно, дальнейшие события происходили очень быстро. Елиезер вместе со своими верблюдами и с теми, кто сопровождал его, был приглашен в дом Ревеки, и поэтому они с огромной радостью могли встретить брата господина его, поделиться своими впечатлениями, ощущениями. Елиезер рассказал о том, как обильно благословил Господь Бог Авраама. И, естественно, услышав эти слова, Ревека не могла не согласиться пойти вместе с Елиезером в дом господина его. Вот такая удивительная, необыкновенная, полная радости и счастья история записана на страницах Библии. В этой истории Господь нам показывает, что Он всегда готов соединить два любящих сердца для того, чтобы они могли быть радостны и счастливы, для того, чтобы каждый нашел именно свою половиночку. И в книге Псалмов написано: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Пусть каждого из вас благословит Господь искать помощи у него, чтобы все было хорошо и радостно». До свидания. Всего вам доброго.

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Сниму порчу любой сложности. Сниму с глаз. Установлю защиту. Соединю разбитые сердца, укреплю семейные узы, совершу обряды на женскую привлекательность. Сколько можно встретить таких объявлений сегодня? Различные маги и целители предлагают это сделать за определенную плату. А кто-то, учитывая трудное финансовое положение, готов поделиться этим совсем бесплатно. Хотя бесплатно, сами понимаете, бывает только сыр в мышеловке. И тем не менее, многие соглашаются на это. Сегодня мы поговорим о порче. Почему порча из глаз так распространена сегодня? Можно ли защитить себя от порчи? Итак, что же такое порча? Слово «порча» происходит от слова «портить». Считается, что порча – это негативное воздействие на человека – без его согласия, с целью причинить ему какой-то ущерб. С помощью определенных заклинаний наслать на неприятеля или обидчика болезнь, приворожить его любимого, нанести урон его бизнесу. Так ли это? Неужели кто-то без моего ведома может что-то сделать со мной? Сделать, что ему захочется, с помощью какой-то магии? На меня могут оказать влияние только в том случае, если я человек слабовольный, не умеющий принимать решения в трудных ситуациях. Только тогда злой человек или злая сила может сломить меня, подчинить себе. Но невозможно, чтобы это происходило со мной помимо меня. Почему? Потому что у человека есть выбор. И даже сам Бог не лишает человека свободного выбора. Поэтому, с одной стороны, никакой порчи или сглаза не существует. То есть нет такого механизма, который бы причинил мне вред без моего участия. Принято издавна за беды и несчастья, выпадающие на мою долю, винить кого-то еще. Так возникло это суеверие. Вера в силу порчи или сглаза. Ведь кто-то на меня их навел. С другой стороны, порча существует только потому, что в нее верит. Поэтому порча относится к разряду суеверий. Более подробно узнать о суеверии вы можете из нашего видео «Суеверие». Почему же порча и сглаз так распространены сегодня? Причин может быть несколько. Первое. На этом делают деньги. Это бизнес. И люди, вникшие в тонкости этой сферы, неплохо зарабатывают на невежестве и страхах людей. Второе. Существует определенный тип людей. Люди, которые обращаются к услугам гадалок и колдунов, имеют определенные черты. Легковерие, мнительность, внушаемость, пассивность и слабоволие, страх перед будущим, тревожность, невежество, отсутствие здравого знания. Мы подошли к самому главному. Как же защитить себя от негативного влияния? Во-первых, нужно избавиться от невежества. Хочешь избавиться от порчи? Перестань в это верить. Во-вторых, нужно избавиться от страха. Перестать бояться можно в присутствии более сильного. Такой сильной личностью для ребенка может быть отец, а для тебя – Бог. В-третьих, научиться принимать решения и не бояться ответственности за свои ошибки.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: После окончания школы Константин поступил в техникум. Новые друзья, новые увлечения. Казалось, вот теперь начинается настоящая взрослая жизнь. И это ощущение еще более возросло после того, как он впервые попробовал наркотики.
3: И вот получилось так, что 1 сентября вот я шел в техникум, и ко мне подошел парень и спросил: у тебя есть, говорит, папироса? Я говорю: нет у меня папироса. Говорит, хочешь анаши покурить? А у меня одноклассники, некоторые там из одноклассников курили траву и там говорили, как это хорошо, как это круто, но мне почему-то это не привлекало никак, ничего. И покурили с ним тогда первый раз. И как покурили, там что-то начали разговаривать, оказывается, он тоже с этого техникума и вообще с моей группы тоже идет первый раз. Вот там, ну, вообще, вот как здорово, будем друзьями. И мне было прикольно, как бы я жил в таких иллюзиях, что я вообще как хиппи какой-то там. Панком я был тогда, у меня ирокез был, там все одежды все эти, с друзьями там пиво пили, траву курили. И как бы этот образ жизни мне очень нравился. И однажды вот после защиты диплома я все-таки там приложил какие-то усилия, там мама денег заплатила, мне помогли, получил диплом, все, и поехал в деревню к себе отдыхать, так сказать, и приехал, и у меня там тоже была компания такая, весельчаков, и прихожу к ним, там купил вина, водки, там травы привез, прихожу домой, нету никого, прихожу на дискотеку, нету, ну, друзей моих, спрашиваю, где они, говорят, а они, говорят, торчат, я говорю, как торчат, говорят, да вот Макс собирает и колется. Думаю, да ну бред какой-то, зачем? Месяц, там два месяца назад с ними виделся, ни слова про это не говорили. Все нормально было, а сейчас где-то пропадают. И встретил там одного из них. И он со мной там просто здрасте, здрасте, как будто такой просто знакомый, как будто вот расстались там пять минут назад и все. Меня это очень удивило. Говорю, ничего себе там. Говорю, ты что, не узнаешь, что ли? Говорю, да все узнаю, мне некогда. Говорит, ты показываешь приз, мне, говорит, мазаться надо, меня кумарит. Я думаю, я ему там говорю, ты что, вообще ненормальный, что ли, там, на самом деле торчите? Он говорит, да, все вот подсели, колемся. Я предлагаю выпить водки, вина, они отказываются. Накуриться травы, говорит, потом сейчас смажемся, потом догонимся. Я вообще ничего не понимал. И неделю, наверное, вот жил в деревне. Они кололись, я видел, как они ходят туда-сюда. И однажды я напился водки очень сильно, и мне плохо было, болела голова, похмелье. И стоял в деревне, там на остановке, там все тусуются, и стою, жду один, не знаю, чего жду, и идет друг мой. Идет, и такая куртка свернута, и под этой, под мышкой у него подходит. Я, ну, такой вспоминаю, говорю, Андрюха, слушай, говорю, а можешь мне сделать дозу одну? Я у тебя куплю, хочу попробовать, что... Мне на самом деле было просто очень интересно, почему они вот изменили этот такой крутой, веселый образ жизни на ночной такой образ, когда ходили, там мак собирали ночью, кололись, днем спали, вечером опять выходили, мак искали, потом опять рвали. И вот так постоянно, никакого веселья, радости, никаких дискотек, ничего не надо, одна цель. И мне просто стало интересно, ради чего, что это за удовольствие, что это за кайф такой, что вот отказались от такого вот общения. Вот казалось, мне лучше уже ничего не надо. Я сам себе сказал, я вот попробую. Еще к тому же я слышал, что когда уколешься, голова перестает болеть, там зубы перестают, ну вообще обезболиваешься опиумом, потому что. И я, ну, говорю, дай мне попробовать. Он говорит, ты что, какие деньги, ничего не надо, пошли. У меня как раз вот нарвано там. Мы пришли там, накоцали, насобирали там на бинтики, он сварил все и говорит мне, говорит, слушай, говорит, и вот я полгода торчу, и, говорит, я понял, что тебе лучше не надо колоться, потому что это зло. Говорит, если ты уколешься, то ты заторчишь. Я знаю тебя, ну, твой характер, твою вот эту тягу вообще к удовольствиям, ко всяким. Я говорю, да ладно, что ты? Это, говорю, ты такой. Вмазался один раз, второй потом и заторчал. А я смогу отказаться, у меня есть силы воли. Вот хочу курю траву, хочу не курю траву. Ну, у меня иллюзия такая была, что я вообще могу управлять своими желаниями, своими вот удовольствиями всякими этими. И он говорит, ну смотри, как хочешь. И вот в момент, когда он меня колол, когда делал этот первый укол, я сам себе говорил, вот, что я вот один раз пробую и больше я не буду. Я просто ощущу, вот, ну, ощутить хотел это вот состояние. Я верил в то, что вот действительно я не буду больше колоться. Просто попробую все, потому что зачем мне вот там стакан травы с собой привез, там вино, девчонки, там все нормально. И так мне ничего не надо больше.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: И вот все это время, пока я периодически вспоминал про этот укол, и я сам себя убеждал, что все, я больше не буду, я больше не буду. Я лег спать в этот день с этой мыслью, что я больше не буду. И когда проснулся на следующий день, я тоже говорил: не буду. Но не знаю почему, я пришел на следующий день опять туда, на ту квартиру, где все это делали. И оказалось, что там опять собрали мак и варят. Меня спрашивают: на тебя варить, делать дозу на тебя? Я говорю: не надо, мне так нормально, я понял все. Ну, они: не хочешь, им составлять не будем, нам лучше. И когда они поставили каждый по своей дозе, у них осталось 1.5 кубика там еще. Говорит: ну вот, кто будет там? Не надо, все. Нет, ну смотри, будешь. И я сам себе в этот момент говорю: ну слушай, я целый день уже отказываюсь. Ну, говорил же нет. И второй раз могу сказать нет. Говорю: давай, что? Ну вспомнил те состояния, как хорошо мне было. И укололся. И вот в момент, когда приход называется, во время прихода вот этого, пришло понимание такое, что мне это очень нравится. Мне это нравится настолько, что этого хочу. Просто, ну, как такое открылось, такие как бы карты все открылись передо мной. И однажды, через 3 года, я очень сильно передозировался в подвалы Дыбенко в Питере. Там один пошел, укололся и 5 часов ползал по подвалу, там разделся весь, не знаю, грязный весь. Потом пришел домой, когда после этого залез в ванну, начал мыться и нашел у себя 56 дырок, насчитал от уколов. Там игла такая, выборка была. 1.2, ну большая такая, толстая очень, от нее рваные раны такие получались, она тупая была. То есть я вот в этом состоянии еще хотел уколоться там, не знаю чем. И меня это очень сильно напугало. И я просыпаюсь ночью, и голос такой, ну в голове прям вообще, говорит: слушай, тебе 25 лет, ты уже мужик, и как ребенок, что ты себе говоришь, какой центр, кто тебе поможет, ты посмотри вокруг. Хоть один твой друг освободился от этого, перестал колоться. У тебя единственный выход — сдохнуть, и все, потому что нет человека — нет проблемы. Будь мужиком, вот у тебя таблетки есть, вот эти хорошие, залептин съешь, и все, у тебя ничего не будет, никаких проблем. И я съел 50 таблеток азолептина, и 4 дня я был в коме. Там мама это самое заметила, что это сделал, вызвала скорую, и 4 дня меня откачивали в НИИ скорой помощи. Там. И когда врач спросил меня, говорит: что ты съел? Я сказал: азолептин. Сколько? 50 таблеток. Говорит: этого не может быть, потому что ты должен умереть. Это невозможно. Вот чудом просто каким-то все это получил. То есть видел вмешательство Божье в мою жизнь. Вот тогда вот в центре, когда я размышлял. И тогда я понял, что действительно Иисус Христос жив, и что Он хочет, чтобы я тоже жил. И не просто жил как раньше, как наркоман, а чтобы у меня была новая жизнь. И тогда вот я сказал, что: Бог, я хочу просто быть с тобой всегда и хочу служить тебе, помогать таким людям, как вот я раньше был. И просто остался в центре, служу сейчас.
2: После окончания реабилитации Константин женился. Вместе с женой они живут в реабилитационном центре «Новая жизнь». Воспитывают сына и помогают ребятам, которые приехали на реабилитацию. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 18.

0: но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Андрей Довгель.
1: Иисус Христос оставил нам очень много повелений, заповедей. Но суть их в том, что часто они бывают, ну, не то чтобы сильно конкретны. И это оставляет некий зазор для нашего такого религиозного творчества. Вот, например, Иисус Христос сказал всем своим ученикам: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мной». И вот что такое крест? Вы знаете, столько много историй о кресте, и таких, ну, откровенно баек, всяких историй невероятных, поучительных в некотором роде своем, существует на, хочется так, конкретики в жизни. Потому что, ну, я хочу быть учеником Иисуса Христа, я хочу следовать за Ним, а что я должен взять? И мы понимаем, что это не просто какое-то украшение, которое будет висеть на цепочке или там на ухе, как бывает иногда модным, или украшать там бампер моего автомобиля, а настоящий крест Христов. И ответ я хочу найти в Библии у того человека, который самым первым в своей жизни, в истории христианства, самым первым взял крест Иисуса Христа и понес. И это не фигура речи. Это реальное событие, то, что произошло в жизни у Симона Кирениянина. Об этом человеке сказано немного, но во всех трех синоптических Евангелиях есть по одному стиху, и он вошел в евангельскую историю так, что сегодня о нем, наверное, знает каждый. Из этих достаточно скудных источников мы что можем с вами знать? Во-первых, мы знаем, что он киренянин, то есть он не коренной житель Иерусалима. Он приехал из Киренеи, это область в Африке, это такая далекая, глубокая провинция. Ну и, видимо, решив, что для его семьи, для его детей, для него самого будущее, оно все-таки более лучше, радужное в столице, он перебрался. И это непростой процесс, если кто-то переезжал, особенно из глубинки, вот на новые места, в столичный город, большой город, ты должен зацепиться, закрепиться как-то там, чтобы выжить, это не очень легко. Второе, что мы знаем, у него было поле. В тот день он с этого поля шел. Поле – это источник жизни, источник преуспевания для такого среднестатистического жителя Иудеи того времени. Как ты отпахал, как ты заработал, то ты и получил, то у тебя есть. И вот он возвращается с этого поля. У него семья, дальше мы еще с вами узнаем, есть дети, есть супруга, у него есть семья, и он работал всю неделю. Работал не в условиях таких приятных, мягкого нашего климата, где и в летом-то редко бывает там больше 20-22. Это иудейское лето, это жара 40-45. И вот представьте, всю неделю отработав, отпахав, где-то возделывая каменистый клочок земли, чтобы из него хоть что-то выросло, чтобы было что детям есть. Отпахав под палящим солнцем, когда в моментом ты обезвоживаешься и сгораешь, если только дашь возможность солнцу светить на открытые участки кожи. Вот после напряженной недели таких трудов наступает шаббат, вот-вот отдых, пятница, вечер. До последнего дня человек работает, несмотря что там праздники. Похоже, что он вообще не очень был религиозен до этого момента. Его не очень беспокоят эти праздники, а тем более те события, о которых гудит город, что некого проповедника, там, бродячего вот схватили. Все этого он не знает, это еще не касается его жизни. Да, он что-то слышал, наверное, от Иисуса, возможно, от своих детей, но есть работа, есть заботы сегодняшнего дня, и надо пахать, чтобы выжить. Это так похоже вообще на среднестатистическую жизнь наших людей, нас с вами. И вот что происходит в его жизни. Он идет, спускается с горы, проходит мимо процессии, видит какого-то бедолагу, который не может нести уже тяжелый крест, орудие, пытки, на котором он должен умереть. Ну, заметил, так жалко стало, сочувствие в его глазах проявилось, мелькнуло. Проходит дальше за эту процессию, вдруг слышит: «Эй, иди сюда!» возьми крест, разворачивайся и неси на гору. В один момент, вот он ждал, что сейчас вернется домой, там жена какую-то похлебку сделала, он отдохнет, наконец-то, в теньке попьет холодненького там кваса или что-нибудь еще, отдохнет, и тут раз, и все поменялось. И вот представляете, какие мысли могли бы быть у него? Че так не повезло? Вот же как неудачно. Вот надо же было мне вот в эту минуту именно оказаться. Ну, минутой бы раньше прошел, минутой позже. Чего я вообще должен нести? Это же вот его крест, это не мой. Вот бы он бы и донес. Что за жизнь такая неудачная? Мог бы ли он отказаться? Ну, я не знаю, может быть, и мог бы. Может быть, мог бы упасть и сказать, да нет, у меня тоже сил, ну, может быть, римляне другого бы нашли. Но это же из области предположительно. Но он поступает как мужчина. Берет крест тяжелый, взваливает на себя и несет туда, куда нужно, до самого конца. И вот когда мы с вами говорим о кресте нашей жизни, то мне кажется, что вот эти составляющие, они точно так же присутствуют у нас. Вот то, что является крестом в нашей жизни, то, что ты должен нести, оно всегда не вовремя. Оно кажется чужим, а не твоим. Оно кажется случайным. Есть одна история, которую хочу вам рассказать в связи с вот этим нашим с вами разговором. Когда началась Вторая мировая война, и немецкие войска оккупировали Польшу, на территории этой страны начало действовать сопротивление. И одним из людей в сопротивлении был католический священник Максимилиан Колбе. Он еще на заре своей юности увлекался радиоделом, был радиолюбителем и богословом. И вот еще какое-то время не знал, куда склониться, но потом все-таки выбрал стезю священника. Очень талантливый человек, очень рано защитил 2 докторских диссертации, очень умный, очень любящий человек. Но когда пришла война, он стал помогать сопротивлению. Он собирал радиопередатчики, передавал известия о зверствах фашизма, ну, участвовал как мог. Но недолго, потому что его достаточно быстро вычислили, и в 1941 году его посадили в концлагерь. И в этом концлагере в августе 1941 года случилось ЧП. Вдруг оказалось, что один человек из отряда, где жил Максимилиан Колбе, исчез заключенный. Беглеца найти не удалось. Искали, не нашли. И тогда комендант лагеря, оберштурмфюрер СС Карл Фритц, отобрал 10 человек. 10 человек, которые должны умереть голодной смертью из-за того, что они не препятствовали, не остановили того, кто убежал. Кстати, оказалось потом, что человек не убежал, а, будучи истощенным, просто провалился в уборную и там умер. И когда этот фашист шел вдоль строя, он начал отбирать одного, второго, третьего, четвертого, тех, кто должны были умереть. И одним из тех, кого отобрал этот надзиратель, оказался чешский сержант Франтишек Гаевничек. И когда палец офицера указал на него, этот солдат, достаточно молодой тогда, не сдержался, он разрыдался, заплакал. Он заплакал и сказал такие слова: «О, моя жена и дети, неужели я вас никогда не увижу? Что же с ними теперь будет?» И тогда стоявший рядом Максимилиан Колбе в своих деревянных саба, такой шаркающей походочкой, потому что невозможно было в них быстро ходить, вышел из строя, что само было дерзностью, и обратился к офицеру немецкому и сказал: «Разрешите мне умереть вместо него». Офицер спросил у него: «А почему?» Он сказал, что у этого человека есть жена и дети, я хочу умереть за него. Офицер разрешил это сделать, и в барак номер 11 Максимилиана Колбе и других 9 человек отвели. Несколько недель им не приносили пищу, но в конце концов немцам уже надоело ждать, и они ввели троим оставшимся живым, в том числе Максимилиану Колбе, смертельную инъекцию, вкололи формалин в кровь, и жизнь его оборвалась. А вот сержант, за которого он заступился, прожил длинную жизнь, он прожил 95 лет. У него родились дети еще, родились внуки, правнуки, и каждый год он приезжал в концлагерь для того, чтобы напомнить детям, показать им человека, который умер за него. Это то, что сделал Иисус Христос. То, что сделал этот священник, оно вкладывается вот в эту схему. То, что не твое, то, что чужое, то, что кажется случайным выбором, каким-то образом становится и касается тебя, и твой выбор, как поступить, взять крест или не взять. После того, когда Иисуса Христа распяли, и все разошлись по домам, крест, как орудие пытки, остался там на Голгофе. Но переосмысливая, давайте мы с вами подумаем, вот Симеон, человек, который взял то, что Иисус говорил, и многие подумали, ну, как образ, как красивую какую-то историю, вот, обобщение, то, что сделал реально. Была ли какая-то награда у Симеона? То, что он взял крест Иисуса Христа и донес. Есть ли награда вообще для людей, которые вдруг решают, что вот то, свалившееся на них, и является крестом, который нужно донести порядочно, нужно донести, несмотря на себя, на свои желания. Есть ли награда? Посмотрим на Симеона. Первое, о чем можно сразу подумать, Иисуса Христа бичевали перед тем, как на него взвалили бревна креста. Его спина была разорвана рваными ранами, бичом римского воина. И бревно, которое нес он на себе, конечно же, оно оказалось все в крови Иисуса Христа. И Симеон первый человек, который не только буквально взял крест Иисуса Христа, но это, возможно, единственный человек, тот, кого кровь Иисуса Христа омыла. Вот эта встреча на самом деле изменила жизнь Симеона. Он шел, и встреча с Иисусом казалась случайной, но после этого его жизнь изменилась. Вторая награда или второе приобретение, отнесение креста. Когда Симеона грубо римские воины остановили и направили нести крест, сам того не понимая, он шел за Иисусом Христом. Мы тоже мечтаем идти за Иисусом Христом, мы желаем, чтобы вот молимся о том, Господи, дай нам возможности идти за Иисусом. Но вот для него выбора другого не было. Это тоже награда, у него есть возможность идти за Иисусом. Третья награда, которую мы с вами очевидно видим, его имя вписано в Евангелие. О нем прочитали миллиарды людей. Как много людей прожили в эту жизнь, и от них ничего не осталось, от их имени ничего не осталось. Но человек, несущий крест, несущий достойно, не останется без вестности. О нем будут помнить. Как помнят сегодня о Максимилиане Колбе. И не только тот человек, которого он спас, но и помнят другие люди, вдохновленные этим подвигом. Но есть еще большая награда. В Писании, да, очень мало сказано о Симеоне. Сказано, что он отец Руфа и Александра. И в послании к римлянам уже вспоминается Руф как служитель, избранный Господом. То есть дети, и потом предание церковное, как бы оно существует, церковная история еще, Евсевий написал, что дети Симеона стали верующими. Он получил настоящую веру, обратился. И дети его стали верующими, не номинальными. Они стали в дальнейшем священниками, христианскими священниками, и сами мученической смертью как бы подтвердили то, что их вера настоящая. Дети стали верующими. Видя настоящее служение отца, видя его посвящение, его готовность нести чужой крест. Я не знаю, как работают эти механизмы. Знаете, мне сложно вот просто так легко как-то сказать, я могу, а объяснить это сложно, но это работает. Если родители не несут крест по-настоящему, они если не являются настоящими искренними христианами, дети все это считывают и видят. Но вера Симеона, подкрепленная вот этим действием, жизнью, она дала ему великую награду настоящих верующих детей. И еще один момент, когда я читаю эту историю, что я хотел бы с вами заметить. Вот наш план спасения Бог планировал от начала вселенной. В этом плане спасения были много-много библейских героев. Родословие Иисуса Христа вело к тому, что Мессия должен был родиться и умереть здесь, на земле. И Иисус Христос для того, чтобы спасти каждого из нас, должен был подняться на гору Голгофу и там на кресте умереть. И когда 99,9 этого плана, замысленного Богом от сотворения мира, было исполнено в последний момент, когда оказывается там совсем немножко, может быть, несколько сот метров не хватает, чтобы дойти до этого жертвенника и принести жертву за всех нас, Иисус падает, его человеческий ресурс заканчивается, человеческий ресурс сил заканчивается, он падает. И тогда приходит Симеон, который берет крест, и вместе с Иисусом завершает дело спасения. Друзья мои, как много в нашей жизни есть возможности послужить для Бога. Вот не высокопарных слов, не призывов каких-то, а у Бога есть план такой, что мы с вами, дети Божьи, возьмем свои кресты, возьмем те обстоятельства в жизни. Это у кого-то болезнь, у кого-то, возможно, несчастливый брак, у кого-то сложные отношения, у кого-то, может быть, бедность. То, что приходит и кажется чужим, ненужным, враждебным, не принадлежащим тебе, и которого можно было бы отказаться, если мы возьмем и увидим этот крест, возьмем и достойно его донесем. Помимо всех благословений, о которых мы с вами сегодня говорили, очень важно понимать, что мы это делаем вместе с Иисусом. В плане спасения мы участвуем. Поэтому Иисус говорит об этой важности несения креста. Не может быть учеником тот, кто не служит Богу. Не просто разговорами, а жизнью своей. И крест – это часть нашей жизни. То, что приходит в нашу жизнь, но то, что меняет ее и меняет нас. Это великая, торжественная, радостная возможность нести крест Иисуса Христа для славы Божией и для Его великой победы.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Программе, на которой мы иначе смотрим, иначе отвечаем, иначе говорим о тех вопросах, о которых в обществе сейчас говорить либо не принято, либо стыдно, либо просто умалчивается. Сегодня у нас в гостях психолог, семейный консультант, а также консультант телефона доверия экстренных служб. Это Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Вадим.
2: Ваши регалии производят впечатление, и, судя по нашим прошлым встречам, вы действительно знаете, о чем говорите. И сегодня у нас такая, ну, наверное, необычная тема, нестандартная и волнующая многие молодые семьи. Это сексуальное воспитание детей. Поговорим немножечко о неудобном.
3: Да, давай.
2: Начнем с банального вопроса. Нужно ли говорить с детьми об интимных отношениях?
3: Я думаю, что да, об этом нужно говорить. И хорошо, что мы сегодня затронули такую важную тему, потому что, ну, на мой взгляд, важно об этом говорить. Вопрос, конечно же, с какого возраста, о чем, что конкретно говорить, это уже другой вопрос. Но говорить об этом, да, безусловно, нужно.
2: Ну, давайте, вы начали вот, с какого возраста, вот давайте начнем прям по порядочку. С какого возраста и о чем? Вот такие ступеньки.
3: Ну, в каждом возрасте мы говорим на том уровне, на каком ребенок способен воспринимать эту информацию. Я хочу оговориться, что раньше эти темы не поднимались. Не только в силу того, что это была табуированная тема, но эта тема еще и не затрагивалась. Почему? Потому что само общество не было настолько сексуализированным, не было настолько много информации о сексе, об интимных отношениях, не было сексуально окрашенной информации. И поэтому поколение, которое вот мое поколение, которое выросло, оно не видело в фильмах никаких сцен. Угу. Не было интернета, мы встречали таких вещей. Не было баннеров каких-то, там, допустим, демонстрирующих нижнее белье и всякое такое. И, естественно, у родителей не было как вот такой острой потребности говорить об этом. Сегодня эта потребность появилась, потому что если родители об этом не говорят, то появляется масса другой информации, которая вместо родительской закладывается в мозг ребенка. Поэтому, если говорить о возрастах, возвращаясь к началу нашей беседы, то, конечно, если ребенок маленький, мы говорим на его языке. И если он задает вопрос, какой бы неудобный ни задавал вопрос, а ребенок, опускайтесь на его уровень и отвечайте на его языке на этот вопрос. Иногда мы в силу своей взрослой испорченности, когда он о чем-то спрашивает, ну, к примеру, мама, а как я появился, да?
2: Мы начинаем
3: нервничать, да, как-то, ой, какой вопрос неудобный, о, наконец, теперь надо об этом говорить и что об этом сказать. И родители начинают вот рассказывать всякие такие вещи, да, придумывать аист, ну, там фантазии нет предела. Что только люди не говорят, но мы должны понимать, что какой бы маленький ребенок ни был, не нужно ему лгать. И на его языке, на его уровне вполне возможно, что вашему ребенку будет достаточно простого ответа, маленькому ребенку, 4-летнему, да, когда он спросил, откуда я появился. Вполне возможно, ему будет достаточно просто узнать о том, что мама с папой очень любили друг друга, что они очень были близки друг к другу. И вот появился такой чудесный сынок. Я думаю, что вполне возможно, что ребенка этого будет достаточно. Иногда родители боятся, что когда надо рассказать о том, откуда он, ребенок, появился, что теперь надо рассказать всю физиологию. Не надо рассказывать.
2: Вы сейчас про какой возраст говорите?
3: Ну, я вот говорю как раз о детях дошкольного возраста. Вполне возможно, что не надо ребенку все рассказывать. То есть мы должны учитывать уровень развития нашего ребенка, его интеллект, его эмоциональный мир. Потому что если выложить все ему, даже в детской энциклопедии, показав картинки, мы можем травмировать ребенка. То есть мы должны очень чуткими быть в этом вопросе. Мы должны давать информацию, соответственно, тому, что ребенок наш может воспринять и что его в данной ситуации интересует. Маленькие дети спрашивают, откуда я появился. Или, к примеру, мальчик спрашивает, мама, а как достанут братика из твоего живота? Тебе что, голову отрежут? Естественно, родитель, ну, ребенок думает, ребенок, если там младший братик сидит у мамы в животе, как-то надо его оттуда доставать. И поэтому ребенок задает вопрос. И ничего такого ужасного нет, если женщина скажет, что маме голову не отрезают для того, чтобы достать братика, а что у мамы есть другое место, с помощью которого врачи бережно, аккуратно извлекают братика. То есть мы иногда думаем, что мы сейчас что-то скажем, и мы акцентируемся на этом. А для ребенка вполне возможно, что какие-то простые фразы станут ответом насущным на его вопрос.
2: Ну, смотрите, возьмем наш проект, в котором вы сейчас снимаетесь. Это проект «Территория реальности», где мы откровенно говорим о таких вопросах. И на данной встрече присутствовала как и молодежь, так и, ну, можно даже сказать, ну, нельзя сказать дети, подростки. Угу. И вы откровенно, вы прям так, ну, не стесняясь, говорите о таких вещах. Если с ними до этого никто о подобных не разговаривал в вещах, и они все это знают, как бы вот, ну, все как шуточка, как для них это смешно, как вот вы смотрите на эту ситуацию, что вы при них это говорите, и они присутствуют, и вас это не смущает, вы спокойно об этом, обо всех деталях заявляете? Или же вы не были просто готовы, что у нас будут присутствовать как бы люди такого возраста?
3: Нет, меня не смущает, что находятся подростки, потому что подростки сегодня имеют очень много информации в этой сфере. Они очень много об этом знают. Мне кажется, что они даже больше знают, чем мы думаем, что они знают.
2: Ну, так и есть, на самом деле.
3: Но вопрос в том, что они знают. Почему я об этих вещах не стесняюсь говорю? Потому что они знают об этих вещах, но я не уверена, что то, что они знают, есть истина. Я хочу, чтобы у них были правильные представления об отношениях мужчины и женщины, о их развитии сексуальном, о том, что происходит с их организмом. Я хочу показать, что то, что с ними происходит, мы говорили о менструациях, мы говорили о полюциях, это нормальная часть физиологического развития любого человека. И в этом нет ничего смешного, в этом нет ничего постыдного. И это тоже часть сексуального воспитания. Когда маленькому ребенку мы ответили на вопрос, как он появился, а ребенку постарше мы начинаем рассказывать о том, что он уже взрослеет, предподростковый возраст, и мы говорим, что в его организме будут происходить изменения. И мы готовим его к этому, чтобы у него не было ужаса. А что, ой, что это со мной происходит, с моим телом?
2: Ну, смотрите, когда я готовился к этой программе, я нашел цитату одного психолога, который заявляет: «От первых свиданий до взрослой жизни...» Книга называется «От первых свиданий до взрослой жизни». Значит, пишет, что не нужно устраивать с ребенком один большой разговор про секс. Угу. Нужно обсуждать с ним эту тему шаг за шагом, подбирая подходящие моменты. Идея замечательная, то есть постепенно. Но
3: абсолютно согласна с автором.
2: Не получается ли это, что мы тем самым пропагандируем ребенку, ищем вот этот образ
3: толкаем
2: жизни,
3: его туда,
2: толкаем его туда, постоянно ищем моменты, когда бы нам об этом поговорить, поговорить с ребенком, и постоянно ищем поводов. У ребенка не возникнет такое, что со мной постоянно об этом говорят, постоянно говорят, постоянно говорят?
3: Это значит, что-то ненормально, да? Я думаю, что нет. Конечно, для таких бесед действительно очень важно выбирать время. Если мы вдруг... У нас есть подросток, и мы что-то заподозрили, да, что он что-то не то узнал. И мы его посадили и говорим, сейчас мы с тобой будем говорить про это. Однозначно знайте, что родитель будет красный весь сидеть, и подросток тоже будет сидеть красный от того, что с ним про это заговорили. Поэтому я согласна с автором, который говорит о том, что для этого должна быть ситуация какая-то. Допустим, вы какой-то фильм смотрели, вы увидели что-то там, какую-то сцену, вы обсуждаете с ребенком, вы обсуждаете эту тему и попутно выясняете его отношение к тем вещам, которые там происходили. А правильно ли было, что герои только познакомились, и все закончилось постельной сценой? А что ты об этом думаешь? А узнали ли они друг друга? Наша задача, проводя эти беседы, формировать мышление ребенка, его мировоззрение, его отношение, в том числе к этому вопросу, к этим вещам, к отношениям с противоположным полом, к отношениям к самому себе, к своей мужественности или женственности.
2: Возьму свой пример. Со мной не говорили об этом. Ни о чем, в принципе. Как будто бы этого не существовало. И
3: приходилось самому
2: вроде,
3: до всего доходить. Вроде,
2: все вроде хорошо,
3: ничего, все нормально.
2: Все, проблем нет.
3: Да, но, Вадим, я опять вернусь к тому, о чем я сказала. во время вашей юности подростковой, да, все равно был интернет, может быть, но не было настолько доступно много информации, негативной в том числе, о сексе. Сегодня, если дети находятся в соцсетях, а это не секрет, что многие подростки уже, даже не подростки, а дети с младшего школьного возраста, 6-7-летние дети, находятся в соцсетях. И вы знаете, что там есть избирательная реклама, которая направлена конкретно на этих детей. Я сравнивала это. Мне приходит избирательная реклама с контентом, который мне интересен по жизни. То есть люди, кто-то методично, из-за того, что мой возраст там есть, присылают определенную рекламу мне. Точно такая же контентная реклама приходит детям, подросткам, студентам приходит контентная реклама. И родитель может даже не догадываться, что его ребенку уже стучались чужие люди в соцсеть, на страничку. Пытались с ним вести беседу. Иногда мы же воспитываем наших детей, чтобы они были вежливыми и так далее. И они начинают вести беседу с этим человеком. Ну вот человек постучался, ну вот пообщались. И как выясняется, вот я проводила такие опросы среди родителей, выяснялось потом, что родитель случайно находит страничку открытую, допустим, и обнаруживает, что этот посторонний человек уже предлагал ребенку фотографии какие-то прислать, какие-то писал недвусмысленные разные выражения. И ребенок, который в семье которого эти темы не обсуждаются, он понимает, что здесь что-то не так, но боится открыться родителю. Зачастую дети боятся об этих вещах говорить. И такое ощущение они, у них есть, как будто они что-то плохое сделали. Если они что-то не такое увидели, они понимают, что что-то не так, но не могут признаться.
2: Понятно. Вот смотрите, тоже цитата одна, которая очень сейчас подходит. «В разговоре с подростком необходимо проявлять понимание, тактичность. Они уже многое знают. И в этом им помогали чаще всего интернет и средства массовой информации. Да и сверстники никогда не поленятся поделиться чем-то подобным. Без доверительных отношений с подростком сложно говорить об интимном. Подростки ценят искренность, им легче проявлять себя, говорить о сокровенном, когда они уважают родителя». Идеальная семья. Прям семья с картинки, семья с телевизора. Мать, отец, да, у них на завтрак шикарный ужин, когда мама накрывает на стол, как в ресторанах все включено. У них доверительные отношения, и как бы... Но ведь в жизни-то далеко не так. Вот я не знаю, как сегодня, можно, за большинство, наверное, не скажу, но... Нету таких отношений у большинства россиян, когда родители с детьми настолько доверительно общаются друг с другом, что могут о таких темах говорить прям свободно. Угу. Что делать в таких семьях?
3: Это проблема, конечно. И, конечно, в такой семье нужно начинать не с разговоров о каких-то интимных вопросах, да, а с построения просто каких-то дружеских отношений. Этой семье я бы порекомендовала.
2: Да, это может еще помочь, когда у тебя ребенок маленький. Вот у меня сыну 4 года, да, уже можно что-то начинать. Но когда у тебя уже подросток, и уже поздно вот эти вот ступени взращивать, что делать людям сейчас?
3: Во-первых, если есть какие-то конфликтные ситуации с подростками, а чаще всего, если в семье нет понимания, нет доверия, значит, есть какая-то конфликтная ситуация, то эту конфликтную ситуацию нужно решать. И здесь, в первую очередь, должен идти навстречу родитель. Не надо ждать, что ребенок вдруг захочет с вами строить отношения. Нет, это вот тот период, когда родитель идет навстречу. Он строит мосты. Он, если он был неправ, и он говорит об этом, не стесняясь, просит прощения у ребенка, и пытается, говорит, да, я не умею на эти темы говорить, родитель говорит. Да, со мной вообще никогда об этом не говорили. Но я хочу с тобой поговорить, потому что я переживаю, чтобы у тебя была правильная информация. Да, интернет много всего говорит, да, друзья много всего говорят, но там очень много лжи, очень много. 90%, мне кажется, всего, что говорится о сексе, это ложь. И это все надумано. И та картинка, которую показывают нашему подростку в фильмах, постельных сцен или еще чего-то, это же все иллюзия. На самом деле все далеко не так происходит, и далеко не так все у обычных людей земных происходит в жизни. Поэтому важно родителю строить эти мосты и пытаться, не боясь говорить о том, что «да, со мной не говорили», да, я, может быть, неумелый собеседник в этом, но я попытаюсь. Я хочу тебе об этом рассказать, потому что я люблю тебя, я заинтересован в том, что у тебя была правильная информация об этом вопросе.
2: В таких разговорах чаще всего советуют психологи, что поговорите об этом с ребенком и не стесняйтесь
4: показать ему, что такое презерватив, где он лежит, и если что, уж приспичило, то...
3: Чтобы он мог воспользоваться.
4: Да. Не считается ли это таким, опять же, повторюсь, подталкиванием? Вот нельзя, нехорошо, но если вдруг все-таки, то вот возьми.
3: Ну, я сторонник другой позиции.
4: Расскажите.
3: Моя позиция такая, что я рассказываю о том, что то, что имеет ребенок, чистота, девственность, это самое ценное, что может быть у него, чистота. И эту чистоту важно сохранить, не разбазаривать ее, не растрачивать. Поэтому моя позиция – не учить ребенка пользоваться презервативом, не показывать ему, где презерватив, а показать ему другую альтернативу, что можно быть не похожим на других, и это круто. Это классно быть не таким, как все. Это не значит, что ты белая ворона и ты хуже всех. Нет, ты круче, потому что ты сумел сказать «нет». Это вызов.
4: Не накладывает ли это на вас ответственность такую, что вы, ну, ребенок,
3: если что-то подросток,
4: если что-то случится, а он не знал про это, он этим не воспользовался?
3: Нет, про это говорит школа, про это говорят СМИ. Об этой эту информацию он точно получит, а о воздержании как раз-таки он не услышит, потому что всеми способами ему говорят, ну да, ты же не сможешь держаться, вот тебе, пожалуйста, сразу вариант. Я предлагаю ребенку другую альтернативу. И всеми беседами я настраиваю его, что если случится такая ситуация, как ты скажешь, как ты поведешь себя? Надо с ребенком, с подростком моделировать эту ситуацию в разговоре. К примеру, я задавала вопрос подросткам. Сидят подростки, я спрашиваю, вот у вас пригласили на свидание. Вы сидите, ну, подростков тоже уже приглашают на свидание. Вы сидите на свидании где-то в кафе, нейтральная территория. И вдруг тот человек, который вас пригласил на свидание, начинает вести себя не очень порядочно. Вам некомфортно. Он, может быть, какие-то вещи пошлые говорит, может, он лезет где-то, контакты какие-то, да, обнимать или еще что-то. Переходит ваши границы, да, телесные, физические. Как вы поступите, я спрашиваю ребят. Большая часть ребят сказала о том, что юноши и девчонок, они сказали, что ну, мы бы потерпели, ну вот мы больше на это свидание, мы с этим человеком не пошли бы на свидание. И я задаю вопрос, а почему вы сидите и это терпите? То есть важно с ребенком проговорить, что если тебе некомфортно, если этот человек переходит границы, если он проявляет тебе неуважение, ты можешь смело прервать это свидание и сказать, мне нужно идти, я не могу в такой форме общаться. Очень важно, чтобы мы учили детей выстраивать границы, уважать себя, свои границы. И тогда, когда они попадут в подобную ситуацию, им легче будет поступить правильно, потому что мы это обговорили. Мы говорили о том, что делать, как поступить. Если чужой человек начнет прижиматься к тебе в транспорте, это тоже сексуальное воспитание, границы тела. Ты заходишь в набитый вагон метро, набитый людьми, и какой-то человек начинает вдруг тебе так очень неприятно прижиматься. Надо ребенку подсказать, а что ему делать? Значит, надо как-то корпусом развернуться, надо обернуться, надо сказать, мне неприятно, подвиньтесь, пожалуйста. То есть нужно научить детей ценить свое тело и уметь выставить свои границы для того, чтобы им было комфортно.
4: Поговорим про стереотипы. Сегодня в школе, среди подростков, среди молодежи это такой стереотип, что если ты девственник, девственница, ты неудачник.
3: Ненормальный
4: какой-то. С тобой что-то не так. И это вот такая вот погоня становится за славой, особенно у парней, наверное. Как быть ребенку сегодня под вот этим вот давлением общества?
3: Я думаю, что давление общества имеет место быть, но все-таки ключевое значение играет семья. Если в семье культивируется положительное отношение к ребенку, если культивируется то, что его чистота – это ценность, что это классно быть не похожим на других, он сможет преодолеть давление общества. Более того, спустя время те люди, которые надсмехались над ним, уже не раз показывал опыт, начинают уважать этого ребенка именно за эту чистоту.
4: Это будет спустя время, а вот сейчас тяжело.
3: Да.
4: Сейчас ему как бы все вроде как общаются друг с другом.
3: У всех это уже есть, да? Все что-то переживают,
4: а
3: у тебя только
4: ворона.
3: Нет. Поэтому здесь как раз очень важны беседы с ребенком об этом. Если родитель закрывает на это глаза, то это ребенок остается один на один с этой проблемой. А сексуальное воспитание – это и есть беседы, когда ты разговариваешь с ребенком на ночь, может быть, вечером, ты к нему присел, и ты спрашиваешь, а как у тебя, а как? А если ребенок даже не в курсе жизни ребенка, не в курсе, что у него там происходит, какие доверительные беседы?
4: Поэтому возвращаемся к вопросу о том,
3: да,
4: что семьи,
3: да,
4: бывают разные.
3: Поэтому очень важно, чтобы все-таки беседы были. И когда я общалась с такими подростками, я спрашивала, как вот ты чувствуешь себя? Я вижу, что у них есть какая-то позиция. Они говорят, да, у всех там что-то кипит, бурлит, но я знаю, мое время придет. Вот важно, чтобы родитель заложил эту мысль, чтобы она очень крепко засела в голове, что мое время придет. И я дождусь этого часа, и у меня будет все по-другому. Я не хочу сейчас растрачивать свои ресурсы вот так пустую и быть, знаете, следующей записью в чем-то вот в списке побед.
4: Понятно. Ну, хорошо, как бы сексуальные отношения там между парой и девушкой, хорошо. Если мы говорим о другой сфере сексуального воспитания, о мастурбации. Я родитель, у меня есть сын. Но я не представляю, как мне с ним об этом говорить. Вот что я ему скажу? То есть посыл такой, что это есть, это приятно, это хорошо, но не делай этого.
3: Ну, мы должны понимать, что мастурбация...
4: Или же это можно делать?
3: Мы должны понимать, что мастурбация – это не просто снятие напряжения. Это не просто снятие напряжения. Я понимаю, что многим родителям, которые нас будут смотреть и смотрят, сложно эти темы обсуждать. Ищите тогда ресурсы, которые можете подставить ребенку. Может быть, книга, может быть, вы видеозапись какую-то включите, может быть, это будет авторитетный для него человек, который расскажет о последствиях этого самого невинного занятия. Это только на первый вид кажется, что это баловство. На самом деле у мастурбации есть далеко идущие последствия, как для подростков, так и для взрослых мужчин. Почему? Потому что оно блокирует вообще желание какие-то либо двигаться в общении, в сторону общения с противоположным полом. И создает проблемы. Как у молодых людей, так и у женатых мужчин есть проблемы потом. Им неинтересно все остальное, потому что вот этот способ начинает превалировать. И это происходит большие изменения в психической сфере человека.
4: В каком возрасте стоит с детьми говорить об этом?
3: Я думаю, что об этом есть смысл говорить тогда, когда мы видим какие-то, переживаем и видим какие-то вещи. Если, к примеру, ребенок растет, вы видите, что все благополучно в этой сфере, что он не интересуется этой темой, то тогда я не думаю, что есть смысл сажать и обо всех этих вещах говорить, о порнографии, о мастурбации. Важно, мне кажется, не... Вот это, знаете, как банкнота, отличить подделку от оригинала, от подделки, да. Не нужно все подделки изучать, не нужно всю грязь выливать ребенку. Важно показать ему оригинал. И этот оригинал, чистоту, воздержание, очень крепко заложить в голову ребенка. Дать ему правильные ориентиры. Если у него будут правильные ориентиры, он с легкостью отличит, что это все шелуха. Это все иллюзия, это все только отдаленное, что-то отдаленное, которое даже не напоминает настоящее удовольствие, которое имеют люди при общении.
4: Ну вот вы говорите, нужно там ребенку показать, там какое-то видео там, да, или что-то там дать читать. Зная современную молодежь, современных подростков, им вообще ничего это не надо, им это неинтересно. Вот он будет сидеть, вот да, и слушать какого-то там человек, который будет ему лекцию
3: рассказать,
4: читать о том, что делать хорошо, а что плохо. У них, наоборот, еще бунт, мне кажется, больше у ребенка вырастет, что раз нельзя, значит, запретный плод сладок.
3: Ну, если есть такая проблема, если есть, однозначно нужна помощь ребенка. И мы должны однозначно ему сказать.
4: Мы сейчас не говорим о проблеме, мы говорим о воспитании ребенка.
3: Наставление нужно. И вполне вероятно, что он будет сидеть, и, может быть, где-то и почувствует протест. Но то, что мы туда закладываем, крючочки определенные, они в свое время, не думайте, что они не сработают. В определенные моменты, где-то в другом обществе, в обществе своих ровесников, он начнет цитировать, вполне возможно, ваши слова и вашими же словами убеждать других. Не думайте, что то, что вы делаете, оно не имеет силы. Да, может быть, на первый взгляд кажется, он послушал, сказал, ну ладно, мам, я это для тебя ради выслушаю, и все, и пошел. Вы никогда не можете оценить в полной мере те результаты, которые остались у него в голове, то, что вы туда посеяли. Вы не можете это измерить. Это неизмеримое явление. Но это можно увидеть впоследствии по его шагам, по его выбору. Поэтому все, что можем делать, как родители, наставлять, обучать, воспитывать, мы должны это делать.
4: Изучая этот вопрос, мне кажется, что вот именно с христианской точки зрения, что Библия очень скупа на эти вот, на информацию по этим вопросам. Про зло, про взрослых еще можно что-то найти, про сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, угу. про каком-то воспитании вообще речи не идет. Что про детей?
3: Ну, Библия говорит о том, что наставь юношу. И когда она говорит «наставь юношу при начале пути твоего», ее не уклонится с него даже, когда состарится. Она говорит обо всех сферах. И я думаю, что ошибочно думать, что сексуальное воспитание — это только говорить на тему секса. Сексуальное воспитание — это еще и отношение, воспитание в ребенке, отношение к противоположному полу. Отношение к самому себе, культивирование мужественности или женственности. А это было всегда в Библии и всегда культивировалось. Более того, мы читаем во Второзаконии интересное наставление. Бог говорит, наставь своих детей, идя дорогой и ложась, и вставая, говори своим детям об этих вещах, о том, что ты узнал. Поэтому наша задача, когда мы идем с детьми куда-то, когда мы где-то находимся, общаемся, ужинаем, что-то еще делаем, исподволь давать им ориентиры, каким должен быть мальчик, как он должен относиться к противоположному полу, а как должна вести себя девочка. И, конечно, здесь ключевым будет все-таки играть еще и пример самих родителей. Как родители относятся друг к другу? Как относится мама к папе? Как относится папа к маме?
4: Ну да, это опять мы говорим об идеальных семьях.
3: Ну, не идеальные тоже учат, но учат другому. Мы всегда учим. Только вопрос, чему мы учим. Наша жизнь — это зеркало, дети перенимают. Поэтому если нас этому не учили, если нам подали дурной пример, если мы росли в семье, в которой была распущенность или, наоборот, была зажатость, не поощрялись никакие тактильные проявления, но мы должны задаться вопросом, этого ли мы хотим своим детям. И наша задача — где-то положить черту этому и начать новому поколению дать новый опыт. Начать себя. Поэтому очень хочется, чтобы родители, которые будут смотреть нас, могли, даже если они не получили правильных ориентиров в вопросах секса, в вопросах отношения гендера, да, друг с другом, половых, чтобы они нашли в себе силы начать это делать и изменить модель своей семьи, делать это со своими детьми.
4: Спасибо большое, Мария. Время нашей передачи подошло к концу.
3: Спасибо,
4: к сожалению,
3: Вадим.
4: За такую тему довольно-таки... Ну, о которой боятся говорить, о которой стесняются говорить. Спасибо за эти ваши смелые ответы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Помните, что мы не должны мыслить стереотипно, что мы должны смотреть иначе, шире. Особенно это касается тех вопросов, о которых не принято говорить сегодня в обществе. Спасибо, всего вам доброго.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
5: В эфире радиоканал «Три ангела».
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Библия – это книга о Боге, который знает будущее. С самого раннего детства мы познаем этот чудесный мир. Это заложено в нас с самого начала. И очень важно понять, что, познавая этот мир, мы, сами того не понимая, познаем и Бога, который этот мир сотворил. И значимую роль в познании занимает книга. Конечно, сегодня в эпоху компьютерных технологий проще зайти в интернет и посмотреть видео. Но ничто не заменит книгу. Почему? Потому что книга – это посредник между вами и автором произведения. А фильм – это уже интерпретация. Поэтому книга очень важна. Помните, как было в детстве, когда вам читали первые книги? Вы засиделись допоздна, папа смотрит на часы. «А, сынок, пора спать. Вы, ну, пап, ну еще немножечко». «Нет, нет, нет, неумолим родитель, но у вас есть еще один козырь. А сказку?» И вот тут вот папа не отвертится. Ребенок свои 5 минут получит. Но отец встанет перед проблемой, какую сказку прочитать. Ну, какую сказку вы предпочтете для ваших детей? Все равно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Или подыщите что-нибудь такое со смыслом, но чтобы малыш чему-нибудь научился, чтобы узнал что-то о той жизни, которую ему предстоит прожить. Малыш растет, и наступит вскоре время, когда уже сказку читать вам ему не придется. Скорее всего, книги он будет читать сам, и что-нибудь посерьезнее. Александр Дюма, Кафка, Джек Лондон. Ну и так дальше. Вы заметили, что чем серьезнее и пристально автор произведения рассматривает вот эту сложную жизнь, тем больше информации в книге и тем труднее ее читать. Как насчет Достоевского? Ну, помните, в школе, ну, когда задавали писать сочинение. Я уверен, что некоторые из вас даже и книгу не читали. Да просто списали у кого-то, и все, сейчас многие так делают. Но все-таки кто-то преодолевал себя, хотя приходилось приложить старание и самому написать трудное сочинение. Вот как? Как вы чувствовали себя, когда, прочитав книгу, закрывали последнюю страницу? Да, с одной стороны, вы вздохнули с облегчением.

А с другой вы почувствовали, что ваш интеллект стал выше, кругозор шире, вы словно одержали маленькую над собой победу. Сегодня я хотел бы поговорить не просто о книге, а о книге всех книг, о книге, в которой написано о том, как мы появились на Земле и как появилась сама Земля, куда мы пойдем после того, как умрем. Я хочу поговорить с вами о книге, где сказано о том, для чего мы появились на Земле. Да, такая книга есть. Это книга Библия. Ее еще называют книгой жизни. Книгой жизни. О самой жизни. Сколько же времени и усилий нужно потратить для того, чтобы усвоить книгу о самой жизни? Я думаю, что на это понадобится вся жизнь. Можно читать эту книгу раз за разом и всякий раз находить в ней много нового. Я не верю, что на Земле есть такой человек, который усвоил бы все, о чем она говорит. И когда вы будете читать ее в 12-й раз, то увидите что-то такое, чего не замечали, когда читали в 11-й. И с каждым разом эта книга будет говорить все больше и больше. И, кстати, эту цифру 12 я не придумал. Свою историю рассказал мне служитель церкви, которую я еженедельно посещаю. Оказалось, что в прошлом он был бандит, рецидивист. Он отсидел в тюрьме 4 срока. И когда он мне об этом рассказал, я, честно признаться, смутился поневоле. Я даже хотел сказать все, что я о нем думаю. Но вот в чем дело. Вот уже довольно длительное время, как я знал его совсем с другой стороны, я удивился, как изменился этот человек к лучшему. Там, в тюрьме, невесть как, ему попала в руки Библия. Но это так, как там делать особо нечего, он читал ее снова и снова, и так 12 раз подряд. И, наконец, когда окончился срок тюремного заключения, уже после освобождения, встал вопрос, что делать дальше. И вместо того, чтобы продолжать свои преступные делишки, он пошел искать истинную, как он выразился, церковь. И произошло вот что. А то, что Библия называет обращением. От старого человека осталась только оболочка, внешность. И, кстати, та уже была не такая, как раньше. Глаза, которые раньше выражали корысть, теперь выражали покой, любовь и какой-то мир. Да, эта книга может изменить жизнь, если, конечно, к ней серьезно отнестись. Живет в Тульской области один мой очень хороший знакомый. В свое время он воевал в Афганистане. И там вынужден был убивать и видеть, как погибают его соратники. После войны он увлекся наркотиками и вернулся домой конченным наркоманом. И было бы совсем плохо, если бы, как говорится, верующие люди не помогли. В его руки попала Библия. И спустя какое-то время, вот сегодня, он ведет здоровый образ жизни. У него чудесная семья. Дело в том, что когда читаешь эту книгу, книгу о жизни, то по мере того, как проникаешься ее смыслом, смыслом написанного, начинаешь замечать, что это так влияет на вас, что вы уже не можете больше жить так, как жили раньше. Все зависит от вашего желания и веры. Жаль, конечно, что к Богу чаще всего обращаются тогда, когда уже совсем некуда деваться, когда уже куча проблем, и, может быть, жизнь подходит к концу. Но, к счастью, бывает и по-другому. В Библии многие люди находили смысл жизни и радость.
Вот что сказал Пушкин по этому поводу. «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. В нем находим всю человеческую жизнь. Религия создала искусство, литературу, все, что было великого с самой древности. Без этого не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности. Англичане правы, что дают Библию детям. Мои дети, — говорил Пушкин, — будут читать Священное Писание в подлиннике. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть». Но возникает вопрос, а почему, собственно говоря, нужно читать Библию? Ведь есть книги других религий. Ну, например, если бы мы жили в Индии, то мы читали бы наставления из книг Веды и Трипитака. А в Китае мы читали бы Шу Цзинь. Жители мусульманских стран изучают Коран. Ну, а большинство людей в России исповедуют христианство. А христианская вера основана на Библии. Ну, если я родился в Китае, то что? Библия не может быть для меня авторитетом? Неужели истинность той или иной веры зависит от того, в какой стране я родился? Такого не может быть. Неужели я должен доверять Библии только потому, что я русский? Такого не может быть. Я рад сообщить, что эта программа не только для русских. Но есть ли какие-то другие аргументы? Конечно, есть. Библия говорит нам о том, что все Писание богодухновенно. Ну, это значит, что оно вдохновлено Богом. Ну, то есть у Библии божественное происхождение. Но верующие других религий тоже скажут, что их книги также даны свыше. В принципе, нравственные какие-то принципы похожи почти у всех религий, и даже атеисты разделяют многие из них. Все знают, что воровать нехорошо, что убивать преступно, изменять жене никуда не годится. Так есть ли в Библии что-то, что доказывает ее богодухновенность, что выделяет ее особым образом? Конечно, есть. Пророчество. Оказывается, в Библии 2500 пророчеств, большинство из которых исполнились. Примерно 2000 против 500. Да, дело в том, что 2500 – это много. Это очень много и удивительно. Ну что получается? Что если есть пророчества, которые исполнились, то есть Бог, который наперед все решил. Он ведь знает будущее. И это говорит о том, что основные исторические проблемы были решены заранее. Ну, конечно, исполнилось еще не все. Но есть пророчества, которые только ожидают исполнения. Но посудите сами, как же можно не верить, что не исполнятся они, если большинство пророчеств уже исполнились. И вот что важно, и это главная мысль. Библия – это книга о Боге, который знает будущее. Сейчас я хотел бы с вами вместе прочесть одно из пророчеств. Прочесть для того, чтобы вы могли почувствовать, что это такое. Пророчество о персидском царе Кире. Вот что написано в Библии. «Так говорит Господь, искупивший тебя, образовавший тебя от утробы матерней. Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своею силою разостлал землю, который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь основан. Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя
за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу, запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев». Вот оно, пророчество. Оно записано в книге Исаии. Как же оно исполнилось? А вот это я хочу прочитать вот из этого учебника. Это история древнего мира. Учебник по истории за 5 класс. Это светское издание. Здесь описаны только исторические факты. Это то, чему в школе учат наших детей. И вот здесь, на 92-й странице, я прочту несколько предложений. «В 538 году до нашей эры Кир торжественно вступил в побежденный Вавилон. Царь разрешил всем переселенным народам вернуться на родину. Вернулись и евреи. Они построили заново храм Бога Яхве в Иерусалиме». В каком году написано, Кир завоевал Вавилон? В 538 году до нашей эры. А вот в чем дело. Книга пророка Исаии датирована где-то между 733 и 701 годами. То есть примерно больше, чем за 150 лет до того, как Кир завоевал Вавилон и освободил евреев. Действительно, пророчество было написано тогда, когда народ израильский был еще на свободе, а царь Кир даже не был еще в проекте. Но за 100 лет, прошу прощения, более чем за 150, было известно даже имя царя, который должен был прийти и выполнить Божье предназначение. И надо же, он пришел и выполнил. Библия знакомит нас с Богом, который управляет историей. И не просто управляет ей, а планирует события, заранее зная, что произойдет в будущем. Часто в светской литературе, вот в частности в этом учебнике, библейские истории называют легендами или сказаниями, а еще хуже – мифами. Но посмотрите сами, что такое сказание или легенда? Насколько мне известно, легенда – это недостоверный рассказ о событиях. И невозможно точно сказать, было это или не было. А сказание? Ну, сказание, конечно, ближе к истине. Но можно ли применить эти термины по отношению к Библии? Я, например, знаю, что на Руси есть сказание об Ильи Муромце. Помните, как там из того ли-то, из города, из Мурома, из того ли-то села до Карачарова выезжал дородный, добрый молодец. Я даже по телевизору видел программу, где показали потомка Ильи Муромца, реального человека. Да, я верю в то, что Илья Муромец на самом деле был. В реальности был такой человек. Он совершал подвиги, народ это видел, слагал о нем сказания и песни. В чем-то наверняка преувеличивая. Но дело в том, что, говоря о Библии, можно ли назвать сказаниями то, что описано за 150 лет до того, как исполнилось? И после чего в точности исполнилось. И о событиях этих, которые исполнились в точности, записано за 150 лет до этого. Не надо ли признать, что Библия – это не легенды или мифы и сказания, а очень точно передающиеся факты? Ну, кто-то, конечно, может сказать, ты вот так все красиво расписал. А что мне-то? Но какая мне польза от того, ну, от того знания о каком-то Кире, который в свое время что-то там сделал? У меня даже в Персии
предков никаких не было. А вопрос хороший. Для того, чтобы на него ответить, я предлагаю вам нарисовать картину происходящего. С чем мы только что познакомились? Бог знает, что его народ будет в плену. И он там не может не оказаться. И Бог знает, почему он там будет. Мало того, он не просто знает, он предпринимает меры еще за несколько десятилетий до пленения народа. Он предупреждает людей через пророка Исаию о том, что их уведут в Вавилон. Ему поначалу не верят, поверят после, когда все исполнится. Не похоже ли это на нас с вами? И вот скажите, неужели Бог не знает, что ему не верят? Да, конечно же, знает. И можно предположить, что он говорит сам себе: «А, вот вы какие! Ну ладно, ладно, вы там еще попляшете, когда окажетесь там, в Вавилонском плену». Но вот в чем дело. Библия говорит о Боге совсем не так. В самом пророчестве заложена весть утешения. Там, в Вавилоне, те, кто хотел узнать, что думает о них Господь, прочитав пророчество, они находили себе утешение. Бог, несмотря на наше неверие, все делает для нас, что нам нужно, просчитав все ходы наперед, как игрок за шахматной доской. Так какой же нам прок от этого пророчества? А вот какой. Мы ведь только что прочитали о том, что евреи не только вышли из Вавилона, но они еще и отстроили заново храм. Тот самый храм, который разрушил вавилонский царь Навуходоносор тогда, когда уводил в плен евреев. Так что же в этом храме особенного? Чем он так важен? Есть ли что-то в нем для нас с вами? А как же? Ведь суть этого храма состоит в жертвоприношении. Чтобы ответить на этот вопрос, мне придется затронуть очень непростую тему. Но наша программа ведь так и называется «Познавая истину». А познавать ее не всегда просто. И нам придется обратить внимание еще на одно пророчество. Итак, в Библии сказано вот что. «Зная, что вы искуплены драгоценную кровью Христа, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Так звучит это слово в первом послании святого апостола Петра. Одним словом, когда Иисус Христос был предназначен как жертва за грехи людей, а когда планеты Земля еще не было. Планета Земля, на которой мы живем, еще Бог не сотворил, но уже тогда было ясно, что если жители Земли согрешат и станут смертными, то тот, кого сегодня зовут Иисусом, Сыном Божьим, умрет за грехи людей. Представляете такое? Еще нет Земли. Нет людей, все только еще в проекте, а Бог знал, что будет, если люди согрешат. И это трудно понять, но именно таков Бог, которому мы верим, таков Бог, о котором говорит Библия. Почему? А потому что это книга о Боге, который знает будущее. И Божий замысел был таков, что в Иерусалимском храме при помощи жертвоприношений постоянно напоминалось о том, что в определенное время на землю придет тот, кто будет истинной жертвой, той самой, предназначенной от создания мира. Храм был своеобразной притчей, говорившей о божественном замысле. Жители земли, принося жертвы, верили в будущего Иисуса Христа. Мы, живущие после Его пришествия, верим в ту жертву, которую Сам Сын Божий уже принес за нас, когда умер на кресте. Тогда, когда Навуходоносор увел евреев в плен, он разрушил этот храм. И каков результат? Храма нет.
нет и поклоняющихся в нем. А что ожидать в будущем? Как сохранить основание веры для будущих поколений, например, для нас с вами? Сегодня мы читали о том, как исполнился замысел Бога. Замысел, в котором было место персидскому царю Киру. Есть еще одни слова. «Но Господу было угодно поразить его, и он предал его, предал мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Так сказал пророк Исаия о том, что совершит Иисус Христос для нас с вами. А кто это потомство долговечное? Это я и вы, все мы, поверившие сегодня в Бога. Представляете, Он видел нас с вами и заботился о нас с вами задолго до того, как мы родились в этом мире. Так как? Есть для нас прок от того, что в свое время сделал Кир? Ответьте на этот вопрос сами. Итак, мы познакомились с книгой от Бога. От Бога, который знает будущее и заботится о тех, кто будет жить в будущем. Представляете, он думал о нас, когда нас еще не было. Что же получается? Если я верю в него, то я в надежных руках. С самого раннего детства мы познаем этот мир. И эта потребность заложена в нас с самого начала. И значимую роль в этом процессе познания занимает книга. Ничто не заменит книгу. Почему? Ну, потому что книга – это посредник между вами и автором произведения. И, пожалуй, книгой всех книг является Библия. Библия – это не одна книга. Она делится на две части – Ветхий Завет и Новый. Ветхий Завет – содержит 39 книг, которые рассказывают священную историю до пришествия Иисуса Христа на землю. Новый Завет состоит из 27 книг и повествует о том, что происходило после пришествия Иисуса Христа. Всего же в Библии 66 книг. Ее писали около 40 человек на протяжении примерно 15 столетий. И писали не просто так. Они писали, будучи вдохновлены к этому Богом, для того, чтобы передать откровение от Всевышнего. Познавая Библию и мир, сотворенный им, мы соприкасаемся с самим Богом. В древности книги писали от руки, и они имели форму свитков. И вот пергамент, материал, который использовали для написания книг, изготавливали в городе под названием Библ. Вот так и появилось это странное название Библия. Она повествует о том, что человек согрешил, и на земле появилась смерть. И самая центральная весть книги заключается в пришествии на землю Иисуса Христа, который умер вместо людей, чтобы спасти нас от смерти. Итак, сегодня я приглашаю вас открыть для себя Библию, книгу о Боге, который знает будущее, книгу о Боге, который знал о вас тогда, когда нас с вами еще не было. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам.
но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Счастливый день. Рассказывает Татьяна Жукова.
1: Однажды со мной произошла очень интересная история. Когда мы с моим мужем только-только познакомились. Это произошло в походе. В один из вечеров была такая традиция в клубах. Клубы собирались для того, чтобы пообщаться. И после общения в клубе, где был мой муж, они дарили девочкам ромашки. И большим девочкам, и маленьким девочкам, и взрослым, и маленьким. Мне настолько это понравилось. И внутри я попросила, помолилась Богу, попросила о том, что было бы здорово, если бы он мне тоже подарил ромашку. Не знаю, просто пришла эта мысль ни с того, ни с сего. И вот уже после общения я стояла около палатки. Мой будущий муж проходит мимо, протягивает мне ромашку и говорит: «Это тебе». С тех пор мы с ним не расстаемся, вот уже 14 лет. И для меня эта история, она очень-очень значимая в жизни. Я до сих пор храню эту ромашку, она у меня засушена и стоит в рамочке. С чего все началось в нашей жизни. И я очень хочу сказать о том, что когда мы доверяем Богу, Бог посылает в нашу жизнь самых-самых лучших, самых нужных и необходимых людей. И это не имеет значения, либо это человек для отношений, может быть, это какой-то хороший друг, или, быть может, это какой-то партнер по работе. Но самое главное — это доверять Богу всегда. И ваша жизнь станет немножечко счастливее.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: «Радость жизни во Христе». Ведущий Евгений Марьян.
1: Авраам, Авраам, кто ты? Я Господь. Что тебе угодно? Книга Бытие, 12 глава, дает нам сообщение следующее. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Авраам буквально ухватился за чудесное Божье обетование и отправился в новое жизненное путешествие как наиболее смелый первопроходец в истории спасения. Он, конечно, не предполагал, что проведет следующие 115 лет, блуждая вокруг обетованной земли, и что в продолжении всего пути его будут поддерживать только обещания. По выражению корреспондента газеты «Тайм», мы живем в мире лжецов от Даунинг-стрит, 10, это адрес Министерства иностранных дел Великобритании, до Белого дома, от Оттавы и до Кремля. Мы живем в обществе, в котором больше не можем никому доверять из-за невыполненных обещаний. Скажите, у вас не возникало когда-либо искушение усомниться в каком-нибудь великолепном Божьем обещании? Вы когда-нибудь размышляли о заключительном обетовании Иисуса «Се гряду скоро»? В чем величие Авраама? Почему именно ему были даны особые обетования, образующие основу книги Бытия? Эти обетования настолько далеко идущие, что потребовалась целая Библия, чтобы рассказать остальную часть истории. А еще понадобится целая вечность, чтобы выполнить их. Обратимся же к великой кульминации истории Авраама в 22 главе книги Бытие. Ему исполнилось 120 лет. Бог терпеливо общался с ним, проводя его на протяжении всей жизни через многочисленные бедствия. 12 долгих серий цветного фильма ужасов. Он подходит к финальной сцене, последнему акту драмы. Авраам, да, Боже, послушаем, что говорит ему голос Божий в 22 главе книги Бытие. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». «Боже, повтори еще раз», – умоляет Авраам. «Правильно ли я понял тебя? Скажи мне, что это не старческий бред, не ночной кошмар». Но в ответ он слышит лишь тишину. Авраам поднимает двух слуг и направляется к палатке Исаака. Он поднимает полог, входит внутрь и становится на колени. При слабом свете утренней зари он едва различает юные черты своего сына обетования. О, как же он любит этого юношу! Четверо мужчин двигаются на север. Почти не разговаривают в этой бесплодной пустынной местности. Но это самая мучительная и вместе с тем красноречивая тишина, встречающаяся во всей литературе. Брови у всех нахмурены, тела слегка покачиваются. Скорбные губы Авраама безмолвно шевелятся в молитве. «Господи, поговори со мной, как прежде». «Ты знаешь, как постоянно в моем горестном прошлом ты вел меня шаг за шагом. Борясь со своими страхами, я всегда понимал, что ты мой друг». Авраам с горечью вспоминает свои страхи, когда он впервые попал в землю обетованную. Голод, длинные переходы с одного места на другое, перемещение в Египет, выживание благодаря своему уму, а иногда и хитрости. оказавшись в Египте, случайно перехватил похотливый взгляд на свою прекрасную жену и в страхе сказал: «Сара, я боюсь. Послушай, чтобы мне сохранить свою жизнь, покорись фараону». Но его страхи привели к еще большим затруднениям. Несчастная Сара была взята в царский гарем. Однако Бог сдержал свое обещание. Авраам вспоминает еще одну ночь, когда он бросал сосуды с зажигательной смесью Кадерламера и палестинский пограничный патруль. Он тогда вернулся домой с такой дрожью, что Бог должен был явиться ему в видении. Теперь же, направляясь на гору Мория, он снова чувствует себя крайне напуганным. И, конечно же, сатана тут как тут пытается давить на него изнутри. «Авраам, ты не можешь быть человеком веры. Вспомни свою любовную связь с Агарью. Ты поверил в праведность от мужской силы? В спасение через семя? А что твое путешествие на гору Мория? Ты собираешься принести человеческую жертву? И это после многих лет проповедования язычникам истины не убивай? Нет, Авраам, здесь что-то не то. Возвращайся ты лучше домой». Весь день Авраам молится. Всю ночь он борется со своим страхом, со своими мыслями. И когда утром встало солнце, его слезы оказываются смешанными с пылью палестинской земли. Вы когда-нибудь были напуганы так, что ужас парализовал вас полностью? Авраам тоже был исполнен страха. Вдруг он отбрасывает свои навязчивые мысли и осознает, что после того, как он, Исаак и двое слуг шли целый день, наступило время снова разбить лагерь. После ужина он отдаляется от костра, падает на колени и начинает молиться так, как, возможно, раньше никогда не молился. «Пожалуйста, Боже, скажи еще лишь один раз, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя, но мой сын, это обетование, мой единственный сын, я так боюсь». Молясь, Авраам вспоминает, что не раз, несмотря на свои срывы, неудачи и моральные падения, когда он переставал доверять, Бог всегда приходил на помощь в самый критический момент. На него всегда можно было положиться. Время от времени Бог вознаграждал его за веру, несмотря на страх и неудачи. Аврааму пришло на память время, когда он даже вступил в спор с Богом. Он был так разочарован Божьим обетованием, что во время спора сказал ему: «Боже, Сара бесплодна. Я нашел логический, вполне легальный способ, чтобы сделать Елиезера законным наследником обетования». И опять беседы с Богом, возражения, протесты, личные встречи с дерзкими вопросами. Поразительно. Но Бог продолжал неизменно любить его. Бог сказал Аврааму, что ему нравится этот новый, более глубокий уровень самого близкого общения. Он терпеливо улыбался. «Верь мне, ты и Сара, вы будете иметь собственного сына, не Измаила». Авраам вспоминает финальное: «Будь что будет», а потом свое восклицание: «Хорошо, Боже, ты победил. Ты пообещал, а я поверил в обетование». В Бытие 15 главе мы читаем: «Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность». Авраам вспоминает еще кое-что, за что можно было ухватиться. Ему пришел на память еще один завет с ним, заключенный при исключительных обстоятельствах. Тогда Бог поклялся. Тогда он сделал залогом своих обещаний собственную жизнь. Авраам вспомнил, как рассек пополам жертвенных животных и положил части одна напротив другой. Тогда Бог в пламени огня прошел между двумя рядами мертвых животных. Бог поклялся, и это была особенная клятва, означающая примерно следующее. «Если я когда-нибудь нарушу мои обещания, то пусть мое тело будет разделено на части так, как эти животные были рассечены пополам. Это так же верно, как то, что я Бог. Мои обещания обязательно исполняются всегда, вовеки». Обетование тех дней наполнилось вселенским значением посредством истории искупления. Божье обетование, скрепленное смертью, предвосхитило Голгофский крест, где Он также сделал залогом своих обетований собственную жизнь. Эти обетования до сих пор эхом звучат в коридорах времени, на протяжении всего Нового Завета. Они будут звучать вплоть до Второго пришествия, до воскресения из мертвых, до воскресения нас ожидают небеса, вечная жизнь. Авраам научился ходить с Богом и даже беседовать с Ним. Когда он только начал учиться ходить верою в Уре и Харане, тогда он еще не был готов подняться на гору Мория. Но теперь он был готов. Четвертый текст сообщает нам. «На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека». Гора Мория. Авраам знает, что Бог ожидает его именно там. Последний вопрос. Последний раз в уме и душе Авраама запечатлелось то, что называется верой. Пожилой человек устал. Дали знать о себе бессонные ночи, разбитое сердце. Почти 120 лет. Он, хотя и с трудом, но жил верой в исполнение обетования. Теперь же хватит ли у него веры, чтобы положить обетование на жертвенник и отказаться от единственного конкретного исполнения обетования, которое он получил? И вот все готово. Дрова, жертвенник, огонь. Все, за исключением жертвенного агнца. Чудо так и не произошло. Голоса с неба не слышно. Это наиболее смущающая пауза в замысле спасения. Исаак поворачивается к своему отцу. «Отец, что дальше? Где же агнец?» Это величайший вопрос во всей истории человечества. Авраам намного определил заявление Иоанна Крестителя в Новом Завете. «Смотрите, вот агнец Божий». Исполненный абсолютной веры, Авраам отвечает в 8 тексте: «Бог усмотрит агнца для всесожжения, сын мой». Авраам вряд ли тогда осознавал, что это были те самые слова, которые Бог старался внушить ему на протяжении 100 лет. При любых обстоятельствах, если Бог посылает, то он и готовит путь. Измученный старец продолжает медленно подниматься на гору, приближаясь к жертвеннику. Наконец он кладет свою дрожащую ладонь на плечо Исаака и прижимает его к себе. Рука 120-летнего мужа продолжает дрожать. Авраам должен был сделать выбор. Пойти по одному из двух путей. Один – это полное доверие, другой – это страх, перечеркивание всего прошлого опыта общения с Богом в течение всей своей жизни. Это отвержение всех надежд и обетований, на которые он полагался на каждом шагу с самого начала пути из Харрана, всех видений, а также того факта, что его сын был рожден вследствие чуда. Наконец Авраам принимает решение. Горячие крупные слезы текут по лицу мужа веры, когда он объявляет: «Исаак, сын мой».

живший когда-либо сын своему родителю. Исаак с доверием всматривается в любящие, наполненные слезами глаза. Он знает, что его отец – человек Божий. Произнесены последние слова любви, последние нежные объятия, последний поцелуй. Затем, положив на жертвенник свою единственную видимую надежду на будущее, Авраам поднимает нож, а затем медленно опускает его вниз. Вдруг невидимая сила останавливает занесенную над жертвой руку. И вот он слышит голос. «Авраам! Авраам! Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога». И 12 текст. «И не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Отец и сын бросаются друг другу в объятия, рыдая от любви и облегчения. В кустах поблизости послышался шум. Они мгновенно оборачиваются. Оказывается, сам Бог послал им овна. Бог просто желал удостовериться, что Авраам действительно хотел получить от него помощь, не полагаясь при этом на себя самого. И Божий муж увидел желаемое. Почему Бог попросил Авраама сделать это? Чтобы испытать его? Да, это одна из причин. Показать нам, что созревание веры требует времени. Да, нужно время, чтобы довериться тому, кого едва знаешь, чтобы можно было доверить ему свой дом, детей, семью, бизнес, будущее. Но есть и намного более значимая причина. Вся Вселенная пристально наблюдала 120 лет, и особенно последних 3 дня за Авраамом и Исааком. За 2000 лет до этого, в Эдемском саду, Бог объявил всей Вселенной свой замысел спасения человечества. Он позволит своему драгоценному сыну умереть, чтобы восстановить первоначальный образ мужчин и женщин, его образ и подобие. Там, на горе Мория, Бог-Отец использовал Авраама и Исаака как великий практический опыт, чтобы открыть людям неимоверные Божьи страдания, через которые он пройдет, чтобы спасти человечество. Авраам и Исаак стали прообразом Бога Отца и Бога Сына. Прошло примерно 2000 лет, и на том же самом месте горы Мория, в древнем Иерусалиме, Небесный Отец и Его Сын восходили на тот самый холм. Достигнув вершины горы, сын добровольно отдал свою жизнь. Разница лишь в том, что на этот раз не было руки, которая могла бы остановить казнь, и никто не сказал «довольно». В этом случае нож вонзился в сердце, но не просто человека, а самого Бога. Бог прошел через могилу, потому что Он всегда верен своим обетованиям. Бог послал в этот мир своего Агнца. Единственная, наиболее важная весть, которую мы должны возвещать людям, это последняя весть предостережения погибающему миру. Бог посылает и обеспечивает всем необходимым. Святой апостол Павел говорит в 4 и 5 главах к Римлянам, что мы являемся сонаследниками со Христом. Другими словами, мы имеем равные со Христом наследство. Представьте себе, как мы входим прямо в тронный зал Бога на равных основаниях с Христом. Да, однажды мы воссядем на Божьем небесном престоле,

Иисус пообещал. Книга Откровения, 3 глава, сообщает нам. «Побеждающему дам сесть со мною на моем престоле». 11 глава послания к евреям является чудесным залом веры. Там удостоверяется, кем бы вы ни были, это обетование адресовано и вам, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Дорогие мои друзья, сегодня Бог говорит, «У меня есть план для вас, как был план для Авраама, Исаака и Иакова. У меня был план и для Иисуса, Павла, Мартина Лютера и Уильяма Миллера. И я обещаю, этот план не будет осуществлен, пока и вы не войдете в число героев веры. Хотите ли вы сегодня стать героем веры? Помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас и принял нас. Помоги нам сегодня иметь веру и доверие Авраама, послушание, покорность и повиновение Исаака, жертвенность Иисуса Христа. Яви Твою милость к нам и помоги нам в духовном возрастании, в следовании за Тобой. Просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Настало время прощаться. Будем помнить, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом из уст Божьих исходящим.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Сынок, для меня самая большая радость – сидеть вот так с тобой и собирать эту модельку самолета.
3: Пап, только давай на этот раз по схеме собирать.
2: Да зачем нам эта схема, сынок? Чё у нас, своей головы нет?
4: Чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни.
3: Пап, подожди, эти детальки не подходят.
2: Эта штука должна сюда вставиться.
3: Ой.
2: Ничего, ничего страшного, самолеты без шасси неплохо будет смотреться.
3: Папа, здесь по схеме нет никакого шасси.
4: Я же говорю, чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни.
2: Знаешь, сынок, ничего страшного. У нас будет такой, знаешь, побитый в бою самолет.
3: Но, пап, я хочу, чтобы он был как на этой картинке.
2: А ну-ка, подай мне сюда паяльную лампу. Да, немного не то получилось, что я хотел.
4: Библия говорит, что мы не должны полагаться на свой разум, но во всех путях познавать Господа.
2: Так, теперь добавим немного грязи, вот тут немного листьев, вот так. И что у нас получилось?
3: Еще одна сбитая раскоряга.
2: А по-моему, самый удачный из всех, которые я собирал.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: Бог любит вас и желает вам счастья.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Каждое утро нового дня мы должны говорить: «Я посвящаю этот день для следования за Иисусом». Иисус любит нас всех, и Он заботливо желает объяснить нам, почему следование за Ним является наилучшим вкладом в нашу жизнь, который мы можем только сделать. Друзья мои, даже если в жизни это выглядит так, что мы совершаем великую жертву, следуя за Христом, но в сущности в этом нет никакой жертвы. Если мы вдумаемся в результат нашего посвящения Иисусу, то мы придем к выводу, что фактически это самый великий вклад в наше будущее в вечности. И мы должны понять самое главное, что следование за Иисусом – это не что-то такое, что работает против нас, но что-то такое, что работает для нас. В 9 главе Евангелия от Луки, в 24 стихе мы читаем: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Обратите внимание на интересный принцип. Кто, кажется, сберегает сам себя, тот все теряет. И напротив, кто, кажется, жертвует чем-то, приобретает все. Друзья мои, только тот человек, кто говорит: «Господи, я отдаю Тебе мое время, мои таланты, мои деньги, мое удовольствие, я готов сказать «нет» себе и сказать «да» Тебе, Господи». Только такой человек, подходя к концу земной жизни, готов встретиться с Иисусом для жизни вечной. Во свете вечности существует такой принцип: все, что ты сберегаешь на этой земле, ты однажды потеряешь навсегда. И все, что ты пожертвуешь для Христа, ты приобретешь и будешь иметь вечно. Если мы поймем этот принцип, тогда мы также поймем, что, следуя за Христом, мы ничего не теряем, а только приобретаем. Это вклад, самый великий, самый, я бы сказал, выгодный вклад. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 26 стихе мы читаем: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Только подумайте, какая польза человеку, если он достиг в своей жизни все, а в конце жизни пришел к нулю. Тогда разве гонка за приобретением является истинным смыслом жизни? Многие забывают о том, что когда они умирают, они теряют все. Они теряют свою позицию, которую они занимали, положение, удобство. Тогда почему мы так держимся за наши деньги, за наши таланты, за наше время, и мы так любим говорить: «Это мое, это мое, это я достиг, это мое, это принадлежит мне». Наше время бежит, и все физическое, что мы достигли в земной жизни, в конце ее не будет стоить ничего. Все то, что мы думаем, делает нас кем-то в этом мире, однажды исчезнет. И решение, которое мы должны бы принять сегодня, не в том, что нам нужно делать, но в том, кто будет господином нашей жизни и кто будет управлять нашей жизнью. Я хочу пригласить всех вас, дорогие друзья, сегодня и навсегда принять для себя решение. Я хочу верно и свято служить моему Господу. Я хочу исследовать Священное Писание. Я хочу больше знать о моем Господе. Я хочу знать столько, что я мог бы этим делиться с окружающими людьми. Но, во-первых, я сам для себя должен понять, что Господь мой Иисус Христос никогда не предлагает мне что-то такое, что не будет иметь для меня больших результатов в будущем. Точно так же, когда Он говорит, приглашая нас следовать за Ним, Он этим самым предлагает нам сделать вклад, инвестицию нашего времени, наших талантов, может быть, наших денег, когда мы участвуем в деле Божьем, для того, чтобы однажды получить во много раз больше того, что мы имеем сегодня. Поэтому я приглашаю вас, дорогие друзья, давайте сделаем Иисуса нашим лучшим другом. Будем следовать за Ним сейчас, чтобы целую вечность радоваться с Ним. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: программа.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Майя Ивановна, вам плохо?
4: Ой, мне очень плохо.
3: Пошлите, сядем.
5: Ой, ребятки, беда у нас. Ой, мастерскую Афанасий Филиппович сносить хотят. Ой, гараж на этом месте строить, что делать-то будем, а?
4: Как? Бежать, а кто же нам историю-то будет рассказывать?
3: А обувь-то чинить?
5: Ой, Афанасий Филиппович идет. Афанасий Филиппович!
4: Афанасий Филиппович,
6: Афанасий Филиппович, вы только не волнуйтесь. Что странный случилось? Тип какой-то приходил. Вашу мастерскую хочет снести. Афанасий Филиппович.

0: Пусть я там убирать не буду, пусть все зарастет.
1: И что же вы будете есть?
2: На начало успокоимся. Сейчас все вместе вдохнем. А теперь пойдемте откроем мастерскую.
3: Давай, открывай дверь.
2: Здравствуйте, ребята. Я рад новой встрече с вами. Мои друзья слишком обеспокоены. Но вы знаете, я думаю, что ничего страшного не произошло. Заходите, поговорим.
1: Ты понимаешь?
0: Да, я понимаю тебя.
4: Давайте письмо напишем.
2: А этот человек не сказал, скоро ли он придет?
4: Да скоро, скоро он придет. Надо же делать что-нибудь.
2: Вот как он придет, так и сразу станет ясно, как обстоят наши дела.
4: Афанась Филиппович, ну неужели вы совсем не переживаете?
2: Марья Ивановна, я с удовольствием отвечу вам на ваш вопрос. Но только это будет не просто ответ, а целый рассказ, из которого вам станет ясен секрет моего спокойствия.
1: Афанась Филиппович, расскажите.
2: С удовольствием расскажу. Ну, слушайте. Однажды, тихим приятным вечером, Иисус и его ученики переплывали Геннесарецкое озеро. Они провели очень тяжелый трудовой день, а теперь наступило время отдыха. Иисус прилег на корме лодки и заснул. Но неожиданно небо потемнело, из-за горных вершин подул яростный ветер, и на озере разразилась сильная буря. Волны с огромной силой ударяли в лодку. Вот-вот и она потонет. Ученики очень испугались. Лодка быстро наполнялась водой. Они отчаянно пытались спастись и совсем забыли о том, что в лодке находился Иисус, Сын Всемогущего Бога. Внезапно вспышка молнии пронзила тьму, и ученики увидели Иисуса Христа. Он безмятежно спал среди всеобщей паники. Ученики подумали, как он может так спокойно спать, когда они в опасности, на краю гибели? И тогда они закричали: «Господи, спаси нас, погибаем!» Иисус проснулся и сказал им: «Где вера ваша? Что вы так боязливы, маловерные?» Потом он встал и запретил ветру, и сказал волне: «Умолкни, перестань!» В тот же момент ветер стих, и вода успокоилась. Наступила полная тишина. Ученики в страхе и удивлении стали говорить друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?» Так вот, как вы думаете, почему Иисус оставался спокойным во время бури? Потому что он доверял могуществу своего Отца.
1: Так это что получается? Если бы ученики тоже верили, они бы были бы спокойны?
2: Совершенно верно. Вот поэтому-то и я спокоен. На суше ли, на море ли, если мы доверяем Господу, то нам нечего бояться.
4: Так, слушайте, а выходит, что мы, как те ученики, запаниковали?
1: Да.
2: Не волнуйтесь, все будет так, как должно быть. Господь о нас позаботится.
5: Мастер на месте?
2: Да-да.
5: Головоломкин Петр Алексеевич.
2: Громов. Афанасий Филиппович Громов. Очень приятно.
5: Громов? Ты что ли?
2: Петька. Петька! Ребята, это же мой школьный товарищ!
5: Хорошая у тебя мастерская.
2: А я слыхал, что сносить собирается.
5: Ладно, мы другое место найдем.
2: Ну, я же вам говорил, что все будет так, как должно быть. Ну что, пора прощаться. До свидания, ребята. Никогда не надо переживать. И желаю вам всегда доверять Господу. Он заботится о вас.
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028.

0: Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет».
2: Воскресение – возвращение к жизни после смерти силой Божьей. Вера в воскресение проходит красной нитью через всю Библию. В Ветхом Завете страдалец Иов восклицает: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». В 17 главе 3 книги Царств рассказывается о воскресении сына вдовы из Сарепты, а в 4 главе 4 книги Царств – о воскресении сына Сынамитянки. Псалмы указывают на будущее воскресение праведников. Господь Иисус Христос ради нашего спасения взял на Себя грехи всего мира, добровольно принял за них мученическую смерть на кресте, был погребен и на третий день воскрес. Светлое Христово воскресение открыло дорогу всеобщему воскресению, которое последует со вторым пришествием Христа. По словам Спасителя, мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Апостол Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам и в 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам учит, что воскресение мертвых произойдет во мгновение ока. Мертвые праведники силой Божией воскреснут нетленными, их тела преобразятся, став бессмертными. Библия разделяет воскрешение праведников для вечной жизни и воскрешение нечестивых для окончательного суда.
1: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Золотое сечение – это одна из тайн нашего мироздания. Это совершенное соотношение, которое встречается в строении человека, окружающего мира и даже космоса. Оказывается, что даже такой простой цветок, как подсолнух, тоже является носителем совершенной пропорции. Воздействие семян подсолнуха на здоровье человека тоже приближается к совершенному.
2: Полезная минутка.
3: Оказывается, лузгание семечек – это не только необременительное времяпрепровождение, но и работа над своим здоровьем и настроением. Даже сам процесс, который действует сродни перебиранию четок, полезен, так как он успокаивает нервы. Эта приятная процедура может стать неплохой поддержкой при необходимости отвлечься. Например, семечки придут на помощь человеку, бросающему курить. Успокаивающее воздействие семечек связано не только с монотонностью движений, но и со сбалансированным сочетанием витаминов и минералов. Большое количество витамина Е, которым они богаты, предотвращают мышечную слабость и утомление. Селен повышает иммунитет. Магний помогает сердечной мышце работать без перебоев. А благодаря жесткой скорлупе все это богатство не исчезает при хранении, как в большинстве фруктов или овощей, а может храниться всю зиму, как в живой консерве. Полезные жирные кислоты и витамины делают скраб, приготовленный из семян подсолнечника, очень эффективным. Возьмите полстакана очищенных семечек и измельчите их в кофемолке. Скраб наносите на лицо по массажным линиям. Особенно эта процедура будет, кстати, во время вечернего умывания. Говоря о пользе семян, хочется вспомнить и менее популярные, но великолепные по своему составу тыквенные семечки. Как и подсолнечные, они имеют сбалансированный состав. Но у них есть свои отдельные преимущества. У подростков и юношей при нехватке цинка могут появиться угри и жирная перхоть. Конечно, это сильно вредит внешности и вообще доставляет массу неприятностей. Реклама предлагает для решения этих проблем лечебные лосьоны и шампуни. Но все эти средства предлагают только лечение симптомов, а значит, могут помочь лишь на время. Зато семена тыквы помогут избавиться от корня проблемы, так как в них находится избыток цинка. Этот элемент делает семена тыквы также популярным и эффективным средством для поддержания здоровья простаты. Любые семечки – это ответ вредному фастфуду. Они не только помогают быстро перекусить, но при этом еще и прибавляют здоровье. Основное ограничение, которое они несут, связано с их высокой калорийностью. Почти все семена несут в себе скрытую энергию, которая используется растением в первой фазе жизни, как источник для роста. Всеми этими веществами семена делятся с человеком. При этом все полезные вещества находятся в той форме, которая легко усваивается организмом. Если вы не очень любите семечки в привычной форме, можно попробовать обогащать ими салаты, добавлять паштеты или выпечку. А из кунжута можно делать знаменитую корейскую приправу, которая состоит из обжаренных, размолотых кунжутных семян и соли. Экспериментируйте! Вкус привычных блюд обогатится, и они принесут вам больше пользы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа по креационизму «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Сегодня мы говорим о всемирном потопе. Какие факты об этом событии сообщает нам Священное Писание и какие факты предоставляет наука? Сегодня на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Приветствую вас, Татьяна Юрьевна.
3: Здравствуйте.
2: Также в нашей программе принимает участие кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткина. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, в центре нашей сегодняшней беседы – всемирный потоп.
3: Когда мы смотрим на историю человечества, историю народов, на то, что происходило с ними, невольно убеждаешься в том, что нам сообщает Библия. Есть такой аспект в Библии, там много аспектов, который говорит о том, что Библия – это история отношений человека и Бога. И того результата, который получается, когда у народа складываются те или другие отношения с Богом, когда народ послушен, следует закону Божьему, одни результаты, буквально фантастические успехи, мирное, так сказать, время, великолепные природные условия, расцвет, процветание и совсем другие результаты, когда народ отворачивается от Бога, и история человечества бесконечно повторяет уже не описанное в Библии, заставляет нас убедиться, что это именно так. Но сейчас речь идет о том, что же происходило до потопа. И это было совершенно особые условия, потому что никогда после человек не обладал таким могуществом, мощным интеллектуальным потенциалом и таким фантастическим долгожительством. И в той ситуации, когда люди отвергали, основная масса людей, живших до потопа, когда они отвергали Бога, то зло, конечно, приобрело чудовищные размеры. Как говорится в Библии, земля растлилась и наполнилась злодеяниями, а помышления людей были злом во всякое время. Помышления ума и состояние сердец. Это все было направлено на зло. Настало время, когда эскалацию зла больше нельзя было терпеть.
4: Это стало опасно.
3: Да, это уже стало бесперспективным для людей, потому что это же, сколько бы они ни жили, в конечном счете важна вечная судьба человека, а не то, сколько они проживут. Поэтому именно, так сказать, чтобы какие-то люди могли быть спасены, нужно было прервать эту эскалацию зла. И Господь не скрывает от нас, то есть было принято решение о том, что весь этот мир допотопный будет уничтожен. И Бог не скрывает от нас те цели, которые были поставлены для всемирного потопа. А первые, собственно, цели мы уже проговорили. Эскалацию зла надо было прервать. Зло должно быть пресечено. Причем интересно, что да, зло чудовищное, но без предупреждения

0: Целиком вот все эти параметры ковчега были заданы Господом. И, кстати говоря, если задать задачку и рассчитать наиболее устойчивую форму корабля, то люди приходят к этим параметрам. Такие задачи давались инженерам, кораблестроителям. Это действительно они приходят вот к этим пропорциям, которые были заложены в ковчеге.
1: Они в Библии, по-моему, подробно описаны.
0: Да, очень подробно. Все. В Библии вообще все, что касается, почему мы не имеем возможности все это зачитать, потому что это уже несколько глав, это не те несколько строчек, которые мы зачитывали, это глава 6, 7, 8 и частично, так сказать, выход из ковчега 9. Так что, в общем, все описано очень подробно, но мы говорим, значит, мы пока проговорили, значит, только первую цель, а именно то, что пресекается зло, и то, что, несмотря на чудовищное зло, люди предупреждены, и им дано время на покаяние.
2: И время, кстати, ведь немалое, 120 лет. Если учесть то, что люди жили около 1000 лет, если я правильно помню, из наших прошлых бесед,
0: да,
2: им дана, ну, наверное, примерно
0: десятая часть.
2: Все равно, что нам бы сейчас, наверное, дали лет 8, да, для пересмотра 8, своего мировоззрения.
0: Совершенно верно. Да. Мы уже предупреждены, что если мы не покаемся, мы погибнем. Вот и нам и время, значит, было дано на это. Но какая вторая цель? Бог, опять же, не скрывает эту цель. Он просто в Священном Писании нам проговорен на это. Нужно было так переформатировать условия жизни на земле, чтобы вот это долгожительство было пресечено. И Бог ставит такую цель, что довести время, долготу жизни человека до 120 лет. Может быть, кому-то это может показаться обидно, но, в общем-то, если человек, скажем, устремлен ко злу, то он за 900 лет доходит до чудовищного состояния. То есть мое глубокое убеждение, что всякие суды Божии несут в себе благо. Это можно на всех примерах суда, которые в Библии описаны, показать. И здесь то же самое. Ну, в наши дни действительно долгожители доживают до такого возраста 120 лет, хотя более реальный срок, значит, 70-80 лет, но большинство даже не доживают и до этого времени. Но, тем не менее, сколько бы люди десятков лет не прожили, это срок более чем достаточный, чтобы решить главную задачу жизненную. То есть, ну, человек приходит в этот мир, как-то развивается, растет, значит, что-то, так сказать, делает вот в этой материальной сфере. Но главная его задача – это рождение свыше. То есть физически он родился. Но его главное, что ему в жизни надо сделать – пройти второе рождение. То есть нужно обратиться к Господу и получить рождение в духе. И срок абсолютно достаточный вот этого времени, которое нам сейчас отпущено. И за это время люди здесь делают выбор между тем, что они принимают Божью благодать, Божье спасение, или отвергают его благодать. И, наконец, третья цель, которая видна вот в потопе, это нужно избавить человека от иллюзий безнаказанности. Потому что это повествование показывает, что в прошлом Бог не отказывался от своего неотъемлемого права судить свое творение. И потоп нам свидетельствует, что Господь не собирается отказываться от этого права и в дальнейшем. И вот я бы хотела прочитать, что по этому поводу говорит Иисус. Это 24 глава Евангелия от Матфея. Начнем с 36 текста. Он говорит о своем пришествии, которое будет пришествие во славе для суда, значит, судный день.
1: О втором пришествии.
0: О втором пришествии, естественно. Он говорит о втором пришествии. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег». И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Вот это три так сказать, цели, которые

0: которые по провидению Божьему были поставлены, почему на землю пришел потоп. Были предупреждены люди, что они погибнут все, кроме тех, кто вошел в ковчег. Это семья Ноя, его сыновья, все их жены и, опять же, наземные животные, потому что то гибели водных тварей, ну, такое поголовного уничтожения, не предполагалось. Но о тех дышащих существах, которые были на земле, было сказано, что они будут уничтожены полностью. Поэтому, так сказать, они могли бы быть спасены только вместе с Ноем. Какие же факты сообщает нам Священное Писание о потопе? Ну, прежде всего, откуда взялась эта вода? Библия не скрывает, откуда она взялась. Это прежде всего геотермальные воды, изливавшиеся при извержении вулканов на океаническом дне. Вообще, как мы думаем, что выходит при современных извержениях? Все неизменно отвечают лава. Но мало кто знает, что основная масса того, что извергается, представляет из себя перегретую воду. Ну, там смешано это все с пеплом. Но и сейчас в извержениях лава, да, это так очевидно, страшно, но больше всего по как бы массе это вода извергается. Перегретая вода выше 100 градусов. Это пар перегретый, вырывается такой, в общем, пар. Это было то же самое тогда. Значит, откуда мы это знаем? Сказано, открылись источники Великой бездны. Если вы помните, Великая бездна – это глубокие океанические впадины, это именно океаническое дно. То есть начались извержения на океаническом дне. Ну, вообще начались мощные извержения, и основная масса воды прибывала из этих извержений. Но при этом, вообще вот при извержениях, вот извергающиеся силой выбрасывается то, что идет при извержении, и вулканический пепел на десятки километров поднимается вверх. И, безусловно, это привело к обрушению водной оболочки. Это второй источник воды. Это
1: давайте напомним, что это за водная оболочка.
0: А водная оболочка – это то, что было создано во второй день творения. Это водный экран, который защищал первозданную землю, который создавал особо комфортные условия на земле.
1: Он был над атмосферой.
0: Он был окружал над атмосферой. Над атмосферой. Причем это было количество воды, несоизмеримое с тем, что могут нести, скажем, тучи, облака и так далее. Потому что были сделаны такие расчеты, что то количество воды, в которое может она стабильно удержаться вот в таком вот слое, там же задействованы магнитные силы и так далее, это огромное количество воды, потому что когда она должна извергнуться, то это слой 12-метровый, который если равномерно распределить. А поскольку тут есть и океаны, и потом суша, она же не абсолютно плоская, есть возвышенности, то ясно совершенно, что одна эта вода покрыть никак не могла землю. Но главное здесь временной характер. Как Библия говорит, открылись источники Великой бездны, и окна небесные растворились. Это же все не случайно. Сначала заговорила бездна, потом растворились окна небесные.
1: То есть выбросы вулканов были настолько мощны, что спровоцировали.
0: И современный любой вулкан нам дает выброс выше стратосферы. Там, это же потом распределяется. Все это же мощнейшие выбросы. Так что, безусловно, это, так сказать, как сейчас, наверное, так и тогда, хотя, по-видимому, тогда вулканическая деятельность была настолько сильна, потому что вот предполагалась вот такая самая могучая глобальная катастрофа, которая была в истории Земли. Это об источниках воды. Второе, что мне хочется подчеркнуть. Знаете, когда читаешь, вот, ну мы все читали, вот я думаю, что люди даже, которые особенно Библией не интересуются, вот как-то Великий потоп, это интересное повествование, что в общем-то, наверное, все-таки все это знают. Речь идет вот о чем. Когда читаешь это повествование, у меня лично создается ощущение вахтенного журнала. Настолько такого-то числа, такого-то месяца произошло то-то, а вот такого-то числа, такого-то месяца произошло то-то. То есть буквально как записи в Вахтином журнале. То есть там говорится, когда Ной вошел. Причем исчисление ведется о жизни Ноевой. А потоп наступил в 600-й год, когда Ною исполнилось 600 лет, а его молодым сыновьям по 100 лет, значит, исполнилось всем троим. Значит, Симу старшему, Хаму среднему и Иафету. Им было по 100 лет, что предполагает, что они были близнецы. И, возможно, предполагает, что был еще один близнец, потому что обычно парно как-то дети родятся. Кстати говоря, в мусульманской традиции считается, что у Ноя было четверо сыновей, но один не поверил и не был взят на ковчег. Так что, может быть, мусульманская традиция и отражает то, что было на самом деле. В общем, вот они были в ковчеге, и были самые скрупулезные записи. 40 дней лился дождь, изливался этот водный слой, и после этого...
1: Это был первый дождь на Земле.
0: Это был первый дождь на Земле. То есть, когда он пошел, я думаю, люди, которые насмехались над Ноем, потому что вот он на суше строит какой-то непонятный корабль.
1: Призывает к покаянию.
0: Идут, да, идут туда звери. Конечно, Ной не отлавливал этих зверей сам по себе. Это все было, так сказать, по изволению Духа Святого.
2: По зову Божьему,
0: это все собиралось по зову Божьему, безусловно. Он какую-то запасает там корма, пищу. Тоже Господь велел все это сделать. И, конечно, это служило, можно себе представить, какие вытерпели они насмешки, издевательства. И вдруг... Пошел ливень, а может, первые капли. Что это такое вообще? Вы понимаете, это вообще, когда вот смотришь, скажем, на эти следы отпечатанные, вот следы огромные, шаг. Есть такие места, где двухметровый шаг человеческий, это гиганты. Они спасались, они бежали. Вы представляете, что вообще творилось на Земле? Значит, ну, они выбрали свою участь. И 40 дней лил дождь. После этого набралось достаточное количество воды, чтобы всплыл ковчег, и вот потом вода прибывала, всплыл ковчег и пустился, так сказать, в свободное плавание по волнам. И продолжалось это, поскольку через 5 месяцев ковчег прекратил свободное плавание, значит, в общем и целом он плавал 3 с чем-то месяцев. Если учесть, какое чудовищное волнение было, то я понимаю, как трудно было людям в ковчеге. И по, так сказать, великой милости своей Господь их остановил гораздо раньше. То есть вот это вот плавание свободное, чем воды потопа сошли. Стали подниматься горы. И вот якоря ковчега, огромные якоря, ну, вроде они сейчас найдены, это такие монолиты чудовищные с просверленными дырами, монолиты выше человеческого роста, толстые, их несколько было, они вот зацепились на горах Араратских. Это не значит, что на горе Арарат, потому что если бы они зацепились за гору Арарат, то было бы сказано «на горе Арарат», но сказано «на горах Араратских». Это значит «в районе Араратской горы». Они действительно были найдены, вот эти якоря, не на самой горе Арарат, а, так сказать, в ее окрестностях. Вот. И потом, значит, еще продолжал. Причем, когда они остановились на горах Араратских, не тогда, когда вода стала спадать, а именно на полной воде, то есть горы стали подниматься, зафиксирован был Ноев ковчег, кончились адские мучения тех, кто был в ковчеге, и потом еще, значит, и уже с этого момента, то есть вода продолжала, дождь кончился через 40 дней, а вода продолжала пребывать за счет геотермальных вод в течение 150 дней, то есть 5 месяцев. И вот через 5 месяцев именно ковчег задержался, то есть на полной воде, на этих поднявшихся горах он задержался, потому что было сказано, что были покрыты все горы, самые высокие горы тех времен. Это не значит, что Эверест был покрыт полностью водой, потому что что Эвереста просто не было. Основные наши вот горы, которые сейчас существуют, они все образовались вот во время этого катаклизма. И особенно на сходе, вот во время схода воды, когда вот этот горообразовательный процесс был, и вода, значит, уходила, горные массивы основные появились именно тогда. Значит, ковчег остановился, потом, значит, Ной был исключительно предусмотрительным, там все очень драматически описывается, как он ни окно не открывал, они там натерпелись ужасов и страхов, он настолько был осторожным, что он выпустил ворона, ну, по-видимому, предполагая, что вся земля покрыта падалью, и ворону будет чем пропитаться. Это было не так, потому что осадочные слои все покрыли. Вот. Но, тем не менее, ворон сначала вернулся обратно, ничего он для себя интересного не нашел, и земля еще не просохла. Потом голубь, он тоже не знал, где ему остановиться. Потом, значит, еще раз голубь, и он приносит уже листочек зеленый, и потом он уже не возвращается. Когда его в следующий раз выпускают, он уже не возвращается. Но еще подождал некоторое время на всякий случай. И вообще он не хотел самовольничать, он ждал гласа Божьего. И Господь ему сказал: «Выйди сам и выведи всех, кто с тобой в ковчеге». И, значит, Ной это только тогда покинул ковчег. И, значит, что это знаменательно, что Господь дает обещание людям, что воды потопа больше никогда не покроют землю. Поэтому, честно говоря, мне хочется сказать людям, которые испытывают страхи от глобального потепления: дорогие мои, возьмите Библию, почитайте. Господь сказал: не будет больше того, что воды нас всех покроют. Этого просто не будет. Ну да, там, может, какие-то участки суши, мало ли локальных катастроф, вообще говоря. Но глобальной катастрофы Господь обещал, что ее не будет, и ее таки не будет.
2: Кстати, вот некоторые считают, что, собственно, потоп был локальным событием, но, как мы можем убедиться, это было глобальное событие.
0: Вы знаете, тут, конечно, можно говорить много, я не хочу как раз много говорить, но тут два только факта основных можно привести. Во-первых, действительно, практически вся поверхность Земли, и там, скажем, особенно высокие горы там содержат вот эти вот окаменелости, то есть они потом поднялись, и там буквально на вершине находятся окаменелости, донных животных, там, раковины и так далее. Кстати говоря, Вольтер, который был воинствующим атеистом, не просто не верил в Бога. Он предполагал, что когда ему сказали: ну как же, ведь вот в Альпах на вершинах находятся раковины, морские животные, он предполагал, что верующие люди их туда натащили специально, чтобы, так сказать, ввести вот в заблуждение остальных. Вы понимаете, это же, это вот когда человек атеист, вот это чудо, понимаете, он настолько вот готов бороться с фактами, не видеть их. Вот. Значит, ну, это первые геологические свидетельства. А второе, фактически нет вот такого этноса, где бы не сохранилось предание о том, что была водная катастрофа, которой почти все погибли и спаслись очень немногие. Причем иногда есть подробности, то есть выпускание вот этих птиц там. Иногда этого нет, иногда что просто в лодке, значит, спаслись люди, те, которые спаслись, и животные там спаслись. В общем, естественно, подробности различны, но практически это в новом свете предания, везде, в Африке, в Азии, где угодно эти предания распространены. И мне хотелось бы только привести одну интересную такую детальку. Ну, все знают, что совсем недавно только в Китае было отменено иероглифическое письмо. И там иероглифы составлялись из идиограмм. То есть пиктограммы, идиограммы, ну, неважно. Иногда вот уже идиограммы — это сложные сочетания. Их еще сочетание идиограмм давало новый смысл. И вот очень интересно, лодка в китайском иероглифическом письме. Кстати, письмо это формировалось за 2000, примерно 200 с чем-то лет до Рождества Христова. То есть события потопа были свежи. Так вот, как же выражается идиограмма лодка? Она состоит из трех других идиограмм. Первая идиограмма – сосуд или емкость. Вторая идиограмма – цифра 8. И третья идиограмма – человек. То есть лодка это некая емкость, в которой 8 человек. То есть здесь четко зафиксировано знание о потопе. Кстати говоря, в китайских иероглифах это вообще знаменательная вещь, вот эти старинные китайские иероглифы, потому что они говорят о том, что люди после Вавилонского рассеяния, расселившиеся по земле, имели полное откровение о Боге. Там вообще такие, ну, я сейчас выбрала то, что нам по теме, там полное откровение о Боге, о творении, о грехопадении, там символы о дьяволе, вот, об искушении. Вот, скажем, слово «искушение» содержит идеограмму «дьявол» в своем, так сказать, одну из идеограмм и так далее. То есть там показано, что люди после вавилонского рассеяния имели полное знание о Боге, но они утрачивали это знание, если они его не поддерживали и не стремились к Господу, они его утрачивали. Вплоть до поклонения, так сказать, противоположным силам, силам зла, ну, соответствующим последствиями. Вот. Да, 15 локтей, вот, открылось, значит, это примерно, наверное, метров 7, а если учесть, что локти были очень большие, может быть, и больше. Может быть, и больше. Вот. Значит, что хотелось бы дальше осветить? Ведь из библейского потопа, вот так, как он написан, вот, бытие. И из эволюционной модели развития геологического лица Земли можно вывести определенные следствия. И можно посмотреть, значит, какая из этих моделей отвечает этим следствиям. Ну, прежде всего, если говорить о геологическом лице Земли, то есть такой факт, непреложный факт, что основная поверхность, почти вся поверхность Земли покрыта мощными осадочными породами. Мощные слои осадочных пород.
1: Как это можно видеть, что это осадочные породы?
0: А мы можем посмотреть, значит, вот горы, они вот выглядят так, как будто взяли ковры и наслоили друг на друга эти ковры. А вот эти осадочные породы, как они образовались, за какое время, каким способом? Если следовать библейской модели, то, значит, у нас получается так, что в основном лицо Земли формировалось во время библейского потопа, и основная толща осадочных пород отложилась за год. Он продолжался год, ровно год, день в день практически, за год библейского потопа. А эволюционная модель говорит нам о том, что эти слои сформировали за всю историю Земли. То есть, в принципе, 4,5 миллиарда лет, ну, когда они там начали отлагаться, ну, в общем, это миллиарды, миллиарды лет. Либо это было, кстати говоря, когда был потоп сам. Если по нашей вот этой канонической Библии год потопа – это 1656 год, от момента творения, от недели творения. Значит, если следовать византийской традиции, старорусской традиции, которая опирается на другой перевод Ветхого Завета, то это будет немногим больше 2000 лет. То есть это, в общем, цифры близкие, и вот тогда, значит, это и произошло. Но сам по себе потоп продолжался один год, и, значит, слои либо отложились за год, либо за миллиарды лет. Причем традиционно всегда считается, что вот это слои осадочных пород – это как раз то самое совершенно неопровержимое доказательство, которое свидетельствует о том, что наша Земля очень древняя. И что те цифры, которые вот приводятся в Библии, они совершенно нереальные. Это считается традиционно. Но на самом деле давайте разбираться в этом. Значит, как это? И это очень важно разобраться в этом, потому что геологическая колонна, о чем она говорит, значит, геологи указывают на древний возраст Земли, и потом, значит, различным слоям они связывают с различными временными периодами. И в этих слоях находятся окаменелости. И окаменелости, ну, грубо говоря, располагаются так. Чем ниже слой, тем проще окаменелости. Там это водные животные, потом рыбы, потом там амфибии и так далее, все выше, выше, выше. Чем не доказательство эволюционной теории? Вот именно на этом все и стоит в общем и целом. Но на самом деле вот эту всю картину портила и портит только одно вот для досадное событие для эволюционистов, а именно, что переходных форм нет. Ведь вот если рыбы выходили на сушу, должны были оставить след. Если рептилии превращались в птичек, должны они были след оставить. Если там и так далее. То есть если...
1: То есть сохранится в виде окаменелости.
0: Да, это должны были быть бесконечное множество каких-то промежуточных форм. А здесь все находят дискретные, вполне определенные формы, которые можно сказать, что это рептилия, это земноводное, это млекопитающее, и это обезьяна. Скажем, ископаем. Вот. Но, во всяком случае, это мелочь для эволюционистов. Они не такие факты переваривают хорошая пищеварительная система. Но важно в этом очень разобраться, потому что пока геологическая колонна стоит, вот мы ее как бы, вот она есть, это учение, то очень многим эволюционное учение кажется неопровержимым. Если же геологическая колонна рухнет, то эволюционная теория станет просто ненаучной фантастикой. Вот поэтому мы с вами должны с этим разобраться. Значит, ну что можно тут сказать? Пласты осадочных пород – это реальность. Вот мы на них посмотрели, еще можем посмотреть. Но геологическая колонна, она умозрительна. В своем, так сказать, совершенном виде она существует только в учебниках геологии и биологии. Нет на Земле ни одного такого места, где геологическая колонна была бы представлена так, как она должна быть представлена, что там 10 периодов, 10 слоев, вот они залегают там, скажем, друг на друге. Этого нет. Две трети поверхности Земли имеют, ну, считается, что этих периодов 10, но вообще, если брать вот там архейские и так далее, это вот 14, в общем, будет. В принципе, на двух третях Земли максимум 5, 5 или меньше слоев. Но при этом 80-85% поверхности Земли, на этом почти на всей Земле, нет и трех слоев, которые бы были в том порядке, который предсказывает геологическая колонна. То есть лежали бы более древние, на нем более это, и потом следующий. Вот даже три слоя. В чем нарушения? Какие нарушения наблюдаются? Прежде всего, это вот должен лежать следующий слой, его нет. Допустим, следующего нет. А потом лежит слой, который там пропущенное время. Причем вот эти время пропусков, они, конечно, огромные. Там, скажем, вот выпадение 100 миллионов лет. Вот они выпали. Нет, значит, этих слоев. Это первое нарушение. Ну, а потом, может быть, тоже достаточно часто наблюдается, когда более молодые слои по предсказанию геологической колонны лежат ниже. Вот, более древних слоев, и такого тоже достаточно. Но понимаете, в чем дело? Когда я так вот знакомлюсь с этими данными, я еще раз убеждаюсь в силе логоса, слова. Как только назовешь этот факт научным словом, вроде он не так страшен. Это называется параконформизм. Вот это неправильное залегание слоев. Вроде есть такое явление параконформизм. Ему дается объяснение всевозможные такие. Не будем в это вдаваться, они очень малоубедительные. А как же произошло датирование этих слоев? Тоже очень интересный вопрос. Датирование этих слоев произошло очень давно. Это там, в XIX веке предшественник, геологический предшественник Дарвина, Лаэль, он датировал, датирование прошло, исходя из одного реального факта и двух ложных предпосылок. Реальный факт был в том, что он наблюдал, с какой скоростью сейчас водичка отлагает. Это очень низкая скорость. А ложные предпосылки заключались в том, что было постулировано, что с такой скоростью они отлагались в течение всех вот лет, там миллиардов лет, всегда с одинаковой скоростью. И потом, что один слой сначала отлагался, а потом отлагался второй слой. Обе эти предпосылки ложны, и, соответственно, все выводы, которые из этого делаются, они тоже ложные. Но я думаю, что у нас очень много впереди интересных вопросов, тем более, что вот то, чем мы сейчас занимаемся, бьет в самую сердцевину противоречий между концепцией творения и концепцией эволюционистской. Поэтому, чтобы на этом подробнее остановиться, давайте поговорим об этом в следующий раз.
1: Лучше продолжить еще этот разговор, не сворачивать преждевременно.
0: Да.
2: Большое спасибо вам за интересную беседу, за эти удивительные факты, которые вы сейчас привели. Действительно, поистине они поразительные. Мы вернемся к разговору о всемирном потопе в нашей следующей передаче. Всего доброго. До свидания.
3: Вы слушали программу по креационизму «Тайна жизни».
4: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
3: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы. Удивительны судьбы людские, не похожи, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, одухотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
2: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают, передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.
1: На вечность душу, как струну настроив, сдержавши боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом, растут соблазнов пестрые цветы, я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных будин, поскольку Бог – начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной Его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и смысл не только этой, но и вечной жизнь. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи поэтический дар — это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
2: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт — это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон – поэт, Давид – поэт, Моисей, поэт, даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются. Чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, нам просто необходима поэзия.
1: Наталья Щеглова сейчас преподает в Заокской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими. И потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь. Живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать. В чем же поэзия ее судьбы, спросите вы? Нет, нет, не только в том, что она слышит и пишет стихи, наполненные музыкой неба, а в том, что вся ее обычно сложная,

0: Незримое духа святилище владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь мысли острейшие лезвия догадкой завесу пронзит. В хрустальном ковчеге поэзии высокая мудрость лежит.
1: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
2: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше исследование «Послание к римлянам». Сегодня мы начинаем 11 главу, в которой Павел делает заключение своего рассуждения об иудеях, указывая на два важнейших факта, которые являются уроками для нас в значении нашей миссии. Отвержение буквального Израиля не является отвержением духовного Израиля, который состоит из обращенных иудеев и язычников. Это первое. Второе. Отвержение буквального Израиля не является окончательным. Иудеям по плоти также предоставлена возможность получить спасение, как и язычникам, через веру в Иисуса Христа. Сохраняя все это в уме, приступим к исследованию 11 главы. Христос прямо заявил иудеям перед своим распятием: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Он не имел здесь в виду, что когда наступит испытание для иудеев, как нации, они не смогут уже более получать спасение. Мы не должны так понимать, что он подразумевает под этими словами, так это то, что отныне он будет пребывать в другом доме, в церкви Христа, который будет созидаться из уверовавших как иудеев, так и язычников. Он забирает светильник от одних и дает его христианской церкви, которая будет преимущественно состоять из язычников, но в ней будет место и для иудеев. Другими словами, Павел говорит в этой части 11 главы, что отвержение иудеев не было всеобщим. Отвергнуты были неверующие. Будет много иудеев, как это было и в прошлом, которые примут Иисуса Христа как своего Спасителя. Наилучшим примером этому может послужить он сам. Если бы Господь отринул иудейский народ, то и для Павла не было бы надежды, потому что он был еврей из евреев. Слово «никак» здесь означает «ни в коем случае». Откуда такая уверенность? Мы читали в 9 главе, помните, «но не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Где доказательства этому? Сам Павел, который был обращен после побития камнями Стефана, после того, как произошло отвержение иудеев, как нации, единственно претендующей на то, чтобы быть истинным Израилем Божьим. И мы читаем в 11 главе 1 стих. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраама, из колена Вениаминова». Так что еще есть надежда для иудеев, говорит Павел. Затем он продолжает: «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Опять же здесь говорится о верующих иудеях. Почему? Потому что спасение возможно только верующим. Всегда существует опасность потерять спасение по причине неверия. Как это было во дни апостола Павла, так это и сегодня. Павел откровенно говорил, что даже он, проповедуя другим, может оказаться отверженным. Мы читаем первое послание к Коринфянам, 9 главу, 27 стих. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». За каждым человеком всегда остается право выбора. Господь никогда не отвергнет того, кто верит. Приходящего ко мне не изгоню вон. Иисус приглашает всех прийти к Нему и найти покой. Каждый желающий может прийти. Бог не оставляет никого. Но если Его полностью кто-либо отвергает, тогда, поскольку Он не принуждает, у Него нет другого выхода, как только предоставить такому человеку возможность идти избранным путем. Римлянам 1 глава. Мы читали с вами 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Об Израиле же говорит, Римлянам 10 глава, 21 стих, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Итак, наперед знал. Здесь делаем небольшую паузу, потому что мы находим много смущения в наши дни с нашими категориями между предвидением и предопределением. Слово, которое применяет Павел, происходит от греческих слов, которые означают «прежде» и «знать». Поэтому Павел говорит здесь, что Бог не изгонит тех, кого Он знал заблаговременно, что они примут Его Сына как своего Спасителя. Он никогда не отвергнет иудея, который скажет: «Благодарю Тебя, Боже, за Твой дар Иисуса Христа». И он приводит пример, иллюстрацию из жизни пророка Илии. «Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется на Израиля, говоря: Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Павел цитирует третью книгу Царств, 19 главу, 10 стих, 14. Кто это они, о которых говорит Илья? Он говорит об иудейской нации, об Израиле, народе Божьего Завета. Он говорит Богу: «Боже, разве Ты не знаешь, что весь народ оставил Тебя? Они стали Вавилоном, и только Я остался верен Тебе». Был ли он прав? Он был пророком, но был ли он прав? Нет. Почему? Он судил по внешним признакам. Может ли это быть примером для нас? Никогда не судите людей по их внешним признакам. Илья допустил такую ошибку. Он осудил весь народ. Но каким был Божий ответ? Третья книга Царств, 19 глава, 18 стих. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих коленей не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». Пожалуйста, не забывайте, что в те дни мужи представляли не отдельные личности, но целые семьи. И таких семейств, которые не склонили колени перед Ваалом, было 7000. Кто был этот Ваал? Вы можете сказать сегодня: «Я никогда не преклонял колени перед Ваалом». Слово «Ваал» означает «Господь», но это Господь, которого сотворил человек. Тогда что здесь подразумевается? Слово «Ваал» означает, что мы делаем себя господами и делаем себя, наш ум или наши дела, средствами спасения, заменяя этим спасение Божье во Христе Иисусе. Любая человеческая идеология – это «Ваал». Либерализм в богословии – это поклонение Ваалу, потому что приверженцы либерализма сделали свой ум измерительной тростью истины. Везде, где на первом месте «я», люди поклоняются Ваалу. Но Бог сказал Илье, что у него есть 7000, которые не поклонялись Ваалу, поклонялись только ему, Богу. Послушайте, какое определение дает Павел этим 7000. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Кто принадлежал к этому остатку? Верующие. Есть две важные.

истине во время вероотступничества. Израиль, как народ Божий, отступил от Бога в дни Илии. Но среди них были 7000, которые среди всеобщего отступления все же не преклонились перед Ваалом. Они оставались верными, потому что верили, что спасение зависит не от их дел, но от обетования Божьего в Иисусе Христе. Они назывались остатком, и они также были избранными по благодати. Сколько людей избрал Бог быть спасенными во Христе? Кто скажет? Правильно, всех людей. Не только всех иудеев, но всех людей. Спасется же только остаток, верные Богу. Но Бог никого не принуждает, оставляя право выбора за человеком. Благодать Божия предлагается всем. Те, кто принимает ее, становятся избранными. И неважно, какого вы роду племени, хотя план спасения охватывает весь мир, все-таки с прискорбием констатируем, что лишь немногие из каждого народа и поколения примут его. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток верующие спасется. Есть учение о предопределении одних к спасению, а других к погибели, и оно не является библейским. Если спасение по избранию, то оно не может тогда быть по благодати. А благодать – это дар Божий, который человек может принять или отвергнуть. Бог избрал всех людей к спасению, но если человек отказывается принимать этот единственный путь спасения, который Бог предлагает, то пожинает плод своего выбора – смерть. Если человек отвергает Христа, то избирает смерть. Откуда я это знаю? Читаем 6 стих. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Что же искал Израиль? Они искали спасение, как и все мы. Почему же они не получили его? Могу я напомнить вам? Римлянам 9 глава, с 30 стиха. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность? Праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдиться». Они искали спасение через дела закона, и это стало причиной их отпадения. Язычники искали спасение через благодать и получили праведность от веры. Вот почему Павел говорит в 7 стихе 11 главы, «Что же Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились». Почему иудеи ожесточились? Далее апостол цитирует очень трудное место из Ветхого Завета, где сказано, что для Бога это не было неожиданностью. Как написано, мы читаем 8 стих, «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». Очень трудное для понимания заявление.
Есть несколько подобных заявлений в Библии, которые очень трудные для понимания. Если вы буквально понимаете это заявление, то может сложиться мнение, что Бог дал им духу

0: Цепления и закрыл им глаза и уши. Звучит именно так. Есть еще место в Писании. Бог ожесточил сердце фараона. Есть также место в Ветхом Завете, где Бог говорит: «Я сотворил зло». Когда люди читают подобное, то говорят: смотрите, Бог достоин упрека, и Он несет ответственность. Нам необходимо понимать эти тексты в концепции понимания жителей Среднего Востока. Есть две вещи, о которых мы обязаны помнить. Первое, что Бог – это правитель Вселенной. Вы знаете, что это означает? Ничего во Вселенной не происходит без Его позволения. Очень много ужасных вещей произошло в этом мире. Например, Холокост. Мог ли Бог предотвратить это? Сатана искушал Адама. Мог ли Бог запретить сатане искушать наших прародителей? Да, Он мог бы предотвратить все зло, которое произошло в нашем мире, но Он не сделал этого. Таким образом, Он что, должен нести ответственность за все это, потому что Он верховный правитель Вселенной? Мы можем так думать, но в день суда каждое колено признает справедливость Божью, потому что там будет открыто, почему Бог допускал совершаться этим событием. В Библии сказано, что в день суда каждое колено преклонится пред Богом, включая и сатану, и признает праведность судов Божьих. Итак, Бог не ожесточает человека и не закрывает ему глаза и уши, как это было сказано об иудеях. Причина ожесточенных сердец, не видящих глаз и не слышащих ушей, была в их неверии. Павел пишет об этом, потому что Бог допустил это. Почему? Потому что Бог никогда не заставляет кого-либо принять его спасение. Спасение принимается верой. Затем Павел цитирует Давида, говоря о том же, другими словами, иудеи были все, без исключения, избраны к спасению. Но причина, почему многие из них погибли, в ожесточении их сердец. Вот почему Бог сказал: «Се, оставляется вам дом ваш пуст». Но было ли это отвержение окончательным? Нет. Читаем 11 стих. «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». Разве это не удивительно? О чем Павел говорит? Бог избрал всех иудеев к спасению, но многие из них отвергли это спасение. Что же делает Бог? Он берет их неудачи и превращает ее в добро. Каким образом? Двумя путями. С тех пор, как иудеи отвергли Евангелие, представилась прекрасная возможность возвестить его язычникам. Бог использовал это как средство прекращение проповеди Евангелия своими учениками, только иудеям. Ученикам было сказано: «Теперь я посылаю вас к язычникам». Второе. Бог желал, чтобы проповедь Евангелия язычникам вызвала ревность у иудеев. Они поймут, что много потеряли, и скажут: «Лучше нам прийти к Богу и принять Его спасение». Удивительно, как Бог использует любой метод, только бы спасти нас. Он спасает нас только во Христе, но разными методами побуждает нас принять Его спасение. Мир должен узнать, что для всех людей есть надежда. Вот почему Бог отобрал преимущество у иудеев и передал его язычникам. «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли я ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых уверовавших из них?» В день суда Бог скажет иудеям те же слова, что Иисус сказал им однажды: «Я сделал все, я даже возбудил в вас ревность, чтобы вы приняли дар спасения, но вы не захотели. Таким образом, вы заставили меня оставить вас». И Павел использует прекрасную иллюстрацию о маслине. Читаем с 15 стиха. «Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться, хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся». «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя? Итак, видишь благость и строгость Божью? Строгость к отпадшим, а благость тебе, если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, которые не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Попытаюсь объяснить значение этой иллюстрации. Это символика. Павел использует маслину как символ, чтобы объяснить истину. Первое. Кормом и соком маслины является Христос, потому что Он есть источник жизни. Он источник моей и твоей надежды, моей и твоей праведности, моей и твоей гарантией спасения. Природные ветви – это иудеи, потому что спасение от иудеев. Иисус Христос сам принял человеческую природу как иудей. Но эти ветви, которые представляют иудеев, разделены на две группы – верующих, которые являются остатком, и неверующих, которые оказались неверными. Что Бог делает с неверными? Они являются частью Израиля, деревом Израиля. Бог берет ветви, представляющие неверующих, и отламывает их. Почему? Потому что на них нет плода. Что за этим следует? Он вместо отпадших прививает дикие ветви, которые представляют язычников. Таким образом, мы присоединяемся к Израилю и приобщаемся к корню, которым является Христос. Из второй главы послания к Ефесянам мы знаем, что как язычники и ефесяне были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире. Другими словами, безбожники или неверующие не имеют никакого отношения к истинному Израилю. Когда Христос пришел к своим, и свои не приняли Его, то этим иудеи показали себя такими же безбожниками, что и язычники. В этом же послании сказано, что Христос пришел примирить с Богом как иудея, так и язычника, тем самым показывая, что неверие отлучило их от Бога. Далее мы узнаем, что общество израильское есть свое Богу и составлено из святых, которые примирились с Богом. Итак, мы читаем Ефесянам 2 глава 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Только такие израильтяне уже не чужие и не пришельцы. Обратите внимание, что Павел благословляет Божий Израиль, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по этому правилу, мир и милость, и Израилю Божьему. это благовестие согласуется, или это благословение согласуется с утверждением, что верующие – суть сыны Авраама. Будем помнить об этом. Верующие – суть сыны Авраама. Верующие и только верующие, независимо от того, иудеи это или язычники, принадлежат к истинному Израилю. Да поможет и нам в этом Господь. Даст он нам такую же веру. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. Что вы можете сказать о стрессе? Наверняка стресс для вас что-то негативное, всегда негативное. Но если вам неожиданно сделали подарок или вы получили премию, дорогая, это тебе. Какое приятное ощущение, когда вы полюбили человека и вдруг узнали, что ваши чувства взаимны. Это стресс или не стресс? Это стресс. Есть положительный стресс и есть отрицательный стресс. Но вот вопрос. Можем ли мы закурить или выпить, испытав положительный стресс? Оказывается, такое возможно. Почему? Бдительность и самоконтроль при положительном стрессе порой намного меньше, чем при отрицательном. И исследования показывают, что большинство случаев, когда люди начинали закуривать, это происходило как раз-таки в барах и увеселительных заведениях. Только 7% таких случаев связаны с рабочей обстановкой. Также известно, что 93% всех эпизодов рецидива, острого желания закурить, происходит в присутствии других людей. Допустим, Николай неожиданно заработал большую сумму денег. Он думает, как ее потратить. Переполненный положительными эмоциями, он идет в магазин, он делает покупки, и это приятно для него. Под вечер он устает. Положительный стресс расслабил его, и он отходит от того, от чего он держался ранее, от контроля над выпивкой, он идет в пивнушку. Наверняка вы слышали о подобных ситуациях. Бог дал нам способность испытывать положительные эмоции, но важно научиться контролировать их. Иначе к концу дня положительный стресс может поменяться на отрицательный стресс. Возникает усталость, возникает опустошенность. Учитесь откладывать некоторые дела на завтра. У вас получилось что-то важное. Здорово! Однако не думайте, что все будет удаваться сегодня легко. И положительная волна в конечном итоге может кончиться неприятными ощущениями. Даже если вы имеете одну работу, имеете хороший заработок, если вы будете уставать впоследствии, стимуляция закончится, и придет вредная стимуляция, старая привычка. Часто человек сразу хочет отпраздновать хорошее событие. Например, выпить или съесть много сладкого. «Разве я не заслужил?» – думает он. Так происходят срывы. При положительном стрессе важно научиться благодарить Бога. Благодарить Бога – это понимание смиряет душу. Расставляет приоритеты, благодаря кому ты сейчас трезвый. Помогает помнить, благодаря кому мы получили или достигли успеха. Лучшее, что мы можем сделать, это сочетать радость со смирением. Поэтому Библия советует для нас: за все благодарите. Есть хороший библейский стих: «До сего места помог мне Господь». Тоже библейские слова: «Успех, достигнутый в какой-то сфере, дает смиренную надежду на то, что с зависимостью мы сейчас справились. Слава Богу за это!» Задайте себе следующие вопросы. Какие положительные стрессы однажды чуть-чуть не свели на нет вашу трезвость? Как часто я веду себя неправильно при положительном стрессе? Чем мне лучше всего заняться, когда я испытываю положительный стресс? И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и писаний. И наша недельная глава называется «Пинхас». Это речь идет о Финиесе, уже сыне Элиезера. Мы видим, у нас уже новое поколение. Как мы говорили, 21 глава книги «Чисел», она начинает отчет времени в новом поколении сынов Израилевых, которые уже готовы к движению в землю Ханаанскую. И здесь, естественно, мы встречаемся с этими новыми героями. Что же делает Финиес? Финиес, сын Элиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот даю ему мой завет мира». Это очень интересные слова, слова, которыми Бог реагирует на поступок Финиеса, который описан в предыдущей недельной главе, которая называется «Валак». И, конечно же, перед нами снова пример, который поможет нам увидеть справедливость Божью, любовь Божью и понять характер Божий. Книга «Чисел» именно дает нам вот эти повествования, чтобы мы могли правильную оценку Богу сделать. Ну и, конечно же, эти главы, они непростые главы. Они вызывают наибольшей такой трудность, наибольшую при их чтении, потому что именно вот в этих главах, если мы невнимательно читаем, если мы не понимаем все эти тонкости и все эти моменты, вот здесь тогда нам кажется, какой жестокий Бог. Именно это было сделано во втором веке Маркионом, известным таким еретиком. Его все считают еретиком, но тем не менее на сегодняшний день христианство, оно продолжает идти вот таким вот маркионовским путем. Идея Маркиона заключалась в том, что перед нами два бога – злой и жестокий, беспощадный бог Яхве из Ветхого Завета и добрый Бог Нового Завета, Иисус Христос. Кстати говоря, слово «Ветхий Завет» по отношению к 39 книгам Торы, пророков и писаний, которые, в общем-то, являются еврейскими писаниями, потому что они написаны на древнееврейском языке. Вот это слово «Ветхий Завет» впервые появляется лишь в произведениях церковного историка Евсевия Кесарийского. Но именно Маркион впервые эту идею предложил, что перед нами два разных бога, и поэтому, дескать, все те постановления, которые записаны в законе Моисеевом, они все злые постановления, потому что злой Бог их делает. И вот иллюстрация его характера, понимаете, Финиес взял копьем, заколол кого-то, и Бог говорит, удовлетворил он мою, как говорится, ярость, и еще такой язык соответствующий, ну, прямо-таки Бог кровопийца. Что ж, давайте разберемся, что, собственно говоря, происходит, и почему Бог таким образом поступает. Израильский народ начинает, наконец, после 40 лет странствований, свой поход на землю обетованную. Сначала он пытается пройти более коротким путем, через Едом. Земля Эдомитов, она непосредственно граничит с Синайским полуостровом. Фактически, сегодня это, они хотели пройти на Хананскую землю где-то в районе города Эйлат. Причем именно там, от Эйлата сегодня, есть дорога, которая проходит по Уади. Уади – это на арабском языке высохшее русло реки. Вот это Уади, оно практически разделяет два хребта, которые идут параллельно Мертвому морю. И поэтому Уади мы сегодня можем видеть свидетельство того, как река Иордан когда-то до разрушения Богом Содома и Гоморры шла из Галилейского моря и вливалась в Красное море. И именно об этой дороге просил Моисей Едомского царя: пропусти нас по этой дороге, у нас есть средства, мы заплатим вам, мы вас трогать не будем. Но цари и князья Эдомитские выставили войско и сказали: если будете идти, мы будем с вами воевать. Конечно, Израиль, наверное, бы ответил на этот вызов, потому что позже, после того, как в 21 главе мы разбирали, израильский народ был спасен от укусов змей, змеем медным, и вера их окрепла, они смогли победить Ога и Есивона, двух царей хананейских, которые пытались их атаковать. Но сейчас Едом, им было сказано их не трогать. И поэтому они начинают идти в обход. Естественно, обход, он требует более уклонения на восток. И практически теперь дорога удлиняется как минимум в 3 раза. Им надо пройти на восточную сторону и с востока от хребта, который идет параллельно Мертвому морю, как бы западный хребет и восточный хребет, то есть практически по территории Иордании. Им надо выйти на дорогу и начинать подниматься вверх на плато, что, конечно же, небезопасно. Потому что, естественно, если там находятся, во-первых, моавитяне с юга, а затем аммонитяне. И, естественно, у моавитян есть стратегическое преимущество, потому что они находятся на высоте, но... А израильскому народу, израильской армии придется, как говорится, пробиваться вверх. И у них, конечно же, есть недостаток. Но Валак, царь моавитский, в отличие от едомского царя, боится Израиля. И поэтому он боится выставить войско. И он обращается в Месопотамию. Он находит одного человека, которого зовут Билам. Валам, естественно, по-русски. Но самого, как говорится, само имя Билам означает «поглотитель народа». Этого пророка он ищет специально, потому что этот пророк знает Бога, откуда и как это все происходит. Дело в том, что пророчество – это известный дар, не дар, а специальность на Ближнем Востоке. Например, есть такое археологическое место, называется Мари. И там в Мари был, это Южная Месопотамия, там в Мари был раскопан дворец. И в этом дворце были найдены глиняные таблички, на которых были надписи пророческих изречений разных пророков, которые всегда были при дворце царском. Подобные явления пророчества, они встречаются и в истории израильского народа. Если вы помните, и об этом, кстати, у нас посвящена этому Гафтара, которая у нас в книге царств, 3 глава, то речь идет о царе израильском Ахазе, Ахаве, у которого на службе находились как минимум 400 пророков Вааловых. Что эти пророки делали? Они приходили и читали в основном царям какие-то оды. Именно отсюда происходит это слово «наби» – «провозгласитель», «провозглашатель». То есть пророк якобы от имени того или иного божества приходил и говорил хвалебные речи царю и в основном поддерживал все решения, которые хотел делать царь. Вот. Кстати говоря, чуть позже, в 22 главе 3 книги царств, у нас описывается пророк по имени Миха, которого царь Ахав не любил. И поэтому, говорит, все пророки приходили, когда там речь была о том, завоевать ли Рамов Галаадский или нет, то Иосафат, царь иудейский, говорит, давайте вопросим Бога. А царь израильский говорит, ну, давайте позовем пророков, они пришли там, вы помните, один там рога себе выставлял, говорил, так забодаешь, а Иосафат говорит, а что-то явно мне подозрительны эти пророки. Я хочу кого-нибудь у тебя другого. Нет, он говорит, есть. Но он пророчествует обычно не то, что я хочу слышать. Разные есть пророки в Библии, и в том числе те, которые называли себя пророками Божьими. Билам, он как раз относился к этой категории. Он... В отличие от пророков языческих божеств, Билам каким-то образом действительно имел откровение от Бога Авраама, Исаака, Иакова. Но моавитский царь воспринимал-то это совершенно по-другому. В глазах языческого царя пророк всегда делает то, что хочет царь, потому что языческое понятие Бога, оно совершенно другое. В месопотамской религии все эти божества, там Мардук, Ашур, там Энлил, там их масса, они все колдуют. Почему они колдуют? Потому что они сами не всемогущи, но у них есть ключи от мира магии, поэтому у них есть заклинания, которые они могут каким-то образом сманипулировать более высшими силами. И вот эта более высшая сила в месопотамской религии, она как раз и размыта. Но Валаам-то совершенно был из другой категории. Находясь в языческой среде, он как бы своего рода сидел между двух стульев. И поэтому Валаак звал Валаама с определенной конкретной целью. Все, что Валааку было нужно, это чтобы Валаам сказал проклятие. Валаак верил в проклятие, в силу проклятия. Но Бог-то совершенно по-другому действует со своим пророком. И поэтому вся на предыдущая недельная глава, она как раз посвящена тому, как Бог фактически показывает Валааму, кто он такой и как он действует. Что Валаам другой пророк. Но мы видим, как Валаам пытается сопротивляться и пытается так и сделать, что ему Валаак приказывает. И здесь язычество входит в конфликт с верой в Бога. Потому что, согласно языческому менталитету, пророк должен своими заклинаниями манипулировать высшими силами. А по определению Божьему, пророк – это тот, через которого Бог говорит, а не тот, кто манипулирует Богом. И вот почему и ослица говорила, а потом и сам Валаам, встав на вершинах Моавитских, подняв руки кверху, вместо проклятий произнес: «Как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль!» И несколько раз повторялось такое, как бы они ни меняли свое местоположение, ну, точно, как из басни Крылова. Но Бог показывал одно – что он управляет пророком. И когда Валаам в конце концов признал, что он не может проклясть то, что Бог благословил, это, конечно же, вызвало огромнейший страх. Вот эта история с Валаамом, которая происходит 40 лет спустя после того момента, когда Господь раздвинул воды Черного моря, она, конечно же, опять возвысила имя Божье. И здесь уже свидетельствовал тот, который выполнял заказ Валаака, говоря, что это народ Божий. Бог его благословил, Бог его ведет, и даже я бессилен. Но дальше... Валаам, именно поэтому он и назван пожирателем народа, нашел способ, как пожрать народ. О чем нам написано в книге Чисел, 25 глава. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава». Вот как действует сатана. Когда исчерпаны всякие возможности победить народ Божий извне, находится обязательно канал, с помощью которого народ Божий можно победить изнутри. Этим свидетельствует история церкви, пророчески описана в посланиях к семи церквам в Откровении Иоанна Богослова. Мы видим, как первая церковь, Ефес, победоносно выполняет волю Божью, как вторая церковь сопротивляется гонениями, но мы видим, как третий и четвертый период наблюдается резкое падение церкви, потому что она раскладывается и разлагается изнутри. И здесь происходит именно это. После того, как попытка спровоцировать гражданскую войну, и этой гражданской войной остановить Божье намерение провалилась, Валаам, знающий Бога, нашел в израильском народе слабое место. И вот, пожалуйста. Но это блудодеяние опять, оно интересно. Оно интересно прежде всего тем, что это не просто было блудодеяние с удовлетворением плотских похотей, ради удовлетворения плотских похотей. В израильском народе было достаточно много красивых женщин, и можно было жениться и строить семью. Все это было. Бог не собирал здесь каких-то монахов и не призывал израильтян к какому-то необоснованному воздержанию. Но здесь у нас второй текст говорит, что это было за блудодействие. «И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фигору». Перед нами не просто нарушение седьмой заповеди. Перед нами нарушение и первой заповеди. Не просто вторая скрижаль, где поставлено вопрос отношения любви ближнего своего, затронуто здесь. Но первая, где речь идет о том, что «Я Господь, Бог твой, выведший тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И, конечно же, мы видим здесь, как работает слова Якова, что нарушивший одну заповедь становится виновным и нарушает весь закон. Вот у нас седьмая заповедь, а за ней сразу же падает и первая заповедь. Потому что сначала красивые моавитские женщины, а потом идет и Ваал-Фигор, и другое божество. Вот почему воспламенился гнев Господень на Израиль, «И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем». И отвратился гнев от Израиля, ярость и гнев Господня. Что происходит здесь? Что это за такая публичная казнь? Талмуд в трактате Сангедрин рассказывает нам о том, что после всякого побиения камнями тело убитого должно быть вывешено на какое-то время. Именно от этого берется, поэтому есть высказывание «проклят всякий, висящий на древе». Это показывает проклятие и показывает пример, чтобы никаким образом подобное злодеяние не было повторено. Естественно, мы знаем, как в 18 главе книги «Исход» Иофор помог Моисею поставить судей. И здесь Моисей начинает действовать точно так же, как уже приходилось действовать неоднократно, предавая всех прелюбодеев, всех идолопоклонцев суду. Именно так об этом сказано нам в недельной главе Мишпатим, что всякий поклоняющийся идолам должен быть предан суду. И под почему написано в пятом тексте, сказал Моисей судьям Израилем. То есть Бог говорит это определенным образом, повесь и так далее. Но это не происходит путем какого-то линчевания и самосуда. Моисей обращается к судьям и говорит, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Баал-Фигору. Ну, раз уже речь идет о суде, то мы видим, что судебная система срабатывает. И этим преступникам, этим идолопоклонцам вынесены смертные приговоры. Позже в недельных главах на Второзаконие мы будем видеть, как этот смертный приговор приводился в исполнение. И вот, пожалуйста, некто из сынов Израилевых, когда весь Израиль находится в состоянии траура, приводит мадианитянку. В глазах Моисея и в глазах всего общества Израиля когда они плакали у входа скинии собрания. Весь Израиль находится в покаянии, а этот человек, который оказывается, написано нам здесь в 14 тексте, его зовут Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова, один из авторитетнейших людей в колене, одном из больших колен, пусть не самое большое, но большое колено. Он это делает, показывая пример. Вот почему Финиас делает то, что он делает, идя на вынужденную меру, чтобы восстановить и показать, что Бог поругаем не бывает. Опять мы видим, исследуя эти примеры, что в этих примерах Господь не проявляет самодурство, а избавляет народ от катастрофы. Именно поэтому Господь говорит: «Я даю ему завет мира». Да, Финиас совершил убийство помимо суда. По идее, за убийство такое он должен был пострадать. Но Бог ограждает Финиаса, хотя, да, написано, если кто с намерением умертвить, того даже от жертвенника надо брать. Но Бог говорит: «Нет, Финиаса не трогайте. Я ему даю мою личную охрану, я ему даю мой завет мира». Да, действительно, израильский народ сталкивался с серьезным выбором, с серьезными проблемами. Вот почему наша Гафтара, которую мы уже затрагивали, 19 глава и 18, 19 и 20 главы Третьей книги Царств, рассказывает нам об Илье, который после убиения и возмездия над пророками Вааловыми вынужден бежать на Синай пред лицо Господа, потому что Иезавель хочет убить его. И Бог ему говорит: «Пойди дорогою обратно через пустыню в Дамаск», 3 глава, 3 Царств, 19 глава, «и помажь Азаила над Сирию, а Иуя, сына Намесиина, помажь над Израилевым». Это при живом Ахаве. И мы видим дальше в 20 главе, как Иуй свергает Ахава, и его правление остается. Да, но не все так плохо, говорит Господь. «Я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех колен, не преклонившихся перед Ваалом, всех сих уста не лобызали его». Да, есть падение в Израиле, и мы только что изучили об этом страшном событии. Но у Бога всегда есть остаток. Вот он здесь, в Третьем Царстве, когда весь Израиль служил Ваалу, был остаток и тогда, когда Израиль служил Ваал-Фигору, также есть остаток тех, против которых сатана имеет особый гнев, которые сохраняют заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса, о чем написано в главе, которую мы рекомендуем вам читать как дополнение к нашим главам Торы и Гафтары, книга Откровения, 12 глава, 17 текст.

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Многие люди считают, что они знают себе цену, но не могут самореализоваться. Что мешает достигать мечты и найти себя в жизни? Считается, что найти себя невозможно, себя можно только создать. Это длинный путь, но он крайне интересный и захватывающий. Существует вероятность, что многие из вас разрываются между 40-часовой рабочей неделей, которую нужно отработать, между семьей, которую нужно обеспечить, и между счетами, которые нужно оплачивать. Вы не чувствуете, что контролируете ситуацию. Наоборот, кажется, что порой жизнь контролирует вас. А что, если бы существовал способ, который помог бы нам принести все те изменения, которых мы так желаем? Это может быть достигнуто через самореализацию. Почему так важно реализовывать свой потенциал? Что необходимо для того, чтобы это реализовать? И давайте мы вот эти сложные вопросы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
2: Добрый день.
1: Юля, привет.
2: Добрый.
1: Итак, что же такое самореализация?
2: Термин психологический. Да, давайте будем откровенны. Ну, если коротко, это реализация потенциала. Реализация того, что мы можем. Это осуществление нашего призвания. Ну, наверное, если коротко и очень просто, то это так. Но давайте поподробнее разберемся, что каждый из нас вкладывает в это понятие.
1: Хорошо, давай мы разберем эту тему. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки, не стесняйтесь, берите микрофоны. Либо можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А мы после программы в прямом эфире обязательно все эти вопросы передадим нашему специалисту. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую.

0: Стою на нашей территории реальности.
1: Территория реальности.
2: Итак, самореализация. Еще раз, наверное, повторюсь, это больше про психологию. Поскольку я не психолог, наверное, я опять же буду говорить исключительно из практической точки зрения. И начну с ассоциации. Начну с личностной ассоциации. В детстве я учила такой известный стих. Не знаю, учили ли вы, но я его учила. Владимир Маяковский. Кем быть? Все помнят эти стихи. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда, чем заниматься? Я бы в плотники пошел, да? Я бы кондуктором пошел, я бы детей лечить пошел и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек в определенном возрасте, он начинает задумываться, кто есть я, кем мне быть. И, собственно говоря, у него возникают вот такие вопросы. Стоит он на выборе. Ассоциация, опять же, личностная ассоциация. Для меня самореализация – это успех, но при этом, когда мне нравится. То есть я имею успех в традиционном понимании, да, и от этого, от того, что я делаю, от того, что у меня получается, я как бы наслаждаюсь этим, мне нравится это. У меня такие ассоциации, и на самом деле, когда наша компания переходила на agile, на технологию agile, на методологию agile, для меня это было прям такой глоток воздуха. Нам сказали, теперь у вас будут свободные пространства, теперь вы будете творить, теперь вы будете не просто работать, а вы будете создавать. Мы сказали, как классно, как здорово. Для меня это был некий, знаете, прыжок в то, что я перестану теперь работать, я теперь буду, вот есть у меня вдохновение, вот я творю. На самом деле переросло это немножко в другую историю, это показала пандемия, когда не работа ушла на второй план, а когда, наоборот, работа настолько перемешалась с жизнью, что она просто вообще не ушла. Но это так, небольшое отступление. Итак, я бы сказала, что назвала сегодняшнюю тему «Реализация. Делай, что любишь что делаешь». Самореализация – это в первую очередь, ну, вернее, не в первую очередь, но в основную в том числе, это осуществление своего призвания. Призвание. По статистике, ну так, для понимания, только порядка 2% человек знают свое призвание. 2%. Это 2 человека, а что делать с остальными 98 из 100? Тот человек, который знает свое призвание, он там художник, актер, я не знаю, у него хорошо получается, он программист, он знает свое призвание, но таких мало. А что делать остальным? А у них тоже 17, а у них тоже, кем бы мне пойти, где бы мне себя применить? Эти вопросы, они очень насущны, я это говорю, потому что сама через это прошла, и каждый через это проходит. И человеку просто страшно, он не знает, куда мне двигаться, и очень боится сделать неправильное направление, выбрать неправильное направление, пойти не туда. Так вот, школьники, та же самая история. В 17-18 лет человеку нужно делать выбор. И с него требуют и учителя, и общество, и он сам, и друзья. Ну, куда же ты пойдешь? Куда же ты пойдешь? Что же ты будешь делать? Но для понимания он не знает. И нас таких 98 из 100. Мы не знаем. Я не знала. И я знаю, у нас из класса был один человек, который точно знал, что он хочет. Остальные не знали. И это нормально. То есть не думайте о том, что если вдруг вы вот встали перед этим выбором, что же мне теперь делать? Все. Я неудачник, я ничего не знаю. Это не так, это нормально. И здесь, наверное, я хочу сказать очень простое правило для себя, которое я выяснила. Не бойтесь делать шаги. Не бойтесь, не стойте на месте. Почему? Потому что вы можете не знать, что вы хотите, но вы точно знаете, чего вы не хотите. И вы точно туда не пойдете. Вот это простое правило, я его для себя приняла. Пример. Я помню, что мы идем, я была еще в детском саду, мы с мамой идем по дороге и встречаем ее коллегу. Мама моя работала на авиационном заводе. Мы встречаем коллегу, и она говорит, ну что, Юленька, куда ты? Кем ты будешь? Кем ты хочешь быть? Я стою, я не знаю, кем я хочу быть. Как бы все нормально. Как бы вопрос не был врасплох. Я говорю, я не знаю. Она говорит, ну что, вот придешь к нам на завод, будешь у нас работать, я на нее смотрю, мне для понимания детский сад, я понимаю, я не приду на завод. Я не приду на завод. Понимаете? То есть вот это понимание осознанное, оно внутри вас точно есть. Вы точно понимаете, вы не знаете, чего, может быть, хотите, но точно знаете, что, например, я точно не буду врачом или пожарным. Ну, то есть это не мое, я туда не пойду. Я знала точно, абсолютно, в 5-6 лет я не пойду на завод. Ну, и здесь не нужно бояться делать шаги, но не делать их туда, где вы точно знаете, что это не ваше. Ну, наверное, у нас как бы мало тех мазохистов, которые делают себе больно. Вот. Но тем не менее, не идем туда, где нам не нравится. А что же необходимо для успешной самореализации? Сейчас будет исключительно психология, я не буду сильно это комментировать, потому что это исключительно термины. Что говорят психологи? Первое, что нужно, это познать себя. На самом деле это помогает в какой-то части, потому что есть всякие курсы по профориентации, есть тесты, там много-много различных инструментов, как бы не моя тематика, но о чем они все говорят? О том, что нужно разобраться, кто есть ты, узнать свой характер, узнать свой темперамент, узнать свои склонности, узнать свою, грубо говоря, какую-то эмпатию куда-то, да, куда-то, куда я хочу идти. Это нужно, это сделать достаточно просто. Ну, я в кавычках говорю «просто», то есть для этого нужно просто этим заниматься, собственно говоря, набрать много учебников, там, посоветоваться с умными людьми, со специалистами, это сделать можно. Следующий шаг, который они говорят, о том, что когда ты знаешь, что тебе близко и чего ты хочешь, нужно выбрать направление. И с этим сложнее. Потому что здесь уже как раз та самая пресловутая история с выбором. Я боюсь, человек очень часто мечется и не знает, а куда же мне примениться. Это сложнее. Следующая история, еще более сложная, развиваться в этом направлении. Почему сложная? Потому что это история жизненная, протяженно жизненная. Да? То есть как бы это не в моменте происходит, нужно развиваться, это определенный долгий такой путь. Но тоже сделать можно, но уже еще сложнее. И последняя история мне очень нравится. Научиться на этом зарабатывать. Вот научиться на этом зарабатывать, вот эта история вообще иногда нереализуемая. Потому что у меня... Ну, достаточно кейсов таких, когда человек думает, что он самореализуется, он не умеет на этом зарабатывать. Он делает, что он нравится, он работает, но он не может на этом заработать. И таких людей немало. То есть, чтобы вы не понимали, что это тоже не исключение, это больше за правило. Потому что научиться зарабатывать — это совершенно другая компетенция. Давайте я свой пример приведу. Я в одно время думала, что у меня достаточно опыта для того, чтобы начать заниматься своим делом. Вот. И я решила это попробовать. И когда столкнулась, начала делать, как я считаю это нужным, да, развиваться в этом направлении, какие-то первые шаги делать, и поняла одно. Я через какое-то время, да, что у меня нет определенной компетенции. Она называется предпринимательство. Это отдельная компетенция. Она тоже развивается, но у меня она была в зачаточном состоянии, если вообще была. Как это проявляется? Вот пример. Знаете, тоже у нас на улице, мы живем в частном секторе, есть определенный дом. Там люди занимаются частной деятельностью. У них в один день висит табличка «Принимаю металлолом», а на другой день табличка «Продаю кур». И они это делают. Вот это называется, не имея никакого огромного опыта в менеджменте, не имея никакой проектной работы, не имея там никакого опыта, чтобы создавать какое-то планирование, что-то просчитывать. Они просто в один день металлолом принимают, в другой день кур продают. У них очень высока компетенция предпринимательства. У меня ее нет. И это нужно принять просто в части, вот в первой части, да, когда ты познаешь себя, и согласиться с этим. Это нормально. У меня не может быть всех компетенций. Но давайте вернемся к началу. Что же делать тем 98, которые не знают свое призвание? Что им не самореализовываться? Что им теперь делать? На самом деле ответ очень простой. И мне здесь очень нравятся стихи японского писателя. Ой, стихи, извините, пожалуйста. «Профессия изначально должна быть актом любви и никак не браком по расчету. И пока не поздно, не забывайте о том, что дело всей жизни — это не дело, а жизнь». Итак, очень важно о том, чтобы делать то, что ты любишь. Все-таки вот это... Среди вот этого хаоса нащупывания о том, что мне совершенно не подходит, найти дело и любить дело, которое ты делаешь. Почему это важно? Потому что есть ошибочное мнение, очень ошибочное, и люди, которые живут по этому принципу, я сама долгое время по этому принципу жила, о том, что я отмучаюсь 8 часов или кому сколько положено, если он работает по графику, и все, я свободен. Это не отмучивание, это ваша жизнь. Пример тоже личный. Я помню, когда я только пришла в банк, мы все время с девочками сидели, молоденькие, и говорили: ой, сегодня только понедельник, ой, сегодня только вторник, когда же пятница, когда же уже пятница. И у нас коллега была постарше, она уже была предпенсионного возраста, она говорила: девчонки, зачем вы торопите? Это же ваша жизнь. И вот сейчас я очень хорошо это понимаю, понимаете? Действительно, работу нужно, ну, то есть делай то, что ты любишь. Делай то, что ты любишь, потому что это твоя жизнь. Это не отрезок, который тебе нужно быстрее-быстрее сократить. И еще небольшой комментарий. Очень часто, это уже личный опыт, мы думаем, что мы не любим то, что мы делаем. Да? Вот как бы я делаю то, что не люблю. Это не так, и для этого есть очень простая проверка. Обычно в работе не нравится что-то конкретное. И вы подумайте, я просто прошла через это, когда однажды как бы сменила работу, я ушла с того места, где я работала. И поняла, что то, что я приобрела, стало еще хуже. Объясню, почему. Потому что, когда мы работаем, нам всегда не нравятся какие-то определенные факторы. Нам не нравится наш начальник, возможно. Нам не нравятся какие-то задания определенные. Нам не нравится, может быть, атмосфера. У нас коллектив не очень сложился. Ну, разные бывают критерии, да? Вот. И когда мы меняем, мы говорим: все, я больше, мне это не нравится, я ухожу отсюда. Вы подумайте просто, если убрать тот негатив, который вот вас сейчас раздражает и вам не нравится. Вам нравится то, что вы делаете? Вот это очень важно, это очень простой тест. Ну, и когда я ушла, я поняла, что мне то, что я делала, нравилось. Мне не нравились какие-то шероховатости, да, но это все детали. Детали можно поменять, можно в конце концов сменить организацию, может быть. Но то, что чем я занималась, я поняла, что мне это нравится. И я скажу вам больше, когда я стала заниматься другим, будучи дома, думаю, теперь я буду заниматься семьей. Другие же женщины, они такие хорошие мамы, они растят своих детей, я все время на работе. Но нужно же мне, вот я теперь буду, я занималась, вот моя семья мне не даст соврать, я занималась... Каждый день я им готовила завтрак, все как нужно, вот в самых лучших традициях здорового питания. Обед каждый раз все новое и новое. И я все это придумывала, все это делала, как бы угощала их. Через 2 месяца мне моя семья сказала: мам, иди на работу. Мам, иди на работу, больше не надо нам ничего делать, иди, лучше уже давай. Вот. И для себя я вывела очень простую формулу самореализации. Еще раз, я не психолог, это практическая формула. И формула эта звучит так. То, что я уже сказала, делай то, что ты любишь, но есть вторая нога. То, что ты делаешь, надо любить. Это очень важный шаг. Мы все время, когда думаем о самореализации, мы все время останавливаемся на первом. То есть мне нужно найти дело своей жизни, которое я буду любить. Ну вот. И только это буду делать, чтобы я не прожигала свою жизнь зря. Нет, есть еще второй шаг. То, что ты делаешь, надо любить. Если мы остановимся только на первом, это больше про хобби. Понимаете, это хобби, это когда я вот хочу, делаю, хочу, не делаю. Ну вот у меня сегодня такое вот настроение, я вот поделаю. Вот завтра чуть больше, а послезавтра вообще не хочу, у меня апатия, я вообще ничего не буду делать. Нет, второй шаг есть, он очень важный. Это больше про работу. То, что ты делаешь, во-первых, надо делать, а во-вторых, то, что ты делаешь, нужно любить. И здесь отсюда вытекает следующий вывод, что самореализация – это процесс, это не цель. Я реализовался как художник, я нарисовала супер полотно, я реализовалась как супер проектный менеджер, я реализовала проект, точка, я молодец, хлопайте мне все. Нет, это не так, это скорее процесс, потому что он не имеет как бы конца. Самореализация – это история приобретения все больших навыков. Проблема наша в том, что когда мы каких-то успехов достигаем, я таких кейсов видела очень много. Правда, вот просто уйму, особенно в профессиональной жизни, когда человек действительно успешен на работе, правда, у него получается, но он остановился на какой-то определенной ступени. Он реализовал проект, он считает, что теперь все этим проектом пользуются, он классный, и наступает, то есть он достиг цели. Понимаете, а дальше что? А дальше у этого человека, я видела таких людей, начинается процесс деградации. То есть процесс того, что полностью просто любите меня за то, что я есть, но больше я вам ничего не принесу. Вы и так, я слишком много вам отдал. Итак, самореализация – это работа. Обязательно. Когда мы говорим про работу, мы всегда говорим, что в первую очередь, ну зачем нам нужна работа? Ну, чтобы получать. Ну, получать для того, чтобы не жить. Но не забывайте про формулу, да, японского писателя о том, что самореализация — это еще и реализация, работа — это еще реализация меня. То есть реализация моих способностей, даров, талантов и так далее. Не нужны никому работники, которые не вовлечены в процесс. Не нужны никому. Они нужны на какой-то короткий, может быть, участок, там, разгрузить что-то, погрузить, но не вовлечен. Даже в этом случае они не нужны. Знаете, как в старом анекдоте. Приезжает иностранец в Россию, смотрит, значит, один человек копает яму, а второй закапывает, копает, закапывает. Он говорит, что вы делаете? Он говорит, мы работаем. А смысл-то вашей работы, что вы делаете? А мы, говорит, деревья сажаем. А где деревья? А третий не пришел, который с деревьями. Вот понимаете, вот это вот про это. Не нужны работники, которые не вовлечены в процесс, которые не понимают, что они делают. И относительно работы я бы вот ознаменовала свой как бы монолог вот этими прекрасными словами Николая Заболоцкого. «Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». А человеку, нам, как личности, просто необходимо развитие. Критично, критично важно не прекращать это развитие и не останавливаться. Для этого нам нужно, как бы нам это ни нравилось, но любой прорыв, любой рост идет через напряжение. Наш мозг не любит напрягаться, как и мы в принципе. То есть когда мы, особенно если мы заняты умственным трудом, у нас как нам нужно? Мы устали, нам нужно лечь, желательно лечь. Но самое главное ни о чем не думать. Развлечься, отключиться. На короткое время, да, на короткое время. Но обычно самый лучший отдых – это смена деятельности. Но мозгу критично важно не переставать вот в этом состоянии остановиться. Нам кажется, что это хорошо. Но на самом деле мозг – это такой же, такая же, ну, я уж неправильно, наверное, скажу, но давайте употребим этот термин. Такая же мышца, ей нужно для того, чтобы между нейронами работали нормально связи, эти связи нужно укреплять. То есть мозгу нужно думать, ну, проще говоря, да? И если мы перестаем давать ему пищу для мыслей, да, если нам нечего делать, то мозг эту пищу обязательно себе найдет. У него просто структура такая. А найдет он ее где? Ту пищу, которая она и вовсе не пища. Он будет искать сплетни, он будет искать обсуждение, он будет искать жаление себя любимого и так далее, и так далее. Он найдет себе вот ту ненужную пищу, которую начнет перемалывать, ей жить, и, собственно говоря, ну, дальше и дальше нашу личность вести к деградации. Знаете, если очень просто сказать, есть такая старческое слабоумие, называется болезнь Альцгеймера. Наверное, может быть, слышали этот термин. Первые признаки этой истории, они, знаете, от чего начинаются? И сейчас я не говорю как специалист, как психолог, просто одна из теорий. Не нашли еще, как бы, почему человек в это состояние приходит, но старческое слабоумие, в том числе, как говорят специалисты, берет начало от того, что человек разрешает себе не думать. Выходя на пенсию, человек обычно начинает думать так, ну, в такой парадигме. Я свое отработал, теперь я могу отдохнуть. Все, теперь уже мои дети пускай работают, внуки пускай работают, а я буду отдыхать. И вы все знаете, к чему приходит такое попустительство своему мозгу. Это начинаются посиделки на лавочках и обсуждение. Ну, вот вся та ненужная пища, о которой я сказала. Обсуждение всего и вся. И, собственно говоря, критика в тот же адрес. Вот. И приводит это к плачевным последствиям, потому что связи между нейронами начинают плохо работать. И что им работать-то? Он же не думает, он же просто обсуждает. Вот. И поэтому критично важно этого не допускать. Первые признаки, они как раз в том, что человек зацикливается либо на своем прошлом, либо на каких-то своих проблемах и перестает думать. И пожилым людям поэтому советуют развиваться, ну, насильственно развивать свой мозг. То есть это должны быть, понимаете, простые упражнения. Мы не думайте, что им нужно открывать там четвертый там, или какой закон Ньютона. Не об этом речь. Им просто нужно думать. То есть как можно думать? Ну, во-первых, там, естественно, почитать. Хорошо, слабо глазами. Там, можно начать учить язык. ну, к примеру, понимаете, какие-то, то есть не для какой-то высшей цели, а просто для того, чтобы свой мозг ввести в состояние некого дискомфорта, чтобы он начал думать. Возьмите, попробуйте начать есть другой рукой, к примеру. Ну, то есть измени свой обычный порядок там жизни, ходить перед, не так в этот магазин, а вот так ходить. Ну, все что угодно. То есть все, что позволит твоему мозгу начать думать и развиваться. Итак, но если это так полезно, что ж у нас не очень хорошо выходит? Потому что есть определенные барьеры. Эти барьеры исключительно, опять же, психологические термины, но мы их все равно все озвучим и дальше подробнее их разберем. Во-первых, что нам мешает? Это страх. Просто перечислю. Лень. Следующее – неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Немаловажная вещь – общественное мнение и традиции. И последнее – это физические препятствия. Вот если вы на все это посмотрите, мы сейчас подробнее про все это поговорим. Самое интересное, что то только последнее вне зоны действия человека. Все то, что идет выше, да, все первые четыре пункта – это наша история. Это исключительно история личностная. И это в компетенции, ну, не сказать, что это моего управления, но моего влияния – это абсолютно точно. Итак, первое – страх. Страх начала, страх неудачи, страх совершить ошибку и так далее, и так далее. Вы знаете, что, ну, хорошая поговорка, что не ошибается тот, кто ничего не делает, но тем не менее, это препятствие, это тогда, когда я могу сделать, но я сама себе говорю нет. Я могу, но я не делаю. Я не знаю, почему. Я боюсь. И первая самая история, то, с чем сталкивается человек в 17-18 лет, это страх начала. Не думайте, что... вы только один такой боитесь. Боятся абсолютно все. И, но проблема в том, что... И почему я говорю, начинайте хоть что-то делать. Начинайте. Вы поймете, если это не ваше. Я не призываю к тому, что нужно прыгать из одной отрасли в другую. Да, это никуда не годится. Но просто начинайте, пробуйте. Почему? Потому что чем больше вы встанете вот в этот ступор, страх начала, тем больше с каждым днем у вас будет таять а. средства, б. уверенность в себе. С каждым днем все больше и больше. В этом ступоре нужно вливаться в поток, нужно социализироваться, нужно начинать какую-то деятельность. Следующая история – это страх неудачи. Это когда я искусственно сама себе занижаю планку. Я сейчас не говорю о завышенной самооценке, когда я, выйдя из школы, и имея, например, там, не знаю, победу в каких-нибудь там олимпиадах, решил, что я могу работать с финансовым директором. Ну вот как бы я сейчас не об этом. Да? Но не занижайте себе искусственно планку. В свое время я не сделала этой ошибки, я не знаю почему. Я очень, ну прям благодарна Богу о том, что у меня, ну, так сложилось. Потому что, ну для понимания, да, конец 90-х, я решила выбрать финансовую сферу, я понимала, что я туда пойду, и я, у меня, ну, тогда не было сотовых телефонов, у меня не было домашнего телефона, у меня вообще ничего не было. Я ходила к подружке, брала каждую неделю, у меня во вторник, как сейчас помню, выходила газета, где были вакансии. Я садилась, и все вакансии прозванивала с телефона. У меня не было телефона, я сидела у подружки, прозванивала. На что уже ее мама, она мне говорит: Юль, когда тебе надоест? Уже успокойся, успокойся, и пойди в ларек. Я говорю, я не пойду в ларек. Она говорит, ну надо же где-то работать. Я говорю, я в ларек не пойду. И вот я сидела. Вы понимаете, в чем дело? Ну, то есть не надо занижать как бы свои способности. Я понимала четко, чего я не хочу. И планомерно. Я, вот для понимания, в ларек-то я не пошла, но социальным работником была и полы бабушка мыла. Ну, то есть я понимала, что это временная деятельность, что она мне нужна для чего-то в определенный момент, и это нормально. Но просто не занижайте себе, не ставьте себе сразу «нет, я этого делать не буду». Есть у вас как бы туда склонность, идите, идите и пробуйте. И последнее, наверное, это страх повтора. Это когда страх помножен еще на опыт, негативный опыт, это еще сложнее перейти. Это прям правда. Ну, когда у тебя есть уже негативное что-то. Но просто поймите, что если вы это переступите и пойдете, и будете начинать, начнете делать, как-то какую-то деятельностью заниматься, это путь хоть куда-то. Если вы останетесь, это путь в никуда. Это путь в то, что вас мозг начнет деградировать и перемалывать, и обсуждать успехи других и озлобленность собственную. Следующая история – лень. Она часто, они идут со страхом вместе, прям за ручку. Иногда первый возникает, потом второй, иногда наоборот. Это уже не суть, но примерно такое. человек, он хочет, готов реализовываться, готов восполнять, отдавать свой потенциал до определенного уровня. У меня масса кейсов, когда люди приходили ко мне и говорили: «Юля, устрой на работу. Юля, помоги устроиться на работу». Не всем получалось, но были как бы люди, которые получалось, да, и как бы, и после того, когда я говорила: «Ты готов? Ты готов, что ты будешь работать вот так? Вот сейчас ты работаешь 5 часов в неделю, в день. Ты понимаешь, что у нас как бы, у нас ненормированная история. Ну, мы работаем как пойдет. Вот, я не планирую вечера целенаправленно, потому что я знаю, что у меня, может не случиться, и прям часто не случается. Вот. И когда я все это начинаю рассказывать, и мне говорят: «Нет, мне так не надо». Я говорю: «Ну, то есть ты хочешь получать, как бы, ну, здесь вопрос не в этом, ты не хочешь работать». Но так работать, опять же, вы знаете, здесь вопрос приоритетов, потому что я никого не осуждаю, у людей разные приоритеты и разная жизнь. Вот. Но лень имеет место быть. И дальше. Лень – та же самая история, это тоже тот же самый путь к деградации. То есть я, мне не нравится, но я менять ничего не хочу, потому что я так привык. Я не хочу выходить из зоны комфорта. Следующая история. Переоценка или недооценка, да, неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Это очень большая проблема. Значит, смотрите, раскрывая свой потенциал, нужно понимать, что если ты чего-то, даже если ты очень успешный работник, но ты не руководитель, воспринимать это как норму. Очень часто мы на определенном этапе говорим, что, ну, у меня, например, завышенные требования, я считаю, что я гораздо лучше, например, как специалист, да, своих коллег. Вот. А я, почему бы мне не стать? А вот я все не становлюсь и не становлюсь. А вот меня все не ценит и не ценит. Или, например, заценили, например, поставили меня руководителем, а потом хоп, сняли. Это вообще как такое может быть? Я же такой классный специалист. Вы понимаете, вот это завышенные требования нужно принимать нормально. Нормально. Нет у меня этих компетенций, или они у меня меньше, или мне нужно еще чему-то поучиться, окей, прими. Прими и развивайся. Потому что, как обычно делает человек, меня недооценили, все, я обиделся, ушел. Вопрос, кто проиграл? Проиграл он. Потому что он дальше, все, он дальше никуда не развивается. Он никуда свой этот шикарный потенциал, он ему никуда применить некуда. Он начинает что-то искать, потом не находит. Ну, короче говоря, кейсы бывают разные. Вот, вторая история, это заниженная самооценка, про нее уже проговорили. О том, что он сразу приносит в жертву, ну, собственно говоря, свои имеющиеся возможности, имеющийся потенциал. Следующая история очень важная – это общественное мнение. Общественное мнение. Очень часто мы не реализуем свой потенциал, потому что у нас так не принято. У нас так не принято, вот просто для понимания. Или мы реализуем часть своего потенциала, та, которая принята в обществе или традициями. Пример. 30 лет назад. 30 лет назад, вот люди постарше не дадут, наверное, соврать, совершенно нормальным считалось для мужчин. То есть мужчина, он у нас зарабатывает, понятно, он у нас обеспечивает семью, и он у нас занимается домом, или, то бишь, реализуется как отец по остаточному принципу. Вся самореализация сводилась к тому, чтобы стукнуть по столу по столу, кулаком по столу, когда это необходимо, или там Вовке дать подзатыльник. Типовая, как бы, история была проведение выходных. Семья идет в парк, ну, к примеру, в парк идет гулять. Значит, мама идет на карусели, значит, с ребенком, а папа идет к мужикам. Ну, часто за кружку пива, да? Ну, вот это было нормально, и это было отцовство. То есть реализация вот в таком виде отцовства. То есть и сейчас, когда мы говорим, что муж мой сидит с ребенком, ну, моим родителям это непонятно. Они говорят: что значит сидеть с ребенком? Что значит он сидит с ребенком? Он должен зарабатывать. Понимаете? Вот, или другая история. Женщина. Все женщины работали даже 30 лет назад. Но работая, никогда женщина не развивалась. То есть у нее главный дом, а работать она, конечно, могла. Ну, нужно же как-то бюджет пополнять, да, семейный. Она, конечно же, могла, но это был не вопрос развития. Она должна была... С нее хватит с 8 до 5, там она сидела свои, заделала, все, и быстренько домой. Просто никаких... То есть, знаете, развитие там не требовалось и не нужно, и это вообще как так мама... Сейчас наши родители не понимают, как так мама может работать до ночи? Как-то. Или выходные, она же должна с семьей, понимаете? То есть вот эта история про самореализацию, она... Традиции, они очень сильно на нас влияют, сейчас они ломаются, но тем не менее, они как бы влияют на то, как мы воспринимаем, ну, как бы себя и как мы реализуем свой потенциал. Идем дальше. Последние, наверное, два слова буквально. Это когда действительно мы не реализуемся, потому что нам мешают какие-то физические факторы. Это тоже нужно принять. И здесь самая главная ошибка, ребят, не остановиться. Я просто видела одну историю. Не нужно выбирать, даже если тебе это очень нравится, не нужно выбирать профессию, но которая явно будет тебе вредить твоей самореализации, самооценке. Хороший пример. Мы были в кафе, подходит официант. Девушка, значит, принимает заказ, ну, и я задаю вопросы по определенному блюду. И она открывает рот, и она заикается, жутко заикается. Просто. Я слушаю ее, и она видит, что я на нее... Я слушаю, внимательно смотрю, потому что я пытаюсь уловить, что же она мне рассказывает. Она жутко заикается... Я слушаю, и она, видя такое внимание к себе, начинает еще больше волноваться, еще больше заикаться. Ну, короче говоря, девушка, все, я говорю, я вас поняла, давайте уже несите, что есть. Понимаете, то есть, ну, зачем ты выбрал такую профессию? Ну, если у тебя есть физический недостаток. Ну, прям правда, это просто, ну, убийственно для твоей самооценки. Ты будешь потом считать, что я никуда не годна. Нет, ты не годна сюда. Не надо идти в сферу обслуживания. Вот. Другая история. Физические возможности. У нас в семье был такой кейс. Да? Вот у меня муж потерял работу, ну, по сложившимся обстоятельствам. И просто нужно иметь огромнейшую силу, но просто для понимания, я это понимаю, когда найти себе силы начать реализовываться в чем-то другом. Это очень сложно. Но это путь хоть куда-то. Хоть куда-то, чем путь в никуда, в прозябание. Идем дальше. Основные направления, просто перечислю, основные направления – личностная самореализация, профессиональная, социальная и творческая. Да? Вот они все у нас есть, психологи, по крайней мере, основные эти выделяют. Маленькая ремарка. В основном, вернее, не в основном, главное не зациклиться на развитии какой-то одной области. Вот важно все. И сейчас вот я дальше буду про это рассказывать, потому что мы очень сильно себя обделяем, когда выбираем что-то одно и говорим, все, я там классный. Вот давайте. Первое. Мужчины. Традиционно мужчина должен реализоваться в первую очередь профессионально. Заодно это дает и социальную реализацию. То есть он уже кто-то в обществе, он что-то значит и так далее. Это важно. По остаточному принципу, как я уже сказала, он реализуется в семье. Мужчины, которые живут сейчас на этой парадигме, они очень сильно себя обделяют, очень сильно. Потому что реализация мужчины как отца, наверное, мужчины меня здесь поддержат, я не смогу говорить, я только говорю только то, что вижу. Ну, у нас в семье, по крайней мере, у нас до сих пор папа лучшая подружка у детей и добрый полицейский. Ну, это как бы вот по факту так. Ни одна, то есть для понимания у меня дети женского пола, ни одна из моих девочек не ходит делиться секретами с мамой. Они у нас лучшая подружка папа. То есть насколько это классно. Мужчина, если думает, что это... Я просто тут и недавно ехала в общественном транспорте, и двое молодых ребятишек, ну, студентов, разговаривали между собой, и они прям... с другим так спорили, женщина должна сидеть с ребенком, женщина должна это то-то делать. Не вопрос. Если мужчина домохозяйка, чтобы вы не поняли неправильно, это страшно. Потому что если мужчина домохозяйка, это тоже трагедия. Потому что, как правило, мужчина за этим просто прячется. Он прячет свою лень, свой страх, все, что мы сказали выше. Да? Ну, то есть это тоже страшно. Я сейчас говорю лишь о том, что это тоже важно. Для мальчика в первую очередь, да, для парней в первую очередь. Самореализация как в семье, как отца, это очень важно. Вторая история про женщин. Традиционно женщина должна реализоваться в семье. Она обязана воспитывать детей, она обязана следить за домом. Это все так. Тоже, чтобы вы все понимали, я не призываю ни к какому бунту. Потому что самореализация – это не дело не только того, что мне нравится. А если ты вдруг решил реализоваться в другой области, это взятие на себя дополнительных обязанностей. Просто, чтобы вы понимали. Этих обязанностей женщины никто не снимал. Быть матерью, в первую очередь, там, женой и так далее. Да? Но, тем не менее, если ты будешь реализовываться профессионально, имей в виду, у девочек они очень легко спрыгивают на эту тему. Мне самое главное хорошо выйти замуж, а муж меня должен обеспечивать. Девочки, это глубочайшая ошибка. Почему? Потому что никто не должен вас обеспечивать. Никто. У нас обязанность по обеспечению есть только. Мы обязаны обеспечивать детей, до 18 лет и этих недееспособных граждан. Никто не обязан. Муж, да, если у вас как бы муж, нормальная семья, он берет на себя дополнительно эту обязанность. Он говорит, да, я буду о тебе заботиться, да, это его волеизъявление. Но просто имейте в виду, если вы живете вот на этой лестнице и едете, что он меня должен обеспечить, представьте, не дай бог, вы остались одна. А не дай бог, если у вас есть еще ребенок, а что вы будете делать? Понимаете? А у нас нету как бы источника, откуда что взять. Мы ничего не умеем. И вот и начинается страшная история. Просто я в свое время очень рано, слава богу, эту историю поняла. Когда я родила первого ребенка, мне мама сказала простую фразу. Я до сих пор ее помню. Ну вот, Юля, родила себе хвостик. Теперь навсегда. И я это поняла буквально. Буквально. Это мой хвостик. Понимаете, девочки? А то есть, если у вас появляется ребенок, да, в семье, то эту ответственность по его содержанию с вас никто не снимет. А вдруг что случилось, не пошло? Вдруг с мужем что-то случилось? А вдруг развод, не дай бог? Не дай бог, чтобы это случилось. А вдруг случилось? Обязанность по его воспитанию, содержанию с вас никто не снимал. Поэтому просто имейте это в виду, и реализовываться здесь тоже нужно. То есть не ставить себя под лишний риск. Но обязанность материнства, и это никто не снимал, это доп. Обязанность. И последнее, наверное, да? Выводы. Что нужно для самореализации? Первое. Делай, что любишь. И не забывай, что дело жизни – это не дело, а жизнь. Второе. Если ты что-то делаешь, то это люби. Это не удовольствие, это работа, и важно работать. Не забывай, что работа, она дает не только тебе физическую возможность существовать, но еще дает возможность проявить себя. Четвертое. Помни, что основная проблема в самореализации кроется в нас самих. И только всего лишь какие-то исключительные обстоятельства мешают человеку реализоваться внешне. Обычно проблема личностная. И последнее. Старайся реализовываться в разных областях. Этим ты только себя обогащаешь. Мне всегда раньше казалось, что мой мозг слишком устал, мне нужно отдохнуть и просто перестать. Мой муж мне не даст соврать, и все время о чем-то думаю. У меня то одна тема, то вторая, то пятая. Я все время думаю, мне уже нужно мой мозг, чтобы он меня отключился уже, как-то он меня остал. Понимаете, не так. Просто чем больше ты его нагружаешь, тем больше он становится способным работать. Это так, это факт. Вот, поэтому не бойтесь, нужно отдавать, нужно уделять достаточное время отдыха, это тоже правильно, но не нужно этим увлекаться. И закончить я хочу, опять же, словами Соломона. Они относятся к женщине, но они про самореализацию. Это книга притчи, 31 глава. «Кто найдет добродетельную жену, цена ей выше жемчугов. Добывает шерсть и лен, и с охотой...» Я выдержки читаю, да? «Шерсть и лен, и с охотой работает руками своими. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочной служанкам своим. Задумает она о поле и что делает? Приобретает». Она не просто задумала, топает ножкой и говорит «купи, купи, купи, купи». Она задумала и приобретает. От плодов рук своих насаждает виноградник. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник не гаснет ночью. Понимаете? Она чувствует, что занятие хорошо. Это как раз про то, что люби, что делаешь, а если что-то делаешь, то люби это. У меня все. Спасибо.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
0: Юля, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые нам пришли за это время.
2: Мне
0: Итак,
2: страшно.
0: Первый вопрос. Если никто не пойдет в кавычках, в ларек, то кто работать там будет?
2: Я сейчас говорила, это личностная оценка. Я не говорила о том, что не нужно работать в ларьке. Правда, если вы как бы считаете, это нормальным, я говорила лично для себя, что я этим не хотела. Любая работа – это хорошо. И если человек готов работать в этом, и он считает, что он больше не хочет, это прекрасно. Пускай работает, это его зона ответственности, это его как бы реализация. Спасибо. Любая работа хорошо. Это лучше, чем сидеть дома и плакать, почему у моей подруги новые сапоги, а у меня нет.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: Вы сказали, что нужно пробовать себя в разных сферах, экспериментировать. А что делать, если речь идет о духовной сфере, если ты думаешь, идти ли на пастора или нет? И многие просто говорят, что если ты выбираешь учебу на пастора, значит, ты должен стать пастором, а если не станешь, то ну, как-то не очень будет.
2: Ну, давайте я, наверное, отвечу больше не про духовную все-таки сферу, а про выбор профессии, да? Вот, но начнем с того, что, возможно, я не очень корректно выразилась. Я не предлагаю пробовать везде и все, да, а вдруг что выстрелит. Это тоже неправильно. Это разброс талантов, и это неправильно. А своей дочери я всегда говорила о том, что если ты начала бить в эту историю, и если она тебе нравится, ну, бей дальше. Бей дальше и, собственно говоря, только выстрой себе планомерно, как ты будешь расти. Профессионалы, они же, понимаете, они не рождаются. Профессионалами становятся. И в любой сфере, какой бы ты ни выбрал, ты должен, вкладывая туда, ты развиваешься, и ты становишься более и более успешным. Если ты выбрал конкретно пастора, и потом решил, я не пойду на пастора, наверное, это не очень правильно. Почему? Потому что, ну, зачем тогда тебе приобретать это как профессию? Ну, то есть это просто тоже в определенном смысле поление ресурса. То есть ты вложил, но ты понимаешь, что ты не будешь работать пастором, а будешь работать учителем в школе. Ну, пойди тогда лучше учить. Ну, если ты это понимаешь, опять же, да? Вот, поэтому нужно нащупывать, что тебе нужно. Я призывала в первую очередь к тому, чтобы не сидеть сложа руки. То есть ты все-таки думаешь, в первую очередь, ты оцениваешь себя, ты отметаешь то, что тебе точно не подходит и не твое. Вот. И, соответственно, в этой сфере начинаешь действовать. Если ты видишь, что у тебя не очень как бы там идет, ну, попробуем немножко переквалифицироваться. Но не надо скакать, ну, как бы, из врачей в воспитатели, из воспитателей в пожарные.
3: Просто вот если есть выбор как раз между учителем и пастором, сфера-то одна, гуманитарная, ну, там, конечно, духовность, но и ты думаешь, что вот именно выбрать? Это же все-таки дело жизни.
2: Все правильно. Ну, смотри, давай так отвечу, наверное. Я не буду давать советов. Упаси Бог, потому что дашь советы, потом будешь, как бы, это все-таки личностная история. Вот. Не думай, что все-таки твой выбор, вот, хотя я и призываю, да, все-таки, ну, как бы не палить ресурс, но его же можно все равно скорректировать. Если ты чувствуешь, что и хочешь работать, ну, как бы больше туда, как бы у тебя призвание, ну, иди в пасторы. Как бы, если ты понимаешь, что учительство, оно тоже близко мне вроде бы это, ну, выбирай учить. Наверное, тривиальные вещи говорю. Вот. Но это исключительно личностный самооценка. Тебе никто здесь не скажет. Никто абсолютно. И мало того, если ты просто... Самое главное, если ты понял, что пошел не туда, найти в себе силы и продолжать развиваться, а не стать, ну, не гнобить себя о том, что, ну, не получилось, все, я теперь буду, не знаю, как буду, никак не буду.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии еще.
4: Все ли то, что ты делаешь, необходимо любить? И как полюбить то, что ты делаешь?
2: Сложный вопрос. Но если я не люблю то, что я делаю, ну, я в первую очередь причиняю боль, неудобство себе. Да? И полюбить я, наверное, должна, ну как, чувства-то они же плохо управляемые, так, если мягко сказать, вернее, вообще неуправляемые. Вот. Но здесь, наверное, я бы сослалась на апостола Павла, который сказал, ну, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Если тебе совсем никак не получается полюбить то, что ты делаешь, и такой опыт у меня тоже был, но это нужно прекращать. Нельзя себя, ну, как бы подвергать насилию, потому что это также ведет к деградации личности. Правда, нельзя себя подвергать насилию. Вот, поэтому лучше сменить. Вот. Но если, еще раз, ты прошел тест и понимаешь, что, в принципе, тебе нравится этим заниматься, в принципе, ты вроде у тебя получается, в принципе, вроде неплохо, вот, но тебе не нравится начальник и окружающие, ну, попробуй просто что-то поменять, ну, как бы кардинально не бросать.
0: Спасибо большое. Перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Вы говорили о том, что мужчина не обязан обеспечивать жену. Но что делать, если мужчина сам настаивает на том, чтобы жена не работала, ведь он достаточно зарабатывает?
2: Это тоже личностные абсолютно отношения. Здесь вопрос о том, как к этому относится жена. Вот. Если есть в семье взаимопонимание, которое вообще априори, да, мы предполагаем, что оно должно быть, вот, если муж обеспечивает, и жена с этим согласна, у них все хорошо. Но здесь я вижу из вопроса, что жена с этим не согласна. Она говорит, я хочу что-то делать, а он мне не разрешает. И это вопрос не в самореализации жены, это вопрос личностных отношений. Значит, есть в семье недопонимание по этому вопросу. Мужчина настаивает, потому что, скорее всего, этим он просто проявляет себя. Потому что если она будет тоже что-то делать, она будет, ну, более свободна, более... Ну, менее управляемо, будем так говорить. Это вопрос отношений.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии.
5: У меня такой вопрос. Можно ли как-то свое восприятие к таким моментам, которые вызывают у тебя на работе дискомфорт, как-то, не знаю, перезагрузить в своей голове, поменять отношения? Например, мне нравится то, что я делаю, но мне не нравится приходить к 8 утра. Неважно, легла я до этого в 8 вечера или в 12, мне просто тяжело вставать по утрам. И вот можно как-то свое восприятие к вот этим моментам, не знаю, перепрограммировать? Или лучше как-то по-другому решать?
2: Лучше перепрограммировать. Отвечу просто. Но еще раз, вот самореализация, это то, что я говорила, это скорее не цель, а процесс. Это работа. А работа — это не только когда нравится. Есть еще такая... Знаете, у работы есть очень хорошая подруга, которая на ней базируется. Называется дисциплина. Никуда. Вот без нее никуда. Если мне не нравится к 8 приходить, а я работаю с 8, мне надо научиться приходить к 8. Если я не договорилась об ином с работодателем. Но это надо тоже понимать. Если у вас есть возможность договориться... Ну, все счастливы. Если не получается, только вопрос дисциплины. Потому что это напряжение. Любая работа — это напряжение. И она не всегда, я работаю, когда только нравится. Если когда нравится, я говорю, это хобби. Это я поделала, завтра не делаю.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос, который у нас есть. У меня два образования, они оба экономические. Но работаю я в другой сфере, в творческой. Это плохо? Иногда мне хочется попробовать поработать по профессии, но я не знаю, понравится ли мне это или нет. И что, мне увольняться с работы и искать другую по профессии?
2: Прекрасно, если вы реализовались в творчестве. Это прекрасно. Не нужно ничего менять. Если вы уже состоялись, ну, как специалист, как личность, это просто... Я бы с удовольствием вот уже пробовала много раз поменять, потому что мне кажется, что я занимаюсь не тем. Но, ну, так сложилось. Теперь, ну, я стараюсь любить то, что я делаю. Вот, поэтому если вы реализовались, если у вас получается, если вы работаете в творчестве, это прекрасно. Не надо ничего менять, растите и развивайтесь дальше.
0: Отлично. Спасибо большое, Юля, за эту тему. Спасибо за ответы на вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
2: Спасибо.
1: Территория реальности.
0: Спасибо, что вы были с нами, за то, что не стеснялись, задавали свои вопросы. Спасибо и вам, наши дорогие зрители, что были с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте свои вопросы, комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал и соцсети. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую приготовил для нас Бог. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего доброго, до свидания.

0: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Нам говорят: примирись с тем, кто против тебя. Примирись с тем, кто тебя не понимает. Примирись с тем, кого ты не понимаешь. Но еще говорят: примирись с Богом. Здравствуйте, дорогие друзья! Примирение, оно у всех на устах. Мы все прекрасно понимаем, как плохо иметь врагов. Мы все прекрасно понимаем, как плохо не понимать кого-то или когда тебя не понимают. И мы стремимся примиряться. Иногда мы не хотим, мы сопротивляемся этому. Сегодня мы собрались в студии телекомпании «Триангела» и продолжаем цикл программ, посвященных 30-летию нашего существования. И эти программы по Евангелию от Луки. И сегодня тема, которую мы будем разбирать, вот она как раз о примирении. Причем не просто о примирении между людьми. Я думаю, что мы по опыту знаем, насколько оно трудно и, может быть, даже и вообще невозможно. А мы сегодня будем говорить о примирении между людьми, которое возможно благодаря примирению с Богом. И говорить об этом будут Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. И мы очень-очень рады вновь быть с вами.
2: Мы закончили в прошлый раз на тексте 57 первой главы. Вообще, достаточно долго мы разбираем эту главу. Несмотря на то, что там 80 текстов в ней, мы что-то уже несколько программ посвятили. И, может быть, еще придется еще говорить об этом.

0: пророчество Захарии
1: отцу
0: Иоанна, он такие слова говорит: он будет, то есть Иоанн Креститель, будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. Предведет перед ним в духе силы Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям, непокоримым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Угу. То есть Господу
1: очень
0: нужен
1: интересно.
0: Народ приготовленный.
1: Да, можно сказать, что тут вот цель Иоанна Крестителя, миссия Иоанна Крестителя, то, ради чего он пришел и готовил путь Иисуса Христа.
0: Он пришел примирять, по сути, людей между собой, поколение, и примирять всех людей с Богом. Угу. Такая задача.
1: Вот мы к чему подошли, что значит задача Иоанна Крестителя – примирение, примирить людей между собой и примирить поколения отцов и детей, и главное – примирить людей с Богом. Но я надеюсь, что сегодня за нашу встречу мы поймем, что же это такое примирение с Богом.
0: Ну, постараемся. Евангелие, оно раскрывает нам главную суть примирения. Но вот читаем мы о рождении Иоанна Крестителя, что услышали соседи, родственники Елизаветы, что возвеличил Господь милость свою над нею и радовались с ней.
1: Ведь вот еще раз напомним, если кто-то не смотрел с самых первых наших встреч, наши обсуждения, то Елизавета, она, его мать, мать Иоанна Предтечи, она была очень уже в преклонных годах. Захария, ее муж, священник при Иерусалимском храме, он тоже был уже очень в преклонных годах, у них уже не могло быть детей. И вот мы тут считаем, что возвеличил их Господь, Господь им совершил чудо, они стали родителями Иоанна Предтечи.
0: Вот еще одно слово – величие. Мы уже несколько раз встречались с ним, да? «Величит душа моя Господа», – говорила Мария. И не только Мария, Елизавета говорила об этом же. И ангел говорил. То есть, ну, как бы вот величие, величие здесь. И опять это же слово, мы встречаемся с ним в 58 стихе. «Возвеличил Господь милость свою над ней». В чем это величие? А в том, что он милость свою умножил.
1: То есть над нею, над Елизаветой?
0: Над Елизаветой. Угу. Это все люди поняли, окружающие, что Бог настолько, ну, был милостив, велик в своей милости к Елизавете, что она родила в старости, в глубокой старости, сына, которого ждала всю жизнь. И не просто сына, а обетованного, по обетованию Божьему, обещанному Богом в пророчестве, данного самим ангелом, который явился с неба прямо воочию, предстал перед Захарией и обещал ему.
2: А вот соседи уже поняли, что именно это родится тот, о котором обещано еще за 400 лет в Ветхом Завете? Вот здесь, да, угу. Ну, вроде о величии написано, но понимали ли окружающие люди, что именно от Елисафеты родится тот, кто предназначен еще пророками?
1: А где мы это видим? У каких пророков это видно, что...
2: Ну, вот у последнего пророка Малахии именно записаны те слова. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Mm-hmm. То есть это вот то пророчество, которое, с которым обратился ангел к Захарии, да? Mm-hmm. И оно исполнение. То есть Захарий-то слышал это, а ведь остальные-то, наверное, еще не поняли.
0: Ну, мы не будем забывать, что Захарий был глуп.
2: Священник.
0: Нем.
2: Нем, да.
0: Он молчал.
2: 9 месяцев.
0: И все прекрасно понимали, почему он молчал.
2: Ага.
0: То есть он был как бы наказан за неверие в то пророчество, которым было... дано ангелам.
1: То есть он был нем не от рождения,
0: нет,
1: а он онемел?
0: Онемел.
1: Он онемел. И это символизирует собой, ну что ли, то, что к народу, который не был с Богом, от него и ушло пророческое слово, и не приходили к нему пророки. Поэтому и Захария онемел.
0: Ну, в этом
2: интересно,
0: да, тоже,
2: вот это, да,
0: тоже был смысл, что 400 лет народ Бог как бы молчал, народ ничего не слышал от Бога, никакой вести. И то же самое, Захарий молчит, ничего не слышит.

0: Он молчит к определенному сроку. 9 месяцев. То есть пока не родится Иоанн, его сын, предтеч, который был назначен. То есть мы видим, что величие Божие – это в его милости, в его великодушии, в его терпении тоже, что ли. И благословения, они изливаются не мерою на всех.
1: Не мерою, то есть безмерно?
0: Безмерно.
1: Ну вот тут стату из пророка Малахии, это последний пророк из Ветхого Завета, да? Примирение отцов с детьми, это то, что я там услышала. То есть это то, для чего должен был прийти Иоанн Предтеча.
2: Обратить сердца.
1: Обратить сердца, то есть примирить между собой. Да, да, да, ведь вообще проблема отцов и детей, даже ну, на простом, на бытовом уровне, она постоянно, ну, потому что это уже разные поколения, разное понимание. Вот. А тут, может быть, в более глубоком смысле примирение между поколениями имеется в виду.
0: Да, конечно, на семейном уровне это тоже, да. Но в Библии это имеется в виду вот в этом месте, действительно имеет духовный смысл примирение отцов с детьми. Вернее, сердца отцов детям, точнее, тут сказано. Каких отцов? Тех отцов, которые вели себя подобно Аврааму, то есть были... Слышали, во-первых, голос Божий сами, как, не знаю, каким образом, как вот мы сегодня слышим тоже, мы уже об этом говорили,
1: мысленно, сердцем,
0: да, из Писаний, поминовались Ему, то есть были послушны Ему и любили Бога, как Иисус сказал, всем своим существом, всей крепостью, всеми силами, следовали за Ним. То есть Бог был у них на первом месте, вот у этих отцов, вот эти отцы имеются в виду. И вот как раз то сердце, те чувства, которые они испытывали к Богу, те мысли, они должны были вернуться теперь к детям благодаря служению Иоанна Крестителя. Он пришел, чтобы растопить вот этот, что ли, лед между человеком и Богом прежде всего. И еще, что я хотел сказать.
2: И вот очень хорошо сказала Юля о том, что когда человек примиряется с Богом, то он может примириться и между друг с другом, потому что примирение с Богом, оно изменяет сердце человеческое, и тогда вот это примирение между людьми, оно становится более возможным, потому что изменение сердца происходит у человека.
1: Ну вот давайте все-таки раскапывать, что же такое примирение с Богом. Как же это возможно?
0: Ну, 59 и 60 стихи.
1: А вообще все враждуют с Богом. С Богом надо примириться каждому, потому что все находятся во враждебных отношениях с Богом. Каждый человек.
0: Грех вошел в мир, потому что однажды человек не поверил Богу. Произошло разделение между Богом и человеком. И первые люди, они явились, как бы сказать, причиной того, что все мы теперь...
1: Наши прародители.
0: Все мы теперь становимся действительно Богу врагами. Хотя вроде бы не враждуем так с ними явно, с ним, но тем не менее греховная тяга у каждого из нас есть. Она тянет нас к греху, и нам грех не кажется чем-то омерзительным, страшным.
1: Он не кажется нам грехом.
0: Ну да.
2: Ну вот именно в результате грехопадения, да, Господь сказал: «Вражду положу». То есть вот эта вот вражда, положенная грехом, она, ну, и между Богом, прежде всего, и человеком.
1: Со стороны человека.
2: Да, со стороны человека. То есть вот это непослушание и противление Богу. А Господь проявляет к нам милость и хочет нас примирить с собой. Он всегда ищет нас. Как к Адаму он обращался. «Где ты, Адам?» Да? Он хотел, он его искал. Не Адам искал, потому что он прятался, Адам. А именно Бог искал Адама. И также на нас каждого Господь обращается. Елена, Юлия, Николай, где вы? И он всегда, если мы идем не по тому пути, то он все-таки нас останавливает и хочет, чтобы мы пошли. Мы уже говорили об этом, да? То есть покаяние – это своего рода обращение, то есть из состояния побега от Бога к возвращению к Богу.
0: Ну, вообще, если бы вот не было этой вражды... Кстати, вражду-то он сказал, положу между сатаною и человеческим семенем, то есть людьми. Если бы не эта вражда,
2: Да, где бы мы были, непонятно.
0: Мы бы были у станы сейчас.
2: Да.
0: Работали бы с ним.
2: К сожалению, живем.
0: Да, благодаря Божьему вмешательству только мы можем теперь сопротивляться греху. У нас не должно было быть этого. Это Бог сверхъестественным образом вкладывает в каждого родившегося человека. Он дает нам совесть от рождения. Она развивается. Он дает нам добрые чувства. Ведь не все же мы вот такие вот прям вот отпетые негодяи, что даже младенцу там не дадим поесть там его пищу, да? Не камень же мы ему протягиваем там, или не змею.
1: Но то есть доброе есть доброе, в каждом человеке.
0: Но это доброе, это от Бога все. Это его качество. Это он нас вложил. Mm-hmm. Поэтому мы можем вот как-то так вот сопротивляться греховным побуждениям и побеждать все-таки грех. Побеждать его. Нам дано каждому это. То есть я хочу что сказать? Что у нас есть оправдание греху.
2: Да, ну вот, как вы сказали, ведь и Господь сказал, да, что закон-то его он вкладывает в наши сердца. И то, что хорошо, и то, что плохо, в принципе, человек знает от рождения, потому что в сердце его заложено. А уже далее родители, школы, все остальное, то есть воспитывает, да. И вот это познание добра и зла, отличение добра от зла, то есть оно идет на протяжении всей нашей жизни. Но Священное Писание нам более четко может показать, как отличить добро от зла? Потому что нам может казаться что-то добрым. Но как есть такая пословица, что добрыми намерениями дорога. Да. И ведущая, к сожалению, не в рай, а в ад. Казалось бы, добрыми намерениями.
1: Ну, давайте сегодня вот как раз и разбирать, что же нам сделать, чтобы это были не просто добрые намерения, чтобы это была та дорога, которой мы идем, чтобы она нас на самом деле вела бы к примирению с Богом.
0: Ну вот тут описание идет того, как соседи восприняли рождение Иоанна. Слышали соседи, родственники, что возвеличил Господь милость свою над ней.
1: Над Елизаветой.
0: Величие Господень вел милости. Получается. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию, но на это мать его сказала, нет, а назвать его Иоанном. И ей сказали, никого нет в родстве твоем, что назывался, кто назывался бы таким именем. Вот мать, она обычно не участвовала в таких вещах, как назвать младенца. И вообще женщина играла такую второстепенную роль. И ее никто не спрашивал мнения. А тут вдруг она выходит и говорит, нет, извините. Там шло вообще уже, как бы сказать, такой совет от родственников. А мы помним, что Елизавета была из рода левитского. То есть там левиты, наверное, собрались со священниками. Может быть, они же и обрезали его тут, кто-то из них. И вот они такую важную деле, как мы назовем? Да, конечно, Захарий, как же еще? Ну,
1: потому что такова традиция была называть именем отца.
0: Да, и тут вмешивается женщина в мужское дело, мужской разговор, вмешивается, говорит, нет, отменить это имя. И у них возмущение, наверное, было тут какое-то. Дальше читаем, что они позвали тогда отца, знаками спрашивали у отца, как бы он хотел назвать его. Мы помним, что Захарий нем, но, скорее всего, он еще был и глух.
1: Угу. Если знаками спрашивали.
0: Да, если. То есть он вообще не участвовал в дискуссии, не мог участвовать в этой дискуссии, как назвать имя. С одной стороны, он знал уже, как его назвать, а с другой стороны, просто не в состоянии был. Угу. И тут его начали пытать, как вот все-таки ты назовешь его. И этот человек берет дощечку и пишет. Пишет то же имя, которое назвала ему им жена. И дальше тут написано, Иоанн. Все удивились. Угу. Да, Иоанн, имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его, язык его, и он стал говорить, и благословляя Бога.
1: Угу. Все удивились. То есть молчание Захарии прекратилось.
0: Да, уста его разрешились.
1: И почему?
0: Потому что родился сын, и назвали ему имя Иоанн.
1: То есть в этот раз в начале Захария не согласился с тем, что Бог ему сказал через ангела, у тебя будет сын. Угу. А теперь Иоанн уже смиренно принимает то, что тоже непонятно, неестественно в их среде было называть сына именем отца, а он принимает от Бога, что совсем другое имя у его сына, Иоанн.
0: Интересно, может быть, немножко в сторону отойду. Но вот удивились, и удивились все. Мы думаем, что удивились-то они тому, что он написал имя ему Иоанн. Но есть другое немножко значение этого удивления. Удивление от того, что уста его разрешились. То есть за то, что он, заговорил вдруг. Угу. Не о том, что он написал, а то, что он заговорил. И этому есть подтверждение того, что вот следующий текст. «Был страх на всех вокруг них». Угу. На всех вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. То есть страх от того, что написал имя, как-то не очень, да? А вот когда человек был немой и глухой, и вдруг заговорил, вот тут уже ты действительно... Угу. Угу, это что-то, да, это что-то особенное, что-то действительно Божье влияние какое-то.
1: Можем предполагать, что это было как раз вот результат примирения Захарии с Богом. То есть он с Богом спорил, Господь сделал так, что он онемел и оглох. И вот когда Иоанн, когда Захарий убедился, что у него родился, что Елизавета на самом деле родился сын, и все благополучно, когда он дал ему то имя, которое ему, что ли, повелел.
2: Сказал ангел.
1: Да, сказал ангел. Вот после этого произошло примирение Захарии с Богом.
0: Да.
2: А имя Иоанн, Николай Генрихович, напомните, как оно переводится?
0: Милость Божья.
2: Милость Божья, да? То есть а у них величие. Значение, и имен-то ведь имело значение.
0: Конечно. Вот. Каждый, вот мы сейчас называем детей своих, ну, не знаю, благозвучное имя, там, ну, как сказать, традиционное имя. Или там модное имя, да. Или наоборот, особенное что-то вот, да, должно быть в моем имени. И по звучанию имени мы называем, редко при этом задумываемся, а что же оно означает. Здесь было совсем по-другому. Тут значение милости Божией, вот как раз то, о чем мы говорили, о величии. Вот Бог сотворил величие. Он сотворил милость свою. Вот он, Иоанн.
1: То есть Иоанн Креститель нес милость Божью к людям.
0: Людям, да.
1: И в чем эта милость заключалась?
0: Ну, мы вспомним, опять же, его миссию – возвратить сердца отцов детям и приготовить Богу его народ.
1: Вот про непокорных еще там, такое слово «непокоривых», я точно не вспомню, как там это формулируется. Этот, может быть, мы найдем вот это место? Какая еще миссия Иоанна?
2: А, вот «возвратить», да? Это да. Вот в начале, это в самом,
0: в начале,
2: да? Ага.
1: Сказать. Может быть, мы прямо разберем подробно.
0: А дальше идет песня Захарии. Вот тут тоже есть.
2: А, там тоже он повторяет слова,
0: «Сотворит милость с отцами нашими и вспомянет Святой Завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать вам, небоязненно по избавлению от рук, от руки врагов наших, служить ему в святости и правде». Вот такие вот слова тут есть.
2: А, ну вот Юля-то говорила как раз о том тексте, который написан. «И будет идти пред ним в духе и
1: пред
2: силе,
1: Христом.
2: Да, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников».
1: Вот давайте
2: дабы,
1: на этом остановимся.
2: «Да, представить то есть... Господу народ приготовленный».
1: Да. То есть непокорным, враждующим с Богом, непримиренным с Богом, вернуть им образ мыслей праведников. Да. Это была миссия Иоанна.
2: Да.
1: А как это возможно?
0: Это возможно только с Божьей помощью. Только в реальном, как сказать, в непосредственном присутствии Божьем, Духом Святым. Только так. По-другому... Ведь огрубело сердце, написано же в книге Исаии, жестоковыйное, огрубело сердце людей, устами там говорят, не разумеют ни Слова Божьего, ни того, чего, может быть, говорят они.
1: Это можно применить к нам сегодня? Вот эти вот все вещи, что они не разумеют, что говорят, что огрубело их сердце, что они жестоковыйные. Это же ведь не только к народу того времени, когда должен был прийти Иисус Христос.
0: Ну, да.
1: Это к нам имеет отношение?
2: Да, ну вот мне хочется вспомнить тоже слова из Священного Писания, второго послания к Тимофею, вот то слова, которые говорят о нас сегодня. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы».
1: Сребролюбивы – это любовь к деньгам.
2: «Гордые, надменные, злоречивы, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники».
1: Непримирительные – вот как раз то, про что мы говорим, да, что, да, которые не могут примириться друг с другом, которые не могут примириться с Богом.
2: «Клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся».
1: Угу. Ну, то есть это было характерно не только для вот тех каких-то давних времен, а как нам Священное Писание здесь говорит, что это
2: последних времен
1: для нашего времени характерно, да.
0: Так значит, нам тоже нужен Иоанн Креститель современным людям, который приготовит путь Господу в каждое сердце.
1: Угу.
0: Вот нам нужно понять, наверное, миссию Иоанна Крестителя. Почему же она такая важная? А мы это можем понять из песни, которую мы обещали нашим зрителям, что будет еще одна песня. Вот эта песня Захарии, потому что она напоминает песнь. Она звучит очень вдохновенно и является несомненным пророчеством. Вот она 68-го текста. А, 67-й говорит, что Захарий, отец его, исполнился Духа Святого, и он тоже. «Исполнился Духа Святого, пророчествовал, говоря, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление народа ему». Вот как это? Родился Иоанн Креститель, и Захарий говорит, что Бог посетил и принес народу избавление. То есть миссия, очевидно, Иоанна как избавителя, хотя мы знаем, что избавитель-то не он, а избавитель тот, кто идет за ним. Иоанну предназначено было приготовить путь Господу, идущему за ним.
1: Угу.
0: Через 6 месяцев родится Иисус. «И воздвиг рог спасения нам, дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших святых пророков, что спасет нас от врагов наших, от руки всех ненавидящих нас». Вот тебе и примирение. Оказывается, он просто врагов просто раскидает, как бы, да, вот
1: это
0: по словам.
1: Мнению Захарии.
0: По мнению Захарии, да. И по мнению, кстати, большинства народа Божьего того времени, если не всех, спасет от руки врагов наших. А кто является нашим врагом сегодня? Вот, я не знаю, кроме как я сам.
2: Да, грех.
0: Другого нет врага.
2: Грех, вот самый большой враг, который толкает и разделяет нас с Богом. Толкает от Бога и разделяет с Богом.
0: То есть Иоанн пришел разбудить мою совесть, очевидно, да?
2: Да.
0: Ну, совесть человеческую. Чтобы человек начал борьбу со своим «я».
1: Ну, наверное, все-таки не нашу совесть сегодня. То есть у него же нет какого-то воздействия на нас сегодня, кроме как через Слово Божье, да?
0: Да.
1: А силы-то, он все, он уже умер, он простой человек. А силу-то кто нам дает на то, чтобы разбудить совесть? На нашу, человеческую, на то, чтобы вообще ощутить, что грех есть грех. Кто нам вообще дает силу, и вообще понимание, желание, что надо примириться с Богом? И вот давайте разберемся, что же это такое примириться
0: вот,
1: с Богом.
0: А силу дает именно тот, кто придет за Иоанном Крестителем. Он предтеча, он предшественник, он подготовитель, что ли. Вот
1: объясняет.
0: В армии такие есть, вот, то ли не капитан Армус, а как тут они... заготавливают, там, место определяют для воинской части, там, строят там какие-то жилье какое-то, пищу приготавливают. Вот я забыл, как называются эти люди. Но они как бы заранее это готовят, а потом что туда приходят войска и занимают это, и уже тут сила стоит, все. Но приходят на место, приготовленные определенными людьми. Еще можно сравнить миссию Иоанна. Вот губку мы когда берем перед мытьем посуды, она такая вся сухая, да? Ее нужно немножко смочить. А уже потом пропитывать водой. Вот эта капля, вот эта, вот является Иоанн как раз. То есть он пришел смочить вот эту губку, жестоковыной, жестокое, вот это жесткое сердце человеческое, чтобы вот Мам, разбудил, что там, что-то там, какие-то пошли движения. Да я ведь это веду вроде все не очень так. И началось. И пошел народ креститься. Вот мы впоследствии прочитаем, что народ толпами ходил креститься почему-то к Иоанну. Множество. И он их крестил в покаянии и прощении грехов, примиряя людей с Богом при этом. Ну и, конечно, друг с другом. Ведь он как говорил воинам, он говорит, никого не обижайте, ни на кого не клевещите, довольствуйтесь, жалуйте, не будьте серебролюбивы. То есть получалось вот так, что Иоанн-то призывал как раз примирение с людьми также, друг с другом.
1: Ну, вот то, что мне как-то все хочется нащупать, каков же механизм примирения человека с Богом. Звучало уже несколько раз слово. То есть мы хорошо обозначили то, насколько все грешны. Мы хорошо обозначили на основе Священного Писания, что свойственно грешному человеку, грешной природе человека. А вот путь примирения Иоанн должен был показать. А само примирение должен был дать Иисус Христос. Правильно я
0: понимаю? Да, вот 76-й текст. 75-й. «Служить ему», то есть младенец должен вырасти, потом «служить ему», то есть Богу, «в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь перед лицом Господним приготовить пути ему».
1: Приготовить пути Христу.
0: Приготовить пути Христу и дать разуметь народу его спасение в прощении грехов их.
1: А, вот, может быть, вот то, что как раз мне хотелось, сейчас и прозвучало. То есть дать народу спасение в прощении грехов их. Ведь вот не может же быть прощение грехов без желания самого человека, чтобы его грехи были прощены, да?
0: Без осознания, что
1: без осознания, грешит. Что он греховен, да. И без его понимания, что ему не нравится этот грех, что он хочет жить без него. То есть, наверное, путь к примирению с Богом вот именно через такое осознание лежит?
0: Да, оно получается, что оно не безусловное. То есть Бог не может взять просто и закрыть глаза и сказать, ничего нет, ничего не было, все в порядке.
1: Я тебя вижу безгрешным.
0: Да, я тебя, как бы сказать, избавляю от моего гнева за твои грехи, и как будто ни в чем как не бывало. Вот. Как будто ты не грешил никогда.
1: Но разве в Священном Писании такого не говорится, что Бог нас видит безгрешными? Что Бог нас видит так, как будто бы мы никогда не грешили? Это вообще с любым человеком, с любым, независимо от меры его греховности, Бог любого видит безгрешным во Христе?
2: Это выбор человека. То есть Господь предлагает, а выбор все-таки остается за каждым человеком. Вот это вот покаяние – это как раз возможность, ну, вот отправная точка того, что человек обращается к Богу. И тогда Бог действует, и тогда он уже принимает его через Спасителя, то есть вменяя именно праведность Иисуса нам, грешным людям.
0: То есть получается, что примирение идет только с одной стороны – от Бога. А человек как
2: это
0: бы
2: его инициатива.
0: И не требуется ничего.
2: Да, это инициатива Бога. Но
0: инициатива, да.
2: Но мы должны ответить на эту инициативу. То есть Господь, Он все-таки, когда Он изначально дал право выбора, и это право выбора Он как бы сохраняет. Он не хочет, то есть, чтобы мы были марионетками в Его руках, а мы люди, имеющие право выбора.
0: Ну, получается так, что человек, во-первых, должен осознать, что он грешит, что он грешник, а во-вторых, он должен понять, что ему нужно в этом раскаяться.
1: Он должен понять, что у него нет силы преодолеть этот грех. У него нет своей силы преодолеть этот грех.
0: Он должен захотеть с ним расстаться.
1: Да.
0: Если он только признает это, вот Иуда признал себя виновным, да, я согрешил, и все. Но расстаться с этим он не захотел. Он так и понес его дальше до петли. Но Бог говорит, что ты должен с ним расстаться. Ты должен с ним разорвать все отношения.
1: Захотеть.
0: И разорвать. Потому что если я буду и дальше грешить, и думать, что я вот примирен с Богом, то это будет не примирение, а какая-то подделка.
2: Но в то же время все-таки есть надежда, что Господь обращается к нам до конца нашей жизни. Если даже в какой-то момент мы отказываемся, да, ну, например, мы видим пример Марии Магдалины, угу. что он 7 раз изгонял из нее бесов. 7 раз это, ну, это такой собирательный образ, да, 7. Угу. То есть это он Почему? До бесконечности к человеку обращается. Потому что любовь его, она просто, ну, всеобъемлющая. Поэтому он по любви своей дает нам шансы постоянно. Но это не должны мы, потому что мы можем все-таки закоснеть.
0: Этим можно злоупотребить, вот, да, таким да, отношением да, Бога да, к да. нам. И действительно вот так закоснеть, что потом сказать, да кто такой Бог?
2: Да, но, сам, да то есть он все равно простит.
0: Он все равно простит, да, да. все равно... Как вот Иона сказал, да ты все равно Ниневе, ты это простишь, что я там пойду?
2: Да, зачем я пойду?
0: Зачем? Да я пойду в другую сторону от тебя. То есть мне нужно все-таки вот прощение грехов получить от Бога. Не просто признать там, а вот это, наверное, есть примирение с Богом. Угу. Прощение грехов. Бог меня прощает, Бог меня
1: Но
0: не упрекает.
1: Ну, я должен попросить о прощении?
0: Ну, наверное. А как? Да. Как по-другому-то? Кто-то должен за меня попросить? Конечно, Иисус просил на кресте, вот мы вспоминаем, за этих вот людей, которые оскорбляли. И мы не знаем, получили они прощение или нет по просьбе Христа. И я думаю, что нет.
2: Ну да, хотя он говорит, Господи, прости, мы бы не знают, что делают, но...
0: Человек принять должен сам решение да, расстаться
2: да,
0: с грехом.
2: Да, да, это однозначно, потому что тогда для человека это будет каторга, мука.
0: А, если он а сам с другой стороны, это будет для Бога как бы, ну, соучастие в их грехах.
2: Да.
0: То есть он как попустительствует тому, что вот помните до потопа был Каин такой, которого Бог сохранил жизнь, сказал, нет, не трогайте его. И он как бы, ну, если не разрешил, то, во всяком случае, не запрещал Каину грешить, как он хотел. И все это дошло до, в конце концов, потопа. Пришлось всех уничтожать. Mm-hmm. То есть Бог не действует таким образом, что смотрит на грех сквозь пальцы и говорит, mm-hmm. я тебя прощаю в любом случае, я тебя все равно люблю.
2: Ну да, но есть вот такое выражение, что Бог ненавидит грех,
0: ненавидит.
2: Но любит грешника. Mm-hmm. То есть он любит нас всех, потому что мы все согрешили.
1: И именно из любви к нам
2: да.
1: он нас наказывает, он от нас пытается удалить этот грех, он пытается, чтобы мы захотели примириться с ним. Именно из любви к нам, потому что, да. а как еще можно, ну, на самом деле, там, позволь раковой опухоли развиваться так, как она хочет. И тогда она просто все поглощает, и все, и наступает смерть. То есть Богу необходимо прибегать к хирургическому вмешательству, которое болезненное.
2: Да.
0: «По благоутробному милосердию Бога вашему, говорит Захария дальше, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, и направить ноги наши на путь мира».
1: На путь мира.
0: Шагать-то мы должны все-таки ногами. Не нести нас должны на руках, а мы должны все-таки какие-то движения делать.
1: Направить ноги наши.
0: Ноги
1: То
0: наши.
1: Есть он нам говорит об этом, да?
0: На путь мира. Примиряться. Угу. Иисус, когда вот тоже на горной проповеди вспоминается, когда он говорил, что если ты пришел с Богу с даром своим и вдруг вспомнил, что...
1: Пришел с богатым даром. Ты хочешь пожертвовать да. на строительство целого храма.
0: Да, и вдруг ты вспомнил, что... Кто-то имеет что-то против тебя. Этот дар тебе нужно оставить там, на месте, не приносить Богу его, а пойти вот туда, где тебя, может быть, не очень любят, и примириться, написано.
1: Примириться
0: Иди примирись с братом своим прежде, а потом уже...
1: А даст он силы на это, если у тебя такие чувства буревают?
0: Наших человеческих сил, конечно, мало для такого. Тебе в другую сторону хочется идти. Но Господь как бы, он не действует таким образом. Я сейчас тебе, ты все-таки меня пойдешь вот к этому. Он по-другому действует как-то. Он убеждениями больше. Каким-то, может быть, даже слезами. Не знаю. То есть человек вдруг понимает, что ему нужно сделать. Вот это ему необходимо сделать просто. Никто меня это не ставил. Мне просто это, вот, тебя понимаешь, жизненно важно. Пойти и попробовать все-таки. Не всегда примирение совершается, да. Но хотя бы попробовать, хотя бы попытаться это сделать. Это в моих силах. Я верю, что Бог мне поможет, потому что Он благословляет как раз наши ноги к миру направляет. Да.
1: Итак, сегодня мы говорим о рождении Иоанна Предтечи, но мы распространили наши пределы гораздо шире. Говорим о механизме каком-то, вот что ли, примирения, о покаянии, о силе Божьей. Ну вот давай, Николай, в оставшееся время завершим все-таки по рождению Иоанна Предтечи.
0: Ну, этим словами на путь мира заканчивается пророчество Захарии. И последний текст первой главы говорит: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Иоанн Креститель, он с детства, может быть, это по желанию матери так, может быть, еще кого-то, может быть, отца. То есть он с детства был огражден от общества того времени. Общество раввинов, учителей и различных священников. Хотя рос в священнической среде. Его избавили от этого. Или, может, он вырос, сам ушел в пустынные места, потому что понимал, что это все ему чуждо. И он просто так хотел оградить себя от влияния того общества, которое было жестоковым, как мы знаем, и которые в умах, в Писании были превращены в нечто, в какие-то предания, которые не соответствовали Божьей воле.
1: Ну что ж, спасибо огромное, Николай, спасибо, Лена, спасибо вам, дорогие друзья. По-моему, очень интересный идет разговор, такой глубокий, но, может быть, в чем-то не совсем нам понятно, но сердце наше все равно трудится над тем, чтобы принять вот те истины, которые дает нам Священное Писание. Мы ждем следующей встречи с вами, когда мы будем говорить уже о рождении Иисуса Христа. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: лицом к лицу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В наше время, наверное, каждый может сказать, что он знает о Боге. Но при этом есть люди, которые говорят, что они знают Бога. Жив ли Бог, чтобы его можно было знать? Или же достаточно просто исторических сведений об Иисусе Христе, достаточно просто чтения Библии как исторического документа? Давайте сегодня познакомимся с Сергеем. Большое спасибо, Сергей, что вы у нас в гостях, что вы готовы рассказать нам о своей жизни.
2: Я родом из Волгограда. Мои родители – самые обыкновенные люди. Мама работала бухгалтером на заводе, папа тоже работал на заводе. И по маминой линии бабушка, вот, они церковь посещали. Еще будучи ребенком, ну, может быть, это было лет 6, наверное, это я, наверное, впервые так вот попал в церковь. Это как-то не афишировалось, потому что все-таки то время, оно немножко другое было время, чем сейчас.
1: То есть с бабушкой иногда ходили в церковь по праздникам?
2: Да, она меня иногда туда водила, да.
1: Мама возражала против этого?
2: Да нет, она не возражала. И, может быть, она и сама в душе верила. Я бы хотел вам рассказать интересный случай. Вот то, что я знаю, скажем, о маме. Ага. Вот, она воевала, то есть, когда шла наша Великая Отечественная эта война, то она, ну, еще будучи девушкой, молодой девушкой, служила вот в разведке. Это было здесь, под Сталинградом, район Котельниково. Вот, когда немцы наступали, ее... Не ее одну, а и двое. У нее еще была напарница. Их заслали, значит, вот туда, в тыл, в тыл врага, с тем, чтобы они могли передать оттуда радиограмму. Она была радисткой. И когда...
1: А вы говорите, что обычная семья. Разве это обычная семья? Это герои, это люди, которые обеспечили то, что мы сейчас с вами живы.
2: Ну, в какой-то части, конечно, согласен. Да. Хотя у нас очень много же таких семей.
1: Да.
2: Вот. И она рассказывала, что они, значит, в этом селе передавали радиограмму в центр. И когда они работали, они чуть дольше задержались в эфире, немцы смогли их запеленговать. И вот в этот момент...
1: Значит, они были у кого-то из местных жителей дома?
2: Да, да, конечно. Там был дом, в котором их приняли. И вот так произошло, что все-таки запеленговали их. Ее подругу, ее звали Лили. И вот им нужно было выйти оттуда теперь. И немцы село быстро окружили. И село небольшое. Я не помню название этого села. Но вот практически вот выйти оттуда невозможно было. Потому что село маленькое, все друг друга знают.
1: Ну, да. И ради них-то, в общем-то, и окружили.
2: Да. Да, ради них окружили. Но вот мама рассказывала, что когда она выходила из этого окружения, она молилась. И я не знаю, как точно, молилась или она читала молитву, или она просто Бога просила. Ну вот, когда она подошла к посту, где стояли, значит, немцы с автоматами вооруженные, они ее не остановили.
1: А они были как одеты, мама и ее напарница?
2: Они были одеты, как обычные селяне, то есть не в форме они были, естественно, не в форме. Но вот она смогла пройти, а подругу ее арестовали немцы, и, к сожалению, ее расстреляли. И вот у меня старшая сестра моя, она как раз названа в честь этой вот подруги мамы, ее звать Лили. Вот так произошло.
1: То есть немцы понимали, что это могут быть женщины. Они допускали, что этот сигнал могли передавать женщины. Тем не менее, ваша мама прошла мимо них.
2: Да. Я так думаю, что они задержали бы любого неизвестного человека, потому что все-таки маленькое село,
1: и любой
2: человек, который неизвестен, мне кажется.
1: Этот случай мама вам рассказывала?
2: Да.
1: Она говорила о том, что она Богу молилась, что она Бога просила?
2: Да. Да,
1: то есть, скорее всего, если она таким очевидным чудом спаслась, то она, конечно, в Бога верила. Просто, наверное, не особо об этом говорила.
2: Да.
1: Ведь расскажешь, а потом пострадает ребенок, да? А мало ли что потом с ним будет. Вот вы нам немножко рассказали о семье, в которой вы родились. Расскажите, пожалуйста, немножко о вашей дальнейшей судьбе, как складывалось. Потому что мы с вами вот начали с того разговора, все-таки знать о Боге или знать Бога. Был какой-то поиск Бога, стремление какое-то его найти? Как складывалась ваша жизнь?
2: Ну, вы знаете, сейчас уже оглядываясь назад, просматривая свою жизнь, я просто как бы удивляюсь вот великому Божьему долготерпению, вот ко мне лично, потому что...
1: Что, что-то было у вас, что нужно было Богу терпеть?
2: Да, было очень много, потому что, ну, как бы жизнь у меня не очень гладко складывалась, вот, и...
1: Если не секрет, то какие моменты вам кажутся сейчас отрицательными в той жизни вашей?
2: Ну, очень много было таких моментов, негативных моментов. Вот, ну, мне, если хотелось бы по порядку немножко рассказать, как бы... Вот, ну, как я видел, или сейчас вот вижу, ну, было много таких экстремальных случаев вот в моей жизни, когда, ну, вот я просто с жизнью мог расстаться и все. Вот или живой, или мертвый, или живой, или мертвый. И причем, вот, знаете, как-то с самого раннего детства. Вот я вспоминаю случай, это было 5 лет, когда родители взяли меня, ну, за Волгу, мы поехали отдыхать. Было лето, жаркая погода, и это левый берег, высокий берег, много песка, в общем, живописный район, все хорошо. Ну и пока родители поднимаются наверх, я быстренько одежду с себя сбросил и думаю, сейчас я окунусь.
1: Маленький мальчик.
2: Да, мне 5 лет было, ну как-то вот не уследили они за мной. И я, ну, я понимаю, что я плавать не могу, и я с краешку, так, по пояс решил зайти. И когда я зашел по пояс, у меня под ногами провалился песок. То есть я попал в яму. И буквально, можно сказать, сразу ушел с головой под воду. Ну, естественно, что всеми силами старался оттуда как-то всплыть. Ну, за жизнь уже борьба, естественно. Вот. Но и спасло меня что? Ну, я тогда, конечно, я об этом не задумывался, а спасло то, что было течение. И когда я всплыл, в этот момент подплыла лодка, и я как руками в эту лодку уткнулся.
1: А в лодке был кто-то?
2: Да, там был человек. Только-только она причалила. Вот как раз в тот момент, когда я всплыл, она причаливает к берегу, и я у нее прямо вот течением меня... Принесло. Я в нее схватился, и это меня спасло. Если бы не было этой лодки, то я бы как бы не сидел бы сейчас вот здесь, на этом месте.
1: Да, или же, с другой стороны, если бы чуть-чуть пораньше эта лодка подошла, то вы просто стукнуться могли бы головой об нее, да, если бы вы из-под воды.
2: Да, из-под воды это было бы, да, действительно, это могло бы так произойти.
1: Один экстремальный случай, еще.
2: Но потом, вот, когда уже немножко повзрослел, это в школу, в школе был такой случай, когда мы с ребятами возле дома играли, там была строительная площадка, строилась подстанция. Ну, и мы, как обычно, ребята играли, бегали, там в догонялки играли. А кладка была свежая, потому что строители только-только все это положили, кирпичики, и она еще не успела схватиться как нужно. И вот, когда я бежал, у меня из-под ноги вывернулся кирпич. И я вот как на канате, знаете, так закачался и упал. Но что интересно, что упал я на внешнюю сторону, там, где была земля, песок, а во внутренней стороне там была арматура, на которой должны были вот эти трансформаторы, значит, устанавливать, монтировать. И если бы я упал вовнутрь, то это было бы тоже трагичный исход, потому что, ну, сложно было бы остаться.
1: Это сколько лет было примерно?
2: Это, наверное, 5 класс где-то был, может быть.
1: Вот еще. Вот хорошо, что вы это помните. Ведь я думаю, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель, и, который нас бережет. Но мы просто не помним об этом. Мы не обращаем на эти вещи внимания. Да? Ведь можно было упасть и по другую сторону.
2: Да.
1: Еще что? Какие?
2: Ну вот,
1: случаи?
2: Как бы потом... Я попал служить в спецназ. Это уже была моя срочная служба. Ну, попал как? Вообще-то нас отбирали и опрашивали, и предлагали, и, значит, разрисовывали все эти прелести, которые мы будем там испытывать.
1: Ну, а трудности разрисовывали?
2: Ну, разрисовывали и трудности. Ну, я как-то, когда в школе еще учился, я занимался спортом, и я занимался боксом. Я, ну, выиграл первенство области, первенство города. У меня хороший
1: был... По какому виду спорта?
2: Боксом я занимался.
1: Прошу,
2: да.
1: Прошу.
2: И у меня хороший тренер был. В общем, перспективы неплохие были. У меня в спорте перспективы неплохие. Вот. И я неплохо учился. И вот как бы по этим двум критериям однажды мне приходит повестка, меня вызывает военкомат, передо мной сидит человек в военной форме, в морской причем форме. Как только я увидел, что форма морская, мне ничего не хотелось, потому что я знал, что это 3 года, а 3 года служить ну, как-то не очень. И он стал мне, значит, говорить, что вот есть специальный род войск, в которых, он сказал, что вы будете прыгать с парашютом, вы будете спускаться. Он меня стал расспрашивать, не боюсь ли я нырять под водой, как бы, как я плаваю. Я говорю, ну, я хорошо, нырять не боюсь. Он, ну, так, посмотрел хорошо. Ну, и потом, значит, в общем, все в таких радужных тонах разрисовал. Ну, я согласился.
1: Думаю, сейчас ведь, по-моему, в спецназ не берут срочно служащих?
2: Да, вот там, где я служил, уже не берут. И вы знаете, что интересно, это было 3 года назад, я включаю телевизор 9 мая, и показывают, значит, ну, это праздник Победы, и вдруг я вижу своего сослуживца, и он сидит в звании полковника или же капитана 3-го ранга, если там на морском языке. Он сидит, и у него, значит, на груди звезда Героя Советского Союза. Ну, для меня это было так приятно. Думаю, надо же, вот увидел сослуживца. Но он был офицер. Только разница в том, что он был офицером, а мы служили срочную службу. Вот поэтому, ну, сложный вообще род службы у нас был. Но что интересно, что я попал в разведку. И причем попал тоже радистом, как бы. Я не знаю, как это назвать, но мама была радисткой, и мама была в разведке. И теперь я попадаю как бы на службу и попадаю тоже в разведку, и тоже закончила радиошколу, я был радистом. Вот. И вот там тоже был такой случай, когда мы осваивали водолазное дело, потому что вот моя военная профессия, водолаз, радиотелеграфист. Вот. И у нас было учебное погружение, тренировка, можно сказать. И вот когда мы шли в группе, нас было 3 человека. Я шел как командир, а еще 2 человек шли позади меня. Мы шли на аппаратах, специальный буксировщик, который как бы транспортирует под водой. И вот в этот момент у меня прекратилась подача воздуха. То есть я, а мне на вдох не идет воздух. И что интересно, думать там особо нету времени, потому что 15 метров воды было над головой, и решение нужно принимать вот в первые 15-20 секунд. Если ты не принял правильное решение, то уже мало гарантий, что ты останешься в живых. И вот в этот момент, вот когда это случилось, я не могу объяснить, что это было, как это было, но вот могу только сравнить, что вот знаете, как в школе, вот когда решаешь какую-то задачу трудную, вот ты вроде как бы знал ее, и вот, ну, нету правильного решения. Ты не можешь вспомнить формулу. И тут кто-то тебе просто одно слово или подсказку, или небольшую шпаргалочку сказал, и все пошло. Вот так и здесь. Я точно не могу объяснить. Это был не голос, это было не видение. Но я точно понял, где у меня неисправность. Вот как будто мне кто-то на листе бумаги написал. Вот,
1: ну, то есть это ведь чудо. Там это ведь совершенно никак невозможно было определить.
2: Конечно, нет. Вы знаете, я вам рассказываю долго, а было все быстро очень. Быстро, потому что секунды. И вот это была клапанная коробка. Но я в 2 словах объясню, что аппарат сзади замкнутого цикла. То есть он пузырей никаких не упускает. То, что выдохнуло, оно проходит через, очищается, обогащается, и потом опять мы этим дышим. Специальный такой аппарат. И вот есть клапанная коробка, и эти 2 трубки выходят. У него есть 2 положения в этой коробке – атмосфера и аппарат. И есть кран на этой коробке. И этот кран можно повернуть или на атмосферу, или на аппарат. И вот когда мы поворачивали, ложились на обратный курс, я этим снаряжением этого буксировщика задел вот за этот кран. И он стал в среднее положение. То есть ни атмосфера, ни аппарат, а среднее положение. И, естественно, на вдох нету воздуха. Таких аварийных ситуаций вот, мы не отрабатывали. У нас были другие аварийные ситуации. Но что именно вот такое может произойти под водой, нас никто не учил. Я уже точно не знал, в чем неисправность. Ну и вот так вот, как бы, это действительно какое-то чудо было, что вот я мог
1: Поправить эту
2: ситуацию. Никто даже, что интересно, вот двое ребят, которые шли за мной, они даже не осознали, что у меня какие-то проблемы там случились, потому что все так быстро случилось.
1: Думаю, что, может быть, сейчас уже можно объяснить нам, почему вы рассказываете обо всех этих необычных случаях. Это для чего-то вы были поставлены в эти обстоятельства? Случайно? Что это такое?
2: Я так думаю, что это не случайно, потому что вот, знаете, какой парадокс. Когда все это случается, я думаю, что это случайность. С кем бы я ни общался, люди говорят, ну это случайно, но тебе повезло. Вспоминая слова одного великого военного человека тоже, Александра Суворова, который сказал так: раз повезло, два повезло, три повезло, ну извините, нужно и умение. Я однажды увидел объявление, фильм «Иисус» показывали, и я попал тоже на это, посмотрел эту картину, она мне очень запала в сердце. И потом вот то, что я хотел, я нашел, я стал читать. Вот через, я думаю, что именно через Библию, через Евангелие, через Слово Божие я узнал истину. Я узнал не только о Боге, я узнал Бога. У меня как бы произошел контакт. Я слышу, что мне Бог говорит вот из Библии. Четко понял. Вот, что он от меня хочет?
1: Это ведь вот не то, что вы читаете, и вам голос какой-то слышится.
2: Нет,
1: просто
2: конечно.
1: Вы начинаете понимать, что вы читаете, да?
2: Да.
1: До вас начинают эти слова доходить, до вашего сознания.
2: Да, это как бы происходит процесс осознания. Это внутреннее, скорее всего, и, наверное, больше всего, это внутренний мой мир. И мне кажется,
1: доверие ему?
2: Доверие,
1: внутреннее,
2: да.
1: Ваше доверие?
2: Доверие. Я доверяю тому, что Господь открывает мне. Ну, допустим, есть разные ситуации. Вот сейчас, допустим, в нашей семье мы сталкиваемся с разными трудностями. Ну, как обычные люди, у всех есть свои проблемы, у всех есть свои трудности. Да. Сейчас большинство проблем решается снаружи, хоть и семейных, хоть каких любых. Вроде бы загладили, все хорошо, а внутри она, эта проблема остается. А вот как раз Господь, Он помогает изнутри все это разрешить. Как вот Христос сказал однажды Никодиму: должен вам родиться свыше. Человек, который знал о Боге, но он не знал Христа, так как должно было знать. Он не принял его как Спасителя. Вот это тоже одна из проблем вот нашего общества. Что о том, о чем мы с вами говорили, что люди знают о Боге, но они не знают Бога. А когда человек познает Бога, вот это рождение свыше, это как вот перерождение происходит. Ну вот я же помню, каким я был, правда, до того, как я пришел к Богу. Я помню себя, свой темперамент, свой характер, помню, что я был вспыльчивый, вот такой неуравновешенный. Но потом все это стало оседать. Оно совершенно, совершенно куда-то растворилось.
1: Под действием Божьим. Огромное спасибо, Сергей. Я думаю, что встречи, подобные этой, они нам еще с одной новой стороны раскрывают особенности таких чудесных воздействий Бога на человека. Они раскрывают огромные грани Божьи, бесконечную Его силу, бесконечные Его возможности в нашей жизни. И главное, Его бесконечное желание делать нас счастливыми, освобождать нас от греха, делать нас подлинно свободными,
2: да,
1: как вы сказали это сегодня.
2: Так.
1: Спасибо огромное, Сергей. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к Сергею, вы можете нам писать. Мы с удовольствием передадим ему ваши письма.

0: Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это то, что нужно читать. И если это хороший перевод, то это вообще увлекательная книга.
4: Библия – книга богатая. Естественно, каждый новый перевод будет открывать какие-то грани смысла.
5: А народ, конечно, лучше, легче принять Библию, если она на его языке.
6: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция.
1: В этой программе значение переводов Библии на языки народов России. Принципы перевода. Примеры перевода Библии на чукотский язык.
5: В России много национальностей, очень много. У каждого есть свой язык. И какие-то усилия для некоторых народов начали предприниматься еще до революции. Возникали переводы, пробные переводы, иногда не очень хорошие, честно говоря. Но какая-то вот история есть для некоторых народов, там осетинский, например. Иногда переводилась вся Библия, редко, когда вся Библия была до революции. Но были такие случаи тоже. Для некоторых народов переводились куски новозаветные, куски Евангелия, иногда с Евангелия начинались, псалтырь там переводилось. Но язык устарел с тех пор, и иногда переводы делались даже не с, скажем, не с оригинала, а там с русского или с славянского текста. Вот, то есть качество, там текстологическая база была своеобразная, так скажем.
7: Каждый язык – это что-то уникальное. И есть переводы на языки народов Дагестана, на которых говорит, может быть, несколько всего деревень. Есть один случай, когда создавалась специальная письменность. Ну, не то, что создавалась с нуля, просто адаптирован был, скажем, такой обычный дагестанский алфавит. В Дагестане много языков, но алфавит более или менее один используется для них всех. Кириллический, конечно, как русский, но с дополнительными знаками. Вот, и пришлось создавать эту самую новую азбуку. Кто-то скажет, зачем? Они же все понимают по-русски. We all speak English, don't we? Мы все говорим по-английски в той или иной степени. Но почему-то любим Пушкина читать на своем языке. И Шекспира любим на своем языке, хотя по-английски, ну, в принципе, можно. Можно же напрячься, да? И для каждого человека язык его детства, его матери, язык его мыслей. Я, например, не могу молиться по-английски. То есть я могу произносить слова, я хорошо знаю английский язык. Я могу выразить мысли на английском. Но либо я думаю о том, как я говорю по-английски, либо я молюсь. Я могу произнести молитву, это не проблема. Но вот от сердца идет по-русски. Другие народы также устроены.
5: Я работаю в Институте перевода Библии в Москве. Это организация, которая работает с неславянскими языками России и бывшего СССР. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Академией наук. И, собственно, у нас действительно там и консультации, и общение с языковедами достаточно такие очень тесные. То есть мы стараемся, чтобы наш перевод был научным, то есть выверенным. У нас есть четкая процедура, как мы делаем перевод.
7: Как консультант принимал участие в разных переводческих проектах. Ну вот, я очень люблю этот проект. Я в нем работал сначала до конца. Это

0: Русско-татарская Библия. Первая за все время ее существования. Башкирский Новый Завет – это вообще первый проект, с которым я имел дело. Туркменская Библия, например. Все эти первые издания, да, я там Ветхий Завет вел. Алтайский Новый Завет. Вот, некоторые другие, где я работал, может быть, меньше. Но это языки народов России и языки сопредельных стран, потому что на большинство из них, даже там, где миллионы говорящих, вот языки Средней Азии, да, там миллионы говорящих, но на них Библия не переводилась. И эта работа сейчас продолжается. А есть очень интересные примеры, наоборот, маленьких языков Дагестана. Но я не люблю слово «маленький» применительно к языку и к народу. Я всегда говорю, по сравнению с китайцами, мы все национальные меньшинства.
1: Мы не инициируем сам процесс. Обычно кто-то к нам приходит и говорит, что нам нужен перевод. Это может быть местная церковь какая-то, это любой деноминации. Мы оцениваем ситуацию языковую в регионе, да, сколько людей говорит, как, на каком уровне развития находится язык. Надо сказать, что у нас порядка 65 там проектов было. Сейчас около 50 активных проектов. И не везде ситуация с языком хорошая. То есть язык не запрещен к использованию, да, но мало людей, которые им пользуются. Соответственно, это обычный язык в быту. Просто, то есть в языке нет терминологии богословской, например, никакой. Мы оцениваем вот эту ситуацию, риски, которые могут быть здесь. Мы ищем переводчика. Мы хотим, чтобы переводчик был хорошо образован. То есть это какой-нибудь писатель или поэт местный. Там. По крайней мере, человек грамотный. Местные переводчики, как правило, в 90% случаев не знают языка оригинала. Поэтому они переводят у нас с того языка, который они лучше всего знают. Как правило, это русский. Бывают другие случаи. Там, тюркские народы, там, турецкий используют перевод, курдский вот проект у нас, армянский текст для них более родной, чем русский. Сделанный таким образом перевод, он должен контролироваться человеком, который знает язык оригинала и знает современную экзегетику. То есть как понимать Библию, как пользуются комментариями. С переводчиком обязательно работает богословский редактор, мы его называем, или экзегет, который помогает переводчику правильно понять текст. Он ему советует, он проверяет его текст. Он должен знать у нас язык перевода и язык оригинала. Вот, быть специалистом в этих обеих областях.
0: Любой перевод, конечно, интерпретация. Это понимание текста, во-первых, и попытка переложить это понимание для своего читателя. На самом деле, для самого себя, прежде всего, на современном русском языке, во-вторых. Вот так рождаются библейские переводы. Ну, есть не только русский язык, есть много языков. Я работал с носителями этих языков над переводами на их родные языки. Очень много, кстати, интересных историй. Вот вы говорите, насколько перевод понятен. Мы думаем, что мы живем в мире, где все вот нам хорошо известно. Мельничный жернов, что это такое для нас с вами? Вот есть в Евангелии, что кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы ему повесили на шею мельничный жернов и ввергли в море. Да? А это камень, это большой круглый камень, который использовали для перетирания зерна. У нас в русской культуре этого нет, мы муку покупаем в магазине. На Северном Кавказе, в Средней Азии до недавних пор люди, может быть, и до сих пор где-то в деревнях, в аулах горных, сами перетирают зерно в муку. И если нету более таких сложных устройств, берется просто два камня, вот насаживается на круглую палку, нижний, верхний, верхний вращается относительно нижнего, туда засыпается зерно, и получается мука. У нас нету этого в языке. Точило, что такое точило? Наверное, все думают карандаши точить. У нас нету виноделия. Ну, на юге есть, конечно, там где-нибудь на Кубани, в южных областях. Но это не в русской культуре. А для народов, у которых есть виноградарство и виноделие, конечно, понятно, точило. Давильня – это такое специальное углубление в земле, куда засыпают виноград, потом его давят босыми ногами, это большой праздник, потом этот сок собирают в кувшины, он начинает бродить, из этого получается хорошее вино. Но есть и примеры языков и культур, в которых, наоборот, в отличие от русского, нет каких-то очень важных понятий. Вот я работал с переводами на чукотский язык. Мы работали над переводом Евангелия от Луки. Ну, все, казалось бы, понятно. Но оказывается, что в чукотском языке нет слов для земледелия. Ну, там не растет ничего, там растет само по себе в тундре что-то, ягоды растут, деревья низкорослые растут, но никто не разводит и не выращивает их, там невозможно ни хлеб вырастить, ни тем более там маслину, виноград, немыслимо абсолютно. Поэтому у них нет никаких слов для сельскохозяйственных работ. Вышел сеятель сеять, читаемо привычно в русском переводе, а в чукотском у нас получилось что-то вроде. Вышел человек, который выращивает хлебную траву, бросать семена хлебной травы в землю, чтобы они выросли.
1: В такую команду переводческую еще обычно включают человека, который хороший филолог местного языка. Он должен проверить, насколько стилистически грамотный текст, и проверить орфографию. Там. Плюс мы всегда делаем проверку текста. Вот то, чем, кстати говоря, русские переводы практически не занимались, а зря. Вот ни РБУ, насколько я знаю, ни перевод. Перевод Кулакова немножко делали, там, по крайней мере, давали некоторым людям читать. Вот у нас гораздо более такая мощная процедура. Мы выделяем специального человека, который называется у нас там апробатор, делаем апробирование перевода. То есть мы распечатываем текст, который уже готов, он уже переведен, все. И даем местным людям, причем лучший результат получается у людей, незнакомых с Библией. Вот мы даем им текст, и говорим, что он значит. И каждому стиху задается вопрос. Или человек может сказать, прочитав каждый стих, сказать, знаете, я не понимаю вообще, про что это там. Или он оказывается, что он понимает его совершенно не так, как мы хотели. Это действительно проблема с языками малых народов, что они гораздо менее изучены, чем большие языки. И нормы иногда просто нет. И люди спорят, а на какой язык мы будем переводить? Потому что в городе говорят так, а в деревне говорят так. В той области говорят так, а в другой области говорят так. Диалекты, да, иногда никакой стандартизации нет, и это жуткая проблема. То есть, приходится что-то выбирать, какое-то что-то среднее, чтобы охватить как можно большее число людей. Гораздо более сложная проблема, когда нет терминов богословских или каких-то культурных. Например, нет слова «священник» или нет слова «синагога». У нас заимствованное слово, да, греческое. Есть, естественно, культура, где такого слова никогда не слышали. И там два варианта, например, может быть. Либо мы оставляем слово «синагога», его транслитерируем. Люди первый раз его слышат, но они смотрят там где-то в словаре, сзади Библии, там написано, что синагога на самом деле означает что-то, то-то и то-то. Либо мы даем смысловой вариант, то есть мы убираем слово «синагога» и делаем молитвенный дом. Дом молитвы для иудеев, например.
2: «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать». Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве».
0: В Приходится говорить на том языке, не только лингвистическом, понятно, для чукчи на чукотском, как для русских на русском, но приходится находить те образы и те понятия. Вот я могу поделиться одной, мне кажется, очень удачной находкой, где мы метафору перевели по-другому. «Не вливают вина молодого в мехи ветхие». В Евангелии тоже есть такое изречение. Что имеется в виду? Вот даже рядовой русский читатель не понимает, что такое мехи. Меха мы знаем, да, одежда из меха. Зачем вино туда наливать? Ну, это были такие специальные кожаные мешки, бурдюки по-русски, лучше сказать, на современном русском языке. И когда бурдюк свежий, вот кожа недавно снята с убитого животного, он довольно эластичный. А что такое молодое вино? Это вино, которое еще не окончило брожение. И если залить молодое вино в эластичный гибкий бурдюк, то оно продолжит брожение, будет выделять газы, будет расширяться в объеме, и бурдюк растянется. А если залить в старый, заскорузлый бурдюк, то вино прорвет этот бурдюк, потому что он уже не способен растянуться. Но хорошо, по-русски мне это приходится объяснять, а по-чукотски даже слов таких нету. Есть общее понятие для алкогольных напитков, обозначает в основном водку. Можно, конечно, перевести «не наливают свежую водку в старые мешки», но, вы знаете, даже в новые мешки ее не наливают, это бессмысленное действие. Мы долго очень сидели с чукчами, мы пытались найти метафору, это образное выражение, это же не про виноделие, это про форму и содержание, что новое содержание нуждается в новой форме. И мы нашли, мне кажется, очень удачное решение в чукотском быте. Не связывают новую нарту старым ремнем. Мы тоже этого не знаем, мы не живем на Чукотке, мы не делаем нарт. Нарты – это такие, ну, сани, большие сани, на которых передвигаются. Как их делают? Берут жерди деревянные, и берут ремень кожаный, и кожаным ремнем определенным образом перевязывают эти жерди. Если ремень эластичный, новый, опять-таки тот же самый образ, конечно, он примет нужную форму, он крепко схватит эти жерди. А если ремень уже старый, заскорузлый, он не удержит этих жердей, нарты не получится. Вот. Но дальше, правда, у нас была проблема, потому что там дальше сказано, но всякий, кто пил старое вино, не захочет молодого, ибо скажет новое лучше. Что сказать, всякий, кто связывал старым ремнем, не захочет связывать новым, это глупость, никто так не подумает из чукчи. И мы нашли другое, у них есть такой инструмент, которым погоняют оленей, я даже не опишу, как это, я не был у них, к сожалению, не видел. И он тоже имеет какие-то определенные свойства, и когда он прокопчен в дыму, когда он испытан в деле, он гораздо лучше. И они перевели, что вот никто не возьмет новый, там, неопробованный вот этот самый инструмент, но говорит старый, проверенный лучше. Правда, у нас распалась метафора. В оригинале она одна, виноделие, производство вина. У нас получилось два разных образа, связывание нарт и вот использование этого инструмента для того, чтобы погонять оленей. Но зато мы тут передали образность. А, скажем, вот в случае с сеятелем, ну, пришлось переводить вот так напрямую, потому что такого красивого образа нет. И можно надеяться, что все-таки чукотский читатель, он, может быть, поймет, что идет речь о каких-то вещах, которые происходят в другой стране, в другой культуре.
1: У нас вышло уже 7 полных Библий вот за время наших работы. У нас издана Библия на таджикском, крымско-татарском, татарском, тувинском, чеченском, туркменском и узбекском языках. Обычно мы отводим под Библию 20 примерно лет.
3: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция. То есть все можно перевести, в общем, можно найти эквиваленты, но если нет богатой литературной традиции, это сложнее. Это сложность, вот это главная сложность. Вторая проблема ужасная – это глобализация. Языки, к сожалению, вымирают. Зачастую, делая вот перевод на такой язык, мы сталкиваемся с тем, что нету литературного владения языком.
0: И вот, когда мы погружаемся в переводы древних текстов, в том числе в Библии, мы в каком-то смысле путешествуем в этот мир. Но в любом путешествии мы знаем, что надо либо гида нанять, либо путеводитель почитать заранее, взять с собой. Желательно там несколько фраз на этом языке выучить, иначе ты приедешь, а ты ничего не понимаешь. Да? Вот увидел там Эйфелеву башню, Трафальгарскую колонну, ну, сел в самолет, улетел обратно. А вот как живет страна, как люди вокруг тебя, ты не знаешь. С Библией то же самое. Вот переводчик – это отчасти такой гид, который пытается провести человека, но лишь отчасти он не может заменить вот всего этого контекста, не может его вложить даже в самый искусный перевод.
4: Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужны, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству и иные вода. Лучше ли рыба или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши. Ведь не домик Галилея вам награда за труды. Светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к плетину, слышно веяние конца, но отрадно будет сыну в доме нежного отца. Не томит, не мучит выбор, что пленительней чудес, и идут пастух и рыбарь за искателем небес.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: То, что планирование бюджета – дело жизненно важное, известно всем. Деньги любят счет. Как правильно распределять деньги, чтобы в семье не возникло финансовых проблем, об этом мы сегодня будем беседовать в нашей программе. А поможет нам разобраться в этом Елена Архипова, психолог по семейным отношениям. Вот с чего начать планирование семейного бюджета?
2: Прежде всего, с огромного желания планировать бюджет. А также можно взять обыкновенную какую-то тетрадь, не обязательно новую, потому что некоторые, прежде чем планировать бюджет, они говорят, что надо купить ноутбук, потом купить программу специальную. И это еще больше трат, чем предполагалось в начале. Поэтому ничего такого особенного не нужно. Можно взять обыкновенную тетрадь и записать все суммы денег, которые приходят в течение месяца.
1: То есть сначала нужно записать доходы, да?
2: Да, доходы. Причем абсолютно все. Потому что некоторые люди записывают только зарплату. А то, что муж по дороге там еще таксовал, так как говорится, да, он говорит, это мои деньги, то есть это вот не надо их вписывать. То, что жена вела какие-то факультативы дополнительные, за это у нее есть деньги, она говорит, что ну это тоже, это же не считается, да, на самом деле все считается, все нужно записать.
1: То есть абсолютно все деньги, которые приходят в семью, случайно, там систематически или нет, их нужно включить в этот список доходов, да?
2: Конечно. И обычно тоже бывает так, что родители помогают. Например, какую-то сумму денег они дают ежемесячно на погашение оплат за квартиру или на ребенка. Это тоже нужно записывать. Несмотря на то, что это приходит извне и не из основной работы,
1: вроде
2: но
1: бы
2: это
1: не заслуженно,
2: все равно
1: да?
2: все приходит в бюджет. То есть мы говорили, что бюджет – это денежный мешок. Да? То есть вот это все приходит в ваш мешок, а вы это тратите. Поэтому прежде всего отметить абсолютно все, что приходит систематически, дополнительно, в том числе, каждый месяц. А второй, перевернете первый этот листок и на второй
1: Или
2: странице.
1: Можно разделить, наверное, один листок на две половины.
2: Да, можно разделить так. То есть, и на второй записать расходы, на что тратятся деньги каждый месяц. То есть, и желательно разбить вот эти расходы на статьи.
1: А какие статьи вот, расходов существуют?
2: Первая статья расходов – это обязательная статья, то есть обязательные расходы. То есть, чтобы проще было понять, это те деньги, которые вам нужно заплатить государству за какие-то услуги, которые государство вам предоставило. Например,
1: и само, наверное, название говорит о том, что если вы обязательно не заплатите это в течение месяца, то будут какие-то
2: то обязательно
1: трудности.
2: Обязательно у вас будут проблемы с какими-то органами государственными, да? Если человек верующий, вот в обязательное входит еще и десятина, которую человек отдает Богу, потому что это тоже обязательно. Вот. Ну вот в эту первую часть входят это коммунальные услуги, это погашение кредита. То есть вот все, что обязательно. Допустим, если ребенок ходит в школу платную, вот это тоже обязательно. То есть это все относится сюда.
1: Если человек снимает, арендует квартиру, да, если это, вы сказали, что это коммунальные платежи, это что еще может быть? За обучение оплата, да?
2: Да, то есть это вот все основное такое, ну, это самое важное, да, то есть что прежде всего вы понимаете, что нужно это заплатить, иначе будет расти пеня, проценты и так далее. Или ребенка выгонят из школы.
1: Хорошо, это обязательное,
2: обязательное.
1: Да? Это первая статья расходов.
2: Да.
1: Какая вторая?
2: Вторая – это основная, ну, то есть основные расходы, то есть основная статья. То есть это туда относятся пища, одежда, оплата телефонов, То есть оплата интернет,
1: транспортные, наверное, какие-то расходы,
2: бензин, там еще что-то.
1: Телефон.
2: То есть, все вот, то есть то, что, в общем-то, если вы не заплатите за это, если вы это не купите, вам тоже будет плохо. Может быть, к вам не придут правоохранительные органы, да, за то, что вы... То есть потому что вы, самое главное, вы заплатили за квартиру, там, за все, но вы будете чувствовать какие-то лишения. А следующая статья – это... свободные, то есть свободные деньги. То есть вот именно свободные деньги мы можем тратить на отдых, подарки, развлечения, книги, игры, компьютерные и так далее. Да? То есть какие-то
1: походы,
2: безделушки,
1: какие-то в театр, в кино,
2: театр,
1: да?
2: Заколки и так далее. Вот. И последняя статья – это сбережения. Это статья, в которую семья может выносить деньги, которые собираются на какую-то крупную покупку, либо на какой-то непредвиденный случай, если семья понимает, что родители уже престарелые, и понятно, что они могут умереть или еще что-то. То семья, это не значит, что семья хочет сглазить родителей, или это не значит, что у них мало веры. То есть это семья мудрая, которая знает, что если вот случится такая ситуация, есть, у нас даже не будет финансов.
1: Естественные какие-то законы, да?
2: Да, то есть и семья, допустим, откладывает на какой-то вот такой случай, откладывает финансы. Вот, либо это финансы для инвестирования.
1: То есть вот семья, наверное, которая никогда не велась, не занималась планированием семейного бюджета, она и не может говорить о том, что у нее есть четвертая статья расходов, да, сбережения. Это, наверное, новое для нее будет, да?
2: Да, то есть четвертой статьи обычно нет в наших средних семьях. Мы уже говорили в одной из программ, что вот сбережения должны составлять где-то такую сумму, за которую человек бы мог прожить где-то полгода, не
1: то
2: работая.
1: Нужно за какой-то период времени накопить такую сумму, которая была бы такой
2: подушкой
1: безопасности, да, чтобы в случае, если уволится один человек или оба потеряют работу, то семья могла бы как-то более-менее безболезненно прожить полгода, да?
2: Да, то есть вот эта ситуация, мы говорили про Иосифа, что вот он посоветовал фараону откладывать финансы, и в какой-то момент они пригодились, ведь это же... нужно иметь терпение, трудолюбие, настойчивость, чтобы 7 лет, когда все хорошо, откладывать деньги. То есть для большинства людей это, ну,
1: нереально,
2: то есть это
1: да?
2: нереально. Они говорят, ну зачем, ну все же хорошо. А вот в какой-то, может быть, момент эти деньги пригодятся. Основная проблема, с которой приходится встречаться вот, в планировании бюджета, и что прежде всего семьи замечают, когда начинают вот выстраивать эти статьи расходов? Они замечают, что на первом месте у них стоят свободные деньги. То есть человек идет, он захотел, купил это, тут пирожок, тут заколку, тут по телефону он болтает без конца, здесь он игры какие-то себе компьютерные покупает, книжки, еще что-то. Вот, у него на первом месте свободные деньги.
1: То есть не обязательные платежи, да?
2: Да.
1: Обязательные платежи становятся на последнюю, в этой очереди на последнее место, да?
2: Да, то есть получается, сначала идут, человек тратит свои деньги как свободные, потом он тратит деньги как основные, потому что нужна пища, одежда, там, заплатить за телефон, потому что человек не сможет ни с кем по телефону разговаривать. А потом на последнем месте уже идут вот эти обязательные платежи. То есть человек подходит к концу месяца, ему нужно платить
1: опомнился,
2: за квартиру.
1: Опомнился, что уже отключили свет, да, или отключили, или уже как-то сообщили о том, что вы не уплатили, уже идет пеня, и тогда уже человек начинает думать, где найти деньги, чтобы оплатить эти платежи, да?
2: Да, то есть он вспоминает об этом вот в самый последний момент. И это неправильно, потому что общество наше меняется, а тарифы растут, а государству невыгодно за свой счет тянуть и содержать неплательщиков. И, естественно, мы приходим сейчас уже к этому западному опыту, когда человек, который не платит за свет, за газ, во-первых, у него все это отрезает уже, а во-вторых, его потом выселяют из квартиры. С одной
1: то
2: стороны,
1: есть эти меры какие-то будут ужесточаться, поэтому людям нужно готовить себя к каким-то
2: конечно,
1: новым условиям
2: с одной
1: жизни.
2: Стороны, люди возмущаются, говорят, что это негуманно, это неправильно. Но негуманно заставлять государство и заставлять организации
1: нести какие-то
2: нести потери.
1: Да.
2: И вот это неправильно. Вот в этом люди сейчас уже, в этом мышлении, они должны измениться. Что если ты не хочешь что-то делать, тебе будут применять дисциплинарные меры. Если ты сам их к себе применить не можешь, к тебе будут применять извне. И вплоть до того, что тебя потом выселят из этой жилплощади. То есть если ты хронически не можешь взять себя в руки, хронически не можешь сделать то, что ты должен делать, значит, живи в деревне, носи воду из колодца и растапливай там печку дровами, и вот тогда жизнь тебя научит оценить те условия, в которых ты жил раньше.
0: Принято считать.
1: Хорошо, ну вот семья решила заниматься планированием своего семейного бюджета и составила вот какую-то более-менее картина перед их глазами. Какой следующий шаг?
2: Следующий шаг в том, чтобы семья увидела нерациональное использованные деньги. То есть куда нерационально потрачены деньги в этот месяц. То есть вот в течение месяца человек это все отмечает, и потом они наблюдают такую картину. Вот интересно, некоторые семьи говорят, что вот мы посчитали, что сумма, которая приходит к нам в течение месяца, например, там, ну, мы возьмем в долларах, например, да, $300, а тратим мы в течение месяца 500. То есть вот некоторые...
1: А где люди берут такую дополнительную сумму?
2: У родителей. Идут к одним родителям, просят, потом идут
1: взаймы,
2: к другим.
1: Да?
2: Взаймы берут, кредит берут. Из одного кредита в другой кредит. То есть они пытаются находить вот эти варианты. И когда вот эти семьи садятся, начинают размышлять, они понимают, что а выхода-то у них нет.
1: То есть получается, что они живут непосредством, да?
2: Конечно, то есть они уже давно живут так. И они до этого момента они просто этого не видели. Им казалось, что вот еще они тут перехватят пару раз, а они вылезут из долгов. А это уже хроническое, то есть они уже в системе. То есть в системе неправильного мышления.
1: То есть главная цель введения семейного бюджета, введения этой тетради, да, это определить, куда неправильно направляются средства.
2: Конечно, и прежде всего... Вот идет работа со свободными финансами, то есть куда они тратятся, потому что свободные финансы имеют свойство очень быстро улетать, да, то есть человек определяется. Потом человек определяется в основных тратах, стоят ли эти траты, действительно, важны ли они, то есть, или от них можно отказаться.
1: То есть, например, важно ли ездить каждый день на работу именно на автомобиле, неся расходы на топливо, там, на техобслуживание и так далее, или можно ездить на работу на метро или там, на рельсовом каком-то автобусе, да?
2: Конечно, или даже вопрос машины, какую машину покупать, допустим, престижнее покупать одну, но она будет на бензине и с большим объемом, да, двигателя. Или купить маленькую, не очень престижную машину, но дизельную.
1: С меньшим расходом топлива.
2: С меньшим,
1: да?
2: Расходом.
1: И, соответственно, меньше расхода денег на ее содержание.
2: Конечно. Вот когда семья не задумывается об этом, она покупает себе престижную, большую, большой объем и все. То есть, но семья вдруг начинает осознавать, что как-то денег постоянно и нет, и нет, и нет. А потом, когда ты сядешь и посчитаешь, допустим, вот то, что мы сделали в своей семье, мы посчитали, сколько мы тратим на одну машину, и мы посчитали, что если бы у нас была другая машина, сколько бы мы тратили на нее. И мы были в шоке. Вот лично вот мой такой опыт, ну, наш опыт семейный, да, он привел нас к тому, что мы поняли,
1: что можно в два раза меньше расходовать денег на те же услуги, да, на те же условия.
2: Конечно. То есть здесь, конечно, не стоит вопрос, что пересесть там с Мерседеса на Запорожец, да, и это будет дешево. Но это стоит вопрос в том, как ты, сколько машина требует заправки. То есть, если ты ездишь далеко, и тебе действительно нужна машина, ты не можешь пересесть на троллейбус, потому что он так далеко не ходит, например. Вот.
1: То есть, в любом случае тебе нужна машина, но вопрос, что можно выбрать, какой вариант будет более дешевым, да?
2: Да, вот это тоже вопрос очень важен. И здесь, опять же, вопрос менталитета русского. То есть, у нас есть такой менталитет, что пыль в глаза пустить, да, что вот я богатый. А все-таки, когда приезжают знакомые, друзья из-за границы, так скажем, они удивляются, они говорят: слушайте, ребята, вы,
1: они говорят,
2: оказывается...
1: Как правило, они говорят, что вы не так-то плохо и живете, судя по автомобилям.
2: Да, и по автомобилям, и по тому, как столы накрываются. У нас же за последние деньги накрываются, и за последние деньги покупается машина. А там только все по своим возможностям. У тебя есть такие возможности? Именно по этим возможностям ты накрываешь стол, и по этим возможностям ты покупаешь себе машину. Вот. Опять же, вопрос телефона. Сколько лимит, сколько ты можешь на него потратить? И заставляет человека смотреть разные вот эти тарифные планы, где как лучше, да, то есть как, по
1: вообще,
2: какому телефону.
1: И вообще заставляет, наверное, подумать, стоит ли столько много говорить по телефону, когда реально, мне кажется, если бы каждый человек посмотрел, сколько он расходует в месяц на телефонные разговоры, то это бы как-то освежило бы его...
2: Ну вот как раз таки ведение бюджета и обсуждение, с кем ты так долго разговаривал, что столько денег проговорил, вот именно это заставляет семью задуматься и где-то ограничивать себя в ненужных тратах. То есть есть ситуации, когда эти траты обоснованы, а есть необоснованные абсолютно траты. И семья начинает выстраивать такую систему себе. То есть, а получается, что если люди набрали еще долги, то в обязательные платы еще входят и выплата долгов. То есть мы говорили уже о долгах. Так вот, уже человек, когда начинает распределять свои финансы, куда он будет тратить, вот он пишет: оплата квартиры, там за свет, за газ, там за то-то. Там, если человек снимает квартиру, аренда. За оплата там за школу ребенка, там еще что-то, то есть основные, плюс оплата за кредит и возвращение долга, то есть такая-то сумма каждый месяц. И вот человек берет свою сумму, которая приходит в течение месяца.
1: То есть смотрит на свои доходы и смотрит уже, сколько остается после обязательных платежей, да?
2: Да, то есть он уже понимает, что когда он получит аванс, он возьмет эти деньги и практически большую часть потратит на то, чтобы выплатить первостепенное, а потом он пойдет и купит то, что идет следующее, да, основные расходы, это продукты. Он пойдет, купит продукты.
1: То есть прежде всего, чтобы не умер с голоду, в основных это продукты, да?
2: Конечно, то есть это продукты, и потом уже идут уже мобильный телефон или еще что-то, транспортные и расходы. То есть и человек уже начинает размышлять, что чтобы было для него дешевле, ему проще купить проездной билет. А может быть, двух можно зайцев убить, да? Чтобы на похудение не тратить таблетки и чаи всякие. Чтобы здоровье было крепкое.
1: Вы хотите сказать, чтобы меньше кушать, да?
2: Нет, чтобы ходил пешком. То есть какую-то часть дороги человек может пройти пешком. Вот, кстати, появились недавно такие публикации, вот, что приносит кризис в страну вместе с минусами, какие плюсы. Так вот, плюсы, что люди начинают худеть, начинают хорошо ходить больше, дышать воздухом, заниматься спортом. Они ищут для себя возможности бесплатного отдыха. Если раньше

0: купить хорошие кроссовки, то сейчас время
1: изменилось. А сейчас на восьмой этаж пешочком, вверх-вниз, вверх-вниз.
0: Эффект вот тот же самый практически. Вот тебе эффект тот же,
1: но бесплатный. Вот. То есть вот таким образом семья весело, дружно, с интересом рассматривает все варианты трат денег и выходит на такой момент, уровень, когда решают, что вот это мы сможем сделать бесплатно, от этого мы откажемся, а эти деньги мы лучше сохраним.
0: То есть человек может, проанализировав, вот, увидев всю эту картину перед собой, может изменить свое отношение к своим расходам, к своим тратам.
1: Да.
0: Спасибо большое, Елена, за ваши ответы. Наша программа подходит к концу. Я хочу посоветовать вам начать вести семейный бюджет. Это поможет вам почувствовать стабильность и уверенность в завтрашнем дне. До свидания.
2: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: многосерийный познавательный цикл «Библия».
1: Библию читать было запрещено.
2: Пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает.
3: Хотя бы можно дать людям шанс прочитать.
4: В этой программе положение Библии до революции 1917 года. Борьба большевиков с Библией. Роль синодального перевода в советское время. Перестройка и Библия.
5: Есть такое представление, что до революции была духовность, все были православными, все были верующими. Это только большевики все испортили, вот, разрушили веру, устроили гонения. Но на самом деле большевики и вот то, что произошло после революции, это было не причина, а следствие того, что было до революции.
4: Одним из создавшихся таким путем предубеждений по отношению к Библии была боязнь Библии. Опасение, что близкое непосредственное знакомство с Библией не повредило чистоте веры, даже существованию самой веры и сохранению рассудка у читателей Библии. Предрассудок нелепый, но он имеет самые ужасные, гибельные последствия. Библию народ не читает, в народе она почти неизвестна.
5: До советского времени синодальный перевод вовсе не считался общепринятым, авторитетным, непререкаемым. То есть его очень многие критиковали. Его статус в советское время коренным образом изменился. Дело в том, что дискуссии вокруг синодального перевода и его критика закончились вместе с приходом к власти большевиков.
3: Конечно, сама по себе доступность текста еще ничего не решает. Есть прекрасное воспоминание, ужасное, но очень характерное. Марцинкевич, такой русский писатель времен Гражданской войны, он в поезде встретил красноармейца, который похвалялся там грабежами, убийствами и прочими вещами. Красноармеец был простой русский парень, явно что из деревни. И понятно, что в деревне он, как и все, ходил иногда в церковь. И Марцинкевич его спросил, как вы можете так говорить, вот о чем в Евангелии это написано. А парень сказал, а мы его не читали, мы его крышку целовали. Понятно, что всегда будут те, кто либо целует крышку, либо даже крышки не целует, а так просто. Но хотя бы можно дать людям шанс прочитать. Вот для этого переводы Библии осуществляются.
1: После большевистского переворота, конечно же, отношение к религии, к церкви поменялось радикально. Вот, большевики взяли курс на построение безрелигиозного общества. Атеистическая идеология стала главной и определяющей. То есть в новом социалистическом обществе места религии уже не было. Вот, и советская власть начала методично борьбу с вытеснением религиозных предрассудков из сознания советских людей. Да, эта борьба растянулась на многие десятилетия. Это была очень драматичная борьба. Вот. Кстати, был светлый промежуток в 20-е годы, вот в эпоху НЭПа, когда большевики пошли на послабление своей политики в области религии. В этот период даже удалось напечатать несколько тысяч Библий вот, в государственной типографии в Ленинграде. Из этого тиража, который напечатали протестанты, речь идет о выдающемся деятеле евангельского протестантского движения в России и в Советском Союзе, Иване Степановиче Проханове. Он смог найти средства на печать Библии, и ему удалось отпечатать Библию в советской типографии в Ленинграде. Это вообще уникальный случай вот в нашей истории. Больше такого, как бы в тот период, довоенный, во всяком случае, период не было. А дальше, вот начиная уже вот с 29-го года, церковь оказывается на грани истребления. Советская власть начинает уже просто расправу над религией, над церковью, сносятся с лица земли храмы, священнослужители отправляются в лагеря. Вот от этих сталинских репрессий пострадали практически все верующие всех религий, не только христианской церкви, но и ислама, и буддизма, и иудаизма, и протестанты. Некоторые протестантские деноминации вообще чуть ли не были стерты с лица Советского Союза. Речь идет, например, о меннонитах, о методистах. Вот. Это очень драматичный период в нашей отечественной истории. Библию читать было запрещено. Вот мой дедушка, он отсидел 10 лет по статье «Враг народа». Была такая 58-я статья известная. Вот лишь только за то, что у него в доме была Библия, и он ее читал у себя в доме, и кто-то вот из соседей донес в НКВД о том, что Зайцев Степан Исаакович читает толстую книгу какую-то странную.
5: Вот в годы гонений на верующих синодальный перевод оставался единственным, доступным. Его тщательно оберегали, его переписывали от руки, хранили во время обысков, держались за него, потому что для многих он стал вот единственным таким якорем веры, за который могли держаться, потому что и церковные общины были разогнаны, и священнослужители были расстреляны, сосланы. Об отношении к синодальному переводу можно вспомнить повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». И в этой повести есть один такой светлый персонаж – Алешка Баптист. И вот этот Алешка, он регулярно читал Евангелие, и это Евангелие он очень тщательно прятал во время обысков.
4: Шухов лег головой к окну, а Алешка на той же вагонке через ребро доски от Шухова обратно головой, чтобы ему от лампочки свет доходил. Евангелие опять читает. Услышал Алешка, как Шухов вслух Бога похвалил и обернулся. «Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится Богу молиться. Почему же вы ей воли не даете, а?» Покосился Шухов на Алешку. Глаза, как свечки две, теплятся. Вздохнул. «Потому, Алешка, что молитвы те, как заявление, или не доходят, или в жалобе отказать. Вот потому, Иван Денисович, что молились вы мало, плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва должна быть неотступна. И если будете веру иметь и скажете этой горе «перейди», перейдет».
1: Эта книга была как бы идеологическим инструментом церкви. Поэтому борьба с церковью, борьба с религией, естественно, обернулась и борьбой с Библией, борьбой со Священным Писанием. Интересно, как большевики вели эту борьбу. Они понимали, что нужно предложить что-то другое, нужно предложить какую-то альтернативу Священному Писанию. Просто так искоренить вот, религиозное сознание, искоренить интерес к Священному Писанию невозможно. И поэтому в 20-х годах вот, известный антирелигиозник Емельян Ярославский издает свою нашумевшую «Библию для верующих и неверующих». Вот. Основу этой книги составили его статьи, которые он писал раньше, критикуя Священное Писание, вот как раз-таки занимаясь поиском противоречий в Священном Писании, представляя чудеса, описанные в Библии, как, ну, как мифы какие-то. Вот. Подводя какую-то научную базу под все это. И вот он издает, это, кажется, был 1924 год или 25 год, «Библию для верующих и неверующих». И эта книга, она распространялась миллионными тиражами на протяжении всех последующих десятилетий советской власти. И многие поколения советских людей, они как бы выросли на этой книге, и они, конечно же, стали скептиками, безбожниками, атеистами. Потому что вот именно такая «Библия» в кавычках была предложена советскому народу вместо настоящей Библии.
4: Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.
1: Верующие люди, они свою веру держали где-то глубоко в душе. Тогда нельзя было открыто говорить о своей вере. Тогда нельзя было открыто ходить в церковь, вот, принимать участие в каких-то обрядах, таинствах. Тут же доносилось все, и тебя могли арестовать и предъявить тебе обвинения. Вот, в религиозной пропаганде, агитации, в совращении малолетних и так далее, и так далее. Вот, очень сложное было время, поэтому люди глубоко в душе, они как бы верили, но открыто в этом не признавались. Читать Библию было опасно, держать Библию у себя в доме тоже было опасно, потому что по малейшему доносу приходили с обыском, переворачивали все. Да, кто-то из богобоязненных людей прятали, вот, заворачивали в какую-то ткань, закапывали где-то у себя в огороде, в надежде на то, что когда-то настанут лучшие времена, и они все это опять откопают. Сохраняли Священное Писание, сохраняли. До нас дошли удивительные истории о том, как люди вот хранили Библию как некую святыню, они готовы были жизнь за нее положить. Но в целом, конечно же, ситуация для верующего человека вот в эти 70 лет советской власти была очень и очень сложной. Найти Библию вот было практически невозможно. Я помню вот свой собственный опыт, хочу рассказать. Когда был студентом медицинского института в городе Горьком, зашел в областную библиотеку и попросил Библию почитать. Вы знаете, как испугалась девушка, которая сидела на книговыдаче. Вот. Реально в ее глазах я прочитал испуг. И первый вопрос, который она мне задает: «А вам зачем?» Я говорю: «Ну как зачем? Хочу почитать Библию». «Нельзя». Я говорю: «Почему нельзя?» «Нельзя. Мы не выдаем Библию». Я спрашиваю: «А у вас есть Библия?» «Есть». И вот такое ощущение, что она выдает какую-то государственную тайну. Вот. Она говорит о том, что в библиотеке есть Библия. Вот. Я говорю: «Так дайте мне почитать, почему я не могу, я записан в библиотеке, почему я не могу ее почитать?» «Мы не выдаем Библию». «А в этом читальном зале я могу взять ее здесь и почитать?» «Тоже нельзя». «А почему?» И она мне говорит: «Мы выдаем Библию только специальным людям, которые занимаются антирелигиозной пропагандой, которые являются членами общества знания». Было такое общество знания по борьбе с религиозными предрассудками. Вот только этим людям, если у них есть вот удостоверение, что они являются членами общества знания, вот этим людям мы выдаем, и все. Вот такая вот история, она еще лишний раз свидетельствует о том, что действительно человеку в те советские годы было очень сложно получить доступ к Священному Писанию.
5: Я вырос в семье нерелигиозных людей. Мои родители никогда не ходили в церковь, не имели никакого отношения ни к никакой церкви, ничего не знали о Библии. Правда, кое-что они все-таки знали, видимо, от других людей, потому что я помню, что однажды я спросил их, кто такой Иисус Христос. Мне было, не знаю, может, лет 10. И они мне ответили, что это был такой очень хороший человек, и люди его убили, потому что он был хороший. Вот то, что они могли мне сказать об Иисусе Христе.
1: Перестройка, вот эпоха гласности, она выявила неутоленный духовный голод советского народа по Богу, по Божьему Слову, по Библии. И вот эти евангельские программы, которые проводились в первые годы, постперестроечные, они как раз-таки об этом свидетельствовали. Я никогда не забуду, как люди, выстроившись в очередь за Библиями после большой евангельской программы в Москве, устроили драку, боясь, что им не достанется. Тогда, в советское время, да, мы очень часто стояли в очередях, чтобы приобрести какой-то дефицитный товар, а тогда все было дефицитом. Нужно было отстоять несколько часов в очереди, чтобы купить обувь, и то не своего размера. Вот что достанется? Вот. И в очередях очень часто были такие вот ситуации, когда люди не выдерживали и начинались просто ругаться и драться. И вот я видел это своими глазами. Люди испугались, что им не достанется Библии.
5: Главная задача библейского общества – это было удовлетворение того спроса, который существовал на Библию и который не был удовлетворен в советские времена. Самым популярным изданием в то время была детская Библия. Но дети в основном смотрели картинки. А текст был скорее для взрослых. Текст там довольно тяжелый. То есть было это и для взрослых, и для детей. Но взрослые покупали для себя. Возможно, они не признавали то, что Библию читать им затруднительно. И покупали вроде бы для детей, но читали ее сами. Каждый месяц выходил тираж 100 тысяч экземпляров. И расходилось это мгновенно. Просто не успевали отгружать. Первый тираж, причем это тогда был дефицит, что называется. То есть многие люди хотели купить, но не могли. И когда эта книга печаталась на первой образцовой типографии, там специально, чтобы не разворовали книги, наняли охрану с собаками, с ротвейлерами. Как раз то, что спрос на детскую Библию был, наверное, в 10 раз больше, ну, может быть, не в 10, но, не знаю, в 5 раз больше, чем на, собственно, Библию в синодальном переводе, вот это натолкнуло нас на мысль, что все-таки нужно работать над тем, чтобы и сама Библия тоже была доступна и востребована для людей, которые хотят прочитать Библию.
2: Я вспоминаю советские годы, а я стал христианином при рождении. Вот. Конечно, у меня потом был период более глубокого познания Бога, но я помню одну историю, которая произошла в Крыму. Это было, может быть, 60-е годы, очень давно. И вот там один человек, христианин, верующий, ветеран войны, устроился на крупный завод, и однажды они увидели, что у него лежит Евангелие около станка. И тогда пришел председатель парткома, и ему дали задание, чтобы с ним поработать, с этим христианином, верующим, и обратить его в атеизм. И он пришел к нему, чтобы с ним поработать. И говорит, ну, Иван Иванович, вот давайте мы с вами поговорим, что Бога-то нет. А он говорит, Бог есть. Как это есть? А откуда вы знаете? Из Писания. Вот. Не-не, Бога нет. А тогда христианин спрашивает этого парторга, вы хотя бы Библию раз читали? Он говорит, нет. Как мы с вами можем говорить о том, что вы никогда не читали? Давайте так, начните читать Библию. Если вы увидите, что там Бога нет, тогда мы с вами будем дискуссировать. Но вам ее нужно прочесть хотя бы один раз. Он говорит, с чего начать? Он говорит, с Евангелия от Иоанна. Представитель партком приходит себе домой, читает. Вначале было слово, слово было Бога, слово было Бог и так далее. Да? Пришел на следующий день, говорит, Иван Иванович, я вообще ничего не понимаю. Какой-то Бог, у которого было слово, без которого вообще его не было, и это слово было Богом. И христианин говорит, Иван Иванович, да, конечно, говорит, сложное слово, но хотите, чтобы Бог вам его объяснил? То, говорит, хочу. Приди, говорит, сегодня домой, встаньте на колени пред Господом, помолитесь, чтобы он вам объяснил. Тот говорит, вы что, я коммунист, какие колени? Встаньте на колени, вам Бог объяснит. И понимая, что у него есть партийное задание сделать из этого христианина-атеиста, он пришел домой, открыл Библию, прочитал, ничего не понимает. Встал на колени и сказал, Господи, прошу Тебя, объясни, что это такое Твое Слово. И Бог ему объяснил. На следующее утро он пришел, говорит, я Тебе знаю, что это. В общем, потом он стал епископом Крыма.
6: 3 брата было нас, я младший. Мы играть однажды собрались. Нас отпустила мать. Ступайте, говорит, дочур не напроказить, в саду не рвать цветов, по лестницам не лазить. А мы по лестнице тотчас же на чердак. Трудненько было нам, но влезли кое-как. Меж разной утварью стоял там шкаф огромный. Глядь, книга на шкафу лежит громадой темной, чернеет переплет. Стащили мы с трудом ту книгу. Это был большой тяжелый том. Раскрыли. Ладаном запахло. Храмом Бога. И сколько радости, картинок много-много. Мы сели в уголок, и уж куда играть? Давай рассматривать и кое-как читать. А книга между тем, как на 6 ступенях у нас у всех троих лежала на коленях. Надолго увлеклись мы чтением тогда, и после каждый день тянуло нас туда. То Библия была. Иное непонятно казалось нам, но все так веяло приятно. И больше, больше все ребяческой душой вникать в святой рассказ входило нам в привычку с тем ощущением, как будто бы рукой мы нежно гладили по перьям Божью птичку.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас на занятиях в моей прекрасной школе здоровья.
5: Здравствуйте, ребята, и я рада видеть вас. Вы не забыли меня? Я Веселинка.
4: Надеюсь, вы бодры, веселы, а значит, готовы к нашим занятиям.
5: А я надеюсь, что вы всегда находите время гулять на природе и дышать свежим воздухом.
4: Веселинка, да. Ты усвоила прошлый урок на пятерку. Молодец. Но сейчас время другого урока, а значит, зови скорее наших учеников.
5: Точно,
4: они как раз нас ждут.
5: Идите, мои дорогие, пошлите, пошлите, пошлите.
4: Давайте-ка познакомимся, красавчики вы мои.
5: Здесь?
4: Так, садись, пожалуйста, сюда. Так, как вас зовут? Как тебя зовут?
6: Ника.
4: Ника. А тебя?
6: Матвей.
4: Матвей.
5: Матвей.
4: Матюша.
5: А меня Веселинка.
4: Веселинка.
5: Профессор Бодрячок, почему у нас на столе сегодня такой большой графин с водой? А, я догадалась, мы будем разводить в них рыбках. Так
4: интересно. Веселинка, я не думаю, что рыбкам будет уютно в этом графине. Нет, этот графин с водой я принес для нас.
5: Рассмешу, профессор Бодрячок, как мы все туда поместимся для нас.
4: Веселинка, ну скажи, пожалуйста, сможешь ли ты забраться вот в этот графин?
5: Я не смогу, профессор Бодрячок.
4: Моя дорогая племянница. Конечно же, нам не придется туда даже и пытаться забираться.
6: Нам придется там пить.
4: Да, совершенно верно. Мы не уместимся в этом графине, но зато эта вода уместится в нас.
5: Точно.
4: Да?
5: Так.
4: Я приготовил вам стаканчики.
5: Вот, я нашла.
4: Так. И я хочу угостить вас стаканом обычной, простой воды. Так.
5: Ух ты!
4: Еще Матвею мы нальем.
5: А она вкусная?
4: Очень, я постарался. Дорогие ребята, вы тоже возьмите свой любимый стаканчик и налейте чистой, простой воды. А пока вы будете пить, я хочу загадать вам интересные загадки.
5: Я очень люблю загадки, а вы?
4: А вы внимательно любите? Слушайте, и когда я остановлюсь, вы скажите нужное слово.
5: Мы готовы.
4: Все моря и океаны, реки, ручейки, пруды состоят, как всем известно, догадались, из...
6: воды.
4: О, правильно, Матвей, молодец, из воды.
5: Из воды. Да, мы с Никой еще просто не поняли.
4: Так. Хочет пить и дуб могучий, и малюсенький цветок. Всем на свете нужно воду. Так придумал все наш...
6: Бог.
5: Бог.
4: Бог.
5: Бог. Все молодцы.
4: Наш Бог, правильно. Без воды не могут рыбки. Птичке малой нужно пить. Все зверюшки на планете без воды не могут...
6: жить.
5: Жить, точно. Жить.
4: Умнички.
5: Ой,
4: вы мои.
5: Молодцы.
4: И я хочу вас спросить. Ника, вот скажи, пожалуйста, а что ты любишь пить? Ну вот что вы... пьете дома с мамой или просто ты?
6: Вот. Лимонад.
4: Лимонад, а еще что?
5: Да я тоже люблю лимонад.
4: Чай пьете? Так, чай, лимонад, может быть, еще
6: лимонник.
4: Что-то. Лимонник, я не знаю, что это такое, но, наверное,
5: Матвей,
4: что-то
5: Матвей,
4: очень
5: Матвей, ты что пьешь дома?
6: А, воду, чай.
4: Ага. Ага.
6: Какао.
4: Так, хорошо.
5: А вы знаете, мы однажды со своей подружкой Капелькой так набеглись, напрыгались и так захотели пить, что мы выпили все, что нашли на кухне.
4: Ай-яй-яй-яй-яй.
5: Два больших стакана вишневого сока, по большому стакану лимонада и два стакана шоколадного напитка. Такой был прекрасный денек.
4: Веселинка, я нисколько не спорю над тем, что денек был прекрасный. Я думаю, что это было очень хорошо. Только я хочу вам сказать вот что, дорогие мои друзья. Дело в том, что все эти напитки, которые вы с Капелькой пили, являются не водой.
5: А чем же тогда?
4: А едой. Да? Да, да.
5: Я же не ел их ложками.
4: Бог так чудесно сотворил наш мир, что он создал обычную чистую воду, в которой нуждаются все живые существа и люди в том числе. И он дал нам воду без всяких добавок, без сиропов, какао и без всего. Обычную, простую, чистую воду. Вот. И он так нас всех создал, что мы в ней очень нуждаемся. И не только мы, но животные и растения. Кстати...
5: Какой вы денистый урок. Давайте еще тогда водички попьем.
4: Нет-нет, Веселинка, подожди. Попить мы сможем потом всегда. Я вот о чем подумал. Дождя-то давно не было. Как там наше дерево в садике? Пойдемте-ка.
5: Там же жарко.
4: Пойдемте-ка
5: и деревьям совсем-совсем плохо.
4: Так.
5: А посмотрите-ка, сколько капелек. А давайте мы в наши ведерки.
4: Да, правильно, Веселинка, правильно. Дорогие ребяточки,
6: вот
4: сейчас мы с вами кое-что сделаем. Так. Видите на полянке вот эти капельки росы?
5: Видим. Видишь?
4: Сейчас их все надо собрать вот в эти ведерки, и мы после этого сможем полить это дерево. Ну что, приступим?

0: Так, мы все собрали. Молодцы.
1: Ой, молодец.
0: Ну что же, пожалуй, сейчас мы сможем полить наше деревце.
1: Пошлите,
0: давайте-ка.
1: Пошлите.
0: Вот сюда.
1: Польем. Вот сюда поливайте.
0: Так, так, так, ну-ка. О! Ну вот, другое дело.
1: Листочки. Какое дерево.
0: Да, да, да, да, да. Да, дорогие мои, вода – это удивительная жидкость. Ее нужно изучать.
1: О, вода, что-то там с вами, да, профессор Бодрячок.
0: Веселинка, веселинка. Пойдемте-ка сядем, я вам расскажу.
1: Пойдемте. А я пока попью воды.
0: Да.
1: Молодец.
0: Молодец. Наша планета Земля большей частью состоит именно из воды. На Земле воды больше, чем суши на поверхности Земли. И не только Земля, но все существа, живущие на ней, и даже люди, большей частью состоим мы из воды.
1: Люди состоят из воды?
0: Да.
1: А вы знали об этом?
0: Да, да, да, да, мои дорогие.
1: Ничего себе!
0: И я хочу провести кое-какой эксперимент.
1: Ой, я люблю эксперименты.
0: Да, да, да, да. Возьмите-ка, вот тут я приготовил
1: так.
0: Зеркальце.
1: А мне?
0: Зеркальце,
1: ой,
0: пожалуйста. Они открываются.
1: Держи, я тебе тоже.
0: Так, давайте-ка откроем. Давайте-ка откроем. Так.
1: Так.
0: А теперь возьмите и подышите на это зеркало.
1: Как
0: давай откроем, откроем, откроем, откроем. Так, подышим. Ну, подыши, подыши, подыши.
1: Вы посмотрите, оно совсем запотело и стало мокрым.
0: Да, потрите пальчиком. Ну и что вы видите? Это вода.
1: Как это?
0: Да.
1: Это вода вся во мне?
0: Да, да, веселинка.
1: Если я выдыхаю столько воды, мой запас когда-нибудь закончится.
0: Правильно.
1: Это ж сколько мне надо выпить воды?
0: Вот, это и главное. Для вашего возраста ежедневно нужно выпивать по 6 стаканов воды.
1: А у меня больше нет.
0: Нальем еще.
1: А если я целый день не хочу пить воды? Вот просто не хочу.
0: Веселинка, Бог специально нас такими создал. Мы нуждаемся в воде. Без воды мы можем заболеть. Люди так ценят воду, что ежегодно справляют день воды.
1: Всемирный день воды?
0: Всемирный день воды. Есть такой праздник.
1: Это как день рождения.
0: Ну, пожалуй, нет, потому что когда Господь сотворил землю, Он создал все живое, создал воду, и мы не знаем, в какой день точно это было. Да, что правда, то правда.
1: А как, когда же появился дождик? И вообще, откуда он появился тогда?
0: Давай спросим у детей, у ребятишек. Ника, скажи, откуда появился дождик?
2: Из облака.
0: Из облака?
1: Вот, из облака появился.
0: А откуда он появился в облаке?
1: Матвей, откуда он появился в облаке?
2: От Бога.
0: Ух от ты! Бога! Да, конечно, вода испаряется, поднимается на небо, но все это сотворил Бог. Я вспомнил то, что написано в чудесной книге Библии. Там есть такие слова. Господь Бог повелевает водам шуметь на небесах. Он низводит облака, посылает молнии в дожде и направляет ветер.
1: О, какой великий Бог! А я, между прочим, знаю одну очень интересную и полезную поделку дождика.
0: Давай сейчас с удовольствием эту поделку сделаем.
1: И вы, ребята, запоминайте и сделайте ее вместе со своими друзьями.
0: Так.
1: Вот мы берем.
0: Да, берем.
1: Такой картон синего цвета.
2: А мне?
1: Это будет ваше небо.
2: Я не умею шить, потому что уколюсь.
1: А, вот у меня есть профессор Бодрячок, он тебе поможет.
0: Сейчас мы все сделаем.
1: А у нас вот это будет небо.
0: Вдвоем.
1: Ребята, вырежьте вот такое красивое облачко. Может быть, оно у вас будет лучше.
2: У меня нет.
1: Вот, это будет ваше облачко.
0: Так.
1: Вот что? Смотрите, мы сверху на небо приклеиваем половину облачка. Только половинку. Вот давай, Матвей, переклей.

0: Так, а нижняя у нас свободная. Вот да. Она отклеится.
1: Вот смотрите. Сейчас мы будем делать дождик.
0: Так.
1: Смотрите. Вот держите капельки. Вам ниточки. Угу. И мне ниточки. Так, мы отрезаем три одинаковые ниточки.

0: Вот один край ниточки мы с вами приклеим под облачко.
1: Угу. Можно приклеивать сразу три ниточки, да?
0: Можно. Понятно. Приклеивать сразу три ниточки.

0: А сейчас самое интересное. Мы будем делать капельки. Вот я вам приготовила. Угу. Теперь на каждый край ниточки мы приклеиваем капельки. Вот смотрите как. Попробуйте их соединить из трех долек. Вот смотрите, какие красивые капельки получаются.
1: Так,
0: вот.
1: Так.
0: Это на каждый край нашей ниточки мы приклеим такие капельки. Ну смотри, что? Какие капельки у нас должны получиться.
1: Давай, приклеим.
0: Вы можете сначала две дольки приклеить, а третью дольку приклеите прямо на ниточке.

0: А, да?
1: О, как красиво. А? Давай, пробуй.
2: Надо еще.
1: Вот сюда сейчас, обдевай.
0: Давай, приклеим. Только у нас капельки заканчиваются.
1: Мы с вами поделимся.
0: Так.

0: Вот, какой красивый дождик у нас получился.
1: Вот, готов и у нас.
0: Какие красивые капельки у вас.
1: Дорогие ребята, вы тоже обязательно сделайте такую поделку.
0: Да.
1: И повесьте ее на стену. И вы никогда не забудете о том, что каждый день нужно пить простую, чистую воду. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Пишите нам ваши письма. Нам очень-очень приятно получать от вас письма. Всего вам доброго. До скорых встреч.
2: Пока!

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Многие верующие люди наверняка не раз читали Библию по порядку. И когда читаешь Библию, частенько задаешься вопросом, а действительно ли мне нужно то, что там написано? Ведь есть такие библейские отрывки, которые не несут никакой пользы. Многие люди говорят, читай обязательно, станешь мудрее, будешь много знать, будешь правильно поступать. Другие же отвечают, зачем? А почему я должен так много времени уделять Священному Писанию? Ну, я знаю об Иисусе Христе, я знаю о том, что Он умер за меня. Но как это может повлиять на мою обычную жизнь? В Священном Писании есть один интересный библейский отрывок, который записан в книге Иисуса Навина в 1 главе, это 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Итак, книга закона. Конечно же, книга и закона здесь названа Писание. И вот Священное Писание нужно человеку для чего-то определенного. Давайте мы несколько важных моментов заметим, для чего же нужна книга закона, для чего нужно Священное Писание. Итак, все мы хорошо знаем, что Священное Писание помогает человеку тогда, когда ему тяжело, морально тяжело. Может быть, душа болит, как мы иногда говорим, сердце сжимается в комок, и человек берет Священное Писание, и иногда мы делаем вот так, закрываем Библию и думаем, вот сейчас открою и прочитаю, и, наверное, это будет для меня. Да, иногда действительно так происходит, что открывается библейский отрывок, который именно в нужный момент человеку необходим. Но Священное Писание, оно способно не только душу человеческую успокоить. Священное Писание способно человеку дать нужные советы для жизни. И это очень важно. Некоторые бизнесмены, отвечая на вопрос, как и чем помогла тебе Библия, говорят о том, что Библия научила их правильно вести дела в своем бизнесе. Некоторые люди, которые работают в обществе разных людей, говорят о том, что Библия помогла правильно строить диалог. Может быть, многим людям Священное Писание дает хорошие советы в отношении того, как отвечать на вопросы, как строить семейные взаимоотношения. Библия говорит о том, как правильно воспитывать детей. Во многих сферах Библия способна человека поддержать. Поэтому, если вы все еще сомневаетесь в том, читать Библию или нет, а зачем мне все это нужно, ведь я и так все знаю, обратите внимание на то, что очень часто в нашей жизни мы ищем ответы на разные вопросы. И так, навскидку, очень сложно сказать, что в Библии есть ответ. Но когда мы читаем постоянно, когда мы каждый день уделяем Священному Писанию время, тогда Господь через это слово способен научить нас очень многому. В таком случае человек становится целостной личностью и воспитывается не односторонне, а Библия с разных сторон дает хорошие, добрые советы. В таком случае мы еще станем благословением для окружающих людей, когда у нас просят совета, а мы откроем Священное Писание и скажем, так написано, меня поддержали эти слова, они обязательно поддержат и тебя.
0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Ведущая Анастасия Сергеева.
1: Детские инфекционные болезни известны с древности. Письменные источники Месопотамии, Китая, Древнего Египта указывают на описание случаев столбняка, полиомиелита, рожи, эпидемического паротита и лихорадочных состояний у детей. И только с 20 века введена вакцина-профилактика таких заболеваний. Исторически сложилось так, что инфекционные болезни, встречающиеся преимущественно у детей, и называются детскими. Что это за болезни и что надо знать о них родителям, расскажет нам сегодня эксперт, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
2: Здравствуйте.
1: Давайте с вами разберемся, что такое детские инфекционные заболевания.
2: Детские инфекционные заболевания – это те инфекционные заболевания, которыми болеют преимущественно в детском возрасте, потому что дальше формируется стойкий иммунитет, он или у нас пожизненный, или напряженность иммунитета падает во взрослом возрасте, тогда уже возможно повторное заражение. Но по большей части, если переболеть в детском возрасте, формируется стойкий иммунитет.
1: Угу. А от чего дети начинают болеть этими инфекционными заболеваниями?
2: Ну, они встречаются с этим вирусом или бактерией. Часто это или какие-то локальные вспышки, или это эпидемии, или просто контакт с больным человеком. Существуют разные механизмы и пути передачи этих инфекций. Воздушно-капельный, контактно-бытовой, когда мы пользуемся чужой посудой, полотенцем, у детей это игрушки, машинки. Также фекально-оральный, когда если больной человек и ребенок контактирует с элементами там, испражнения, горшки у детей в детском садике часто. Вот такие более частые пути у детей передачи этих инфекций. Ну, также для вот через кровь инфекции, которые передаются, это гепатиты Б, вот это больше для них
1: характерно. Наверное, реже, да?
2: Да.
1: Все-таки. Скажите, как родители могут понять, что ребенок заболел инфекционной болезнью?
2: Ну, существует инкубационный период, существует продромальный период и вот период проявления вот, клинических заболеваний. По большей части эти инфекции делятся на вирусные и бактериальные. Вирусные, такие как краснуха, ветрянка, у них в среднем период инкубационный 28-30 дней, но может быть и меньше, от 2 дней. А бактериальные, скарлатина, они до недели. По большей части до 10 дней и минимум там 2 дня, какие-то от нескольких часов. Угу. Это инкубационный период, это период, когда вот ребенок уже заражен, но проявлений нету. Также в этом периоде, контагиозный период существует, когда уже ребенок заразен. Еще у нас проявлений никаких нет, а он для другого заразен. И уже когда идет период клинических проявлений, тогда мама может заметить у ребенка. В среднем это начинается с недомогания, повышения температуры. А затем уже существуют какие-то специфические признаки. Сыпь, на каких-то инфекциях сыпь появляется сразу, на каких-то на третий день, на каких-то вот вирусные разелы появляется, когда температура падает на третьи сутки, выходит сыпь, состояние лучше. Да? Желтуха, гепатит. Сначала у ребенка интоксикация, рвота, там температура. Потом ребенок пожелтел, и все симптомы уходят, ребенку лучше. При этом он является еще заразным, но ребенку становится лучше. Клинические проявления у всех инфекций разные.
1: Угу. Получается, что, в общем-то, когда ребенок заразен, да, они могут не знать и ходить еще заражать других.
2: Да, да, да, в этом коварность.
1: Да, очень это обидно. Скажите, может ли мама самостоятельно вылечить инфекционную болезнь?
2: В зависимости от степени и тяжести. Но все-таки в любом случае мама должна обратиться в поликлинику.
1: В любом случае?
2: Да, конечно, чтобы эта болезнь была зафиксирована в карте у ребенка. А в дальнейшем, если будут какие-то вспышки или вам будут предлагать вакцинацию против этой инфекции, вы можете сказать, мы уже болели. И вы дальше, если ребенок пойдет на какую-то специфическую работу, в ту же самую медицину, да, на военную службу, в каких-то определенных условиях нужно будет потребоваться эта информация. Поэтому лучше обращаться за помощью. Также врач оцепит степень тяжести. Если легкая, средняя степень, то мама сама по рекомендациям врача

0: справиться с этой болезнью, а в тяжелых случаях понадобится медицинская помощь и медикаментозное лечение.
1: Угу. А каковы симптомы инфекционных болезней? Давайте подробнее рассмотрим.
0: Ну, например, краснуха. Это заболевание более опасно для девочек тем, что во время беременности уже женщина, если она не переболела краснухой и контактирует с ребенком или со взрослым больным краснухой, особенно на ранних сроках, то у плода формируются тяжелые пороки развития, очень часто несовместимы с жизнью. Поэтому, если девочка не переболела краснухой в детстве, то желательно вакцинировать против краснухи. Если не было прививки в детстве, то уже во взрослом возрасте, когда женщина планирует беременность, все-таки лучше эту прививку поставить. Как же у нас появляется краснуха? Тоже в зависимости от возраста ребенка и от степени тяжести. Ну, в среднем это появляется высокая температура, недомогание, дети тяжело переносят, и появляется мелкоточечная сыпь по всему телу. Очень часто краснуху путают с другими вирусными инфекциями, такие как розеола, энтеровирусные инфекции. Специфика краснухи в том, что до появления сыпи у ребенка увеличиваются лимфоузлы. По большей части это затылочные лимфоузлы и шейные лимфоузлы. Вот это такая отличительная
1: можно
0: особенность.
1: Можно отличить только
0: вот, что это краснуха, да. Ну и все-таки педиатр именно по элементам, по виду сыпи может диагностировать ее от других видов сыпи, других инфекций. Если мы, например, берем скарлатин, это бактериальная инфекция. Скарлатина у нас опасна тем, что после нее развиваются такие последствия, как пороки сердца, артрозы, заболевания суставов. И скарлатинный ребенок может переболеть несколько раз. Вот.
1: То есть иммунитет сразу не вырабатывается?
0: Нет, да, там ребенок, если не до конца пролечен или ослаблен иммунитет, он является носителем вот этого гемолитического стрептококка группы Б. Клиника такая, тоже высокая температура, сильное недомогание, рвота, вялость. А затем появляется сильная ангина, воспаление миндалин с налетами, сыпь появляется. Сыпь такая, что на фоне гиперемии кожи ребенок становится красный, и отличительная особенность – это белый носогубный треугольник. Это сыпь покрывает все лицо, а у нас остается без сыпи, это над губами, да, и подбородок.
1: Если поговорить о коре, да?
0: Да.
1: Сейчас она самая актуальная, наверное, потому что они везде говорят, что вспышка кори.
0: Да, также корь начинается с таких же симптомов: повышение температуры, интоксикация, вялость. У некоторых детей проявляются кишечные расстройства, рвота, жидкий стул. Через 2-1 день на внутренней поверхности неба появляются белесоватые пятна. Для врача и для мамы это может явиться дифференциальной диагностикой. И затем сыпь появляется уже на теле. Она распространенная. Если вот на краснухе там идет этапность, сначала голова, она спускается вниз. На коре там тоже элементность высыпания тоже постепенная. И у некоторых детей сразу.
1: Давайте с вами еще поговорим, как и где можно подцепить эти болезни, кто разносчик этих болезней, я не знаю, каким образом это происходит?
0: Ну, если это по большей
1: части вирусные. Вот о тех, о которых мы поговорили, да, краснуха, корь и скарлатина.
0: Да, заразен больной человек или человек в продромальном периоде в контактном, вот уже в контактном вот этом окне, в заразном окне, он является разносчиком. Если он переболел, то он может быть заразный, у разных заболеваний разная длительность времени. Ну, допустим, мы берем краснуху, там весь период сыпи плюс 4 дня. Да? Если у нас ветрянка, то это 7 дней от начала заболеваний. Да? Если мы берем сальмонеллез, то мы пролечили его, и, возможно, он будет являться носителем еще месяцы этой инфекции. Да? Но у него перейдет в такую стадию просто выделения вот этой вот инфекции. Поэтому самолечение тут тоже не подойдет, потому что нужно сдавать трехкратные анализы и смотреть, как уже ребенок является носителем, не является излеченным полностью или нет.
1: Угу. А именно где мы можем их подцепить, никто не знает, получается.
0: Нет, да, но по большей части дети – это детский коллектив. Угу. Детские сады, детские площадки, торговые центры. Но ребенок может сидеть дома, и если у папы или у мамы напряженность иммунитета упала, угу. он может в легкой форме также заболеть с легкими продромальными там, симптомами или в тяжелой форме принести домой ребенку, грудному ребенку, да. Угу.
1: Так. Чем эти болезни опасны для ребенка? Ну, переболеть, правда, да, тяжело очень, ну, понятно, ну, переболели. А есть ли какая-то вероятность серьезных последствий, может быть?
0: Да, если это тяжелая форма, если это маленький ребенок, грудной ребенок, если это ослабленный иммунитет.
1: Что может быть?
0: Может, в зависимости от заболевания. Да, вот у кори это менингит, инфекционно-токсический шок. У скарлатины у нас отдаленные последствия, такие как заболевание сердца, заболевание суставов. Да? Гепатиты – это у нас постепенное поражение печени с печеночной недостаточностью.
1: Угу. А обязательны ли эти последствия? Или все-таки ребенок может переболеть и остаться в дальнейшем здоров, и менингит, например, не накроет?
0: Нет, эти последствия не обязательно, это все индивидуально, зависит от организма ребенка, от напряженности его иммунитета и от его реактивности его иммунитета, вот как он отреагирует.
1: А от лечения зависит?
0: Зависит, в том случае, если это запущенные формы. Если мама пытается сама справиться, в том случае, когда ребенок уже 5 дней с высокой температурой, если у него обезвоживание, да, при ротавирусных, при токсикоинфекциях, а ребенок отказывается пить, мама не хочет ехать лечиться. Вот в этом случае от лечения зависит. Мы поставим ребенку капельницу, ему станет лучше. Да? Или если развивается менингит, там, на третьи сутки, мама не увидела эти симптомы. Да. Чем дальше мы откладываем лечение, тем хуже последствия.
1: Uh-huh. А какие вообще принципы лечения инфекционных заболеваний? Потому что вот, когда ребенок болеет ветрянкой, сейчас уже говорят, что, в общем-то, лечить ничем не надо. Само оно потихонечку пройдет, переболеет. А вы сейчас говорите, что есть такие острые, да, ситуации, тяжелые, да, которые нужно обязательно лечить. Вот расскажите об этом поподробнее.
0: Ну, мы смотрим на ребенка, на его состояние. Если это вирусная инфекция, да, корь, ветрянка, краснуха, то действительно там терапия – это поддерживающая. Это режим, это питье, это обеспечить ребенку отдых, не ограничивать его в движении, но вот обеспечить отдых и помогать какими-то там чай, ромашка, да, если это мы видим ветрянка, сейчас такая тенденция не смазывать зеленкой, потому что она сушит кожу долго, да, отмывается. Есть такие средства, как каламин, там, она на основе цинка, вот мы немножечко подсушиваем, или его аналоги, да, ну, помогаем организму справиться. Также при ветрянке мы в острый период не купаем ребенка в ванной, чтобы вот этот процесс не распространялся, мы его моем в душе, споласкиваем просто, вот. А когда мы видим, что ребенок, появляются какие-то вот, мама чувствует, что он становится вялый, неактивный, не реагирует, рвота затягивается, появляются судороги, ребенок синеет, затруднение дыхания, температура выше 40, вот в этих случаях нужно обратиться к помощи специалистов.
1: Ну, наверное, даже если один симптом из тех, которые,
0: да,
1: мы,
0: да,
1: перечислили.
0: Или, да, вот если что-то из этого появляется.
1: Они ждать, когда все.
0: Да,
1: они.
0: Да. И также, если это какие-то бактериальные инфекции, да, скарлатина, например, да, то мы должны обратиться за медицинской помощью. Мы можем лечить дома, но врач нам пропишет антибиотик. Потому что, вот как я говорила, если не пролечить, то осложнения пойдут на сердце и на суставы. Мы должны вылечить антибиотиком эту инфекцию.
1: А вот интересен такой вопрос. Когда мы поняли, что ребенок пообщался с больным человеком, можно ли каким-то образом его сейчас полечить, чтобы он, так сказать, не переболел в тяжелой форме?
0: Ну, вот все эти детские инфекции, они характеризуются высокой контагиозностью, да? высокой степенью заражения, нам остается только ждать. Или у ребенка будет врожденный иммунитет, как uh-huh. бывает иногда, к ветрянке врожденный иммунитет, бывают такие случаи краснухи. Uh-huh. Да? Или все-таки он заболеет. Мы можем обеспечить ему правильный режим дня, чтобы это заболевание протекло легче. Uh-huh. Также вот вакцинация. Не факт, что привитой ребенок не заболеет. Uh-huh. Он может заболеть, но в стертой форме и перенесет это легче. Если вот именно выработался иммунитет на эту прививку. Но по большей части, если контакт произошел, ребенок заболеет. Тем более вот если заболел в детском саду ребенок на первом этаже, то большая вероятность, что на третьем этаже группы тоже подхватит. Вот он очень летучий и живучий, вот вирус, mm-hmm. допустим, ветрянки и других.
1: Есть такое мнение, что после того, как ребенок перенес заболевание, он им уже не заболеет. Вот, может быть, мы можем с вами озвучить, все ли действительно болезни? Вот про одну вы уже сказали, что скарлатина, да, по-моему, может переболеть несколько раз. Есть ли еще такие болезни, которыми можно переболеть еще не один раз?
0: Ну, все вот эти специфические детские инфекции, краснуха, ветрянка, иммунитет типа специфичный. Вот именно к этой инфекции. И довольно долгий. Но напряженность этого иммунитета падает в определенном возрасте, к 40 годам, к 60. Поэтому некоторым людям рекомендуется сдать напряженность иммунитета и посмотреть. Вот это именно вот этим вирусным инфекциям, там полиомиелит, также столбняк. Если большая рана, да, загрязненная, поднимается медицинская документация, смотрят, привитой человек или нет, и смотрят, насколько время прошло от этой прививки, как правильно была проведена схема вакцинации. Если все нормально, его не прививают. Если у врача появляется сомнение, что иммунитет мог быть недостаточным, при таких загрязнениях ран проведут повторную вакцинацию, потому что повторное заражение возможно.
1: Угу. У меня такой еще вопрос. Я сама ветрянкой переболела в 16 лет, и это было адски тяжело, просто ужасно. И мне все говорили, вот, в детстве бы вы отвели, то, ну, кому-нибудь, да, заразиться, то ты бы легко переболела, и все было бы хорошо. Правда ли, что дети болеют такими заболеваниями намного легче?
0: Да, дети, вот, что это вот касается ветрянки, да, с 3 до 5 лет, до 6 лет дети действительно переболевают легче. Ну, не берем какие-то случаи, если ребенок у нас недавно переболел тяжело гриппом, да, если у него обострение хронического заболевания, мы не рассматриваем в среднем. Угу. Но грудные дети, дети до года, переносят эту болезнь тяжело. Uh-huh. Они, по большей части, это диссеминированный процесс, поражается вся кожа, тяжелая интоксикация, ребенок отказывается от молока, есть, пить, потому что высыпания у него не только на коже единичные, они на слизистых в детском возрасте. И также у подростков тоже течет тяжело, остаются какие-то последствия, кожные последствия. Вот шрамы там. Угу. Ну, по большей части, вот период с 3 до 5 лет, да, дети переносят легче.
1: В этом возрасте надо бежать заражаться, да?
0: Ну, не то, чтобы прямо бежать заражаться, специально ходить искать эту ветрянку, ну, ребенок встретится с ней. Но если уж так случилось, что он заболел, вот это вы можете порадоваться и не переживать. Если нет вот этих угрожающих жизни симптомов, которые мы перечислили, вы говорите врачу, он вам фиксирует заболевание, смотрит кожу, и вы сидите дома, лечитесь на весь период вашего заразного состояния.
1: Все ясно. Спасибо вам большое за интересный ответ и всего вам хорошего. До встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Основные причины возникновения инфекционного заболевания – пребывание здорового ребенка рядом с больным и плохая гигиена. При тревожных симптомах, высокой температуре и появлении сыпи следует немедленно обратиться к врачу. При своевременном точном диагностировании заболевания можно назначить эффективное лечение и вовремя оказать ребенку правильную медицинскую помощь. Чтобы обезопасить своего ребенка от инфекционных заболеваний, необходимо соблюдать ряд профилактических мер. Изолировать здорового ребенка от заразного. Соблюдать гигиену. Закаливать ребенка и вовремя проводить вакцинацию. А я желаю здоровья вам и вашим детям. До встречи!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте, наши дорогие телезрители. В эфире программы «Верую», и у нас вновь в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: В Священном Писании встречается такая, ну, для многих таинственная личность, потому что очень мало что сказано об этом человеке. Это царь Салима Мелхиседек. В Ветхом Завете, в книге «Бытие» буквально два или три текста об этом говорят. Потом еще в Псалтире Давид, да, ссылается на эту личность. И апостол Павел в послании к евреям также строит большую доказательную базу о роли Иисуса Христа, да, его первосвященческого служения, также апеллируя к Мелхиседеку. Что мы знаем вообще о Мелхиседеке?
8: Мелхиседек – это очень интересная личность, и, возможно, вот этот пример Мелхиседека – это пример того, что даже появившись очень фрагментарно, совсем на немножко, может какая-то личность оказать очень серьезное влияние на мышление людей, на их богословие, на взгляды, на культуру. Непосредственно истории Мелхиседека в Библии посвящено три текста. Эта история, она записана в 14 главе книги «Бытие», и она связана с войной, которая была во времена Авраама, четырех царей против пяти. И вот после этой войны, после некоторых событий, когда Авраам в том числе участвовал в этой войне и разбил победителей, Авраам с добычей, он возвращается назад, и его встречает два царя. И вот мы видим это, начиная в 14 главе, начиная с 17 стиха, что его в первую очередь встречает царь Содомский. То есть царь Содомский приходит к нему навстречу. И дальше три стиха, посвященные Мелхиседеку, 18, 19 и 20.
7: «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего“».
8: Вот такой вот короткий рассказ о Мелхиседеке, и, собственно, больше мы как бы о нем ничего не знаем. Но на самом деле, если повнимательнее рассмотреть, здесь кое-что есть интересное, что, ну, во-первых, само имя этого человека. Мелхиседек, тем более оно по-еврейски написано как бы в два слова, не в одно, что показывает, что это даже не просто имя, это титул. Дословно это переводится как «царь мой справедливость» или «мой царь справедность». Или его еще иначе говорят, как, переводят как «справедливый царь» или «царь праведности». Царь Салима, то есть что такое Салим? Само слово Салим, да, это однокоренное
7: шалом.
8: Шалом, те же самые буквы, то есть это мир, то есть царь мира. Многие отождествляют Салим с Иерусалимом.
7: Ну да, город мира, Иерусалим.
8: Город мира, да. Ну, это не точно, но, скорее всего, речь идет об Иерусалиме, то есть Мелхиседек, как царь Салима, он выходит навстречу Аврааму, и он несет хлеб и вино. То есть тоже достаточно знакомые символы.
7: Да.
8: То есть хлеб и вино – это чаще всего трапеза религиозная.
7: Ну, в жертвы хлебную обязательно приносилось.
8: Жертва, да.
7: потом, когда Христос на Тайной Вечере устанавливает обряд причастия, да, тоже хлеб и вино.
8: То есть для христиан хлеб и вино – это вот символ причастия. Для евреев это тоже в Пасху они вкушали хлеб и вино. И вино, оно всегда тоже вместе с жертвой присутствовало. Ну, также можно сказать, что это такая вот трапеза благодарственная. То есть Мелхиседек, хотя он не участвовал в этой войне, он выходит к Аврааму и как бы благодарит его вот за то, что он сделал. И написано, что он был священник Бога Всевышнего. Это, по сути дела, первый священник, которого мы встречаем в Библии.
7: И причем это еще до того, как был описан как бы устройство священническое, вот в Торе дальше описывается, как должно быть и так далее. Откуда взялся тогда этот священник? Кто его назначил на священство?
8: Вот это как раз очень интересный вопрос, поскольку о нем Писание не говорит. Mm-hmm. И как раз этот момент, он стал таким поводом для множества спекуляций среди иудейских каких-то мыслителей. Разные тексты появляются на эту тему. То есть есть, например, мнение, которое поддерживается раввинистической традицией, что Мелхиседек – это Сим, сын Ноя. Угу. Если мы посмотрим с вами внимательно на родословную сыновей Ноя, в частности, Сима, и посчитаем года, которые вот там указаны, то мы выясним, что Сим, он не просто жил еще во времена Авраама, он даже пережил Авраама.
7: Вот так вот.
8: То есть он умер через сколько-то лет после Авраама, то есть он еще застал Иакова.
7: Очень интересно.
8: Поэтому само то, что Мелхиседек мог быть Симом, это неоспоримо. Есть еще другая, более мистическая версия о том, что Мелхиседек – это один из потомков Сифа, который родился еще до потопа.
7: И как-то выжил случайно?
8: Не как-то выжил, он был вознесен на небо и затем снизошел на землю и стал как бы таким воплощением священства как такового.
7: Это уже совсем далекое.
8: Это очень далекое от библейского повествования. То есть это в иудейском мистицизме присутствует.
7: В каббалистическом, как он сказал.
8: Такая идея, да. Есть идея отождествления Мелхиседека с Енохом. Ну, то есть эти все вещи, это спекуляции, чаще всего достаточно такие далекие от библейского текста, мистические, которые пытаются как-то объяснить вообще, почему Мелхиседек присутствует в этом тексте и почему он священник.
7: И почему Авраам вдруг считает его высшим себя.
8: Совершенно верно.
7: Отдает ему десятину.
8: Да, но на самом деле никаких объяснений здесь нет, и как раз отсутствие этих объяснений обыгрывается позже в послании к евреям. Но сначала немножко еще о том, что говорит этот текст. И Мелхиседек благословляет Авраама, то есть мы видим, что благословляет всегда кто-то больший. Соответственно, и Авраам принимает это благословение, то есть Авраам понимает, что Мелхиседек является ставленником, скажем так,
7: и признает
8: Бога.
7: Его
8: он признает
7: власть.
8: Его, и он даже это выражает, скажем так, материально, потому что Авраам дал десятую часть из всего. Это первая десятина, которую мы встречаем в Писании, и она также происходит, дана еще задолго до установления десятины. То есть было изначально представление о том, что десятая часть того, что ты получаешь, она должна принадлежать Богу. И Авраам отдает это Мелхиседеку как тому, кто является представителем Бога. И интересно здесь то, что Мелхиседек, вот описанный как он описан в этом тексте, он является одновременно царем и священником. В Писании мы не встречаем других таких персонажей.
7: Напротив, когда, например, уже иудейские, израильские цари пытались присвоить себе незаконно священнические обязанности, они Богом наказывались за это.
8: Совершенно верно. Мы можем вспомнить историю Саула, который, не дождавшись Самуила, он принес жертву. Да. И когда он это сделал, и Саул пришел, то Саул сказал, что все, Самуил сказал, что все, царство отошло от тебя. То есть этим действием Саул покусился на священнические функции, и это означало конец для него, и в том числе как для царя.
7: А Мелхиседек, наоборот, и царь, и священник.
8: Мелхиседек и царь, и священник. И был еще один эпизод, когда царь Азария, он вошел в храм, чтобы принести жертву, и в этот же момент Бог поразил его проказой. И после этого он уже даже не мог тоже быть царем и жил в отдельном дворце в изоляции.
7: Ну вот это сочетание царской власти и священнической мне напоминает два момента, что Христос является царем и священником, и сказано, что верующие христиане, вы царственное священство, дабы возвещать о призвавшем вас чудный свой свет.
8: Совершенно верно. И вообще эта идея о том, что Мессия является одновременно царем и священником, она уже представлена в Ветхом Завете достаточно широко. И в 109-м псалме Давид, он достаточно ясно, конкретно говорит о том, что священство Мессии, оно будет как раз по порядку или по чину Мелхиседека. 109-й псалом, 4-й стих.
7: «Клялся Господь и не раскаялся, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Кому здесь он обращается?
8: Здесь Господь обращается к Мессии. То есть этот псалом, он много раз цитируется в Новом Завете, в том числе с самим Христом. Ну, первый стих, он цитируется самим Христом. И этот псалом очень любит автор послания к евреям. И здесь получается, что Мессия становится священником не по чину Левия, а по чину Мелхиседека. И дальше, именно ссылаясь на вот этот текст из 109-го псалма, 7 глава послания к евреям, она развивает эту тему и частично апеллирует вот к самой истории в книге «Бытие», а частично на вот этом вот мессианском тексте строит свою аргументацию. И здесь говорится как раз о том, что Мессия, Христос, он единственный, кто воплощает в себе вот эти функции царя и священника. И само священство Иисуса, оно выше священства Левия, потому что оно было установлено как бы изначально. То есть Иисус — это, скажем так, единственный священник. Все остальные священники — это лишь тень. То есть можно так сказать, потому что в послании к евреям сказано, что святилище было тенью небесного, истинного. И священство Левия, оно было тенью истинного священства Христа. И поэтому Мелхиседек, он представлен как прообраз Христа. И, видимо, вдохновленный Святым Духом Моисей, он именно так показал вот эту историю с Мелхиседеком. Я не знаю, понимал ли он сам вот эти все вещи, но он показал Мелхиседека именно как прообраз Христа, который является и царем, и священником. Более того, он царь Салима, то есть мира. И, то есть он против войны. То есть это вся история, она находится в контексте войны. И Мелхиседек единственный, кто в этой войне не участвовал во всей этой истории. И более того, он показан как тот, кто выше Авраама, потому что он Авраама благословляет, и Авраам ему отдает десятину. И как в послании к евреям говорит, сам Левий
7: в лице,
8: как бы,
7: Авраама.
8: В лице Авраама, в чреве Авраама, он дает десятину Мелхиседеку, признавая его статус священнический выше своего.
7: Вот для иудеев, для евреев, которым автор послания к евреям описывает все это, для них это было очень важно, потому что в их понимании священник должен был быть определенного рода, племени.
8: Да, да, да, конечно.
7: И Христос, который, как он говорит, Господь наш воссиял из колена Иудина. И для многих это было преткновением к тому, чтобы признать его мессией, признать его священником. Хотя мессия, наоборот, да, по пророчествам должен был произойти из колена Иудина. Но вот первосвященник, он говорит, у нас един первосвященник. И для них было преткновением признать первосвященника не из рода там, Авраама, Ааронова, Левия, да, и так далее. Вот. Но Несмотря на то, что он об этом все им говорит, в иудаизме почему-то до сих пор Мессия, Христос Мессии не признан. Почему? То есть каково отношение иудеев к Мелхиседеку? Они вообще признают его? Они понимают, кто такой Мелхиседек?
8: Я думаю, что не совсем. Как раз потому, что... В современном иудаизме сложно сказать, но можно проследить, вот как в иудаизме на рубеже Р Мелхиседек воспринимался, и те тексты иудейские, которые появляются, они воспринимают Мелхиседек как фигуру ангельскую, может быть, и даже
7: мистическую,
8: даже где-то божественную. То есть они... допустим, есть такое произведение, как... Вторая книга Еноха, или его еще называют Славянская книга Еноха. И там Мелхиседек представлен именно как ангел.
7: Это книга апокриф, наверное.
8: Это апокрифическая книга. Мелхиседек в иудаизме часто ассоциировался с архангелом Михаилом.
7: Прообраз Христа, архангел Михаил.
8: Да, для нас это прообраз Христа, но не для евреев. Да. Поэтому... Возможно, Мелхиседек сам по себе, он воспринимался как мессианская какая-то фигура.
7: То есть изначально в понимании народа Божьего, тех, кто хорошо знал Священное Писание, да. Тору, да. Они находили параллели между Христом и Мелхиседеком.
8: Мессией. Но, вероятно, они все-таки, воспринимая Мелхиседека как мессианскую фигуру, они ждали какого-то более явного его воплощения, то есть сам Мелхиседек, он придет. Но это лишь одно из течений, то есть нельзя сказать, что это общепринято в иудаизме, и все с этим соглашаются. И даже в христианстве достаточно по-разному воспринимали Мелхиседека, потому что даже появляется секта Мелхиседекиане, которые считали, что Мелхиседек воплотился во Христе. Но, конечно, послание к евреям, оно показывает, что Мелхиседек является лишь образом. И в нем показано то, как должно выглядеть настоящее мессианское священство, сопряженное с царством. А мы, как вы правильно заметили, тоже являемся царственным священством, поскольку мы находимся во Христе. То есть Христос своим царственным священством делает нас царями и священниками.
7: Большое вам спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, мы уверены, что никого из вас не оставят равнодушными эти программы. И мы приглашаем вас задавать вопросы, которые возникают у вас в процессе их просмотра, и мы обязательно ответим на каждый из ваших вопросов. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Наталья Щеглова. Босоногий царь.
2: Лунный диск среди россыпей звездных добела раскален от мороза. Серебрятся сугробов откосы, на ветру леденеют слезы. И ступая ногами босыми, он идет полями и лесом. По заснеженной зимней России царь распятый, царь иудейский. Босоногий царь без короны, царь презренной, отверженной черни, всех отрад на земле просторы дышит светом твоих речений. Всех печали глубокие дали утешения твои излучают. Прокаженных дрожащие длани благодарно тебя осеняют. Ты прошел земным бездорожьем, чтобы смертным сияла вечность, чтобы утраченный образ Божий в ликах наших вочеловечить. Царь единственный, настоящий, воцарись, созидай и властвуй в обретающей веру России, покаянно к тебе припавшей.
1: Стихотворение Щегловой «Босоногий царь» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
3: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: возрождении. В студии священнослужитель Андрей Довгиль.
1: Иисус Христос оставил нам много важных повелений, императивов, такие, которые необходимо исполнять в любом случае. Но что конкретно это значит? Бывает не всегда понятно. Одним из таких повелений Иисуса Христа является повеление, записанное в Евангелии от Матфея в 16 главе, в 24 стихе. В принципе, во всех трех Евангелиях это сказано. Но давайте прочитаем, как об этом говорит Матфей. «Тогда сказал Иисус ученикам своим: „Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее“». Крест. Взять крест. Конечно же, мы сразу же понимаем, что это речь идет не о буквальном каком-то действии, что вот деревянный крест или какой-то другой мы должны взять или там носить. Хотя некоторые, возможно, так и понимают, но более вдумчивый, внимательный читатель Священного Писания понимает, что это нет. Конечно же, что здесь речь идет о чем-то другом, о каком-то жизненном выборе, о каком-то жизненном решении, о том, что верующий человек должен сделать. И это очень важное действие, потому что Иисус Христос говорит, что без этого действия, без этого решения человек, верующий человек, не может считать себя учеником Иисуса Христа. Он всего лишь прихожанин, возможно, интересующийся, но не тот, кто близок к Иисусу. А мы ведь дорожим этой близостью, мы ее ищем, потому что мы знаем, что Иисус Христос – это источник благословения, это утешитель наш, это скорый помощник в бедах, мы поем псалмы, гимны об этом. Но чтобы эти обетования многочисленные сбылись, чтобы все эти Божьи действия работали, есть условия – взять крест и нести. Что же такое крест? К сожалению, я не смогу услышать ваш ответ внутренний, да? Но я хотел бы задать вопрос. Вы знаете, что в вашей жизни является крестом? Вы приняли решение нести его? У вас был такой выбор? Было ли осознанное решение? Было ли, возможно, борение какое-то с Богом? Внутреннее исследование себя? Что такое крест? И, знаете, этот вопрос на самом деле не так уж прост. Судя по важности того, что Иисус Христос трижды, да, говорит об этом в трех Евангелиях, это абсолютно нужное понимание, которое нужно, ну, иметь всем. Достаточно ясное понимание, потому что его нужно взять и нести. Может быть, спросить у какого-то специалиста, у духовника, духовника, который там проницает вас насквозь и скажет: ну, там, сестра, брат, вот это делай, вот это делай. Я не очень-то уверен в полезности таких суждений и советов и вообще в их какой-то правильности пред Богом. А где же узнать правду? Я вам хочу предложить очень простое решение этого вопроса, как мне кажется, логичное. Посмотреть на того человека в Священном Писании, который первым взял крест Иисуса Христа и понес. О нем сказано немного. О нем сказано буквально по одному предложению

из Иерусалима. Киренея – это область Африки, где была достаточно большая диаспора иудеев, и Симон – переселенец. Он переезжает в столицу, нам, скажем так, дословно не описаны причины, почему он это сделал, но, в общем-то, логика, мне кажется, во все времена приблизительно одна и та же. В более крупных городах больше возможностей, возможностей для построить карьеру успешную, обеспечить своих детей лучшим образованием. Очень много, может быть, различных факторов, но в любом случае произошло то, что произошло. Этот человек чужеземец, он переехал, ему нужно устроиться, ему нужно обеспечить быт своей семьи, он труженик. В Луки есть буквально одно слово, один образ в Евангелии от Луки в 23 главе, 26 стихе, который показывает нам, ну, чем занимался этот человек. Он возвращается с поля. В пятницу, в то время, когда Иисуса Христа ведут на распятие, он возвращается с поля. Он трудился. Вы знаете, наше поколение, мы уже не так себе четко представляем, что такое сельскохозяйственный тяжелый труд. Ну, может быть, да, кто-то из фанатов дачи это представляет, ну, это в радость, наверное. Вот. Но все-таки в сельском хозяйстве очень непросто трудиться. Я вспоминаю свое детство, я жил в Беларуси тогда, и у нас каждый сентябрь была одна и та же трагедия, когда спустя там 2-3 недели после обучения всех отправляли на картошку, собирать картошку. И вот ты такой маленький еще, это ведро в половину тебя, промозглый осенний день. Тебя приводят на поле, пока едешь еще весело. А потом ты стоишь возле этой борозды картошки, и вот когда еще едешь, думаешь, хоть бы этой картошки было мало, чтобы там ну как поменьше. И вдруг приезжаешь, видишь много-много клубней, и эта борозда, которая здесь перед тобой начинается, и уходит куда-то так, к горизонту. И это просто вот тягостное воспоминание. То, что я совсем не люблю сельское хозяйство, люблю, когда в меру. А здесь человеку нужно было выжить. Представьте, что его жизнь, благополучие семьи зависит от того, насколько он успешно будет трудиться, и трудится он не в нашей средней полосе. Жара, солнце, которая палит, зной, пот, ну тоже там не чернозем. Если кто-то был в Израиле, видел эту каменистую почву, которую просто неимоверным усилием можно заставить что-то принести. И вот неделю тяжелого труда, пахоты такой. И спустя неделю этого труда, пятница, когда уже все закончится, сейчас вот тут идет, вот, какие мысли у него? Подумайте, о чем может думать этот человек, мужчина, который отпахал, отработал неделю, вот пятница, дело к закату, и он, наверное, думает, ну вот, наконец-то, слава Богу. Ноги гудят, спина болит, руки натружены, кажется, коленям оттянут, а вот идет он. Что-то происходит в Иерусалиме, шум какой-то, какие-то там события, кого-то ведут. Но он так далек от всего этого религиозного действия, потому что у него своя жизнь. Ему нужно справиться с вызовами, которые у него есть. Ему надо накормить детей, обеспечить семью. Он пахал, работал. Вот бы дойти сейчас просто и упасть. И вместо этого он слышит: «Эй, иди сюда, бери этот крест и неси вот туда». Молча, абсолютно молча, берет этот крест, не сказав ни слова, и несет. В этом описании есть несколько ключевых моментов, каким бывает крест. Первое. Крест – это то, что всегда не вовремя. Вот это худшее время для него было, когда, не, вот ладно, в понедельник ушел бы он на поле, полный сил и энергии, ладно, занести, да не проблема. Очень не вовремя, в худшее время. Второй момент. Этот крест является чужим.
Ты абсолютно не обязан был его.

нести. Он не твой. Тебя не приговорили. Ты ничего такого не сделал, не проповедовал, не нарушал закон и никого не обижал. Это абсолютно не твое. Третий момент креста. Он кажется случайным. Дернуло меня идти по этой тропинке. Мог же там обойти, мог бы там обойти. Но вот просто эти обстоятельства так случились, и вот мне теперь должен нести этот крест. Случайный. И он выглядит несправедливым. С чего бы это я? Это он что-то там такое сделал. Почему я? Я себе задавался вопросом, а мог бы он отказаться? Что бы с ним сделали, если бы, ну не знаю, взял бы он этот крест? Ну так, знаете, по-хитрому отказаться. Взял бы крест, так, ой, спина, и все, как бы, и упал. Но я не думаю, что римляне его прямо там бы избили. Ну, сказали бы, иди отсюда, и взяли бы другого. Но он делает то, что он делает. Молча, вот мужски, по-мужски, как мужчина. Молча, уставший, изможденный, берет, не понимая, что происходит. Чужой крест, несправедливый, не вовремя, в худшее для него время, берет и тащит, несет чужой крест. В июле 1941 года в блоке номер 14 в концлагере Аушвиц, в котором жил человек по имени Максимилиан Колбе, попавший туда, будучи священником, он вспомнил свое увлечение детства, собирал приемник и рассказывал новости о ходе боевых действий своим согражданам, которые жили в оккупированной Польше. За это его схватили, приговорили к концлагерю. И этот талантливый человек, духовный человек, священник, оказался там. И в этот день, в июльский день, весь блок номер 14 выстроили на площади и объявили, что кто-то из этого блока сбежал. Беглеца найти никак не могли. Позже, как оказалось, этот несчастный просто утонул в выгребной яме. Он обессилел, упал, утонул. Но это в тот момент никто не знал. И все выстроенные на плацу люди стояли под палящим солнцем сутки. Демонстративно перед их глазами фашисты вылили еду и морили их голодом. Но потом оберштурмфюрер СС Карл Фритцш подошел к этому огромному количеству людей, изможденных, худых, и отобрал 10 человек, которым было назначено умереть, как предупреждение для всех, демонстративно умереть. Их решили замучить голодной смертью, не кормить, и чтобы вот они умерли. И этим вот как бы сделать такой страшный урок, устрашение заключенным, чтобы никто больше не пытался бежать. И когда этот эсэсовец пришел выбирать жертв, он выбрал один за одним 10 человек. И 10-м из них оказался польский сержант Франтишек Гаевничек. И когда эсэсовец указал на него, он не выдержал и эмоционально вскричал, взмолился к Богу, сказал: «Неужели я не увижу больше свою жену и детей?» Максимилиан Колбе обратился к эсэсовцу и сказал: «Господин офицер, могу я у вас попросить?» Чудом было то, что его вообще эсэсовец как-то начал слушать, а не прибил там на месте. Порядки были такие. Сказал: «Да, хорошо, что ты хочешь?» Он сказал: «Можно я займу его место?» И второе чудо, то, что эсэсовец согласился. Он разрешил Максимилиану Колбе уйти вместе с остальными 9 несчастными
в барак, где их должны были заморить голодом. Их держали там 2 недели. Потом терпение лопнуло у палачей, они сделали смертельные инъекции фенола, и в мучениях Максимилиан Колбе скончался. А Франтишек Гаевничек прожил долгую жизнь. Он прожил 95 лет, и все эти 95 лет он помнил своего Спасителя. О том моменте он вспоминает: «Я мог благодарить Максимилиана только своим взглядом. Я был настолько потрясен, что с трудом осознавал, что происходит. Вся непредсказуемость случившегося. Я, приговоренный к смерти, остался в живых, а кто-то по доброй воле отдает жизнь за меня, незнакомого ему человека. Не сон ли это?» Я не мог ничего сказать. Франтишек Гаевничек скончался в 1995 году, прожив свыше 53 лет после того, как Максимилиан Колбе спас ему жизнь ценой своей жизни. После него остались многочисленные дети, внуки, огромное количество людей. И вспоминает, что в день своего вот этого чудесного спасения он всегда собирал свою семью, они вспоминали Спасителя, и задавался он вопросом: правильно ли жизнь я живу? Не зря ли я живу этой жизнью, воспользовавшись тем, что кто-то другой вошел вместо меня в камеру гибели? Что же о кресте? Крест, который понес Симеон, Симон Киренянин. Что он получил за свой крест? Давайте подумаем об этом. Это был крест Иисуса Христа. Его и Иисуса до этого жестоко бичевали. Этот крест был в крови. Симон Киренянин – это первый человек, которого омыла кровь Иисуса Христа, настоящая кровь. По-настоящему, ни в образе, ни в символе, он первый прикоснулся к крови Спасителя. И человек, который был чужд, далек от религии, в этот момент обратился. По-настоящему понял, осознал, кто Иисус, что он может сделать в его жизни. Это его первая награда. Омытие кровью Иисуса Христа. Настоящее омытие. Не игры какие-то религиозные, не слова какие-то высокопарные. Второе. Вторая награда для человека, понесшего крест Иисуса Христа. Иисус много говорил о том, что нужно идти за Ним след в след. Мы с вами, верующие люди, дискутируем и говорим о том, что мы должны идти путем Иисуса Христа. Неся крест, Симон Киренянин шел вслед за Иисусом Христом. О чем мы мечтаем, о чем просим и молим: дай, Господи, нам сил идти, пройти путем Господа нашего Иисуса Христа. Он это сделал. Третья награда для человека, понесшего крест, конкретно для Симона Киренянина, третья награда, о нем сказано в Библии. Да, немного стихов. Но о нем сказано, о нем не забылось, о нем помню. Мы сегодня с вами говорим о нем. Это имя не пропало в веках, не растворилось, как тысячи, миллионы, миллиарды жизней, после которых ничего не осталось. Он вошел в вечность, в историю. И есть особая награда, еще одна. Опять же, из этих кратких предложений, а именно из Евангелия от Марка, вспоминается 2 имени. Что Симон Киренянин – это отец Александра и Руфа. То есть это известные люди в церкви. Марк – молодой человек, это его сверстники, это дети. И дети спаслись и стали верующими людьми. Они увидели силу своего отца
его духовную силу. Несение креста, я думаю, что это главный фактор, настоящее несение креста. Не имитация, не стоны какие-то. Это несение произвело вот это чудо, великое чудо. Сегодня, когда я встречаюсь с верующими людьми в своей церкви, проводя духовные встречи в разных местах, 90% молитвенных просьб – это просьба, чтобы дети поверили, чтобы они к Богу обратились. Вот награда, когда приходит. Когда человек несет крест свой, это влияет на детей. Если же родители этот крест не несут, если их религия, она не дальше каких-то бумажных интересов, результат будет соответствующий. Это высокая награда, высокая награда. Высокие все награды. И это, мне кажется, я надеюсь, я верю в это следствие для каждого человека. Для каждого. Кто принял этот крест, крест вашей жизни, крест, который кажется случайным, крест, который точно не ваш, вы не должны и не обязаны. Крест, который так не вовремя, так не нужен, так утомителен, так неподходящ. Это именно тот крест, который нужно нести. Возьмите его. Возьмите ради награды. Главной награды – это сам Иисус Христос. Кровь Его, которая омывает, очищает каждого из вас от всего того, что вы сделали. От всего того, что вы сказали, от всего того, что вы подумали, она очищает вас. Крест Иисуса Христа, когда вы его понесете, вы не собьете с пути, вы не потеряетесь, вы будете идти точно за Иисусом Христом. И ваше имя не потеряется, не растворится в вечности, но, как в книге Откровения написано, на белом камне будет записано новое имя, имя победителя. И то, о чем вы сегодня очень беспокоитесь, о чем плачете ночами и молитесь, и просите, чтобы молились другие, о тех людях, кого вы любите, и о которых вы молите, чтобы они не потеряли спасение, увидев вас, верного Господу, по-настоящему изменятся. Произойдут изменения. Обязательно будет награда. И еще. Когда мы видим вот эту картину Евангелия, когда Иисус Христос падает под тяжестью креста, это такой решающий момент всей истории спасения. Задолго до сотворения, задолго до того, когда была создана наша земля, посажено дерево познания добра и зла, было решение спасти человечество, несмотря ни на что. И план спасения начал реализовываться шаг за шагом, через призвание Авраама, через действия, какие такие были в жизни патриархов, через шествие в пустыне. Все шаг за шагом шло к спасению всего человечества. Потом приходит Иисус Христос как Мессия, рождается. Его жизни угрожает много опасностей. Он растет. Приходит время, когда он начинает нести Евангелие. И он должен сделать главное дело всей вселенной. Даровать спасение всем людям. Вознести грехи наши на Голгофский крест. И когда до этого вознесения остаются считанные метры, Иисус Христос падает. Его ресурс человеческий закончился. Он не может нести крест. Симон Киренянин помог сделать эти последние 100 или 200, или 300 шагов. Несение креста чрезвычайно важно.
не только для нашего личного спасения. Оно важно для Вселенной, для Бога, для небожителей. Это важнейшее решение, которое влияет на все. Когда вы будете решать, отказаться или принять то сложное, неимоверно тяжелое решение в вашей жизни взять и нести крест. Возможно, это ваша верность недостойному супругу. Возможно, это ваша забота о больной матери, которая настолько больна и уже нездраво рассуждает, и вам мучительно тяжело. Возможно, это борьба с вашей личной болезнью и вопреки ей служить Богу. И таких вариаций я их не смогу исчерпать, но вы знаете свой крест. Не убегайте. Берите, несите для вашей награды. Но в этом еще есть и высший смысл, который знает Бог. Сделайте этот путь. И Божье благословение, Божье особое присутствие, милость, дары, все то, что названо словом «шалом», целый комплекс Божьей радости будет принадлежать вам. Это будет тяжело, но это будет реализацией того, для чего вы созданы. Ваш смысл жизни. Ваше предназначение, без которого, без реализации которого вы никогда, никогда не будете по-настоящему счастливы. Дай Бог вам настоящего, христианского, Божьего счастья.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Программа «Независимость». Александр.
1: Алкоголь – это, как, наверное, недостающая хромосома в генетическом коде. Почему я так думаю? Что у меня, ну, в принципе, наследственность. У меня отец предрасположен, у меня дядя, оба деда и так далее. Я думаю, что это по генам у меня началось с самого детства. Родился я 26 лет назад в городе Сочи. В семье я один был, то и послужило в дальнейшем, наверное, развитием моего заболевания. Рос я таким подвижным ребенком. Когда я пошел в садик, я вот помню, в садике мне еще не нравилось, там были какие-то ограничения, я с детства не любил никакие ограничения. Мне нравилось заниматься тем, чем я хочу заниматься. И у меня большой протест вызывали какие-то вещи, когда мне что-то запрещали. То есть буря эмоций, я начинал протестовать, бороться с этим и так далее. Наверное, в классе третьем я уже начал как-то, вот я до этого времени жил вот, беззаботно, там, ходил в школу, гулял, я не думал ни о чем. Я жил вот, непосредственно на инстинктами. То есть мне это нравится, идет позыв, я это делаю. Если мне что-то не нравится, я это не делал. А тут я уже начал задумываться, у меня как-то вот как-то общение не складывалось с учителями. Что-то как-то я больше стал конфликтовать с товарищами. Подумал, что мне нужно как-то развиваться в каком-то направлении, чтобы чувствовать себя более уверенно. Потому что хоть спортом занимался, но такой худенький я был. Много внутренних проблем было. На тот момент, конечно, я их не видел, и они не могли для меня быть каким-то образом обозначены. Потому что я с родителями не общался. Происходили какие-то ситуации в жизни, которые не мог решить адекватно. 13, 14, 15 лет. И вот эти вопросы, они только накапливались. Спортом занимался, мы как-то поехали, и я руку сломал там, и выпили с друзьями. Я успел за этот вечер со всеми переобщаться, всех наказать каким-то образом. Выпил, все, и все сложилось. Ну, как бы я там пил, я не каждый день. Было мне плохо поначалу, да, как-то организм у меня не принимал это, да, вот какие-то. Я обычно напивался и очень серьезно, и причем очень много, вот у меня была такая толерантность к алкоголю, я мог очень много выпить и при этом очень здраво рассуждать, и то есть мне язык не заплетался. Я, кстати, вспоминаю, когда я диплом защищал, я был очень сильно пьян, то есть, но я защитил, и мне поставили отличную оценку, но не суть важно. Потом я приехал в Питер учиться, где-то года полтора я вливался, общался, тяжело было. Люди другие, город незнакомый, и снова надо было привыкать, какие-то контакты наложить и так далее. Ну, как всегда в студенчестве, там, как студенты контакт между собой. Там, 1 сентября надо выпить, там. Потом я нашел людей, с которыми мне было удобно пить. Приехал к друзьям своим, и они мне предложили наркотики. Говорит, хочешь понюхать? У нас героин есть. Слушай, а ты пробовал? Я говорю, нет. А, нет, я сказал, говорю, да, я пробовал. Ну, так ты знаешь? Я такой, ну да, я знаю. Свернул деньги в трубочку, как бы, так понюхал, как будто это я делал до этого всю жизнь. Если бы я был трезвым, не знаю, попробовал. Страшно, наверное. А вот выпивший, то есть, ну, как-то я не испугался. И мы начали системно с ними употреблять. И я никогда не думал, к чему меня это может привести. Я всегда знал, что когда я захочу, я могу бросить.
2: Зависимость – это болезнь, которая приходит постепенно. Неумение решать психологические проблемы заставляет убегать от себя. Человек начинает с приема веществ, которые кажутся ему безобидными. На деле это просто подготовка к следующему шагу вниз. Если ты употребляешь алкоголь, ты уже в зоне наркотического риска.
1: Я уже понял, что как бы влез в что-то нехорошее, когда прошло 2 недели, и мы не сумели взять наркотиков, и приехали с товарищем барыги, и им есть, он говорит, ну нету. Что делать? Нам плохо уже там шли в 1.5 суток прошло, и уже ломать начинает. Я такое удивление как бы для меня вызвал, когда там не спишь ночами, там, рвет, ну и так далее. Много вещей чисто физических, когда тело разваливается, там печень, ну ужас, как бы. Очень страшно. Еще и крыша едет к этому моменту. То есть так вот. И я потом понял, что уже как бы прилипли-то мы серьезно, и надо что-то делать. Но такие у меня мысли обычно появлялись, либо я вот очень хорошо потребивший был. То есть я думал, да, надо прекращать, там, покуривая сигарету и так далее. С этим надо как-то завязывать, но завяжем завтра. То есть пока деньги были у меня, я там ехал за наркотиками. Мне не страшно было там подцепить какую-то болезнь. Я вспоминаю, как я употреблял там с людьми, которые я реально знал, что они, ну, там, вечевые. Процентов на 90. Там, два шприца, 10 человек, комната метр на метр, варят, ну, там, ложки, вода эта грязная, там, и все это вот так делается. И, то есть, и как бы нормально. И причем я был такого неплохого мнения о себе. То есть, я, как бы, они вот такие конченые, но я колюсь, ну, так получается. Жестко я употреблял, это, наверное, около, ну, если соединить весь срок моего употребления где-то в районе 4 лет. То есть у меня были периоды, когда я не употреблял. То есть я ездил когда домой, как-то вот перед родителями, я вот боялся. То есть страх меня сдерживал, и я мог как-то выпивать там вино, есть таблетки. Ну, а я должен был быть обязательно в каком-то состоянии измененного сознания. Да эту реальность, она мне не нравилась ни в каком виде. Я пытался иногда бросить, прыгал с наркотика на наркотик. Я там пытался выпивать, пытался употреблять быстрые наркотики, там, пытался с другими наркоманами перекумариваться на наркотиках эфедриновой группы, ну и так далее. Ну, все, никакого результата не дало. Ну, и постоянно я чувствовал себя плохо. То есть, уже в конце я употреблял, меня снимало, ну, и уже так все мутно было. У меня теплилась, конечно, надежда, что может что-то измениться, что там, я не знаю, кто-то придет, что-то мне скажет, и вот как-то вот, вот это, наверное, поддерживало меня. Ну, я уже начал смиряться, что меня либо закроют, там часто с милицией проблемы были. Но я молился каждый день. На меня были там пару молитв, которые мне когда-то там где-то в каком-то месте, в горах, бабка одна написала верующая. Она говорит, молись, как бы, и будешь молиться, тебе будет, ну, все дано, что ты будешь просить. Ну, я как-то молился, там, избавь меня. Ну, я искренне молился. Не часто, конечно. Даже бывает, когда я ехал за наркотиками, я шел мимо церкви и просил, там, Господи, помоги, чтобы я там, с ним употребил. Бросить я сам не мог. Мне очень... Я отрицал свою проблему. Потом я понял, что без наркотиков я уже не могу вот, существовать физически. То есть вот я уже в конце употребления, у меня доза очень большая была, там где-то в районе 2 грамм. Ну, это много. Моих два близких человека, вот люди, которые, кстати, мне первый раз дали употребить героин, они попали в программу 12-шаговую, и потом уже, когда они не употребляли, там, в течение года, то есть они там, мы встретились, они мне рассказывали, что вот есть программа, читали там первый шаг, это там нужно принять бессилие, второй шаг это там найти силу более могущественную, третий шаг перепоручить себе Богу, четвертый там изучить себя. Я с ними общался как пьяный. Вот мне было интересно пофилософствовать по этому поводу. Конечно, очень резало мне слово «Бог», и как бы я до сих пор очень ревностно к этому отношусь. У меня свое видение, свои отношения с ним. И я вот очень дорожу ими в настоящий момент. Вот у моей высшей силы, как я вот сейчас вижу, два инструмента. Это сделать так, чтобы мне хорошо было, простимулировать меня каким-то образом внутренне, потому что я сам понимаю, что мне очень тяжело себя стимулировать. Либо на меня надавить. Так случилось, что меня поймали на краже. И так получилось, что я был вынужден поехать в центр, лечь. То есть я поехал сам, заплатил деньги, там, купил себе какую-то форму, приехал туда, подстригся перед этим, укололся еще последний раз, взял таблеток, приехал в центр. И думаю, как бы сейчас отдохну здесь. То есть как бы никакого осознанного желания бросить наркотики, там, разобраться в своей жизни, что у меня проблемы были. Я не думал об этом. Как бы, и мне так скучно это было. Ну что, я не верил вот людям. Как бы. Что они могут сказать? Все я знаю. Наркотики, алкоголь, вот они давали это ощущение, что... То есть я знаю все в принципе. Ничего нового мне никто сказать не может. Ну, я нормально отлежал там, делал, что мне говорят. Где-то на третью неделю я понял, что я, ну, вот в таком, не знаю, бреду находился. Начинаю жить заново и вообще не понимаю, что в этой жизни происходит и по каким законам все вот здесь происходит.
2: Чтобы разрешить застарелые психологические проблемы, группы анонимных алкоголиков и наркоманов используют программу «12 шагов». Она включает в себя поэтапное написание и обсуждение в группе своего прошлого и настоящего, ошибок и побед. Это помогает избавиться от тех чувств, которые давно мучают и разрушают нас.
1: Отлежав в центре, я вышел и там начал ходить на группы, но для меня это было как очередное развлечение. Мне ничего не требовалось. Ходить на группы, слушать, что говорят люди, ну, иногда и самому что-то там сказать. Ну, там, насколько я честен был, не знаю. Ну, был настолько, насколько мог. Но я не употребляю, меня не ломает. Вот для меня было первое счастье. Вот, реально меня не ломает. То есть для наркомана, который употребляет, он знает, что такое, когда вот, не кумарит. То есть, когда можешь спокойно спать, когда можешь идти. Ходил я так очень долго. Очень долго шаги я писал постольку поскольку. Я не перестал жить уже, когда я был трезвым, той жизнью, которой жил в употреблении. Я ездил по клубам, я там опивался чаями крепкими. Вот я там чифер пил. Вот я вспомню, это считалось у нас не изменяет сознание никаким образом. Ну, вот я замечательно там, опившихся энергетиков, поехать в клуб, там, попрыгать до утра. Там. Ну и вот такая жизнь у меня была. Я писал только тогда, когда вот было очень больно. Как бы я понимаю, что высшая сила, в моем понимании, ставила меня на место. Я начинал там писать усиленно, с кем-то общаться, и искать там выход проблем. Но как только меня отпускало, я все начинал делать все так же, как мне нравится, как я хочу. И, то есть, мне очень было тяжело переубедить. То есть, у меня в течение, наверное, с детства было одно желание уничтожить себя. И так просто за год, за два, за три это не проходит. То есть, я понимаю, это серьезная длительная работа на всю жизнь. Я не писал шаги, было плохо. А вот это единственный стимул. Потом я начал писать, начал какую-то работу делать. Ну и в жизни начинает меняться все. И я доволен этой жизнью. У меня появилось право выбора, которого мне не было раньше в употреблении. То есть я либо бежал вмазываться, либо бежал бухать. Все, больше ничего меня не интересовало. И как бы у меня не было выбора. А сейчас этот выбор есть. Я могу там пойти на группу, могу там пойти выпить. И я знаю, к чему это приведет. И вот это понимание, это очень важно. То есть я могу сам выбирать. Раньше у меня не было такого выбора, наверное, с самого детства, там, с 3 лет. Уже вот мой мозг больной, он делал за меня выбор. А сейчас я могу видеть хоть куда мне двигаться. Вот это самое большое достижение. Вот это внутренняя свобода, которую получает человек.
0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Синодальный перевод всегда был и остается так называемым национальным переводом.
4: Библия – это жизнь, это не информация.
5: Христианин, не читающий Библию, это трагедия.
6: Многие воспринимают ее как некий богослужебный справочник.
7: Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
1: В этой программе «Синодальный перевод и церковная практика». Новые переводы Библии. Представление о Библии. Значение чтения Библии.
6: Есть Библия и есть представление о Библии. И сама Библия не соответствует представлению о Библии. Вот. Популярное представление о Библии, что это такая церковная книга, малопонятная, таинственное, возвышенное. Обращаться к Библии нужно под руководством церкви. И Библия должна звучать на том языке, на котором проводится богослужение. Вот эта установка, она всегда господствовала у переводчиков Библии.
3: А когда мы говорим о русском переводе, то, конечно, мы сразу вспоминаем синодальный перевод. Почему? Кстати, синодальным он называется исключительно, это как ирония судьбы, насмешка такая, потому что синод как раз противился изданию этого перевода, а когда он все-таки вышел, они на последний, что называется, год дали свою санкцию, его благословили. Вот, поэтому стал называться синодальным изданием, хотя на самом деле никакого отношения к синоду не имеет. Это труд энтузиастов, скорее, под предводительством Филарета Дроздова. В 1917 году перед церковью встала проблема о том, что синодальный перевод не удовлетворяет нуждам и чаяниям церкви, его нужно заменить. Синодальный перевод требует пересмотра или даже лучше полнейшей замены, пишет Иван Евсеевич Евсеев. Но в 17 году перед церковью встали другие проблемы. И вопрос стоял уже не о переводе Библии, а о выживании церкви. До 90-х годов вопрос о новом переводе просто не стоял. Вот в начале 90-х годов этот вопрос снова был поднят. Были отправлены ученые, которые учились иностранным языкам, учились языкам библейского перевода и практике библейского перевода. Вот. И в Институт перевода Библии был создан в 93-м году. То есть началась новая эпоха. Мы говорим, что это эра новых переводов, то есть которые пока только встают на ноги, которые пока только заявляют о себе.
8: Мы, конечно, надеемся, что те переводы, которые мы читаем, это, допустим, русский синодальный перевод или вот перевод, который был подготовлен в Институте перевода Библии в Заокском, я тоже в нем участвовал в ветхозаветной части, что это хорошие, верные переводы, что переводчики старались. Про Заокский перевод я точно могу сказать, потому что я в этом участвовал. Старались передать смысл оригинала без искажений, в полноте, в точности. Но смотрите, ведь нас отделяют от этих событий, от этих текстов около 2000 лет в Новом Завете, больше 2000 лет в Ветхом Завете. Жизнь меняется, меняются значения слов, меняется значение русских слов. Что такое, например, прелесть? Чистейшие прелести, чистейший образец у Пушкина – это что-то хорошее, правда? Но в языке старорусском и у того же Пушкина есть следы, слово «прелесть» означало что-то плохое, когда человека прельщают, когда его заставляют сбиться с пути. Например, в «Капитанской дочке» рассказывалось о том, как мятежники, пугачевцы подкидывали прелестные письма. Это что, значит, очень изящные и красивые письма? Нет, письма, в которых они призывали солдат не повиноваться, бунтовать против их офицеров. Так что меняется слово «искушение», например. В современной рекламе что такое искушение? Что-то хорошее, вкусное какое-то, приятное, желанное. Но в языке Библии искушение – это однозначно испытание, что-то такое, что человеку предлагается, но ему надо от этого отказаться. Так что мы не можем быть уверены в основном в своем понимании, не столько в русском тексте перевода или в любом другом, но зачастую в своем понимании. И поэтому переводов много. Поэтому сейчас уже на русском языке существует не только одна синодальная Библия, не только Библия, подготовленная в Заокском. Есть Библия Российского библейского общества, которая вот сейчас тоже в эти дни буквально вышла в виде учебного издания. Есть и другие переводы. Я сам, например, делаю переводы посланий, новозаветных посланий, потому что ни один из существующих переводов, ну, меня не устраивает. Вот что-то, мне кажется, здесь слишком сложно, как в синодальном, очень трудно понять смысл. Здесь слишком, наоборот, просто, местами вульгарно, как в переводе Российского библейского общества.
5: А сейчас, из того, что происходит, я бы, наверное, выделил вот перевод посланий Андрея Сергеевича Десницкого. Мне кажется, что он очень важный принцип выбрал для своей работы. Он, собственно, делает три перевода каждого текста. Начал с посланий, наиболее сложные новозаветные тексты для восприятия, особенно Павел. Но Евангелие у нас как-то там худо-бедно есть переводы, и оно проще по языку там, и более нам известно уже. А вот с посланиями положение более тяжелое. Он исходит из того, что один перевод не может решить всех задач. Поэтому он делает три столбца в каждом переводе. Один – это такой литературный, смысловой. Второй – похожий на него, но сделанный не с критического текста, ну, то, что касается Нового Завета. А третий перевод, он еще более такой консервативный, именно для литургического использования. Вот он более близко к синодальному, может быть, оказаться там. То есть он может использоваться именно за богослужением. Там вся терминология. К сожалению, это усилия отдельных людей на данный момент. То есть нет какого-то большого проекта. Вот эти два проекта Библейского общества и Кулаков, они осуществились, слава Богу. Усилия многих людей, объединенных вот этой идеей.
8: Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия. Открыла нам славу и добродетель того, кто нас призвал и наделил нас величайшими и драгоценными обещаниями. Так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели, к которой влекут этот мир его стремления. Так что теперь уж вы сами проявите усердие. К вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познания, к познанию воздержания, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестия, к благочестию дружелюбия, а к дружелюбию – любовь. Если все это среди вас живет и возрастает, оно не даст вам остаться бездеятельными и бесплодными на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
6: Многие священнослужители, в том числе и протестанты, они относятся очень настороженно к новым переводам Священного Писания. Именно потому, что они привыкли к тому, что есть, что это все сложилось, что это все звучит привычно, что не возникает никаких вопросов, ничто не противоречит общепринятым каким-то вот доктринам, представлениям, все гладко, все чинно. А Библия не такая. То есть сама Библия, она отличается от представлений, от Библии. Библия – это тяжелое чтение. Это книга, которая не гладит, а которая ставит тебе перед вызовом.
7: Для меня Библия однозначно – это источник вдохновения. Что я как человек творческий, для меня очень важен какой-то стимул. И важно знать, что я на правильном пути, и знать, куда мне идти дальше, двигаться, и что-то новое, и поддержка. Я нуждаюсь в поддержке, я думаю, как и каждый. И в Библии я нахожу все это вместе взятое. Как-то так получается, что когда открываю Библию, то я читаю ее по графику, по плану. И что самое интересное, то когда ты открываешь эту книгу и просто читаешь ту главу, которая тебе положена сегодня, Бог тебе обязательно ответит на тот вопрос, который у тебя есть, именно через эту главу. Ты там это увидишь. Если я разочарован или подавлен, то там я нахожу для себя утешение. Если мне нужна какая-то, скажем, доза вдохновения, надежды, видения на будущее, то там я вижу это видение в этом тексте. Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
4: Мы сейчас, и это большое невезение для Библии, что мы сейчас живем в эпоху картинки. Мы сейчас живем в эпоху сплющенного, плоского мировосприятия. и сознание, которое стало таким из-за воздействия, в том числе тех самых технологий, которыми мы сейчас пользуемся, для того, чтобы записать нашу беседу. То есть, как правильно сказал Маклюин, что средство сообщения и есть сообщение. И вот когда люди, образно говоря, подсели на картинку, телевизионную картинку, цифровую картинку, когда она стала интерактивной, интернет, соцсети и так далее, все это приобрело очень такой архаично-научный характер. Ну, архаично в том плане, что как вот в древности люди игрались, так вот сейчас играются, только благодаря вот этим точным, высоким коммуникационным, информационным технологиям. Библию постигло большое невезение, потому что она требует сосредоточенности и глубины. Она требует усидчивости и очень интенсивной интеллектуальной работы. А как раз на это самый большой дефицит сегодня. Библия, с одной стороны, и, скажем, такое среднестатистическое сознание – это совершенно неравноценные и не очень подходящие друг другу категории и вещи. Поэтому мне очень жаль Библии, честно говоря. Очень я сочувствую ее судьбе в нашу эпоху. Поэтому ее превращают в мультики, ее превращают в комиксы, ее превращают в какие-то там золотые изречения, ее превращают в какие-то бегущие строчки, какие-то вырванные фразы, какие-то, может быть, поверхностные, художественные такие интерпретации, и выдают их, чтобы хотя бы так удержать внимание, придают сомнительный фон библейским рассказам. В частности, это делается с помощью сексуализации методов удержания внимания для того, чтобы... Ну, потому что иначе нельзя, иначе неинтересно, потому что уже такое сознание, людям это нужно. И происходит совмещение несовместимого. И никакого чувства конфликта между вот этими вещами. Вот все это и объясняет тот тезис, который я произнес чуть ранее, сказав, что Библии не повезло.
5: Христианин, не читающий Библию, это трагедия. На самом деле, потому что все ошибки, которые происходят в христианской жизни и вообще в жизни, наверное, от незнания Библии. Потому что живая традиция любой церкви, она связана с Библией. Не зная Библии, мы не понимаем всего остального. Мы не понимаем молитв. Мы не понимаем, почему мы просим этого, а не того, почему мы обращаемся к Богу теми или иными именами, но не другими, почему, не знаю, мы не называем Бога буддийским именем каким-нибудь там или еще раз, почему для нас Бог личен, откуда берется все наше богословие, Троица, откуда все вот эти вещи, которые на слуху, у людей, ходящих в церковь, но при этом незнание вот центра, ядра, вряд ли поможет нам в духовной жизни. Мы просто где-то, наверное, останавливаемся в своем развитии духовном.
1: И сказал Мардохей в ответ Есфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня. И не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей, и сделал, как приказала ему Есфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Есфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью. И, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования. И вместо многоценных мастей
9: пеплом и прахом посыпала голову свою, и весьма изнурила тело свое, и всякое место, украшаемое в веселье ее, покрыла распущенными волосами своими, и молилась Господу Богу Израилеву: «Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышляющих, и избавь меня от страха моего».
6: К большому сожалению, синодальный перевод в основном используется как некий богословский справочник, как источник богослужебных цитат. То есть он не воспринимается как некий связанный текст. Из него извлекаются какие-то цитаты, афоризмы для того, чтобы подкрепить богословские тезисы, использовать их в проповеди. Библия, к сожалению, все меньше и меньше воспринимается и читается как связанный текст, как история взаимоотношения Бога и человека.
3: Я не только читаю эту книгу, да, я эту книгу для себя еще и перевожу. То есть я какие-то вещи хочу рассказать таким языком, который был бы понятен, например, моим детям. Вот, и я хотел бы с ними поделиться той верой, которая у меня есть. И, естественно, наше желание, чтобы, если мы ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, чтобы наши дети ощущали это присутствие, чтобы они находились под Его защитой, под Его благословениями. То направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению Священного Писания.
10: Рожденная на Востоке и одетая в восточные формы и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцам и кающимся она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, дружба, сочувствие, преданность, воспоминание и надежда были украшением на одеяние ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох Священного Писания и говорит другу и спутнику: «До свидания, мы встретимся опять». Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте продолжим поиск путей, которые помогут нам проявить свою любовь к нашим детям. Ведь каждому ребенку очень важно для эмоционального равновесия быть уверенным в любви своих родителей. Мы назвали эти пути «5 языков любви». О каком же из них пойдет речь сегодня? Помните, как начинается Евангелие от Иоанна? «Вначале было Слово». Слово животворит. Поэтому особое место среди языков любви играют слова. И не просто слова, а слова ободрения. Приходилось ли вам когда-нибудь испытывать живую силу поддержки от кем-то вовремя сказанных слов? Уверена, что приходилось. Может быть, после долгого напряженного труда кто-то из близких похвалил вас, восхитился вашим терпением? Или любимый похвалил вашу особенную прическу? Наверняка настроение стало намного лучше. Я и сама, являясь христианкой, часто получала ободрение от Бога именно через Его слова. Когда я уставала, Он обращался ко мне со страниц своего письма так: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы». А во времена больших проблем и связанного с ними беспокойства говорил: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». В минуту уныния он советовал ободриться, потому что веселое сердце благотворно, как врачевство. Так давайте и мы воспользуемся столь действенным средством поддержки, как слова ободрения. Знаете ли вы, что таким языком любви, как слова ободрения, удобнее пользоваться мамам, нежели отцам? Дело в том, что потребность женщин в произнесении слов больше, чем такая же потребность у мужчин, причем в несколько раз. Такая уж у нас, женщин, особенность. Мы более разговорчивы. А раз так, то давайте исполним.

0: использовать эту нашу особенность во благо своим детям. А еще мы, мамы, более эмоциональны и можем так похвалить своего ребенка, что он расцветет подобно цветку. Ну и, конечно же, тот факт, что мамы больше времени проводят со своими детьми, дает нам полное право произносить в их адрес максимально много слов. Думаю, что приведенные доводы убедили вас, дорогие мамы, что мы больше подходим для использования этого пути выражения любви. Дети очень нуждаются в наших словах поддержки и одобрения. Зачастую мысль о том, что родители одобряют их действия, действует лучше самого строгого указания. Но чтобы эта вдохновляющая мысль появилась, мы должны произнести свое одобрение. Ошибка многих родителей заключается в том, что они уверены, дети и так знают то, что родители могли бы им сказать. Но это не так. Они могут догадываться об этом или надеяться, в то время как вдохновляет детей только полная уверенность. А она появляется не от догадок, а от произнесенных слов. Поэтому призываю вас, дорогие родители, говорить вслух даже то, что кажется вам очевидным. Итак, секрет первый. Произносите. Не случайно, говоря об этом языке любви, я назвала его не просто слова, но слова ободрения. Правдивые, но язвительные слова не убедят вашего ребенка в любви, не помогут в этом и строгие фразы. Постарайтесь почаще искать в действиях своих детей что-то доброе, положительное, например, в выполнении мелких домашних поручений или в их занятиях, творчестве, спорте. О том, какие поводы могут послужить для произнесения слов ободрения, вы узнаете чуть позже. А пока секрет второй. Произносите доброе.
1: Мамины секреты.
0: Знаете ли вы, как добиться самого лучшего действия от произнесенных вами слов в адрес детей? Вспомните художественные фильмы. Чтобы добиться наилучшего влияния на зрителя, режиссер просит актера самые весомые фразы произносить, глядя прямо в камеру. Во время просмотра актер как бы смотрит в ваши глаза, поэтому его фразы влияют на вас, вызывая ответные чувства. Тот же закон действует и в жизни, а не только в кино. Слова, которые вы скажете, глядя собеседнику в глаза, удесятерят их воздействие. Вот и третий секрет. Произносите доброе, глядя в глаза. Таким образом, мы вывели как бы формулу языка любви под названием «слова ободрения». Первое – произносите. Второе – произносите доброе. И третье – произносите доброе, глядя в глаза. Ну а теперь обещанные поводы для добрых слов. Почему-то мы, родители, чаще ругаем своих детей, чем хвалим. Если ребенок что-то сделал не так, мы тут же это замечаем и произносим слова порицания. А если сделал он все правильно, то почему-то молчим, считая, что это само собой разумеется. Не молчите, хвалите его за любое правильно сделанное действие. Вытер ботинки с порога – молодец. Собрал игрушки – умница. Поставил за собой чашку в раковину – замечательно. Если ваш ребенок уже школьник, это целое поле для взращивания слов ободрения. Важно одобрять и хвалить школьника за сделанную работу, а не только за положительную оценку. Ну и что, что итогом домашней работы стало всего лишь учительское «см», что значит «смотрено». А вы скажите: «Я бы поставила тебе не меньше, чем пятерку». Такая похвала вдохновляет и дает силы для дальнейших занятий. Можно хвалить ребенка за аккуратно сложенные тетради, старательно подклеенный учебник, умело заточенный карандаш, за все. Каждое ваше слово ободрения убеждает вашего ребенка: «Меня любят, ценят, замечают». И еще один немаловажный момент – это словесный аванс. Что это такое? Многие из нас, работающих родителей, получают в середине месяца аванс за еще не отработанные дни, но вам его выдают? Так и со словами. Если вы считаете, что на данный момент ребенка не за что хвалить, похвалите его авансом, например, так: «Ты взялся за конструктор? Значит, скоро я увижу что-то красивое». Или: «Помой, пожалуйста, посуду, у тебя так чисто получается». Это и есть словесный аванс. Действует он не хуже похвальных слов за уже сделанное действие. А почему, собственно, стоит ждать какого-то действия? Когда вы пришли с работы, скажите ребенку: «Я скучала по тебе». Когда дочь занята собой у зеркала, обязательно подметьте, какая ты сейчас хорошенькая. Разбудите ребенка словами: «Доброе утро, солнышко, вставай, мне без тебя темно». Или просто скажите без повода: «Люблю смотреть на тебя». Я уверена, что вы, дорогие мамы, без труда сможете расширить лексикон этого языка любви. И пропорционально этому возрастет и уверенность ребенка в вашей любви. Удачи! Всего доброго!
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Белла Березина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Случались ли в вашей жизни такие обстоятельства, когда вы искали утешение? Действительно, наверное, каждый человек когда-то сталкивался с сложными моментами жизни, когда ищешь, а что же мне может помочь в данных обстоятельствах? Очень многие люди ищут утешение в разных искусственных, придуманных людьми методах. Кто-то ищет утешение в алкоголе, кто-то где-то сигаретку покурит, кто-то разными другими вещами пытается отвлечь свое внимание. Но бывают такие сложные обстоятельства, которые заставляют человека серьезно переживать. Мы иногда задумываемся, почему вокруг нас так много людей, которые пробуют наркотики или, может быть, углубляются в такие философские размышления, что очень сложно их понять. Люди ищут разные возможности для того, чтобы решить свои проблемы. В Священном Писании есть один библейский отрывок, который способен поддержать и помочь. В книге «Псалтирь» в 36 главе мы читаем, это стих 4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Как можно утешаться Господом? Ведь здесь, в этом отрывке, нет какой-то конкретной, может быть, формулы. А ведь очень хочется нам, чтобы утешение это было простое и еще и долгосрочное. Порой прибегают люди к разным методам. Например, если болит голова, что делать? Вот все плохо, нервозность. Что предпринять в данной ситуации? Иногда люди заваривают чашечку кофе, но получают эффект очень короткий. Краткосрочно помогают такие методы. Господь же предлагает метод, который решит проблемы и надолго. Священное Писание способно формировать характер. В таком случае человек уже не переживает о мелких вопросах. Мы с вами в течение многих лет можем изучать Священное Писание и ничего не видеть. Другой же человек скажет: «Священное Писание полностью изменило мою жизнь». Потому что Библия говорит о том, что предпринять в сложных семейных обстоятельствах или, может быть, в других проблемах житейского характера. Священное Писание учит нас утешаться Господом. И более того, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Чего желает ваше сердце? Чего бы вы хотели больше всего? Если что-то вас угнетает и не дает спокойно жить, обратитесь к Господу, помолитесь Ему. Он, безусловно, ответит вам. Может быть, не так, как хочется, не так, как мы ожидаем, но ответ мы обязательно получим.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
2: Не волнуйся, у тебя все получится.
1: Ты же знаешь, как трудно начинать.
3: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: «Это были тяжелые сутки».
1: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
2: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
3: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
2: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
3: Куда ходить?
2: Погулять можно только до пруда и обратно.
3: Как ходить?
2: Не надо гулять, на улице дождь.
3: И как далеко ходить?
2: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
3: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
4: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
2: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
4: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
3: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: «Свистать всех наверх!»
4: «Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз! Скорость один узел!» Как звучит главное правило капитана?
5: Капитан покидает судно последним.
3: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
6: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
3: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
7: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
3: А вот и Глаша.
7: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
8: Она за диваном прячется.
3: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
2: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
1: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
2: Кто знает, как произошел наш мир?
3: Его сотворил Бог.
1: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
9: Это как? Он просто сказал и все?
4: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
1: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
3: И носороги.
2: И носороги.
3: И жирафы.
2: И жирафы.
1: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
3: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
1: Но на земле все же кого-то не хватало.
2: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
1: человек.
3: Человек.
9: Точно, человек.
3: Человека тоже создал Бог.
1: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
4: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными.
2: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
1: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
10: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
11: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
12: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Вновь в эфире программы «Верую». И у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: В Священном Писании очень часто упоминается такое страшное заболевание, как проказа. Его еще называют лепра. Христос, мы знаем, исцелил прокаженного. В Ветхом Завете очень много страниц, глав посвящено законам, как поступать с прокаженными и так далее. И прокаженные воспринимаются как отверженные люди, с которыми нельзя было общаться, которые должны были быть удалены от общества Господня. Но существует такое мнение, что не одно лишь какое-то заболевание названо проказой в Библии. Что вы можете сказать по этому поводу?
8: Проказа вообще очень интересное явление, если говорить о Библии, потому что не так много, на самом деле, случаев проказа мы встречаем, и можно проследить определенную взаимосвязь между всеми ними. Например, вы можете вспомнить случай, когда в Библии человек заболевает проказой, то есть он был здоровым, и он заболевает проказой. Например, это Мариам, например, это Гиези.
7: Мариам – это сестра
8: Моисея и Аарона. Например, это Гиези, слуга пророка Елисея. И в этих случаях царь Азария. Во всех этих случаях, когда человек был здоровый, то есть мы видим, человек был здоровый, и он заболевает проказой, во всех этих случаях Бог поражает человека проказой за грех.
7: То есть проказа, она напрямую связана с грехом.
8: Напрямую связана с грехом.
7: И проказой не заболевали, если нет для этого причины.
8: Совершенно верно. То есть в Библии мы не встречаем ни одного случая, когда проказа появляется естественным образом. И мы не встречаем ни одного случая, когда проказа исцеляется естественным образом. То есть все случаи, когда проказа исчезает, это прямое вмешательство Бога. То есть, например, это Нейман, военачальник сирийский, которого исцеляет Елисей. Например, это 10 прокаженных, которых исцеляет Иисус. И это прокаженный, к которому прикасается Иисус, и также его исцеляет. И сама Мариам, которая также по молитве Моисея исцелилась. То есть мы видим, что всегда проказой заболевают за грех, причем это наказание Божие, которое напрямую проявляется, и конкретно можно понять, что за грех является причиной. И проказа, она всегда, если исчезает, то по воле Божьей, по молитве святого человека, такое чудесное вмешательство.
7: А можно ли сказать, что когда проказа исчезает, то грех человека прощен?
8: Да, можно. И мы можем увидеть это на примере законов о прокаженных. Законом о прокаженных посвящена 13 глава книги Левит. То есть это единственная глава, которая полностью посвящена тому, что нужно делать с прокаженными людьми. И если мы внимательно посмотрим на эту книгу, на эту главу, мы увидим целый ряд вариантов того, что здесь бывает. И ученые, они как-то изучают, пытаются с медицинской точки зрения посмотреть, что же это такое, то, что здесь описано, и приходят к следующим интересным выводам. Во-первых, проказа — это не проказа.
7: Интересно, как это?
8: То есть та проказа, еврейское слово «цараат», оно обозначает это явление, которое есть в Библии, и которое мы встречаем вот во всех этих повествованиях, в том числе и новозаветных, это не то, что мы называем проказой.
7: Но мы называем проказой лепру, то
8: да.
7: есть заболевание, когда у человека теряется чувствительность
8: да,
7: конечностей.
8: Да, это заболевание нервной системы, да. когда человек...
7: Заживо гниет.
8: Да.
7: То есть в Библии, когда говорится о проказе, в Ветхом Завете это не это заболевание.
8: Совершенно верно. В Библии то, что мы называем лепрой, проказой или научная болезнь Хансена, оно не встречается вообще. И связано вот изменение вот этого понимания с тем, что в IX веке из-за определенной путаницы в переводах два греческих слова их смешали. То есть слово «лепра» греческое, оно обозначало разного рода кожные заболевания. То есть просто набор разных кожных заболеваний. И именно оно встречается в греческом переводе Ветхого Завета в Септуагинте и в Новом Завете. И есть свидетельства из текстов других греческих авторов, что они этим словом обозначали разного рода такие вот заболевания. А то, что мы называем лепрой, оно называлось другим греческим словом «элефантис». И оно стало известно на Ближнем Востоке только после походов Александра Македонского, когда он принес это заболевание из Индии. Mm-hmm. И вот в IX веке произошла вот эта путаница, и словом «лепра» стали называть другое заболевание. И поэтому сегодня мы, когда читаем Библию, мы думаем, что это проказа.
7: Когда говорится о проказе, это вот та проказа, которой человек заживо гниет,
8: да,
7: теряет
8: да, да,
7: чувствительность, когда, вот как часто приходилось слышать такие рассказы, что вот Иов, например, да, заболел проказой, там кто-то. И ночью, когда человек спит, даже животные какие-то, да, крысы или кто-то могут съесть часть его конечности, а он даже это не почувствует.
8: Да.
7: То есть в Библии не об этом.
8: В Библии не об этом, да. Ну, болезнь Иова, она называется там язвы, нарывы, то есть это такой же термин, как в египетских казнях, то есть это не вот это вот заболевание, наказание Божие за грех, это немножко другое. А вот то, что описано в 13 главе книги Левит, вот эти случаи, которые мы перечислили, это как раз вот это вот наказание Божие за грех. И само это заболевание, если посмотреть по симптомам, оно может означать разные болезни, то есть это может быть псориаз, болезнь витилиго или какие-то другие.
7: Лишаи, может быть.
8: Лишаи, да. Про некоторые даже симптомы говорят, что нет, она, ну, то есть медики не находят в современной медицине, что это за болезни. И, может быть, это тоже также является показателем того, что эта болезнь – это нечто неестественное. То есть это то, что вот Бог посылает на человека.
7: Чтобы указать на его грех.
8: Чтобы указать на его грех. Ну, если вот мы эти в случае вспомним, то в случае, допустим, с Мариам, это грех языком. То есть она, ну, хулила, скажем так, своего брата, говорила то, что не следовало говорить. Гиезий он украл, ну, присвоил себе чужое. То есть во всех случаях это конкретный, достаточно тяжелый грех. И получается, что вот книга Левит, она говорит о том, что бывают ситуации такие, когда человек согрешает, и Бог, чтобы показать, что что-то в жизни человека не так, он выявляет его грех наружу.
7: А для чего? То есть человек борется в этом случае с Богом, получается, что он знает о том, что это грех, он осознает это, но не хочет ничего менять в своей жизни.
8: Я думаю, что как раз наоборот. То есть человек, он не осознает, что он грешен. И Бог показывает человеку, что он грешен. И более того, что происходит с человеком, когда он объявляется нечистым. То есть...
7: Ну, а как может человек осознавать, не осознавать, что он грешен? Ведь закон Божий, воля Божия явно явлена в Священном Писании. И представители народа Божия в Ветхом Завете, они прекрасно понимали, что есть грех, а что есть воля Божия. И если человек не осознает, что это грех, то справедливо, наверное, утверждение Священного Писания, что там, где нет закона, нет и преступления. И тот, кто не знает о том, что он согрешает в чем-то, Бог его не судит и не наказывает за это.
8: Я думаю, что бывают в жизни каждого человека такие ситуации, когда человек, скажем так, настолько погряз в своем грехе. То есть, может быть, в самом начале он осознавал, но затем он настолько к этому привык.
7: И стал относиться как нечто само собой.
8: Стал относиться как к чему-то обыденному, и он уже не видит своей греховности. И, а Бог, он любит
7: он
8: человека.
7: Он договорился, можно так сказать, с собой, со своей совестью о том, что, ну, может быть, для кого-то это и грех, а для меня это нормально.
8: Да. Да. Бог любит человека, и он желает спасения каждого, поэтому он прибегает вот к такой крайней мере. В еврейском обществе этой крайней мерой было вот это вот царат, то есть вот эта болезнь, библейская проказа. И что происходит, когда человек объявляется прокаженным? В 13 главе книги Левит, да, в 45 и в 46 стихах как раз говорится о том, какое следствие того, что человек объявляется, прокаженный объявляется нечистым. 45 и 46 стихи.
7: У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть непокрыта. И до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана, жилище его. И вот, читая этот текст, мы понимаем, многие люди, наверное, понимают так, что это заразное очень заболевание. И поэтому человек должен был быть удален от общества. Он нечист, он показывает всем своим видом, чтобы люди к нему не подходили и не заразились тоже.
8: Это так, только речь идет не о заразе медицинской, а о заразе греха. То есть человек удаляется за стан, и он не должен вообще соприкасаться ни с кем из святого общества, потому что считается, что человек настолько грешен, что Бог даже показал всем его грех. И, как правило, многие считают, что это грех, связанный с языком.
7: То есть от того, что человек здоровый прикоснулся бы к нему просто, он не заразился бы. То есть именно его поведение, его образ жизни, его мышление заразно.
8: Да. И это мы видим еще из двух обстоятельств, связанных с 13 главой книги Левит. Во-первых, эта глава, она находится в разделе книги Левит, который посвящен ритуальной чистоте и нечистоте. То есть вы помните 11 главу книги Левит, которая говорит о чистых и нечистых животных. Затем есть разделы, посвященные каким-то физиологическим проявлениям, которые также делают человека нечистым, и что с этим делать, и о каких-то еще дополнительных вещах. И все это, оно говорит о том, что человек, который по каким-либо причинам он становится нечистым, он отдаляется от Бога, и он уже не такой святой. То есть основная идея книги Левит – «Будьте святы, как свят Господь». И если человек, вот он становится нечистым, он не может участвовать в жертвоприношении. Он не может приходить в храм. Это главная проблема человека. То есть
7: Этой ритуальной нечистоты.
8: Да, вследствие ритуальной нечистоты человек отдаляется от Бога, то есть он не может принести жертву, а значит получить прощение. И получается, что человек, на котором выявляется проказа, он не может получить прощение. То есть он проклят. А это может длиться, ну, то есть если в каких-то случаях там говорится о нескольких днях нечистоты, то это может длиться годами, всю жизнь.
7: То есть это прикосновение к мертвому телу. Человек становится чистым после того, как он совершит омовение, и до вечера он нечист, потом на следующий день он может идти снова в храм, принести жертву, исповедовать грех, то прокаженный не имел такого права на протяжении всего времени.
8: Совершенно верно. И поэтому человек в этом состоянии, ему было тяжело. То есть, по сути дела, получается, что когда Бог выявляет на человеке вот таким образом его грех, человек остается один на один со своим грехом.
7: А разве это Бог хочет такого? Ведь наоборот, Бог желает спасения каждого грешника.
8: Это и способ спасения. То есть Бог, он это делает для того, чтобы человек осознал, в чем его проблема. То есть чтобы он, будучи оторван от своей семьи, от своего сообщества и от Бога, он осознал, в чем проблема, и он пришел к Богу с покаянием. То есть главное, что делает вот эта вот изоляция человека, она должна привести человека к покаянию. Mm-hmm. Потому что Богу не нужно, чтобы человек, он, может быть, жил там долго, счастливо, здоровым, но он жил вдали от Бога, он был неверующим. Бывают такие ситуации в жизни, в нашей жизни, когда Бог приводит нас к выбору, что ты или сейчас покаешься и придешь к Богу, или ты окончательно ожесточишься и погибнешь навсегда. И это как раз та ситуация. То есть Бог приводит человека к выбору, чтобы тот осознал, я грешен, мне нужен Бог. Угу. И он пришел, он покаялся, и тогда Бог может его исцелить.
7: А публично зачем это делать? Ведь вот чаще всего мы понимаем, что наши взаимоотношения с Богом, Бог, наоборот, старается сохранить как-то в тайне, чтобы человеку вот этот вот грех его не показывать всем. А тут наоборот.
8: Это крайняя мера.
7: Это крайняя. То есть это случалось крайне редко, тогда, когда
8: конечно,
7: уже другого не было способа
8: конечно
7: достучаться до человека.
8: Да, я думаю, что именно так. И мы видим еще один интересный очень случай, описанный в книге Левит, здесь в 13 главе, в 13 стихе. Это вот один из вариантов этой проказы.
7: И увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое. Он чист. Казалось бы, наоборот?
8: Казалось бы, наоборот. То есть этот стих, он, в общем-то, как раз и показывает нам, что дело не в гигиене. Mm-hmm. То есть человек покрывается
7: и не в медицинских
8: белым, не в медицинских показателях. Человек весь покрывается белым, но он объявляется чистым. Почему? Потому что, когда человек весь покрывается белым, это значит, что вот этот гнев Божий, он излился в полной мере. То есть человек получил
7: крайняя мера отвержения, наверное, Бога. То есть
8: да,
7: он не внял этому, он полностью покрылся, и то есть он отверг Бога, и мера беззакония его переполнилась. Да?
8: То есть человек, он получил полное возмездие, скажем так, за свой грех, то есть дальше его наказывать можно уже только смертью. Угу. И человек, получив вот это полное возмездие, он приходит с покаянием к Богу, и Бог его прощает. Но он оставляет на нем эту проказу.
7: Печать вот эту.
8: Эту печать. И получается, что человек, он прощен, он может быть с Богом, но след остается.
7: Так же, как в наше время, например, человек мог вести образ жизни противный Богу, например, курить, выпивать, вести вот какой-то беспорядочный образ жизни, и потом пришел к Богу, и Бог его прощает. Но следствие, последствия вот этого греха, например, какие-то заболевания, такие как там СПИД,
8: да,
7: рак легких, если человек курил всю жизнь, они могут остаться. И Бог лишь в новом прославленном теле после воскресения подарит полное исцеление.
8: Но человек прощен.
7: Но человек прощен и будет в Царстве Божьем. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич. Спасибо и вам, наши дорогие телезрители. Всего вам доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Готовьте сегодня вместе с нами, и обещаю, у вас появится еще одно любимое блюдо. С ним вы всегда порадуете ваших близких. Оно понравится гостям и достойно украсит любой праздничный стол. Проверьте сами.
4: Хачапури. Тесто. 100 граммов творога смешать со 100 граммами размягченного сливочного масла. Добавить 1 стакан муки. Вымесить тесто. Начинка. 2 яйца слегка взбить с солью и приправами. Добавить 1 пучок мелко нарезанной зелени, полстакана молока и 3 зубчика измельченного чеснока. Тщательно перемешать. 100 граммов сыра натереть на крупной терке. Смешать со 100 граммами творога. Добавить яичную смесь. Хорошо перемешать. Круглую форму для запеканок смазать маслом. Посыпать сухарями или мукой. Тесто раскатать. Выложить в форму, слегка приподнимая края. Выложить начинку, отступая от края 1 см. Смазать яичным желтком. Выпекать 20 минут при средней температуре.
3: А какие рецепты и способы известны вам, дорогие друзья? Не забывайте делиться с нами своим опытом приготовления вкусной и здоровой пищи. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Видение. В студии священнослужитель Андрей Довгель.
1: Самым главным критерием нравственности наших поступков, конечно же, мы считаем 10 заповедей. Ну и совершенно справедливо. Но не приходила ли вам в голову когда-нибудь такая мысль? Хорошо бы было бы к этим 10 непреложным, вечным, очень важным заповедям, которые каждый считает обязательным к исполнению, кто знает Бога и читает Библию, что, может быть, еще какую-то дополнительную заповедь, которая бы помогла в тех или иных жизненных ситуациях, в отношениях, в том, чтобы благодаря ей не создались бы какие-то печальные ситуации, которые причиняют боль. Интересно, что в Евангелии, в текстах Евангелия, мы находим с вами 11-ю заповедь. Именно тогда, когда перечисляются хорошо знакомые нам 10, Иисус вводит 11-ю заповедь. Хорошо ли это, плохо для нас? Все зависит от того, какая. Давайте с вами посмотрим и прочитаем один текст. Евангелие от Марка, 10 глава. В этом повествовании, в этой главе, Иисус Христос встречается с очень милым таким парнем, юношей, который видит в себе много достоинств. Он видит в себе, что он послушен, что он приблизился к совершенному исполнению закона Божьего. Посмотрите, какой диалог у них. Когда Иисус выходил в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. Почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности своей». Ну, история о юноше – это отдельная история. Мы сегодня какого-то урока не будем извлекать из его истории. А вот сам перечень Иисуса Христа, который...

он здесь произносит, мне кажется очень любопытным, потому что к тем заповедям, к которым мы привыкли, Иисус Христос добавляет один глагол отрицательного значения, который, как мне кажется, чрезвычайно важен для верующих религиозных людей. Это 11-я заповедь, которая здесь включена. Я не думаю, что это ошибка. Я верю, что Дух Божий управлял пером Марка, когда он записывал, вспоминал все изречения Иисуса Христа и писал Евангелие от Марка. Вот это вот повеление, пожелание, оно, возможно, несколько резонирует с теми глобальными фундаментальными повелениями, которые есть в 10 заповедях, но в сегодняшней жизни. Мне кажется, это то слово, та необходимость, которая просто необходима нам жизненно. Потому что мы приличные люди с вами, правда ведь? Мы не убиваем, не крадем. Не, ну, конечно, там всегда можно докопаться, там какой-то такой включить софизм такой, что вот, дескать, там убить, это не просто убить, а там даже если там словом, еще что-то. Но знаете, если честно, это все такое, философия. На самом деле заповеди очень конкретны. И они не философия, они конкретных делах, которые человек должен делать или должен не делать. Поэтому мы с вами относительно можем более-менее спокойно себя чувствовать, потому что мы действительно не убиваем. Надеюсь, мы не воруем. Думаю, что мы всеми силами отвергаем возможность о ком-то говорить там неправдивые вещи. И прочие все те 10 повелений, которые мы имеем в Декологе, мы блюдем, стараемся. И, в общем-то, мне кажется, даже и это... Ну, может быть, это так кажется вам чрезмерным, что я скажу сейчас, но мне кажется, что это не очень тяжело. Вряд ли кто-то из вас борется с таким непреодолимым внутренним искушением, будучи человеком со здоровой психикой, что как бы мне там не убить кого, или как бы мне что-нибудь не стащить. Как бы мне родители тоже нормально уважать, мы тоже в большинстве своем научены. Но Иисус вводит вот это одно слово, которое накладывает такую дополнительную ответственность на нашу жизнь, на слова сказанные, на поступки, что становится по-настоящему страшно, сложно, потому что... А как это не обижать? Как не обижать? Да, я могу контролировать себя, чтобы не убить. Там, я могу. А вот контролировать жизнь, чтобы не обидеть. Это гораздо труднее, это гораздо сложнее. Это насколько должна возрасти моя внимательность к тому, что я делаю, говорю, потому что, когда ты заповеди рассматриваешь в контексте себя, своих каких-то там решений, внутренних там мыслей и поступков, все гораздо проще. Ты занят своей порядочностью, вот как-то ее все. А здесь чуть-чуть о другом. Здесь уже не о глобальном, а о том, как воспринимают люди. И коль мы говорим это в контексте нас, людей, как верующих, как так устроить-то свою жизнь, чтобы религиозность-то наша не обижала? Потому что это, на самом деле, большая проблема. Это вызов очень серьезный. В Евангелии от Матфея Матфей цитирует пророчество. Пророчество пророка Исаии о Мессии. Мессия Иисус Христос – это небесный образец, тот, о ком мы и говорим, и поем, о том, что мы должны быть похожи на Него. Мы должны отображать Его характер. И таких слов, я думаю, много раз слышали в церквях, в проповедях. Отобразите Иисуса Христа. Характер Его – выработать себе. А какой это характер? Пророк Исаия говорит о миссии Иисуса Христа, о его характере.
Это отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. Посмотрите на эту удивительную картину. Миссия Иисуса Христа, чтобы возвестить суд. И эта миссия, она подразумевает нечто громогласное, нечто такое, что будет потрясать людей, то, что их привычки, устои переломает словом. Но Иисус этого не будет делать. Он другой. Дух, который на нем будет, Дух Божий, он будет другой. Это не будет какое-то громкое, не знаю, пафосное вопияние каких-то правильных вещей, это не будет бичевание истиной, ударами сокрушающее там нечестивцев. Но это абсолютно другое. Иисус сможет и будет говорить Евангелие не воспрекословие. Вы представляете себе? А как же там вот этих упертых в своем там неверии грешников обличать? Как же с ними там в диспуты не вступать? Как же их там вот страхом не спасать? Да, если что такое, страхом спасать. Вот Иисус так будет делать. Не возопьет, не воспрекословит. И самое главное, вот дальше описание, надломленное не доломает. Льна курящегося, вот еле теплящуюся надежду, еле теплящуюся любовь в человеке, доброту сердечную, не угасит своими жесткими словами, проповедями какими-то, обличением, но поможет из этой маленькой искорки, чтобы возгорелось что-то настоящее, доброе, не переломает то, что уже поломано жизнью, то, что уже травмировано. Мир наш травмирующий, мир. Мы получаем травмы, мы едва рождаясь, мы уже начинаем получать детские какие-то травмы, какие-то впечатления, мы сталкиваемся с суровым миром. И вот такие мы приходим к Иисусу. Где-то поломанные, где-то уже угасающие. Помню старый христианский гимн. Пламень веры угасает. Да? Вот это то, что происходит в нашей реальной жизни. Иисус нас восстанавливает. Иисус нас исцеляет. И вот эта 11-я заповедь, она говорит о том же, чтобы мы с вами, знаете, вот на законодательном, что называется, уровне, на уровне 10 заповедей, на уровне «не убей и не прелюбодействуй», на этот уровень поставили еще один маркер, еще одну метку. Не обижай. Если человек обиделся, это не проблема его, что он такой обидчивый. Это должно стать моей проблемой. Я сказал не то слово. Я использовал неудачный оборот. Я не понял его слабость. Я не разглядел его надломленности. Я угасил его слабую, возможно, веру. Вы знаете, что из церкви уходят люди, много уходят. Но большая часть из них перестают посещать церковь не по доктринальным каким-то причинам, что они разуверились или стали верить по-другому, потому что их обидели. Потому что они пришли со своей надломленностью, со своими слабостями, со своими трепетными какими-то нуждами, а их не поняли. И это очень серьезный вопрос. И поэтому Иисус Христос говорит об этом, Он показывает пример и говорит о том, что это заповедь. Это необходимо, чтобы было в народе Божьем. И в первом послании к Коринфянам Павел, который, ну, Коринфяне, церковь в Коринфе, это такая достаточно разношерстная церковь с различными проблемами, обыкновенная, типичная
церковь большого города. Как и в любом большом городе, там есть те проблемы, которые там описываются. И одна из проблем, о которой Павел говорит здесь, он говорит о том, что в церкви люди не должны обижать друг друга. Уже весьма унизительно для вас, это первое послание к Коринфянам, 6 глава, 7, и там можно до 11 текста читать, весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжды между собою. Для чего бы вам не остаться обиженными? Но вы сами обижаете, отнимаете, при том у братьев. Неужели вы не знаете, что неправедные Царство Божье не наследуют? Посмотрите, на какую значимость, на какой уровень поднимается вот это пожелание Господу, этот норматив. Если вы обижаете, если вы обидчик, если вы наносите обиды, если вы устраиваете склоки, если вы хотите доказать свою правоту, если из-за этого происходит переживание у людей, это неправедность. И Царство Божие может пройти мимо нас. Кого же обижают? Кого же обижают? Да, вот в церкви мы сказали, да, и обижают. Обижают какой-то, ну, вроде бы ревности. Еще знаете, как какой-то такой моментик бывает, что вот если ты верующий, ты же не должен обижаться. Это я просто тебя обличаю, а вот ты не должен обижаться, это ты вот обижаешься, а я-то тебе только хорошего желаю. Надо очень взвешивать слова, чтобы эти слова не были камнями, не были похожи на камни. Но помимо церкви есть очень большая область нашей обыкновенной жизни. Обижают, Священное Писание говорит, подчиненных обижают. Плата, удержанная вами у работников, пожавших ваши поля, вопиет. Вопли жнецов дошли до слуха Господа. Это послание Иакова, 5 глава. Если в вашей власти, если вы как-то влияете на отношения, у вас есть подчиненные, да, и вы должны быть справедливы, вы должны быть добры. Они могут обидеться. Это недопустимо. Обижать тех, кто в твоей власти. Здесь, наверное, вот это правильнее сформулировать. Если кого-то Бог дал в твою власть, будь то подчиненных, будь то людей, зависящих от тебя, нельзя использовать свой ресурс для того, чтобы обижать. Очень внимательно нужно отслеживать. Ну, наверное, главное поле, область, где наносятся сердечные раны, где обижают люди, обижаются, это семья, супруги. Апостол Павел, он и эту область не обошел, хотя, как бы так немножко стесняясь, говорит так, как бы, ну вот, я так думаю, что имею Духа Божьего, и объясняет, что, во-первых, муж и жена должны оказывать друг другу должное благорасположение. То есть делать друг для друга вне зависимости от текущего момента. Вообще область семейных конфликтов – это чрезвычайно большая, как бы, тема, но, к сожалению, к огромному переживанию, это сегодня тоже очень актуально, очень много христианских семей имеют какие-то внутренние разногласия, противоречия. И на самом деле это уже такие цветочки. Это следствие того, что базовые вещи были утеряны. Это семья может соблюдать заповеди, там, субботу хранить, конечно же, там, быть честными, порядочными людьми, но вполне себе могут мочить друг друга, извините за этот сленг, обижать друг друга, пытаясь достигнуть какой-то своей правоты, пеняя друг другу на какие-то недостатки, там что-то вот не то в жене, не то в муже. Ну, Писание очень просто эту картину, на самом деле, описывает, потому что муж и жена, жена соответствует мужу. Они из одного теста. Ева из плоти Адама сделана. Обижаясь на друг на друга, вы обижаетесь на самого себя. Вы одно тесто, одна плоть. И Бог подбирает соответствующего человека, чтобы через трения, через какие-то моменты жизни, которые, ну, происходят в семьях, можно было определить, выявить все те нехорошие какие-то качества, характер, которые препятствуют идти Царство Божие, и их избавиться от них. Не должно быть обид. Должна быть совместная, согласованная работа. Потому что, дальше продолжаю, что апостол Павел пишет, вы когда-то были такими, злоречивыми, хищниками, там, лихаимцы и так далее, неправедные, но оправдались именем Господа Иисуса Христа нашего. И для тех, кто в браке,
Не уклоняйтесь друг от друга, то есть будьте вместе, не пытайтесь обидеть даже какими-то такими очень интимными вещами. Заботьтесь и понимайте, что нельзя обижать. Каждая имеет ценность. И Бог это отслеживает. Можно обидеть даже истину. Когда послание к Тимофею, есть любопытный стих, «Пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». И вот здесь вот это выражение, оно говорит о том, что вот для истины, для того, что мы исповедуем, наши слова, наша манера ведения диалога, наши поступки, это все ну, либо украшает, либо это позорит, обижает истину. Еще одна большая отрасль нашей человеческой жизни – это взаимоотношения отцов, детей, родителей. И там тоже есть повеление, связанное с обидой. Только другим словом сказано – родители, не раздражайте, да? Не раздражайте детей. Не делайте вещи, которые наносят им раны, потому что запускается механизм боли, обид, переживаний, который, возможно, в какой-то момент станет барьером разделяющих детей с верой их родителей. Несколько историй я наткнулся, когда исследовал этот вопрос, детских историй, что их в детстве обидело. То, что, в принципе, дети, то, что происходит с ними, это отражение нашего взрослого мира. Мальчик один пишет, ну, уже мальчик, он сейчас уже мужчина, но он свое детство не может забыть из-за одной обиды. Учился в школе, середина 80-х. На линейке объявляют сбор макулатуры. Обещают, что три лучших сборщика премируют поездкой в Москву. Он говорит, мы с друзьями напряглись, Москва, Красная площадь, там, Мавзолей. Решили с двумя друзьями во что бы то ни было победить. Один знал, что неподалеку есть база овощная, там картон валяется рваный. Говорит, мы у бабушки, у нашей знакомой, там, одолжили тележку, начали тягать. Натягали по 250 килограмм на человека, знаем, что равных нам нет. Мы победили, триумф, в мыслях уже едем в Москву. Линейка общешкольная, подводятся итоги конкурса, называют наши имена, объявляют победители, звучит оркестр, аплодисменты, грамоты и все. Никакой Москвы, никакой поездки. А на сэкономленные деньги, как потом сказала классный руководитель, директору ковер новый купили. Обидно. Еще одна детская история. История, которая, ну и опять же, взрослых наш, взрослый мир наш иллюстрирует, когда наши мотивы не понимают. Как это обидно. Это, наверное, одна из самых страшных обид, это когда мотив не понимают, а еще хуже, когда его перетолковывают или приписывают себе то, о чем ты даже думать не думал. И вот девочка одна рассказывает. У меня в детстве был красный шарф. Яркий такой, с вышивкой. Пошла однажды гулять, рядом была стройка. Слышу, кто-то пищит. Подошла поближе, рыжий котенок в гудрон влез. Лапки в гудроне, вылезть не может. Говорит, ну я его там схватила с подружками, там начали его вымывать, отмывать, вычищать. Отмыли это чудо, вот. И даже одной девочке разрешили его у себя оставить. И такая радость, и такая вдохновленная, спасла котенка. Котенок пристроен. Такая счастливая, захожу домой. А мать говорит, красный шарфик, ты вымазала. Он в гудроне, и платье вымазала. Никогда в жизни я тебе такой шарфик больше не куплю. Знаете, что девочка написала? Я в это время подумал, да наплевать. Отправилась в угол и слушала много таких речей всяких разных. А взрослых, говорит, я не поняла. И обида осталась. И вот эти вещи, которые происходят, такие бытовые, простые, их много можно было бы истории рассказать, но... Но ведь это отображение того, что в нас внутри, что ценим и что считаем важным. Насколько мы деликатны с другим человеком. Вот это слово «деликатность», «тактичность», мне кажется, она на уровне заповеди все-таки должна имплицироваться как-то в церковь, внедряться в нее, в правила поведения верующего человека.
Потому что это другое формирование другого мира, мира Божьего, где уважительно относятся даже к слабейшему, где к нуждам самого слабого Господь прислушивается. И вот если вы читаете Священное Писание, в книгах Ветхого Завета особенно это видно, когда Господь много-много раз повторяет о том, что сироты, вдовы, чужестранцы, те, кто особо уязвимы, являются объектом его пристального внимания для того, чтобы им помочь. И для того, чтобы увидеть, насколько верующие люди слышат их мольбы, насколько они могут сопереживать. Заповедь «Не обижая», которую Иисус Христос включил в Деколог с умыслом, как мне кажется, это фактор, направляющий нас с вами к бережному отношению к внутреннему миру других людей. Самодостаточная травмирующая религиозность, когда напролом, не считаясь с душами, с нуждами, с переживаниями, она нанесла бесчисленное количество травм. И это не тот продуктивный путь, который Бог хочет видеть в нас с вами, в Церкви Божией. Это уже, знаете, на уровне каких-то уже анекдотов ходит, как неофитов в церкви встречают там бывалые люди, и как, с каким тоном, и как они делают замечания. Ну, пусть это останется там, в каких-то историях. В реальной жизни, имея страх Божий и имея Священное Писание, нам нужно сделать простые вещи, друзья. Нам нужно то, о чем говорит Священное Писание, почитать друг друга более важным, чем сам ты. Понять нужду, слабость, возможную уязвимость другого человека не для того, чтобы возвыситься самому, а для того, чтобы кротость и смирение Иисуса Христа черпать для себя, для своего характера и отдавать другим, и быть похожими на Господа, и быть частью Божьего процесса исцеления человеческих душ. И эта возможность в этом грубом, жестоком мире, который не становится лучше, не становится тактичнее, не становится деликатнее, задать другое направление, другой тренд. Направление любви. Настоящей, трогательной заботы, любви и уважения. Взять на себя ответственность за чувства другого человека. Это непросто. Но это возможность обогатиться внутренним миром другого человека, создать особое отношение, близость, которая и поможет человеку, не знающему Бога, обрести знание о Господе, о Его любви, о Его милости, которая в нас-то и отобразится через деликатность, внимание, тактичность. Давайте не будем обижать друг друга, молиться и просить у Бога силы и мудрости, чтобы быть такими, как Иисус.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: К началу нашей культурной эпохи занятия естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. Например, старейшей прикладной естественной наукой, медициной, занимались жрецы, а местом проведения научных исследований в средние века были главным образом монашеские кельи. Но научные исследования проводились в монастырях не только в средние века, но и гораздо позже. Сегодня мы поговорим об одном таком ученом. Он является основоположником современной генетики – учения о наследственности. Правда, при своей жизни, как это часто бывает, он остался непризнанным. Но сегодня горох, с которым он экспериментировал, не менее известен, чем яблоко Ньютона.
1: Дело всей жизни. Грегор Мендель.
2: Грегор Иоганн Мендель родился 20 июля 1822 года в Австрии. Он был вторым ребенком в крестьянской семье смешанного немецко-славянского происхождения у Антона и Розины Мендель. У этой семьи был средний достаток. В 1840 году Мендель окончил 6 классов гимназии в Тропоу, это город ныне Опава. И в следующем году поступил в философские классы при университете в городе Ольмюце, ныне это город Аломоуц. Однако материальное положение семьи в эти годы ухудшилось. И с 16 лет Мендель сам должен был заботиться о своем пропитании.
3: Не будучи в силах постоянно выносить подобное напряжение, по окончании философских классов в октябре 1843 года я поступил послушником в Брюнский монастырь, где получил новое имя Грегор. Там же я нашел покровительство и финансовую поддержку для дальнейшего обучения. В 1847 меня посвятили в сан священника. Одновременно с 1845 года я в течение 4 лет обучался в Брюнской теологической школе.
2: Будучи монахом, Мендель с удовольствием вел занятия по физике и математике в школе близлежащего городка Цнайм. Однако не прошел государственного экзамена на аттестацию учителя. Видя его страсть к знаниям и высокие интеллектуальные способности, настоятель монастыря послал его для продолжения обучения в Венский университет, где Мендель в качестве вольнослушателя проучился 4 семестра – в период с 1851 по 1853 годы. И он посещал там семинары и курсы по математике и естественным наукам, в частности, курс известного физика Доплера. Хорошая физико-математическая подготовка помогла Менделю впоследствии при формулировании законов наследования. Вернувшись в Брюн, Мендель продолжил учительство. Он преподавал физику и природоведение в реальном училище. Однако и вторая попытка пройти аттестацию учителя вновь оказалась неудачной.
3: С 1856 года я начал проводить в монастырском садике обширные опыты по скрещиванию растений и выяснению закономерностей наследования признаков в потомстве гибридов. Прежде всего я исследовал горох. В течение 7 лет длились мои эксперименты. Мне пришлось рассмотреть в лупу более 7000 горошин.
2: В 1865 году на двух заседаниях Брюнского общества естествоиспытателей он доложил результаты своей работы. В 1866 году в трудах общества вышла его статья «Опыты над растительными гибридами», которая заложила основы генетики как самостоятельной науки. Это редкий в истории знаний случай, когда одна статья знаменует собой рождение новой научной дисциплины. Работы по гибридизации растений и изучению наследования признаков в потомстве гибридов проводились десятилетия до Менделя в разных странах и селекционерами, и ботаниками. Мендель же создал научные принципы описания и исследования гибридов и их потомства. Интереснейшая наука генетика предоставляет нам убедительные доводы о невозможности эволюционного движения от молекулы к человеку. Грегор Мендель в опытах по наследованию ряда признаков гороха показал, что за эти признаки отвечают наследственные структуры, гены, которые существуют отдельно и независимо друг от друга и в неизменном виде передаются потомкам. Мендель математически точно описал поведение признаков в поколениях, обнаружив, что наследование подчиняется определенным закономерностям.
3: Хотя труды общества, где была опубликована моя статья, поступили в 120 научных библиотек, а я дополнительно разослал 40 оттисков, моя работа имела лишь один благосклонный отклик от Негеля, профессора ботаника из Мюнхена. Негель сам занимался гибридизацией. Он ввел термин «модификация», однако ученый усомнился в том, что выявленные на горохе законы имеют всеобщий характер, и посоветовал повторить опыты на других видах.
2: Мендель почтительно согласился с этим, но его попытка повторить на истребинке полученные на горохе результаты оказалась неудачной. Причина была в том, что механизмы оплодотворения ястребинки имели особенности, о которых в то время науке еще не было известно. А теми методами скрещивания, которыми пользовался Мендель в своих опытах, эти особенности не учитывались. В 1868 году Мендель был избран настоятелем монастыря и более биологическими исследованиями не занимался. Только в начале 20 века с развитием представления о генах была осознана вся важность сделанных им выводов. После того, как ряд других ученых, независимо друг от друга, заново открыли уже выведенные Менделем законы наследования.
1: Дело всех жизней. Грегор Мендель.
2: Грегор Мендель понимал важность своих открытий. За 3 месяца до своей смерти и за 15 лет до того, как другие ученые из Австрии, Германии и Голландии заново открыли основные законы наследственности, Мендель подвел итог своим работам.
3: Если мне и пришлось переживать горькие часы, то я должен признаться с благодарностью, что хороших часов мне выпало гораздо больше. Мои научные труды доставили мне много удовлетворения, и я уверен, что не пройдет и много времени, и весь мир признает результаты этих трудов.

Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Мне очень часто приходилось слышать вопрос, который мне, как служители церкви, задавали. А почему именно святым Божьим днем является именно суббота? Очень интересный на самом деле вопрос и важный, потому что он часто касается сложившегося такого представления о том, что вроде бы христианство преклоняется Господу Богу в воскресный день. На самом деле, если мы откроем Священное Писание, книгу «Исход», 20 главу, и прочитаем с 8 стиха по 11, то мы увидим, что заповедь, которую Бог дает, говорит именно о субботе. Читаем: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». То есть, когда мы слышим вот эту Божью заповедь, то в первую очередь эта Божья заповедь о особом Божьем дне говорит именно о субботе. Это первое. Во-вторых, Бог дает эту заповедь о субботе и выделяет этот день именно с определенной целью, которая четко показывает, что Бог благословляет этот день и освящает его. Почему? Потому что он указывает на творческую силу Бога. Бог творит мир в течение шести дней и делает седьмой день памятным днем, как завершение творения. Бог является творцом этого мира, он его создатель. И это означает, что у него есть день, в который он встречается со своим творением. Это он определил. То есть это не христианская традиция, это не люди решили, в какой день они хотят поклоняться Богу, а Бог выступает с инициативой. Это он ищет нас. Он приходит в нашу жизнь, открывается нам, как именно Бог, как Творец в первую очередь. И, конечно же, как Спаситель, и говорит о том, какой день нам нужно помнить. Это суббота, так? Поэтому первое в заповеди о субботе – это творчество Бога, его сила. Во-вторых, здесь также говорится о том, что этот день мы выделяем Господу Богу. То есть это значит, что мы этот день отдаем Ему и чтим Его, да? И именно в отношениях с Богом в этот день мы больше познаем Бога или посвящаем этот день для того, чтобы освободить себя действительно от работы, от каких-то ненужных занятий, но сфокусироваться именно на нем. Я понимаю прекрасно, что сложилась определенная традиция в христианстве соблюдать именно воскресенье. Я понимаю, откуда это пошло, да, но тем не менее, если мы читаем внимательно Священное Писание, то мы видим, что заповедь о субботе Бог дает не только Божьему народу, именно евреям, как могут некоторые сказать. Заповедь Божия дает Бог всем народам, потому что с еврейским народом вышли не только евреи, но и все, кто признал силу и власть Бога, и пришли тоже на гору Синай, не только евреи, но и другие народы были. Более того, в Священном Писании мы видим, что когда Бог дает Божьему народу заповеди, Он хочет, чтобы Божий народ так жил по этим заповедям, чтобы другие народы тоже признали владычество Бога, и признали и сказали, что только закон совершенный в Израиле, вот именно этот закон мудрый, закон справедливый и так далее. Поэтому, по идее, задумка Бога в этом и состояла. Через жизнь Божьего народа указать всему обществу истинного Бога, как Творца этого мира, а субботу, как памятный день этого творчества Божьего, и также как памятный день поклонения Богу, как Творцу. Поэтому все-таки по заповеди Божией святым днем является именно суббота.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Велика милость Господа!
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте. Антон Павлович Чехов писал: «Любой идиот может смело встретить беду. Обыденная жизнь – вот что изнуряет человека». В своих произведениях он очень часто поднимает эту тему. Действительно, для некоторых русских людей обыденная жизнь является настоящим бременем. Наша работа может стать для нас бременем. Работа, которая не требует ответственности, частого принятия решений, становящаяся однообразной, она укорачивает жизнь человека даже. К такому заключению, например, пришли американские ученые из Центра медицинской науки Университета Техаса в Хьюстоне. Эти выводы они основывают на результатах наблюдения за членами 5000 семей. Исследование проводилось с 1968 по 1991 год. Ученые обнаружили, что у людей, чья профессия не требовала принятия решений, риск смерти был на 43% больше, чем у тех, кому постоянно приходилось принимать решения. Оказалось также, что те люди, к чьему труду предъявлялись невысокие требования, умирали на 35% чаще. Эти закономерности прослеживались в течение 10 лет после окончания работы. Как отметил автор исследования доктор Бенджамин Амик, подобная работа обычно требует постоянного повторения одинаковых действий и не предусматривает применение особых навыков. Вы делаете постоянно монотонную, рутинную работу. И это приводит к тому, что человек не заинтересован в своей работе, а в свою очередь это влияет на здоровье. Интересно заметить, что в своих работах по стрессу к подобному заключению приходил однажды первооткрыватель стресса Ганс Селье. Его работы в последующей переработке другого доктора Гюнтера Райса показаны на графике, представленной вам сейчас. На горизонтальной оси отмечается, как вы видите, объем стимуляции, которой подвергается человек, а вертикальная ось отображает объем стресса. Вы наверняка обратите внимание, что точка оптимального стресса, в которой достигается наивысший уровень производительности и удовольствия, соответствует оптимальному уровню стимуляции. Но затем, по мере того, как уровень стимуляции поднимается выше этой точки, возрастает и уровень стресса. Мы говорили с вами уже, что слишком интенсивный труд приводит к этому. Тогда наступает состояние переутомления, перенапряжения и истощения, которое ведет к ощущению гнетущего стресса. А теперь обратите внимание, что происходит в том случае, когда стимуляция опускается ниже оптимального уровня. Вместо того, чтобы вызывать меньше стресс, как нам кажется, более низкая стимуляция на самом деле ведет к усилению стресса. Когда же уровень стимуляции опускается до точки крайней скуки и невостребованности, мы видим возникновение гнетущего стресса. Таково состояние человека, слишком освоившегося, когда он или она полностью владеет ситуацией и просто автоматически совершает привычные действия, в которых уже не осталось никакой новизны и привлекательности. Кто же больше всего страдает? Уже было отмечено, что в большинстве своем работа на производстве ведет к подобным результатам. Но только подумайте об огромной массе женщин,

гражданского человечества, которое приходится находиться дома, возможно, в декретном отпуске, как домохозяйкам или людям, совершающим однотипную работу. Подумайте о людях, находящихся под тяжелым прессом рекламы и телесериалов, которые заставляют их быть всегда на первых позициях в жизни. И тогда их жизнь кажется какая-то неинтересная, скучная. Где же выход? Чтобы помочь людям, страдающим от гнетущего стресса, наступившего в результате изнеможения от обыденности жизни, следует сменить обстановку, по крайней мере, на время, и дать им возможность восстановиться в другом амплуа, в других, более спокойных условиях. В семье мужчина может помочь жене облегчить ее однообразный труд домохозяйки. Полноценный отпуск будет самым лучшим подарком для супруги. Еще большим подарком будет использование выходных дней в другой обстановке. Это могут быть выезды на природу, встречи с подругами, участие в общественных мероприятиях, в клубе, в церкви. Важно также поддерживать хобби своей жены. Простой пример. Женщина купила себе аквариум. Муж поддержал ее в этом увлечении. С интересом выслушал ее рассказы о том, как ее продвигается увлечение. Вот и все, так просто. Но это спасает женщин от обыденности. Важно помочь выразить и раскрыть себя как личность. Подобное действие, как глоток свежего воздуха для многих людей. Тем людям, которые страдают от гнетущего стресса, наступившего в результате скуки, лучше всего помогает переключение на активную фазу деятельности. Быть слишком требовательным в выполнении монотонной работы в семье – большая ошибка, влияющая не только на взаимоотношения, но и на совершение самой простой работы. Муж приходит с работы, застает супругу, болтающей по телефону, или заглажкой белья, и в то же самое время она смотрит телевизор. Он говорит: «Так, я тут работаю, ты телевизор смотришь, с подругами болтаешь». Такой поступок – большая ошибка. Ведь такого рода однообразная деятельность очень утомляет. Присутствие окружающих подстегивает и одновременно отвлекает внимание. Не лучше ли будет заметить труд супруги, оценивая его по достоинству, награждая тем самым жену благотворным стрессом? Состояние неудовлетворения – собой и своей работой, построенная лишь на материальном стимуле, не может привести ни к чему хорошему. Поэтому слова Иисуса Христа все еще живы и действенны. Когда Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», подходит не только для тех, кто угнетен излишней работы, но также и для тех, кто не находит удовлетворения в своем труде. Духовное насыщение помогает нам преодолеть рубеж обыденности и неудовлетворенности в жизни, чем все остальное. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вот все-таки давайте еще скажите, вот 24, да, в второзаконии 24, вот что вы хотели сказать?
2: Ну, здесь очень отчетливо видно две таких составляющих причины, да, почему развод вообще допускался. Первое, это не найдет благоволения, то есть это сильная эмоциональная составляющая, то есть вот мужчине женщина перестала нравиться. Это эмоции, и Бог это, да, учитывает. И второе, найдет в ней, то есть будет некая доказанная вина его, ее некорректного поведения вот в сфере интимных отношений. Угу. Вот эти две причины. Эмоции и реально доказанный факт ее некорректного поведения.
1: Но это сложно доказать.
3: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: Развод – это была достаточно сложная, трудоемкая процедура. Это еще раз показывает, что Бог не одобряет развод.
1: Да, почему тогда Бог против разводов? Вот давайте ответим на вопрос. Почему?
4: Вы знаете, в разводах ведь не всегда страдают только муж и жена.
1: И дети.
4: А если есть дети, то это самые
1: потому что дети,
4: люди, которые, да, пострадали больше всех.
1: Да, потому что они думают, что это из-за них они развелись, родители. Вот дети думают так, что он сделал не так, что мама с папой поссорились, ну, скажем, да, поссорились, и пришло это к разводу даже.
4: Это может быть отпечатком вообще на всю жизнь,
1: конечно,
4: на будущее.
1: Конечно, конечно.
2: Знаете, мы привыкли, наверное, думать, что развод – это дело чисто двоих. Я считаю, что это не так. Развод – это то, что несет последствия для двоих, для пары семейной, для детей и для общества.
1: Конечно.
2: Потому что, смотрите, когда ребенок переживает развод родителей, это уже травмированная личность. Это личность, у которой сломлена модель семьи. Да. Вопрос, а какую семью создаст этот ребенок в будущем? Если он видит пример своих родителей. Понимаете, развод запускает просто цепную реакцию разрушения общества. И мы видим, что симптом разрушения любого общества – это кризис в области семейных отношений. Вот почему это очень важно.
1: Я знаю одну женщину, которая после развода вообще год не могла сказать о себе вот это слово. Я разведена. Не могла вообще выговорить это. Представляете, какой шок у человека? Нет, не то, что не верила. Это было таким крахом всего, вот, что у нее произошло. И очень долгое время она переживала вот из-за этого. Вообще сказать, представляете? То есть ты должен сказать, что да, вот я разведена, у меня нет мужа.
4: Ну вообще дети и женщины, наверное, в случае развода самые незащищенные.
1: Да.
4: Потому что мужчина может легко сказать, моя хата с краю, я ничего не знаю.
1: Значит, почему, да?
4: А женщина как...
1: Значит, почему Бог против развода?
2: Смотрите,
1: почему?
2: Вот, такая мне аналогия пришла. Может быть, она, конечно, будет звучать несколько страшно, но тем не менее скажу. Мы видим, да, что такое процесс брака. Это процесс объединения в одну плоть.
1: Да,
2: станут прилепится. Двое,
1: да,
2: одной плоти.
1: Прилепится.
5: Незаживающие раны. Вот представьте себе, две бумажки мы возьмем и склеим. Вот теперь одна стала. А попробуйте теперь разорвать. Что будет?
1: Да, вот это моя, вот это моя знакомая. Очень тяжело это переживала. А еще она вообще перестала верить в любовь. Вообще. И не могла поверить кому-то другому еще, что вообще возможно кому-то верить. То есть найдется человек, которому она будет верить.
4: Вот то, что вы сейчас говорите, я, да, слышал это теоретически, я об этом даже говорил, о том, что люди, пережившие развод, испытывают недоверие и даже цинизм по отношению к другим.
1: Да,
4: то есть... А то, что вы говорите, что это реальность,
1: да. из вот жизни она, вашей она подруги? Мне, да, она мне говорила, например, что, говорит, Лен, вот они там целуются, да, или за руку берут, а я не верю, во мне
4: что
1: внутри все кричит,
4: да? Да,
1: во мне все кричит, и я говорю, это неправда, любовь не существует, все равно придет развод, и все равно придет вот этот вот кошмар весь.
2: Есть еще один момент.
6: В этом весь ужас.
2: Приходилось консультировать людей, которые пережили развод. И я хочу сказать, что развод катастрофически влияет на самооценку.
1: Да, согласна.
2: Как мужчины, так и женщины. Но особенно женщины. Женщины в этом отношении, наверное, более уязвимы. Красивая, молодая женщина абсолютно не верит в то, что она привлекательна. То есть развод – это разрушение личности, это подрыв основы личности.
1: Вот, то есть если возьмем жизнь до развода, то есть это вот брак, супружество – это когда люди имеют возможность помогать второй личности, другую, расти, рост. А когда развод – это все, это смерть. Она душевная смерть получается. Вот, потому что когда Господь придумал брак, то есть он думал, что чтобы люди помогали друг другу и жили в гармонии. И теперь вот это все это смерть.
2: Развод лишает человека вообще жизненной энергии, жизненной силы.
1: Да.
2: И вместо того, чтобы направить это куда-то в какое-то конструктивное русло, допустим, в личностный рост, в там, воспитание детей, в построение карьеры, в образование, человек тратит колоссальное количество энергии на то, чтобы просто вот восстановиться внутренне.
1: Да, вот моя подруга, она 5 лет, она верующая, 5 лет молилась, потому что она знала, что Бог против развода. Она 5 лет молилась, вообще, возможен ли этот вариант? То есть, вы понимаете, вот то, что вы говорите, это абсолютно правда. У нее мозги вообще ни про что не думали, ни про дети в это время, ни про чего. Просто она постоянно думала, надо, можно, нельзя, можно. Ноги домой не идут. Просто она все делала, чтобы не прийти домой.
4: Я вот сейчас, говорите, вспомнил слова классика Федор Иванович Тютчев. Он когда-то писал по отношению вот к мужчинам, которые, скажем так, растоптали женскую вот надежды вот эти вот на любовь, там, на счастье. Вот так звучат. «И на земле и дико стало, это о женщинах, очарование ушло, толпа, нахлынув в грязь, втоптала то, что в душе ее цвело. И что ж, от долгого мучения, как пепел сберечь ей удалось, боль, злую боль ожесточения, боль без отрады и без слез».
2: Очень тонко.
4: И он заканчивает еще несколькими словами. «О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то, всего вернее, губим, что сердцу нашему милей».
2: Очень сильно сказано.
6: Я думаю, развод имеет внешний фактор влияния или все-таки развод – это изнутри? Это вот все, что зависит от мужа и жены. Или на развод может повлиять третья лица страны, там, или родители, или друзья, или завистники.
1: Повлиять могут, конечно. Я думаю, повлиять могут. Но вот для меня, вот как вот открытие было, я поняла, что ключевое слово «небо» равняется супружество – это верность. То есть вот супружество – это верность в первую очередь. То есть вот здесь мы можем сказать, что параллель такую провести, что супружество – это образ отношений между Христом и человечеством.
4: Ну так этот образ представлен в Библии.
1: Да. Вот поэтому Господь и создал семью, как супружество, институт, да, институт семьи, что вот она, верность моя. Вот, возможно, прощение там, да, или какое-то...
4: Мне просто понравилось то, что вы сейчас сказали. Апостол Павел к Ефесянам пишет: «Жены, повинуйтесь мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос – глава церкви».
6: Вот она,
4: прямая связь. Поэтому расторжение вот этих отношений между людьми, это вообще эти отношения являются образом отношений Бога и людей. И по сути, это нарушение Божьего плана.
1: Да, и мы вот смотрите, мы же какие ужасные дела делаем, как человечество, а с нами-то Христос не развелся. Бог-то с нами не
4: постоянно,
1: да. Мы ужасные вещи делаем.
4: Мы можем очень оскорблять его, обижать его.
1: Да, а смотрите, он человека не бросил, разводное письмо нам не дал, и нам список не написал. Вы знаете, все. И вот для меня вот очень было интересно прочитать книгу Оси, пророка. Вот только недавно я так немножко побольше читала. И для меня вот это было там очень здорово. Вот прочитать и увидеть, что как пророк вот свою жену, да, он ее не оставил. Она его изменяла и ушла от него, и все, что хуже ему сделала. А он нет. Он все равно ее принял. Он говорит, она моя жена. И для меня вот это прозвучало как Бог. Бог нам развод не дает. И если семья – это для Бога ячейка, или, как сказать, вот мой идеал отношений, то есть это очень хорошо.
4: Ну, вот. Это любовь. Вот да, то, что вы привели любовь. Пример Оси, ну, любовь необъяснима. Да. Она может сносить, нести, выдерживать такие вещи. Когда нет любви, то очень быстро может все закончиться.
1: Вот, и что еще интересно, да, вот что люди очень быстро разводятся, когда быстро разводятся, то они прям сразу ищут себе, ну, следующую семью.
4: А еще вот слышали такое выражение «брак – ошибка».
1: Да.
4: Брак – это ошибка. Мне кажется, что ошибка не брак.
1: Развод – ошибка.
4: И не развод даже. И даже не развод. Ошибка – это образ жизни этой пары. То, как они выстраивают отношения. Вот это их ошибки. Они допускают одну за другой, что приводит
5: и как последствия
4: констатируется развод.
2: Вообще говоря о браке, используется терминология, да, и будут терминология «познал». Это же слово используется по отношению к процессу, когда человек познает Творца, Бога.
1: Да.
2: И я глубоко убежден в том, что человек, который строит счастливую семейную жизнь, он намного лучше понимает Бога. Это не значит, что люди, которые не в браке или которые в разводе, они не могут понять Бога. Нет. Но те, которые в браке, те, которые следуют этому божественному идеалу, они Бога понимают лучше.
1: Лучше.
2: И поэтому вот почему Бог против развода, да? Потому что развод, он разрушает веру, не только веру в человека, да, о чем мы вот говорили здесь, но и веру в Бога.
1: Да вообще во все.
2: Разрушает.
1: Да.
2: Почему? Потому что, ну, особенно сторона, так сказать, пострадавшая, она же задает себе вопросы достаточно часто, я с этим сталкивался. А за что мне Бог это дал?
1: Да, вот именно Бог. То есть обвиняют Бога?
2: Конечно.
5: Что он дает?
2: Конечно.
1: Да, нет, что, почему
2: он допустил?
1: Что мы разводимся. Вот почему? Ведь он же нас там сочетал. Чует он сейчас нам.
4: Вы знаете, человек может сказать, ну, кто-то из, так, из практики, ну, вот разводятся люди, а потом создают новые семьи, счастливо живут.
1: Вот есть, да, вот давайте сейчас, вот это вот очень интересно, давайте вопрос рассмотрим. Есть ли возможность повторного брака?
5: По мне, вот, мне кажется, единственный повод может к этому быть, это смерть супругов.
1: Я знаю, только.
5: Семейную
1: вот
5: пару,
1: Библия, да, Библия
5: новую
1: нам
5: семейную
1: говорит.
5: Пару, которая именно была вот как бы жертвой того, что у одного жена умерла при родах, оставила две девочки. Вот. А у его будущей жены, значит, муж умер там вследствие болезни. И вот они как-то нашли друг друга и создали достаточно счастливую семью.
1: То есть вот условия повторного брака, вот смерть.
5: Как бы безысходность.
4: Я бы сказал, это первое.
2: Не только.
4: Да. Первое, но не единственное. Да, вот что касается прелюбодеяния, когда Иисус, возвращаемся к Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, когда Иисус говорит, я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме, я хочу сделать акцент на этом, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. То есть... Наверное, Иисус допускает возможность повторного или второго брака после того, когда брак умер. Ну, что я имею в виду под «брак умер»? Потому что брак – это союз между мужчиной и женщиной. И когда в этот союз вторгается кто-то еще, то, по сути, этого союза больше не существует. Другой момент, что можно возобновить его, восстановить,
1: да.
4: Найти прощение.
1: Прощение, вот прости,
4: да. То есть вернуться к этому, возобновить свои отношения, восстановить этот союз.
1: А если нет сил прощать? Вот изменил мне, да. И если нет, что делать?
4: Ну, в этом случае человек, который оказывается невиновной стороной, он может заключать брак с другим человеком, потому что брака больше нет.
2: Скажем так, вот возможность повторного брака есть. и угу. в Библии она обозначена. Это ну, первое, да, скажем так. Угу. Второе, хотя не приветствуется второй брак, конечно, не приветствуется, да. но тем не менее это говорит о том, о Божьей милости, о том, насколько Бог милостив по отношению к человеку, что Он не относится к нам так. Вот ты раз дал осечку,
1: да.
2: все, поставь крест, эта сфера для тебя закрыта. Это не так. Бог дает нам возможность в дальнейшем строить отношения. Но опять же, счастливые отношения можно построить только тогда, когда мы возвращаемся к идеалам Священного Писания, вот к тем фундамент,